0: Марсиане и Рейнджеры проведут дома в Мэдисон Сквер Гарден матч с Тампа Бэй Рейс. Для Рейнджеров это второй матч. Первый матч, я напомню, позавчера Рейнджеры играли в Бостоне и потерпели поражение со счетом 0-3. Ну и, наконец, женская НБА. Вчера вторые матчи четвертьфинальной серии Кубка. Команда Вашингтон играла дома с Атлантой. Атланта победила со счетом 93-75. Это вторая победа, и команда Атланты шагнула дальше в полуфинал. А вот в серии Даллас между Далласом и Голден Стейт предстоит третий решающий матч, потому что вчера Голден... Валькирии, их зовут Валькирии из Голден Стейт, Сан-Франциско, сравняли счет, выиграли в Далласе. В дополнительное время со счетом 108-100, счет серии 1-1. Решающий матч пройдет, естественно, на поляне команды Сан-Франциско. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. За мной следует, насколько я понимаю, писатель Владимир Малинец, который женским баскетболом не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Малинца и будьте здоровы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
0: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире.

0: Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь со всеми этими проблемами к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Теперь переместимся, как обычно, мы начинаем наше утреннее турне с визита Украины. Вчера в центре Киева сгорело дотла здание Национальной академии наук. В нем попал шахет. Начался пожар, люди выпрыгивали из окон, интернет наводнен этими драматичными кадрами. И по этому поводу нардеп Гончаренко из родной Одессы, комментируя прилет по Национальной академии наук, заявил, что Российская Федерация захватила небо над Киевом. В НАН, НАН это сокращенно, Национальная академия наук, в НАН прилетел обычный шахет, нереактивный. Что происходит с нашим ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для патриотов. Но обычный шахет мы должны сбивать. Почему не сбиваем? А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом, и теперь просто развлекаясь, выпивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать. Обещания отомстить классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести. Небо столицы страны, по сути, полностью под контролем врага. Конец цитаты Гончаренко. И эта жалоба звучит сейчас довольно часто, что Киев абсолютно открыт для российских ударов. И действительно, его бомбят не просто круглосуточно, а безостановочно. При этом министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Украине большего количества ракет «Патриот» из своих запасов. Об этом сообщил глава евродипломатии Каллас. Но, как отметил Гончаренко, простые шахеты ты не будешь сбивать патриотами. Патриоты предназначены для того, чтобы сбивать ими баллистические ракеты. Это обычный шахет и, как подчеркивает Гончаренко, даже не реактив. И в связи с этим правительство Украины готовится к наихудшему сценарию развития событий с интернетом, потому что помимо того, что попадают по различным предприятиям, последняя цель, на которую охотятся российские дроноводы, это инфраструктура провайдеров интернета. Это дата-центры Украины. По ним попадает теперь постоянно тоже. В связи с этим перебои в работе интернета, отключение интернета и так далее. И Минобороны РФ заявила о поражении в Киеве центров обработки данных двух главных компаний – Укртелеком и Dreamline. И помимо, конечно, Киева бомбят все остальное. В Киевской области, по версии ведомства, был нанесен удар по военному аэродрому Васильков. В Одессе заявляется о поражении новой почты, в Измаиле судоремонтного завода. После ночных ударов по Киеву в Печорском и Шевченковском районах возникли пожары в офисных зданиях. Мэр Кличко сообщил о прилете по двум автозаправочным станциям в городе. Но при этом украинцы не сдаются. Зеленский заявил о поражении двух оборонных заводов в Тульской и Воронежской областях РФ, а также нефтяных объектов в Краснодарском крае. Око за око, зуб за зуб. СБУ уточняет, что ее дроны поразили нефтебазы Эдельвейс 95 и Дин Юг Ойл станице Новотитаровской, Лукойл, Югнефтепродукт, станице Павловской и Ангелинская в столице Стара, ниже Стеблеевская. Это, конечно, колоссальный успех Украины, но он, кажется, несопоставим с полным выводом из строя целых областей украинской экономики. И усиление обстрелов украинских городов, в первую очередь Киева, переводит войну восприятия общества в принципиально новую фазу. Об этом пишет нам издание «Страна». После начала войны в феврале 22 года отношение к ней менялось в несколько этапов. На первом этапе это был шок, непонимание, что делать. Но шок прошел относительно быстро. Уже к концу марта 22 года российские войска ушли из-под Киева. Они ушли из Сумской области, из Черниговской области. И в украинском обществе, с помощью, конечно, их телемарафона, появилось ощущение скорой победы и готовность терпеть трудности. Это было время массового добровольного вступления украинцев в ряды теробороны. И одновременно массового гуляния молодежи в украинских дискотеках под модную музыку и звуки сирен. Я эти видео никогда не забуду. И я, в общем-то, могу вот представить себе эту молодежь, которая скачет и пляшет в своих дискотеках, как бы на грани смерти. Это, конечно, подогревает очень сильно. И этот оптимизм и надежда на победу укрепился осенью 22 года, когда в Харьковской выдавили российские войска из Харьковской и Херсонской областей. И многие тогда ждали большого контрнаступления ВСУ Украины, рывка к Азовскому морю, перерезание этого моста по суше, который проходил в Крым. И тогда часто говорили о том, что скоро будем пить кофе в Ялте. И при этом война для большинства украинцев была где-то далеко, там, где она и была раньше, в Донецкой области или в Луганской области, где-то там, далеко на восточной границе. Но потом наступил третий этап. Это был 23-24 год, когда стало понятно, что контрнаступление ВСУ, очень широко разрекламированное, оно провалилось. Инициативу на фронте перехватила российская армия. И настоящим шоком для украинского общества, которое слушало безостановочно телемарафон, стало падение Авдеевки. Это был город-крепость, который просто держала в напряжении весь Донбасс. И вдруг город этот пал, город-крепость. И именно с этого момента начала обсуждаться тема ужесточения мобилизации. Территориальные центры комплектования развернули буссификацию свою знаменитую. И украинцам стало понятно, что война надолго и неизвестно, чем все закончится. Ломался привычный уклад жизни. Сотни тысяч мужчин сидели по домам, прятались от военкомов, бегали от военкомов. Многие покупали документы для того, чтобы или платили для того, чтобы уехать из страны. Те, кто оставался, они покупали фиктивное бронирование о невероятных болезнях, которыми они страдали. Среди этих покупателей этих справок о хронических заболеваниях оказалась масса прокуроров Украины. Но власти пытались поддерживать боевой дух страны различными специальными операциями. Я напомню, такой была операция в Курской области. Они уже забыли, но она в свое время очень сильно подняла настроение украинцев. И тогда же начались удары по российским тылам, начали показывать видео горящих российских НПЗ. Потом было контрнаступление в Купянске с фото президента Зеленского у входа в город. И все это должно было показать украинцам, что надежда на победу еще есть. Но началась очередная, пришла очередная тяжелая зима, часто без света и отопления. Потом выдавили украинцев из Курской области. И начала с этого момента нарастать усталость от войны и желание скорейшего мира. И это вызвало смену концепции Зеленского о том, как будет вестись эта война. Значит, я напомню, что изначально первые два года, первые даже три года, наверное, можно сказать, он постоянно говорил о том, что итогом войны должно то за выход на границе 91 года. Но с начала 25 года речь шла уже только об остановке огня по линии фронта. И, по сути дела, это с его стороны была колоссальная уступка, потому что это фиксировало контроль России над захваченными территориями. И раньше такое отношение к делу считалось зрадой, но ситуация заставила поменять позицию и президента. И в это время, как сообщает страна населения и значительная часть бизнеса, что особенно важно, не сильно чувствовала войну. Потому что, как я говорю, война шла на границах Украины, в основном на восточной и южной границах. И обстрелы были далеко даже не каждый день. Удары в основном наносились по военным объектам, по заводам, которые производили военную технику или ремонтировали ее. Но это Киев был защищен своей системой ПВО, патриоты были в избытке. И в финансово-экономическом плане, благодаря западной помощи, в первую очередь, бюджет не экономил на социальных выплатах. Наоборот, они даже росли. И деньги поступали в экономику, и обеспечивали и рабочие места, и внутренний спрос на продукцию украинских предприятий или сервисов. Но сейчас отношение к войне общество переживает перелом, и вот это называется новой очередной или четвертой фазой войны. Значит, первые признаки сильной усталости населения от войны произошли зимой, прошлой зима, когда Россия выбивала объекты энергетики, и у многих людей не было света, у многих людей не было тепла, потому что те, кто имел газовые плиты дома, они могли еще греться с помощью газа. Но масса домов, там, в Киеве, например, она уже была с электроплитами, и эти люди очень остро ощутили эту зиму. И в это время это была еще очередная волна выезда за границу, потому что жить в таких условиях было невозможно. Школы опустели, детей стали вывозить за границу. И, но зима прошла, и как бы это напряжение немножко упало, снова как бы вернуло жизнь. И одновременно Украина усилила удары по российским тылам, по НПЗ в первую очередь, по портам, по судоходству в Азовском и Черном морях. Начали говорить о наступлении ВСУ на отдельных участках фронта. Кстати, говорят и сейчас, но если вы посмотрите на карту, эти наступления ВСУ, речь идет о нескольких километрах, как правило. И тогда же Зеленский объявил о 40-дневной кампании по принуждению России к миру. И при этом он часто повторял, что в новых условиях война может закончиться до начала зимы. И вот если кто-то из моих слушателей, помимо меня, слушает еще Андрея Бруммейстера, украинского философа и политолога, который очень точно описал эту ситуацию. Ты не можешь никого принудить к чему бы то ни было, если ты проигрываешь эту войну. Принудить может к чему бы то ни было, кого бы то ни было, только побеждающая сторона. Но это не Украина в этой ситуации. Поэтому эти разговоры о принуждении России к миру, это очередной пиар-ход Зеленского и ничего больше. И главное, что Россия ответила на эту кампанию по принуждению ее к миру, и повторилась ситуация 23-го года. То есть сначала такой всплеск энтузиазма, сейчас мы им покажем. И кончилось дело тем, что Киев бомбят безостановочно, Украина потеряла выход к морю, промышленная база, по сути, ликвидирована, и Киев, как пишут украинские СМИ, стал, по сути, прифронтовым городом, потому что его бомбят без остановки. И в то время, как Зеленский часто говорит о новых видах вооружения в будущем времени, то Россия свои новые вооружения применяет уже, в частности, реактивные дроны, которые летают быстрее обычных старых шахедов, и сбивать их значительно сложнее. И, как я уже цитировал депутата Гончаренко, Киев сегодня открыт для российских налетов, потому что кончились системы ракет для «Патриота». И, естественно, это порождает крайне тяжелые прогнозы относительно ситуации в энергетике зимой. И все, что могут сделать киевские власти или власти Украины, это рекомендовать людям уезжать куда-нибудь в села, где перенести зиму будет легче. Но это хорошее, конечно, предложение для тех, у кого есть какие-то знакомые хотя бы или родственники в села, которые могут их принять. Куда поедут люди в села? На какие шиши? И, скорее всего, эти люди двинут за границу, но из-за границы отношение к предоставлению украинцам новых социальных пособий сейчас значительно ужесточается. И при этом, как я сказал, россияне наносят удары практически по всем промышленным предприятиям, логистическим, инфраструктурным объектам, до которых могут дотянуться. В связи с этим наступил коллапс металлургии. Такой индустрии в Украине больше нет. Теперь аграрный сектор стоит просто перед лицом крупнейшего кризиса из-за блокады портов. Невозможно ничего вывести из страны, и поскольку россияне теперь выбивают локомотивы, которые возят составы, то и железной дорогой вывести что-либо из Украины невозможно. И в связи с этим десятки, если не сотни тысяч людей остаются без работы, и им ничего не остается сделать, как перейти на иждивение государства. Одна проблема – у государства нет денег для того, чтобы им платить пособия. И все это происходит на фоне нарастающих коррупционных скандалов во власти. И это происходит на фоне прямого отказа ЕС давать деньги, если Зеленский не проведет реформы, которые были условием ЕС, на которые Украина в свое время согласилась. Речь идет о создании действенной системы независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией. Но как ты будешь принимать антикоррупционные законы в стране, которая живет коррупцией? Президент крышует назначенного им самим генпрокурора, который крышует депутатов президентской партии, который принимает законы, которые испускает президент. Это такой замкнутый цикл. В такой ситуации Зеленский может себя объявить царем навечно, ему никто не остановит. Органы охраны правопорядка крышуют нелегальные предприятия или занимаются рэкетом легальных. ТЦК зарабатывает на том, что ловит на улицах людей, вымогает у них деньги, чтобы отпустить их и потом снова словить. Таможенники получают мзду от контрабандистов. Розница торгует контрабандным товаром, чтобы не платить налоги. Судьи за деньги закрывают дела тех, кто может за это заплатить. Как вообще в этой ситуации можно бороться с коррупцией, если коррупция – это тот стержень, на котором держится жизнь этой страны? И если вы к этому добавите ежедневное разрушение этой несчастной страны, безостановочную потерю населения, то ответ на вопрос, куда идет Украина, может быть только один. По поводу денег ЕС. ЕС отказал в передаче Украине запланированных 29,5 миллиардов долларов. То есть сказали так, что вы примете законы антикоррупционные, то и вы сразу получите эти деньги. Но дело в том, что эти деньги уже подсчитаны в бюджете. Но проблема, что Украина не получит их без реформ. Помимо этих неполученных, но запланированных денег, Зеленский заявил, что ему нужно еще 27 миллиардов, чтобы пережить эту зиму. То есть кругом-бегом это не 29,5 и 27, а это 20, это все вместе. Ну, считайте, около 60 миллиардов долларов. И нардеп Ярослав Железняк, он же залезный нардеп, говорит, что Рада даже не начинала разрабатывать законопроекты, связанные с требованиями ЕС. Потому что приняв эти законы, эта Рада подпишет себе приговор. Их либо посадят, либо разгонят. И тут самое время вспомнить Юлию Мендель, отважная женщина, бывшая пресс-секретарь президента, которая во второй раз дала интервью Такеру Карлсону по поводу происходящего на Украине. Отважная женщина, просто молодец. Она говорит о том, о чем все в Украине знают. Страна под управлением Зеленского совершает национальное самоубийство. И все это делается с единственной целью. Спасти Зеленский спасает себя. То, что вокруг него все горит и дымится, гибнут люди в немыслимых количествах. Это его волнует во вторую очередь. Если не в третью, в последнюю, скажем лучше так. Окей, на этом я украинскую часть своего выступления сегодня завершаю. И объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими проблемами. У нас их тоже хватает.
2: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
10: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Окей, теперь я хотел бы, как обещал, поговорить на наши... обсудить с вами наши американские проблемы. У нас этих проблем вы себе не представляете сколько. И вот о чем бы именно я хотел поговорить. О займах, которые получают наши дети для того, чтобы рассчитываться за свое образование. Значит, ситуация у нас, конечно, в стране очень интересная. Это уже стало как бы таким налаженным ходом. Дети заканчивают школу, их соглашается принять к себе какой-то колледж, после этого они обращаются к федеральному правительству или к правительству штата для того, чтобы получить либо грант, либо займ на обучение. Обычно и то, и другое, потому что обучение теперь дорогое. И идут в колледж. Некоторые родители, у кого есть такая возможность, они рассчитываются сами за образование. Некоторые берут частично, некоторые целиком берут грант на это, займ на это образование, заем на это образование. И к чему это приводит? Ну, некоторые дети устраиваются на работу, и за какой-то там срок они рассчитываются с этим долгом. Некоторые дети не устраиваются на работу. И папа с мамой начинают рассчитываться с этим долгом. У некоторых детей папы с мамой больше нет, или они не в состоянии рассчитываться с этим долгом, значит, это все повисает на них. И они никогда не отдают этот долг. Значит, сейчас эта задолженность по долгам больше полутора триллионов долларов. Кто за это платит? Значит, мы с вами. То есть мы заплатили за своих, сперва за своих детей, а теперь мы платим за чужих детей. Причем мы платим за детей людей, которые, может быть, зарабатывают или зарабатывали больше, чем мы. С чем... это связано. Когда я говорю «мы», ну, мы платим через наши налоги, мы даем деньги федеральному правительству, а федеральное правительство дает эти займы. То есть для федерального правительства это колоссальные потери. Они, то есть с чисто финансовой точки зрения, это совершенно, не знаю, это просто ужасно неправильно. Но... традиция – это традиция, и, как вы знаете, отказываться от традиции – это очень сложное дело. Люди привыкли, они находят миллион объяснений для того, чтобы сохранять статус-кво. Но денежки улетают в трубу. Я вам повторяю, больше триллиона долларов улетело. С одной стороны, понятно, но что такое для нашей страны триллион долларов? Мы, наверное, уже на войну с Ираном потратили больше триллиона. Может быть, я не знаю, но может быть. Или давайте не будем говорить про войну с Ираном. У нас до этого была война с Афганистаном. Там 20, или я не помню, то ли 12, то ли 20 триллионов долларов улетело в трубу. Чего мы добились? Ничего. Значит, на фоне всех этих расходов, ну, еще лучше, наверное, уже лучше тратить деньги на образование, чем на войну. Может быть. Но лучше вообще не тратить. Поэтому, если есть возможность где-то сэкономить, то почему не экономить? И тут наш Рыжик дорогой, он выступил с замечательной инициативой. Он предложил отказывать. Более того, он не просто предложил, это уже как бы система введена в действие. Значит, если человек поступает на какой-то, скажем так, возьмем русскую терминологию, на какой-то факультет, да, и существует статистика, что выпускник этого факультета получает меньше, чем школьник, который только что вышел из школы и устроился где-то на работу без диплома колледжа, то этот студент государственный займ, федеральный займ получить не может. Потому что это совершенно очевидно, что он его не сможет вернуть. Значит, я приведу вам пару примеров для того, чтобы вы поняли. И я, ну, названа целый список специальностей студенческих, которые теперь не будут получать займы. Не с этого года, но, наверное, с 27-го года они не смогут, с учебного, с 27-го учебного года они не смогут получать займы. Как, например, люди, которые решили стать профессиональными музыкантами. У нас, я знаю, среди моих знакомых есть люди, чьи дети решили стать профессиональными музыкантами. Вот я знаю одну такую милую женщину. Она окончила Джулиард и сейчас работает менеджером в магазине, который торгует матрасами. Какое-то имеет отношение к тому, что она играла на изящном духовом инструменте? Да никакого. Она просто не смогла найти работу по специальности. Не смогла. Профессиональный музыкант. Значит, существует статистика совершенно ужасающая, ужасающая, относительно того, как устраиваются музыканты. Значит, через 4 года выпускник университета Южной Калифорнии, музыкального отделения, получает 34 124 доллара в год. Выпускник Джулиарда через 4 года после получения диплома получает 32 842 доллара. New School, это нью-йоркское, у нас есть такое учреждение, 32 930 долларов. Ну, Cooper Union, 24 920 долларов. Одним словом, Bard College, 34 667 долларов. То есть имеет полный смысл поступать в Bard College, а не, например, в Джулиард, потому что там платят на 2000 долларов в год больше, через 4 года. При этом, если я изучил этот вопрос, просто ради интереса, а сколько, например, получают те люди, которые играют в больших оркестрах? Ну, не в больших, а просто, скажем так, в городских оркестрах. Значит, базовая зарплата в Нью-Йорк Филармонии оркестре 205 тысяч долларов к третьему году. Кливленд оркестр, а между прочим, это выдающийся оркестр был на их выступлении. Значит, сейчас порядка 190 тысяч долларов в год. Лос-Анджелес Филармоник 150-160 тысяч долларов в год. Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Филадельфия, симфонические оркестры 150 тысяч долларов в год. Ну хорошо, откуда, а почему тогда средняя цифра 32 или 35 тысяч? Ну потому что таких оркестров у нас не очень много. И всех выпускников всех музыкальных школ устроить абсолютно невозможно. То есть человек, когда идет в музыкальную школу, то понятно, ему с детства говорили там Маша или Ваня, ты у нас такой талантливый, ты такой талантливый, и ты будешь у нас как Перельман играть тут, или как Рахманинов сочинять, и ты не волнуйся, все будет хорошо, ты только работай, тяжело работай, мы за все заплатим, и нам поможет дядя Сэм. Значит, с общими усилиями мальчика или девочку натренировывают до того, что он действительно прекрасно исполняет, владеет инструментом, очень талантливый, а работы нет. В связи с этим он начинает, выпускник Джулиарда, сначала он пытается устроиться в какие-то самодеятельные оркестры, он играет на свадьбах, он играет где угодно. И на круг получается, что он получает 32 тысячи долларов в год. А сколько, ну хорошо, а сколько стоит образование? Это тоже, я изучил эти цифры, с удовольствием с вами поделюсь. Значит, Джулиард, чтобы получить степень бакалавра, 57 200 долларов в год. А с общежитием и едой минимальный расход 85 тысяч долларов в год. Так это надо учиться 4 года. 4 умножено на 50, на 85, получается сумасшедшие деньги. А зарплата 32 тысячи. Значит, если это, например, какие у меня еще есть? New School. Обучение и жилье в Нью-Йорке 80 тысяч долларов в год. California Arts с жильем в Лос-Анджелесе 75 тысяч долларов в год. Cooper Union, это у нас. Полный бюджет жильем 51 тысяча. Это со скидкой, потому что Cooper Union 50% дает скидку. Вард больше 80 тысяч. И так далее. Я все, я больше не... Потому что я дал вам представление о том, как это все работает. То есть государство, по сути дела, финансирует этих музыкантов, появление новых и новых поколений музыкантов, которые абсолютно нетрудоустраиваемые. И если среди них есть какие-то счастливчики, которые попадают в большие оркестры, то это действительно счастливчики. Это исключение из правила, а не правило. И в связи с этим, если там, например, 4 года в Жюльярде получается 300 тысяч долларов должны занести за обучение или 350 тысяч, то эти деньги частично заносит дядя Сэм, и он эти деньги не получает. Отсюда долги в размере, больше превышающим триллион долларов. И в связи с этим решение администрации Трампа прекратить финансировать этот тип обучения, который порождает просто армии безработных людей. И это же не только... Я привел пример с музыкантами. Ну, хорошо, это особая статья, но у нас есть профессии попроще. В этот список профессий, которые Трамп отказывается финансировать, его администрация отказывается финансировать, входят, например, косметологи. Их там, они идут в специальный колледж, там несопоставимо более низкая зарплата. Несопоставимо. Там 200 тысяч никто не зарабатывает, как в Нью-Йоркском оркестре каком-нибудь. И обучение, соответственно, там не надо учиться 4 года, они там платят 10-20 тысяч долларов и выходят оттуда квалифицированными парикмахерами или косметологами, на которых всегда есть спрос. На этом рынке всегда есть спрос. Но у них есть другая проблема. У них проблема в том, что большую часть зарплаты они получают наличными, или, скажем, не большую, а значительную часть зарплаты они получают наличными. В связи с этим они показывают налоговому ведомству очень низкий доход, и что ты возьмешь с этого человека в официальной сфере? Ничего. И опять долги не выплачиваются или выплачиваются десятилетиями. Какой смысл финансировать этих людей? Пусть они сами себя финансируют. Такие дела. И вот об этом-то я и хотел поговорить с вами. Да. Теперь, нет, я еще хочу забросить немного информации для того, чтобы вы, вернее, мы все с вами вместе вели квалифицированно наш разговор. Значит, система, которую предлагает Трамп, формула, вернее, выглядит так, что если через 4 года обучения выпускник колледжа получает меньше, чем человек, который не имеет специального образования, а только кончил школу, то это обучение государством не финансируется. Тут у нас возникает же самый главный вопрос, а сколько зарабатывает человек после школы, чтобы было что сравнить. И, значит, в качестве примера у нас, мы знаем, давайте возьмем в среднем, музыкант получает 35 тысяч долларов в год, а сколько получает школьник без диплома о специальном образовании? Он получает, средняя у нас зарплата, по данным на 26-й год, второй квартал 26-го года, он получает 50-52 тысячи долларов в год. 966-994 доллара в неделю. Что это за работа? Ну, тут у меня длинный список есть работ, на которые можно устроиться без диплома. Ты проходишь 2-3, ты проходишь месяц обучения в какой-то фирме, они тебя пристраивают на какую-то работу. Даже те люди, которые не имеют школьного диплома, они получают больше. Они получают порядка 40 тысяч долларов в год, если они устраиваются куда-то кассиром или на какую-то работу, которая вообще за 3 дня можно научиться. Отсюда вопрос, почему государство должно финансировать музыкантов или парикмахеров, которые в итоге получают меньше, чем человек, который без образования зарабатывает больше. Значит, школа только школьный диплом, это 50-52 тысячи. Если человек поступает в колледж, то даже не получив диплом, у него зарплата может достичь 60 тысяч долларов в год. А если он получает уже степень бакалавра в каких-то ходовых профессиях, то это 82 тысячи и выше. Ну хорошо. Вот вам все цифры у вас в руках. И, значит, у нас возникает вопрос. Мы поддерживаем это решение Трампа прекратить финансирование этих убыточных специальностей, или мы не поддерживаем? Наверное, тут еще следует учесть вот что. У нас есть... мы знаем, что многие наши учебные заведения располагают своими собственными колоссальными запасами денег. Вот буквально колоссальными. Миллиарды лежат, на их они это называют эндомент, это, у них есть их собственные фонды, и они эти фонды получают, как они или собирают эти деньги, аккумулируют их, благодаря, во-первых, совершенно дикой стоимости обучения. Во-вторых, они получают постоянные пожертвования, они получают государственную помощь. И то есть вот из этих трех источников они собирают свои фонды. Нелогично ли какому-нибудь студенту, который, допустим, для него деньги – это вообще не вопрос. Ему без разницы, сколько стоит обучение. У него очень богатые родители. Или он абсолютно предан музыке, и он ничего не хочет в жизни, только играть на скрипке или на фортепиано. Он обращается тогда в это учреждение учебное и говорит: «Помогите, я с вами потом рассчитаюсь». И если это учебное заведение видит, что перед ними действительно талантливый человек, который сможет попасть, я не знаю, в историю как замечательный музыкант, то они финансируют его обучение. Он там сдает какой-то экзамен, они могут на этом экзамене оценить, что из себя этот человек представляет, и дать ему бабки, одолжить или подарить, без разницы. Ну вот, почему в это дело надо вмешивать федеральное правительство? Ну, надо вмешивать, потому что уже один раз вмешали, и существует как бы традиция такая. Но у нас много есть традиций, которые мы в конечном итоге ломаем, и это одна из этих традиций. Почему бы ее не сломать? Почему мы через свои налоги мы должны финансировать чье-то обучение, зная, что этот человек никогда эти деньги нам не вернет? Но есть и другое мнение по этому поводу. Лучше пусть финансируют этих безработных музыкантов, чем мы будем финансировать производство ракет, дронов, танков, авианосцев и убивать других людей. А так культура именно таким способом развивается. Культура сама по себе не может жить, нам рассказывают. Культура должна поддерживаться государством, и только тогда она достигает какого-то расцвета. Я согласен с тем, что культура должна финансироваться, потому что прожить на свой счет деятелю искусства тяжеловато. Я это знаю на себе. То есть мне мои книги не приносят больших денег. Мне приносит работа, зарплата на радио. А раньше приносила доход, работа в газете. Но означает ли это, что я должен обращаться к вам с просьбой дать мне денег? Нет. Я должен это заработать. И в этом плане мои занятия литературой ничем не отличаются от работы. Вообще, в целом, моя деятельность не отличается от работы водопроводчика, допустим, или медика. Окей, мы поговорим об этом в следующем часе. Оставайтесь с нами.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
4: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
18: Внимание, сдаю.
19: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
18: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи. 17-450-73.
19: Семь часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
20: Новости на
19: Дэвидсон Радио.
20: Информация к этому часу.
21: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Администрация президента Трампа подтвердила, что начала рассылать чеки на $500, которые глава Белого дома анонсировал как возврат средств за переплату по программам медстрахования, приобретенным в рамках «Обама-Кир». Инициатива затронет 30 штатов. В список попали колеблющиеся Мичиган и Висконсин, а также демократические Орегон и Делавэр. Наибольшее число получателей выплат проживает в Техасе и Флориде, суммарно более 250 тысяч человек. Чеки на $500 для 950 тысяч жителей страны подготовило казначейство, а Трамп сопроводил выплаты письмом со своей подписью. Выплаты стартовали приблизительно за месяц до промежуточных выборов 3 ноября. Трамп ранее заявил на съезде республиканской партии в Далласе, что готов в случае победы своей партии выплатить каждому по $5000. Авиакомпания FlyDubai объявила о приостановке рейсов в Израиль и из него до тех пор, пока не будет проведено расследование ситуации на борту, который летел из Дубая в Тель-Авив. Власти Израиля квалифицируют случившийся как потенциальный теракт. На этом фоне службы безопасности получили поручение готовиться к новым потенциальным угрозам. Об этом сообщил премьер-министр Бенямин Нетаньяху. В начале недели он предупредил об угрозе атак в преддверии выборов, которые пройдут 27 октября. Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал слова Биби и обвинил его в нагнетании паники. Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» неожиданно возглавила список самых продаваемых книг на Amazon Brazil, вогнав бестселлера современных авторов. Причиной стала рецензия полузащитника футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпе, которую он опубликовал на своем YouTube-канале. Скарпе – известный книгачей. В раздевалке клуба он устраивает литературные обсуждения в свободное время. После публикации рецензии, набравшей свыше 600 тысяч просмотров, книга заняла первое место в рейтинге Amazon и удерживала его несколько дней. После успеха Толстого Скарпа порекомендовал еще несколько произведений: «Повелителя мух» Вильяма Голдина, «Ночь» Эли Визеля и «Цветы» для Элджернона Дэниела Киза.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
22: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
19: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобу, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт, культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предложите нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы так просто как бы общую картину определенных моргиджей, которые мы делаем. У нас очень много программ, которые вы можете использовать для приобретения недвижимости без проверки дохода. Эти лоны называются non-QM, то есть это программы с альтернативным способом подтверждения дохода. Поэтому они называются non-QM, то есть это ипотека без документов. Одна из основных программ, это называется банковские стейтменты, то есть мы можем использовать доходы или то, что вы кладете на ваши банковские счета, чтобы, ну, как бы стабильный, допустим, доход, либо персональные банковские стейтменты, либо бизнес-банковские стейтменты, и мы можем брать выписки с этих счетов за последние либо 12, либо 24 месяца. Также, если, допустим, некоторые люди, у них как бы сезонная работа, то есть у них нет постоянных доходов, то есть они могут, допустим, в зиму сделать большие деньги, потом летом отдых, и потом в зиму снова делать. То есть мы для этих людей делаем, есть такая программа Profit and Loss, то есть это расчет дохода по отчету о прибылях и убытков вместо вот налоговых деклараций. То есть это мы берем Profit and Loss от вашего бухгалтера, и он как бы смотрит, какие у вас были доходы за прошедший год, либо два года, и мы можем это использовать. Некоторые люди работают, допустим, на 1099 только, то есть у них нет ни W2, ничего нету. Но потом, после этого, как они получают 1099, они все списывают. То есть мы можем брать это 1099 до списания. То есть если человек, допустим, заработал 150 тысяч, до того, как он будет полностью доход там свой либо списывать, либо указывать, то есть мы можем брать чисто вот этот вот до таксов налог, вернее, не налог, а вот эта 1099 форма, и мы можем их также использовать. У людей, у которых есть много денег на счете, на 500, 700 или там миллион, 5 миллионов, неважно, то есть мы можем использовать эти деньги, которые лежат у них на вот этих вот счетах, и они могут быть это, допустим, там Morgan Stanley, они могут лежать там в JP Morgan Chase, то есть на счетах, где вы зарабатываете деньги, да, так и акции, банды, неважно. То есть мы можем эти деньги использовать, то есть мы их никуда переводить не будем, мы их трогать не будем. Просто наличие денег мы можем рассчитать, у нас есть специальные формулы, и по этой формуле мы можем рассчитать, какой месячный доход примерно вы будете получать. Для людей, допустим, которые работают только на W2, мы можем сделать, такая есть тоже форма, то есть мы можем послать работодателю бумагу, и опять же, там до списания, до ничего, мы все можем это делать. То есть то же самое, как 1099, мы тоже можем так же сделать для W2 людей.

0: показывать другой стране, или, может быть, даже без показа дохода мы это тоже можем сделать. Ну и в заключение, наверное, это лоны для инвесторов, которые очень распространены. Вы кладете там, допустим, 15, 20 или 25% down payment, и на основании дохода, который вы будете получать со сдачи этой недвижимости, мы можем вам сделать моргидж. Телефон для справок 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните ему по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Игорь Нобл ждет вашего звонка.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Одобрено службой внешней разведки к употреблению с 7 по будням.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И мы сегодня обсуждаем ситуацию с займами, которые получают студенты так называемых либеральных вузов. Liberal arts. Трамп не хочет платить этим студентам, давать этим студентам деньги на образование в виде займов, которые часто не возвращаются. И вопрос к вам. Вы поддерживаете это решение Трампа или не поддерживаете? Телефон для тех, кто поддерживает решение Трампа 888-222-1131. Если вы не поддерживаете, считаете, что государство должно финансировать liberal arts, то тогда набирайте номер 888-222-1132. 1131 поддерживайте решение Трампа, 1132 не поддерживайте. И телефон на студии 718-303-9090. Кстати, пока вы набираете этот номер, я хотел бы в двух словах объяснить, откуда вообще взялось это выражение liberal arts. Это история такая. Значит, в античные времена среди рабов были люди довольно сообразительные, с высоким IQ. И этим людям разрешали получать специальности для того, чтобы служить империи. Ну, например, Римской империи. И им разрешали изучать математику, физику, химию, вот эти все практические науки, которые затем они могли применить в работе для империи. А liberal arts – это были живопись, философия, история. И вот считалось, что этим людям это не нужно, потому что они будут очень много думать. Это были науки, которые могли осваивать только свободные люди. Liberal arts. Именно поэтому liberty – это свобода. Liberal arts – это были науки для свободных людей. Рабам они были не нужны. Рабы должны были работать, а не думать. И у нас вот так вот сейчас и получается, что у нас те люди, которые занимаются liberal arts, они не работают, они производят что-то полезное. Они думают. О чем? Непонятно. Окей, телефон в студии. 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello, что-то у вас не включается. Или это у меня что-то не включается. Окей, не получилось. Наберите нас еще разочек. Хорошо. Я, пока вы набираете этот номер, для того, чтобы ответить на мой вопрос, я хотел бы сделать одно важное объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер. 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль

0: Здравствуйте, доктор. Мы Ермолинцев. Действует совершенно безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Еще раз телефон доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И я теперь возвращаюсь к нашему разговору. Телефон в студии 718-303-90-90. И еще хотел подкинуть вам одну информацию, которая мне кажется важной. Вот кто-то спросит, а после школы сколько можно вообще, на что можно рассчитывать? И вот у нас есть федеральная статистика, что в стране открыто 60 миллионов рабочих мест, это треть всей занятости, для людей, у которых нету ничего, кроме high school диплома, диплома по окончанию школы. И средний заработок для этой группы 48 тысяч долларов в год. Значит, вообще без образования у нас есть группа трудящихся, которые могут найти работу даже без школьного диплома, без образования. Значит, это фастфуд у нас в этой области, еще фастфуд, кассы в различных магазинах не требуют образования. Значит, кругом бегом это по стране открыто 40 миллионов мест. И там средний заработок 36 тысяч долларов в год. То есть этот заработок или больше, или такой же, как средний заработок у выпускников самых лучших американских консерваторий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Меня больше беспокоит расход государственных денег на идеологические позиции в администрации наших высших учебных заведений, а также специальные как бы мейджоры, профессии, которые просто ничего общего не имеют ни с liberal arts, ни с техническим образованием. Вот это...
0: А какие это профессии? Одну секунду. А какие это профессии? Назовите парочку, чтобы мы поняли точно, о чем идет речь.
1: Хорошо. Ну вот это вот DEI, всякие чиновники, которые okay. отвечают в разных администрациях, вот курируют вот это вот все и инфорсуют. Вот это вот такие профессии. А также, скажем, как бы псевдостатистические науки, которые...
0: Ну хорошо, одну секунду, Глеб, да. У меня к вам тут есть, я понимаю, что вас беспокоит этот вопрос, меня он тоже беспокоит. Мы должны для начала объяснить нашим людям, что такое DEI, а то они, может быть, забыли, я уже давно про это не говорил, это Diversity, Inclusion and Equity, да, вернее, Equity and Inclusion, DEI, окей. Okay. То есть это все вот эти вот специальности, которые нам объясняют, как жить дальше. Но тут есть один вопрос. Программа, вернее, намерение Трампа на то, чтобы не финансировать убыточные для него профессии. Но люди, которые работают на этих позициях, они, наверное, получают больше 35 тысяч долларов в год.
1: Вот в том-то и дело, и в этом огромная проблема, что вся зарплата, эти люди, они какой-то идеологические паразиты. Я даже не потому, что я против этой идеологии. Существование огромного штата этих людей очень сильно увеличивает цену образования для всех.
0: И но это другой вопрос. Но я с вами согласен, но это...
1: это другой вопрос. Платит. За это государство как? Платит своих лонов. Это тоже, когда мы платим, как налогоплательщики, федеральное государство дает эти лоны, вот зарплаты этих людей повышают цену образования для всех мейджеров.
0: Одну секунду, я согласен, зарплаты не только этих людей повышают цену образования. Я слышал, например, что в университетах на одного профессора приходится 5 администраторов. И причем эта статистика такая, не то, что я выдумал, а я эту статистику видел. На одного профессора 5 администраторов. Но они, и при этом этим администраторам не надо обязательно быть представителями или людьми, которые насаждают идеологию DEI. Это другое. Но мы понимаем, что очень дорогое образование в стране отчасти и из-за этих людей. Но тут речь идет о другом. Мы не, допустим, нам с вами не нравится эта идеология. Ну, я не знаю, как вы только что сказали, что вы даже не против этой идеологии, но я против. Но это не мое дело объяснять университету, какую насаждать у себя идеологию. Это менеджмент этого университета, научный совет, хрен его знает еще кто, но в начальстве этого университета, они решают эти вопросы. Это недопустимо, чтобы я им говорил, что они должны делать, или чтобы правительство говорило им, что нужно делать. Потому что мы хотим, чтобы наши университеты были независимыми. Да, что мы можем сделать со своей стороны, мы можем не посылать туда своих детей, в эти университеты. Это наш выбор. Погодите, я вас понимаю, но это мы сейчас, вы хотите увести этот разговор немного в другую сторону. Моя тема – это простая арифметика. Мы не финансируем убыточные профессии. Да, эти люди, которые работают в DEI, они получают большие зарплаты.
1: Я про что я говорю, что цель – надо понизить стоимость образования. Я не говорю, я тоже не поддерживаю эту идеологию, но я не говорю даже об идеологии. Я говорю, что политика государства должна быть на понижение цены образования, на понижение того, что государство субсидирует. И таким образом сэкономить деньги, не диктуя университетам, какие идеи им преподавать, но мы как государство скажем, мы не будем субсидировать все эти бредовые идеи. Это вы делаете, будьте добры.
0: Но это, послушайте, вот у нас... Подождите, Глеб, я понимаю, что вы говорите, но это мы говорим совершенно о другом, абсолютно о другом. Я вам скажу, почему то, что вы предлагаете, это нереально. Потому что, когда вы говорите «мы государство», это какая-то абстракция для меня. У нас есть не государство, у нас есть правительство, у нас есть президент, и у нас есть Конгресс. И если у нас, допустим, сейчас так сложились обстоятельства, что у нас это все находится под контролем республиканцев, но если следующая администрация будет демократической, они скажут, мы как государство должны это финансировать и будут это финансировать. Тот подход, который сработает.
1: Поэтому речь идет не о выборочном финансировании того, что нравится и не нравится, а об изменении самой системы финансирования, где каллеги будут ответственны за своих выпускников. Вот они выпускают продукт. Если этот продукт не может заплатить им лоны, то назад, то государство
0: Вы молодец. Теперь вы Правильно. Дело в том, что вы наконец-то переключились на мою тему со своей темой. Хорошо. Вы правильно говорите. Мы должны положить конец просто обычному расходу денег. Забудем про идеологию. Но я что хочу сказать? Вот вы говорите, университеты или там, не знаю, какие угодно учебные заведения, они должны перестать, значит, производить этих людей, которые, по сути дела, являются безработными или малоработающими. Но мы должны понимать, что эти наши учреждения, какие угодно, самые лучшие, Ivy League, не Ivy League, они все абсолютно. Это, помимо всего прочего, а может быть и в первую очередь, это коммерческие предприятия. И если к ним приходят в течение года 100 или 200 или 1000 человек, которые хотят стать скрипачами, и они готовы платить деньги, то почему это предприятие коммерческое должно думать о том, что эти люди в дальнейшем не смогут устроиться на работу? Они платят, мы даем сервис. А пусть эти люди думают сами о своем будущем. Почему учебное заведение должно об этом думать?
1: Да, безусловно. И так и должно работать. За одним исключением. Это не должно субсидироваться за счет, во-первых, прямых государственных вложений и за счет льготного налогообложения. То есть, если они, как коммерческие предприятия, хотят это делать, пожалуйста, но не за счет налогоплательщиков. Что государство
0: может... Правильно. Ну вот это вот Трамп об этом и говорит, что мы больше не будем это дело субсидировать. Через займы, которые дают студентам, которые они не в состоянии потом возвращать. Да, именно. То есть вы за. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Тема с DEI накрылась, но у нас есть другие темы. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Конечно, решение Трампа о том, чтобы сократить финансирование Liberty Heart, это неплохое. Но у вас есть одна большая ошибка. Cooper Union последние три года, я знаю, это Engineering College. Я знаю, Liberty Heart, у них это архитектура.
0: Я говорил про Cooper Union о музыкальной их программе, а не Liberty Heart, Liberal Arts.
2: Нет, там у них нету. Потому что там у них только 5 специальностей.
0: Серьезно? Я посмотрю. Это мои последние данные, которые мне подкинул мой друг Грок. Он обычно не ошибается с этими вопросами. Ну, наверное, вы знаете лучше, если вы утверждаете так. Хорошо. Вы знаете что? Одну секунду. Я прошу прощения. Я вам признателен за то, что вы исправили мою ошибку, если это ошибка. Но мы говорим не об этом. Это несущественно, у них есть или нет. Есть другие учебные заведения, которые действуют по этой схеме. Студент или абитуриент получает займ и приходит к ним с этими деньгами. И вот Трамп хочет положить этому конец. Мы говорим об этом. А это несущественно. Это Cooper Union или это Джулиард, или это New School. Это несущественно. Принцип. Тут речь идет о принципе. Ну хорошо. Спасибо вам. Хорошо, спасибо вам. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что образование. Нужно ли 12-летнее образование? Вот я живу в районе Линкольн High School.
0: Мы о другом говорим. Я уверен, что не нужно, но мы о другом сейчас говорим. Спасибо вам. Мы говорим о том, что федеральное правительство финансирует через займы образование людей, которые никогда никогда не смогут вернуть эти займы. У них зарплата будет меньше, чем у людей без образования. Почему федеральное правительство должно их финансировать? Вот о чем мы говорим. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. В начале вашей программы вы сказали о расходах на войну. В Афганистане вы говорили 20 триллионов. Я хочу вас спросить, если вы помните, у нас был такой президент Франклин Рузвельт. И во время депрессии он сделал программу для людей подобного типа, которые имели образование и много наук знали. И он нашел для них работу для государственных трудностей. И было построен Golden Gate Bridge, Hoover Dam, и все. А все сейчас об этом говорят, что это была хорошая вещь. Почему же наш Трамп не может что-то подобное придумать?
0: Я не совсем понял. То есть вы хотите, чтобы все те молодые люди, которые хотят стать скрипачами и парикмахерами, чтобы они пошли строить дамбы?
4: Нет. Я не говорю обязательно это, но у нас в обществе есть очень много нужд. Много людей умирают от наркотиков, и школьники, особенно в Нью-Йорке, не имеют даже образования, чтобы пойти в колледж.
0: Я не понял, к чему вы клоните. Я что-то не догоняю, прошу прощения. Вы мне объясните, к чему вы клоните. Что вы хотите?
4: Я вам хочу объяснить. Вы сказали 20 триллионов на войну в Афганистане. А сколько может займ стоить для студентов? Кто выбрасывает на ветер деньги?
0: Я сказал, сколько стоит. 250-300 тысяч за обучение, за 4-летнее обучение.
4: Окей, но это же не полностью платит государство, они только tuition платят.
0: Да, они платят какую-то часть, но все равно это большая, это значительная часть. Я вам говорю, что больше триллиона долларов задолженность. Люди не могут вернуть.
4: Окей, okay, я понимаю, но 1 триллион это не 20 триллионов. На войну 15-летнюю.
0: Я не понимаю, что вы, к чему вы клоните. Ваше предложение что, сформулируйте, что вы хотите.
4: Вы говорите, что вы за деньги говорите. Я поэтому и говорю о войне. Куда деньги тратятся?
0: Okay. Коту под хорошо, спорт. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Я ничего не понял. Может быть, я с утра просто еще плохо соображаю. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Первое, сегодня день памяти жертв в Вагнере, там убили на кухарах и нацисты. А про вот эти оплаты вот этих вот этих студентов, то есть лохотронный предприятий, я плачу наличные за двоих детей в ближайшие годы, еще 3 года мне платить надо. И по своему возрасту. Они что сами не могут это делать. Я мне 70 лет, я работаю и плачу. Они что не могут платить за своих детей. Пусть платят. Почему я должен платить? Мне опять поднимут налоги для того,
0: чтобы... Нет, вы не должны, вы абсолютно не должны. Вы тоже можете обратиться за займом федеральным, потом есть разные гранты, ПЭЛ-грант, другие гранты, и вы не должны 70 лет работать. Я считаю, что это ненормально.
5: У меня доходы, я не могу обратиться.
0: Ну, слушайте, вы, окей, вы должны пересмотреть свое отношение к этому делу. Может быть, вы можете получить займ и дать своим детям возможность получить работу, на которой они будут зарабатывать хорошие бабки. 100 тысяч, 300 тысяч долларов. Окей, мне кажется, что это ненормально, когда человек в 70 лет работает, чтобы платить за своих детей. Это ненормально. Дети уже должны платить за папу. Потом, и потом я не совсем понял, если вашим детям 70, прошу прощения, если вам 70 лет, сколько лет вашим детям, что они еще учатся? Или вы поздно начали? Ну, это тоже, это хорошо. Это я приветствую, когда люди поздно начинают. Окей. Друзья мои, тут... Я понимаю, как эта тема, вы начали ее растаскивать в разные стороны. А меня интересует простой вопрос. Не, у нас есть действительно масса людей в наших университетах, которые ничему хорошему наших детей не научат. С нашей точки зрения. Но с точки зрения других американцев научат. Поэтому говорить о том, давайте мы прекратим финансировать этих людей. Это мы не хотим их финансировать, а они хотят. Именно по этой причине мы делегируем свои права, свое право голосовать нашим конгрессменам, депутатам горсовета, депутатам легислатуры. Они идут, там голосуют. У кого больше голосов, тот победил. И судя по тому, что у нас происходит в образовании, левые побеждают. У нас образование левое. Но мы, поскольку с вами в принципе поддерживаем идею независимости университетов, нам не нужны здесь университеты марксизма-ленинизма, хотя у нас и получились марксизма-ленинизма университеты. Но мы, тем не менее, хотим, чтобы они сами решали, потому что в нормальном свободном государстве университет должен иметь право самостоятельно решать все свои научные задачи. И они решают. Плохо, хорошо, они решают это. Но у нас есть другая возможность. Нас не лишили права не отправлять своих детей в эти университеты. Мы их можем отправить в какой-нибудь другой университет. У нас здесь есть, между прочим, консервативные учебные заведения. Мы можем туда отправить своих детей. Или мы можем вообще не отправлять их для получения высшего образования, потому что оно левое. А дети могут хорошие книги дома читать по философии, по истории. Мы их можем сделать консервативно настроенными людьми. И при этом дать им в руки какую-нибудь хорошую специальность, которая будет им приносить хорошую зарплату. Я не знаю, какую каждый считает себе человек хорошую зарплату. Ну, хорошую. Достаточно для того, чтобы жить. И не убивать себя 2-4 часа в каком-нибудь юридическом офисе, как это происходит с молодыми юристами. Сплошь и рядом. Окей, друзья мои, я жду ваших ответов на поставленные мной вопросы. И мы послушаем эти ответы после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
6: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
10: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
11: Я Элла Залкин.
9: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
10: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
12: Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья, желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если несчастье все-таки произошло, я очень советую иметь при себе мой телефон всегда под рукой. Заведите мой контакт, свой мобильный телефон, 718-256-56-10, Майкл Брук. И носите всегда с собой, как палочку-выручалочку. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер, 718-256-56-10, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет под рукой при любой травме. Это может быть падение, может быть автоавария. Главное, если пострадало ваше здоровье, всегда надо проконсультироваться. Звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели, как только несчастье случилось.
15: Майкл, вопрос от семьи радиослушателей. Они попали в аварию, находясь в машине со своим 5-летним ребенком. Ребенок был на заднем сиденье, он был пристегнут ремнями безопасности и благодаря этому не пострадал. А вот его родители пострадали, и теперь они жалуются на боли в спине и в шее. Их вопрос, как может повлиять на их дело то, что в машине находился ребенок, и могут ли им предъявить из-за этого какие-либо претензии?
16: Что касается этой семьи, то самое главное – это диагноз. Если у них начала болеть шея, спина, то это, как правило, означает травму позвоночника. Если вовремя не лечить эти травмы, то они потом с годами будут все ухудшаться и ухудшаться. Вплоть до того, что иногда у некоторых людей дело доходит до инвалидности. Поэтому необходимо вовремя начать лечение. Естественно, я дам адвоката, который будет их представлять. Если ребенок находился в машине, то я советую его на всякий случай показать педиатру, потому что дети в таком возрасте обычно не жалуются. У него могла, например, головка дернуться, несмотря на то, что он в кресле сидел. И у него может быть все равно тоже травма позвоночника. Очень важно показать его педиатру, который его видел до этого. Педиатр установит, если у него какие-то изменения по сравнению с предыдущим визитом. Если нет, значит, все обошлось. Это никак на остальное дело не повлияет. А если все-таки у ребенка какие-то отклонения появились, то тогда мой адвокат его тоже будет представлять, не только папу и маму, и получит деньги для ребенка тоже. Ребенку не требуется длительное лечение, требуется просто заключение педиатра, если что-то, не дай бог, с ним случилось. То есть лечение нужно ровно столько, сколько выпишет педиатр. Приведу такой пример. Ко мне обратилась тоже семья, их ударила сзади машина, они стояли на перекрестке на красный свет, и был дождик, и водитель, который ехал сзади, не справился с управлением на скользкой дороге, слишком быстро ехал, и сзади их ударил очень сильно. То есть он явно превышал скорость. У них в машине сидел тоже маленький ребенок, 4 года. Я дал им адвоката, и адвокат начал представлять родителей. Ребенка они отвели к педиатру. Вначале ничего, никаких отклонений не было, но потом они стали проявляться. У ребенка появились боли, появилась проблема с шейкой. Мой адвокат взял кейс ребенка тоже и получил на ребенка $20 000. Ну а на родителей он получил по совокупности 50 тысяч, по 25 на каждого. Так что если что-то подобное происходит, то просто звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-56-10. Заведите мой контакт в вашем мобильном телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10.
15: Игорь, ваша очередь.
17: Майкл, я ехал на велосипеде по дороге, и у меня возле перекрестка колесо попало в ямку. Я полетел через руль, упал, сломал себе руку. Можно ли что-то сделать? Или просто это как бы спорт, и нельзя никого судить? Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то шанс в этой ситуации?
16: То, что вы говорите, что на дороге была ямка, это значит, что есть чья-то вина в вашем падении, кроме вас самого. Это, страховая компания, конечно, будет пытаться оправдаться и говорить, что вы могли быть внимательней, заметить эту ямку, объехать ее. Но главное, что этой ямы не должно было быть на дороге. Ямы, которая послужила причиной вашего падения. Поэтому адвокат, которого я вам дам, он первым делом займется выяснением, кому принадлежит этот участок дороги. Если это проезжая часть, то это, как правило, город. И адвокату понадобится доказать, что город знал про эту яму заранее и вовремя ее не починил. Если это удастся доказать, то он получит для вас деньги. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась девушка, которая ехала на велосипеде. Там, где она ехала, было много машин, она заехала на тротуар, чтобы их объехать. Тоже она задавала вопрос, может быть, по тротуару вообще нельзя ездить? В принципе, нельзя, но, тем не менее, там была яма на этом тротуаре, а яма быть не должно. Она тоже попала колесом в яму, перелетела через руль и сломала себе руку. Я дал ей адвоката, он судил город и получил с города для нее $100 000, потому что он доказал, что город знал про эту яму заранее, и она уже существовала больше года, и город ничего не предпринял, яму не задел. Так что если что-то подобное происходит, то просто звоните мне как можно быстрее. Заведите мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-56-10. Если вы прямо сейчас на интернете наберете этот номер 718-256-56-10, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть она всегда у вас будет в вашем мобильном телефоне, как палочка-поручалочка для вас, для ваших друзей, знакомых, близких и так далее.
15: Елена, говорите, пожалуйста.
18: Майкл, мы живем в Нью-Джерси, недалеко от Принстона. Приехали с мужем навестить нашу дочь. Она живет в Бруклине. И вот, когда мы выходили из дома и шли, ну, чтобы сесть в машину, проезжала машина, и меня задело. Я упала, и у меня очень сильный вывих плеча. Можно ли что-то сделать? Как вообще будет происходить это дело? И где я должна лечиться, и где я должна взять адвоката?
16: Елена, если вы живете в Нью-Джерси, и так далеко, то мы найдем вам, естественно, врача там, где вам удобно, как можно ближе к вашему дому. Если вы будете во время лечения находиться в Нью-Джерси. А если вы будете во время лечения находиться у вашей мамы в Бруклине, то тогда вам найдем врача в Бруклине и всех специалистов, которые обеспечат вам полное восстановление вашего здоровья. Что касается адвоката, то адвокат должен быть обязательно с лицензией штата Нью-Йорк, так как авария произошла в Нью-Йорке. Поэтому мы вам дадим одного из лучших адвокатов штата Нью-Йорк, который будет вас представлять, если необходимо, в суде. Этот адвокат, я не сомневаюсь, получит для вас максимально возможную сумму с полюса виновной машины. Потому что, несмотря на то, что это не был пешеходный переход, но у вас была вполне уважительная причина. Вы совершали посадку в машину, и он ни при каких обстоятельствах не должен был вас сбивать. Очевидно, что он превысил скорость, не был внимателен, раз он ударил пешехода. Его вина, на мой взгляд, практически стопроцентная. И при такой тяжелой травме, как вывих, я не сомневаюсь, что мой адвокат получит для вас сумму, близкую к максимально возможной. То есть близкую к страховому полису виновника. У нас был похожий случай. Женщина садилась в машину, и в этот момент ее сбила другая машина. У нее был перелом руки. Мой адвокат проверил страховку этой машины, она оказалась коммерческой. И, то есть машина принадлежала большой компании, и у нее была очень высокая страховка. Адвокат судил вначале водителя, а потом еще владельца компании. И по совокупности получил для пострадавшей 1,5 миллиона. В этом плане, конечно, повезло, что была большая такая страховка. Могла быть маленькая, но в данном случае я даю адвокатов, которые именно специализируются на коммерческих страховках. Так что, если, не дай бог, вы видите, что в аварии один из участников машина с коммерческими номерами, то вы можете не сомневаться, я дам вам самого лучшего специалиста в штате Нью-Йорк именно по таким страховкам. Звоните мне как можно быстрее, в любое время дня и ночи, в любой день недели. Запишите мой мобильный и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Прямо сейчас набирайте на интернете 718-256-56-10. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
19: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
14: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Ну вот смотри, вот у меня есть цифра, последняя цифра. Я хочу точно прояснить, сколько кто кому что должен. Это очень важно. Значит, портфель сейчас, портфель мы называем, сколько, на какую сумму выданы эти займы. Сумма, общая сумма, у нас 40 миллионов человек получили займы, имеют эти займы, расплачиваются с этими займами. Этот портфель займовый составляет его стоимость 1,64 триллиона долларов. Значит, в дефолте 9,3 миллиона человек. Они не могут платить деньги. Значит, их задолженность составляет 234 миллиарда долларов. Ну хорошо, я понимаю, что деньги на войну есть, а на это нет. Но почему это совсем не означает, что мы должны продолжать тратить эти деньги. 234 миллиарда. Какой смысл производить специалистов, которые абсолютно не в состоянии работать? Ну, это вот я вам могу, я свой пример приведу. Мне легко об этом говорить, потому что я могу себя тоже считать работником сферы искусства. Литература и искусство. Ну, вот я принадлежу к этой сфере. Значит, я мог бы пойти, допустим, в институт, литературный институт, поступить в литературный институт имени Горького. Ну, хорошо, забудем про это. У нас здесь есть здесь свои институты, которые готовят, не знаю, специалистов в области английского языка. То есть моя специальность, допустим, вот все, я знаю хороший пример. Я пошел бы в Колумбийский университет на специальность английский язык и литература. И написал бы там какую-нибудь диссертацию или дипломную работу, скорее, по творчеству Эдгара По, допустим. Или Теодора Драйзера. Когда я выйду из этого университета с этим дипломом специалиста по английской литературе, я даже в школу не могу пойти работать. Вот это кажется абсурдным таком. Я буду идеально знать английский язык, но я не могу пойти даже в школу. А почему? А потому что для того, чтобы работать в школе, вам нужен диплом педагога. Просто так вас не возьмут в школу работать. Вам нужен диплом педагога. Значит, я должен теперь идти еще и получать диплом педагога. И у меня есть два выбора. Я могу пойти давать частные уроки. Или, я не знаю, я даже не знаю, куда я могу устроиться. Ну, где-нибудь редактором можно я могу, может быть, я могу устроиться. Но сколько вообще в нашей стране редакций? Ну, не очень много. Сидеть проверять ошибки на какую зарплату? На 30 тысяч долларов. Значит, у меня возникает вопрос. Почему я должен был получить займ у федерального правительства на то, чтобы стать специалистом в области английского языка, если я не могу найти себе работу после этого? Забудем про музыкантов. Давайте будем говорить про редактора. У меня нет. Это просто наше государство берет на себя совершенно идиотскую задачу. Таким образом, оно как бы повышает культурный уровень общества. Я не уверен, что таким образом можно повышать культурный уровень общества. Потому что масса культурных людей есть среди инженеров, врачей. То есть они не получали специального образования. Они могли взять там какой-то дополнительный курс, когда учились для того, чтобы расширить свой кругозор. Но они специального образования не получали. При этом общество остается культурным. Они являются потребителями этой культуры. Но зачем нам перепроизводить специалистов в области литературы и искусства, если в конечном итоге они не могут рассчитаться за свое образование и они не могут найти себе применение? У нас таких в стране 9,3 миллиона человек. Они не могут выплачивать займы. Откуда они взялись? Они взялись от того, что они пошли на специальность, по которой они после окончания колледжа не могут устроиться на работу. Вот откуда они взялись. Что же тут еще не понять? И при чем тут те люди, которые сюда приезжают и устраиваются хоум-аттендами? Какое это имеет отношение к этому вопросу, к этой теме? Это две разные темы. Хорошо, такие дела.
2: Друзья мои, я могу сейчас объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 91,3% позвонивших, 91% поддерживают нашего Рыжика. Хватит давать займы людям, которые получают профессии, которые они не в состоянии применить в жизни или не в состоянии рассчитаться. И потом не в состоянии рассчитаться с теми долгами, которые они берут. Но я согласен, кто-то может сказать, ну что такое 324 миллиарда долларов? 324 миллиарда, прошу прощения, 234. 9 миллионов человек у нас... Я не знаю, чем они занимаются. И я, то есть я могу понять этих людей. Если ты с детства чем-то увлекаешься, ты с детства, я не знаю, играешь на скрипке, и ты находишь в этом просто упоительное счастье совершенно, или ты играешь на фортепиано, тебя подготовили для того, чтобы стать концертным пианистом. Но не получается. Если 90%, что ты пойдешь в этот Джулиард или еще куда-то, потом не сможешь найти работу. Но я считаю, во-первых, что это родители неправильно поступают. Они делают ошибку. Они внушают людям какие-то совершенно фантастические идеи относительно их светлого будущего. А потом эти дети обречены на мучения. Они всю жизнь должны подрабатывать тем, что они работают, либо где-то они играют на свадьбах, либо они играют в каком-то ресторане, где они получают $100 за вечер. Но это же ненормально. А если они хотят играть в ресторане или они хотят еще где-то играть, пусть играют. Но почему мы должны проводить этих людей через этот Джулиард или через какую угодно другую консерваторию? Или почему, например, мы должны оплачивать образование косметолога, давать ему $20,000, допустим, это небольшая сумма, но этих людей, их действительно надо 10 или сколько там месяцев учить в школе и давать им такую какую-то, я не знаю, чтобы они химию учили или еще что-то, то, что им совершенно не нужно по работе. Я не уверен, что это правильно. Я вам еще скажу, почему я не уверен, что это правильно. Вот у меня просто абсолютное убеждение в том, что наша система образования – это мафиозное образование, образование, я имею в виду, как институт. Это мафиозный институт. Они разрабатывают программы обучения не для того, чтобы после этой программы к нам с вами вышел первоклассный специалист. Они разрабатывают программу обучения таким образом, чтобы максимум выдавить из этого студента, из его родителей и из федерального правительства. Это их задача, главная задача. Потому что наш университет – это в первую очередь коммерческие предприятия. И все. Поэтому, если мне кто-то хочет сказать, что для того, чтобы стать косметологом, надо пойти в этот Technical Institute и учиться там 2 года, я сильно буду сомневаться, что для этого нужно действительно 2 года. И затем, эта работа устроена таким образом, что там гуляет очень много, как говорят у вас на Брайтоне, кишака. И если там много кишака, то понятно, что этот человек потом в дальнейшем будет показывать дяде Сэму не свой полный доход. А он будет показывать только какую-то небольшую часть своего дохода. Действительно, мы должны оплачивать обучение этого человека? Или не обязательно? Ну, наверное, не обязательно. Я вообще абсолютно уверен в том, что масса людей, которые работают в этой сфере, и я при этом говорю с абсолютным уважением к этим людям. Я считаю, что они... Это полезная часть общества, между прочим. В какой бы форме они ни получали свой доход. Я уверен, что масса этих людей учится прямо на работе. Они следуют каким-то там инструкциям, которые им дают начальство, они что-то подсчитывают, что-то смотрят, они экспериментируют, потому что у этих людей каждый следующий пациент это, грубо говоря, это их подопытный кролик. И они на нем ставят эксперименты. 2-3 клиента, потом они, значит, лучше это делают и лучше, и это их метод работы. Зачем этого человека отправлять на 2 года в колледж, где из него просто будут выдавливать деньги? И выдавливая деньги из него, они будут выдавливать деньги из нас через наши налоги. Кому это надо? В общем,
1: Последние данные нашего антинаучного опроса общественного мнения. Я, ребята, просто счастлив за вас. 91% поддерживают инициативу Трампа. Хватит плодить безработных. Все. Теперь, как писатель, я хочу напомнить, что мой роман «Свинцовый дирижабль» об Одессе 80-х, когда многие из нас покидали родной город или только собирались покинуть его, можно приобрести на моем веб-сайте ermolinets.com. Первая буква моей фамилии Y. ermolinets.com. Как откроете сайт, вы найдете в верхнем меню ссылку книги, кликните на эту ссылочку и попадете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. И там же вы найдете роман «Свинцовый дирижабль». Это книга о нашей молодости, о музыке, о смешных теперь запретах советской власти на то, что слушать, что не слушать, что читать, что не читать, и, конечно, о любви. Напомним, что в 2009 году этот роман был выдвинут на национальную премию России по литературе. Большая книга, вошел в шорт-лист. И, повторяю, вы найдете эту книгу и другие мои книги на веб-сайте ermolinets.com, первая буква Y, ссылка книги. Окей, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Шеф Пентагона Пит Хексет сообщил о сокращении на 20% численности генералитета. По его словам, увольнение такого числа генералов и адмиралов призвано повысить боеспособность вооруженных сил. Политические противники называют это чисткой. Далее прямая цитата Хексета: «Ни толстяков, ни трансов, ни бородачей, ни радикалов, только воины, жесткие, готовые к бою. Мы больше не воук-министерство, не министерство слабаков», — заявил Хексет, выступая перед офицерами на военной базе в Куантико. «Наша сила не в разнообразии, а в единстве», — сказал глава военного ведомства. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что рекомендует наградить знаком за гражданское мужество 4 израильтян, которые обезвредили нападавшего на борту рейса Fly Dubai и помогли спасти пассажиров самолета. Речь идет о Яниве Хаюне, дантисте Шате Мусаеве, Цвике Манесе и Асафе Раджуане. В канцелярии президента отметили, что во время инцидента они действовали быстро и решительно, несмотря на прямую угрозу собственной жизни. После того, как нападавший был нейтрализован, доктор Мусаев оказал экстренную помощь тяжело раненому капитану лайнера Смиту Мачхару. Экс-глава Департамента внутренней безопасности Кристи Ноем подала на развод. В качестве причины в заявлении указаны непримиримые разногласия. Адвокат Ноем подтвердил начало бракоразводного процесса. Документы были подготовлены еще в апреле. В том же месяце британский таблоид Daily Mail опубликовал несколько фото супруга, экс-чиновницы Брайана Ноема, с накладной женской грудью огромного размера. Как утверждает издание, он использовал вызывающий образ при онлайн-общении с порно-актрисами, с которыми обсуждал свою зависть к их пышным формам. Позднее секс-работница из Колорадо заявила, что мужчина общался с ней в течение 9 лет. В диалогах якобы затрагивались темы доминации, фетиши и трансгендерного перехода. Кристи Ноем сейчас 54 года, Брайану 56. В браке они с 92 года, у них 3 взрослых детей, есть также внуки. Брайан Ноем работает в страховой отрасли. После отставки с министерского поста Трамп назначил Кристи Ноем спецпосланником в Shield of the Americas, полиции США и правительств стран Латинской Америки.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию, влажность воздуха повышена, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 1 октября. Сентябрь закончился, начинается октябрь. Сентябрь обычно и исторически самый плохой месяц в году. Ну, посмотрим, что будет дальше, но куда уже хуже. За сентябрь месяц индекс Dow Jones потерял 4,3%. Standard & Poor's 500 упал больше, чем на 0,4%. NASDAQ прибавил 1,9%. Транспортный индекс потерял больше 9%. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, упал на 5,4%. И вчера было не исключение. Dow Jones вчера потерял 444 пункта, 0,9%. Standard & Poor's 500 потерял 0,25%. Транспортный потерял 1% с третью, и Russell 2000 упал на 0,4%, и только NASDAQ поднялся на 0,25%. Сегодня нефть плюс доллар 93,99 долларов, 96 центов стоит 1 баррель Брента. Золото 25 долларов 20 центов плюс, 4211 долларов 90 центов стоит унция золота, унция серебра стоит 61 доллар и 46 центов, 1 евро равен доллар 13. Пятилетние госбумаги дают 5,07%, за 10 лет можно получить 5,285%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,64%. На самом деле процент достаточно высокий, несмотря на то, что инвесторы говорят, что, возможно, в декабре будет поднят банковский интерес еще на 0,25%. Если вы посмотрите на реальный доход, который дают например, муниципальные бонды больше 5%, то это достаточно хорошие результаты. Если без процентов, без налогов можно заработать больше, чем 5%, то это, на это стоит абсолютно обратить внимание тем, у кого большие налоги. За границей сегодня Англия -0.7%, Франция -0.5%, Германия небольшой минус, Швейцария -0.5%. В Азии японский Никей прибавил 3.3%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow Jones сейчас показывает +125 пунктов, Standard & Poor's 500 +20 и Nasdaq +127 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующий вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Длинный список. Micron надо покупать, считает один из больших банков. А Micron вчера показал хорошие результаты, но они упали. А об этом через секунду. TC Energy надо покупать. Digital Tribune будет вести себя хорошо. Amazon поставлен на лист уверенных компаний, которые надо покупать, одним из самых больших банков в Америке и в мире. BP будет вести себя хорошо. Exxon теперь equal weight, то есть их можно держать. Occidental Petroleum покупать. Kura Oncology будет вести себя хорошо, считает один из наших больших банков. BJ Restaurants будут, Restaurants будет вести себя хорошо, Nvidia надо продолжать покупать. Consolidated Edison, с ними будет все хорошо. Vita Coca, все нормально. And Living Therapeutics, тоже с ними будет все хорошо. Spire Therapeutics, и с ними будет все неплохо. Cydia надо покупать, Dala 3 покупать. Toll Brothers, с ними будет все неплохо. Мета, свежие деньги, лист на, и их мету поставили на лист свежих денег. Другими словами, если у вас есть появились новые деньги, и вы не знаете, куда их деть, покупайте мету, считает один из банков. Teva Pharmaceuticals надо покупать, Forbright, будет с ними все будет хорошо, Rocket Lab надо покупать, Microsoft, считается, что в четвертом квартале у них будет большой подъем, $725, новый таргет, Netflix надо покупать, а с Apple все будет хорошо, новый таргет, $355 за акцию, интересно, ранее было 360, сейчас чуть понизили на $5, 355 сделали, National Energy Services, United, с ними будет все хорошо, Regeneron, фармацевтическая компания, фармацевтическая компания, их надо покупать. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, Alphabet прибавил 2%, Accenture поднялась на 17%, у них хорошие результаты, Rocket Lab +4.5%, McCormick поднялся на 5%, доллар 3 +1.3%, New Holdings, это бразильский Digital Bank, они поднялись на 6%, Micron упал, но Micron упал, но результаты у них были очень хорошие. Вот я смотрю на результаты лучше, чем ожидалось, практически по всем параметрам. Constellation Energy поднялся на 3.5%, Synopsys поднялся на 4%, Vicor поднялся, подскочил на 12%, и Corteva сказали, что они начинают новый бизнес, новый Вайлор. Интересно, что будет дальше. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию для конкретных действий. Пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.

0: Роман Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Davidson Radio 620 AM.
1: От Нью-Йорка до всего мира.
0: davidsonradio.com.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Это экстракт. Сегодня, между прочим, 28 сентября – это Международный день борьбы с бешенством. И Международный день вакцинации от бешенства. Но Кремль, Генштаб, Государственная Дума уклонились в 2021 году от вакцинации. Результат мы видим сегодня. Этот результат сегодня расхлебывает весь мир, и слюни пропаганды текут из телевизоров на паркет. Абсолютно логично предположить, что даже в российской истории, богатой подонками, не будет фигуры столь проклинаемой, как нынешний президент России. Даже самые тупые, даже избиратели ЕР почувствуют это очень скоро. Но будет поздно, я не хочу никого расстраивать. Что? А?
4: Рубаха.
3: Угу. Не хочу никого расстраивать, уже и сейчас, собственно говоря, поздно. А русские даже не представляют себе уровень разрухи и деградации, который неизбежен в результате этого русского рейха. Войны.

0: и правление всей этой путинской шоблы. Но пусть для них это будет сюрпризом, когда они это поймут. Страна довольно большая, бедствия умело замалчиваются, но когда вот эти вот дискретные факты, разнесенные расстояниями, цензуры, начнут склеиваться в единую массу, ну, будет, разумеется, поздно, и отчаянность 90-х годов покажется тихим розовым раем. Ну, а чем дальше война будет длиться, чем больше будет трупов, тем сложнее Путину будет доказывать, что все это было не зря и что игра стоила свеч. Ну, мы видим, что иногда режим Путина делает вполне адекватные шаги. И по итогам выборов, справедливо решив, что дело в шляпе, что народ уже абсолютно надежно обидеочен и обратной дороги к разумным у него нет, Кремль взялся и за элиту. За ту самую элиту, которая выклялась вечной верности русскому рейху. Но Аспид совсем не так глуп. Он чует все-таки и в Филях, и во всяких Яночках, и в Ксюшах. Он чует этот аморальный, чуждый русскому миру элемент. Он понимает, что у них на уме Парижи. Но до акта утилизации всю эту элиту, конечно, распотрошат и раскошелят. А то всякие хитрые писатели, эстрадники, ТВшники и живописуны, прошу прощения, заныкают свои накопления, распихают их по родичам, крякнут их в крипту или магическим образом переместят в Ереван. Потом ищи свищи их доллары, рубли и евро. Поэтому сиятельную шушеру до размещения на бутылке решено досуха высосать. Коварный Кремль решил этапно выщипывать перья из их натруженных жопочек. Поэтому селебам сперва повесят на содержание батальоны, полки, дивизии. Да, в бюджет Министерства обороны хлынут или потекут миллионы и миллиарды. И каждый из селебов будет до конца веровать в то, что он откупится. Ну, а по факту окончательного разорения будет лагерек, да. И это отметим, в общем, конечно, очень гуманно, потому что не так обидно будет фильм лежать во рву или грызть ржавую колючку, зная, что они теперь все равно нищие. Да, и уже идут сообщения по всем каналам, что звезд обяжут финансировать подразделение СВО. Представители отечественного шоу-бизнеса обяжут финансировать армейские подразделения, принимающие в учение, ну и так далее, и так далее. Не буду всю эту билиберду зачитывать. Вот у меня тут, конечно, лютейшее видео, хотя на нем нет ни капли крови, ни одного горящего танка, нет даже взрывика. Помните апостола Дмитро, да, и в добросовестности апостола, ну, не было никакого повода усомниться. Он занимается тем, что он очень терпимо, спокойно опрашивает пленных. Он выложил запись допроса очередного русского пленного. Там простой русский дядечка. Более того, медик. И это не штурмовик, это не заеденный в шаме там окопный орк. Это не Машенька мужеского пола, которая анус свой не щадит за отечество свое. Нет, это так называемый такмедик. То есть медбратан. Оказатель первой медицинской помощи. Это существо на видео рассказывает о том, как и на ком в частях российской армии проходит обучение тактической медицине. Вот тут спокойствие. Там нет крови, осколков костей, ампутации, ничего этого нету. Нет пулевых дыр, там сидят два мужика, разговаривают. К просмотру это обязательно. Этот пленный медик русский рассказывает о том, как пленным раненым украинцам отрывали гранаты ноги, чтобы наглядно на свежачке поучить русских тактической медицине. И все эти учения проходили с хохотком. Связанному пленнику совали гранату, ноги отрывало, и они на живце учились производить вот первые необходимые манипуляции. Так, из кратких новостей. За голову дядюшки Мадяра Кремль готов заплатить $20 миллионов. Об этом, да, пишут вполне серьезные источники. Ну, на самом деле, на месте Кремля он должен платить 20 миллиардов. И тому, кто близок к дядюшке, я рекомендую все равно, несмотря на все рекомендации, на любые проверки, все равно не допускать никаких корреспондентов, не допускать вообще никого. Так. Ну, так, ну, фашизм, как вы сами понимаете, он давным-давно уже переоделся. И он сменил эсэсовскую пилотку на кокошник, а немецкий сапог он сменил на русские лапти. Это уже очевидность. И в этом кровавом сиянии русского мира померкла и обесцветилась мерзость гитлеризма. И Россия в Украине, в общем, давно переплюнула Третий Рейх по части людоедства. И народились вот эти вот, если помните эту милую девушку, которую повесили, Ирму Грёзе. Она была надсмотрщицей, если не ошибаюсь, Крикс Хельферинен, это называлась должность. И этих грез в России довольно много. И кровище на них, ну, косвенным образом, не меньше, чем на знаменитой Ирме Грёзе. Но русские эти Ирмы, они болтливы, претенциозны. И будучи вот рожами, прям рожами русского фашизма, они очень любят закатить глаза про ужасы фашизма германского. И вот тут одна из российских Ирм, девочка-верблюд, Маша Захарова, гневно тут что-то распищалась про Канье Уэста, она требует извинения перед российским народом за какую-то песенку про Гитлера. Ну, а иначе никаких гастролей не будет. Хотя, надо сказать, что Гитлер давным-давно уже сдан в архив, и по сравнению со всем, что происходит сегодня, конечно, поблек. Так, ну, разумеется, русские бомбят, они бомбят душевно, православно, прицельно. Бомбанули Академию наук в Киеве. Убили двух стареньких академиков. Там еще очень много раненых. И кто там под руинами Академии наук, неизвестно. А прицельно, столь же прицельно, как в Академию наук, влепили в детскую больницу. Детская больница, если не ошибаюсь, называется Добробуд. И вот за этим кровавым ежедневным маразмом наблюдает весь мир. В Кремле хохочет счастливый Путин. Но, несомненно, цены на картины сюрреалистов, они вообще упадут окончательно, потому что ни Босху, ни Дали, никому это все происходящее сегодня не могло никогда прийти в голову. Так, забавное происшествие в Венгрии. Там возбудили уголовное дело о грабеже в отношении прекрасного премьер-министра Мадяра за то, что ему надоел какой-то корреспонденту, отобрал у него телефон и выкинул его к чертовой матери в Дунай. Никуда-нибудь. А в очень благородную реку, которая дала название многим, в том числе вальсам. Ну, надо же понимать, что это венгр. Мало кто помнит, что в самые люто фехтовальные годы венгры считались, ну, наверное, фехтовальщиками номер два в мире именно за счет их абсолютно бешеного темперамента. В России за неприязнь войны будут лечить электротоком. Приготовьтесь. И если вы куда-то приходите с депрессией, то прежде всего предполагается, что причиной этой депрессии является война, путинизм, и вам назначают цикл процедур. Минздрав уже подписал по этому поводу все необходимые документы. Ну, вот это все тоска, да? А это не тоска. Мрачную тоску, которая не тоска сентября, несколько разбавляет, кто у нас разбавляет, господин Яшин. Он продолжает развлекать публику, снимая о себе самом страстный и увлекательный сериал. Разумеется, согласно сериалу, он единственный крупный народный политик, лидер оппозиции, несомненный следующий президент РФ. Но, пока он согласен быть просто самодержцем всей эмиграции. И на политический олимп господин Яшин просится так же страстно, как просится пенсионерка домой на горшок. Но есть у Яшина, конечно, конкуренты. Там, например, праведный Кац, который недавно призвал голосовать за Свошников в Государственную Думу. Но теперь Кац собрался сварганить партию, разумеется, в путинской фашистской России. Но столь же экзотичны и прочие кумиры эмиграции. Вообще, надо сказать, что эмиграция расколота полностью. И мне трудно сказать, ФСБшные они засланцы или нет, не знаю. Либо это их личная глупость. Но все равно, откуда бы они ни взялись, вот эта провокаторская роль Кацов, Яшиных и Мурс, она очевидна. Может быть, она случайна и неумышленна. Их подбросили под дверь эмиграции вот просто как обдристанных котят. Их обогрели, расчесали. А выросли гиены, которые из этих котят, которые, надо сказать, очень легко порвали нежную и субтильную плоть эмиграции. Так, ну, Попов хотят. Попов, конечно, хотят зачислить в участники СВО. Идея принадлежит господину Степашину. Помните, такого это ему делали липосакцию щек, и откачанный жир направили голодающим детям Уганды. Им хватило на год. Но у Попы действительно есть абсолютные соучастники происходящего преступления. Ну, в общем, на фонаре они тоже будут смотреться неплохо.
1: Все это слышно по радио.
2: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 21-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Близнецов. символ дня конь, энергетика этих лунных суток пробуждает в человеке активное начало. День придаст нам необыкновенную храбрость. Можно решиться совершить любой поступок, о котором раньше боялись и думать. Это время рекордов и подвигов. Одно важное условие. Сегодня нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. А вот Овнам сегодня нужно вспомнить о родных и близких. Обязательно позвоните. Кому-то из них может понадобиться ваша помощь. К сложным моментам сегодняшнего дня отнеситесь с присущим вам чувством юмора. Тельцам сегодня, возможно, придется по-новому взглянуть на старых знакомых и друзей. Не воспринимайте близко к сердцу действия и слова некоторых из них, ведь одни из ваших лучших качеств – это великодушие и мудрость. Близнецам звезды советуют не грустить в одиночестве. Проявите активность и участие в любовных делах, и счастливый день будет гарантирован, уверенно светила. Раки сегодня любимчики звезд. Мужчины будут светиться от внимания прекрасной половины, женщины – от горящих взглядов представителей противоположного пола. Да и вечер, похоже, готовит приятные сюрпризы. Львы могут получить поддержку влиятельных людей и повысить свой авторитет. Только вот в личной жизни не обойдется без претензий на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Многие девы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. Запланируйте свидание, можно на кухне. Отключите телефон и устройте небольшой праздник. Одно предупреждение – не переедайте. Весам звезды рекомендуют найти время для прогулок или легкой пробежки, чтобы потом не сидеть на приеме у врача. Движение, музыка и любовь сегодня у вас на повестке дня. Вполне удачный день для скорпионов. Только всезнающие звезды рекомендуют сегодня особенно беречь позвоночник, тазобедренный пояс и крестец, избегать сильной нагрузки в этой области. А еще возможно признание, так что будьте начеку. Многие стрельцы будут нуждаться в поддержке друзей, так как эмоции будут зашкаливать. Контролируйте свое эмоциональное состояние и придерживайтесь режима дня и сбалансированного питания. Пейте достаточное количество воды. Козерогам сегодня нужно быть внимательны к приметам дня. Позвонила незнакомая женщина, избегайте конфликтов. Мужчина, возможно, финансовое поступление. Услышали голоса детей? Воздержитесь от пустых разговоров. А вот водолеи, как правило, в приметы не верят, и поэтому им звезды советуют проявить больше внимания младшим членам семьи и забыть на время обо всех проблемах. На любовном фронте от вас тоже ждут активности. Не пропустите этот день. Рыбы сегодня полны энергии и сил, и храбрости вам сегодня тоже не занимать. Накопилось что-то сказать не очень доброжелательному знакомому или соседу? Позвоните, но не перегните палку, все же переживает астролог. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем счастливых встреч, добрых улыбок и отличного настроения. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
8: вас произвела? Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Фронтовое крайне любопытно. Если хотите немножечко поднять себе настроение, ну тоже не увлекайтесь. Мы видим тенденцию не глобальную, но интересную. Мы помним, что российская пропаганда, она очень долго и очень успешно пугала орков. Если вы сдаетесь в плен, немедленно появляется хохочущий призрак Бандеры, который откусывает сдавшемуся россиянину яйца и голову. И русские, страшась этой декапитации и кастрации, как правило, кончали с собой, потому что стеснялись возвращаться домой обезглавленными. И их можно понять, потому что без головы ни на Пасху, ни на Пасху, ни с кем не похристосуешься. И 7 ноября в морду ни от кого не получишь. И, конечно, жить так неуютно. Но вот растаял этот миф о зверствах украинцев. Теперь русский орк твердо знает, что лучшее, что с ним может случиться, это плен. И плен стал мечтой. Конечно, многих приводит в плен жажда хорошего борща и галушек. Это интереснее, чем делать отвар из собственных вшей в норе на линии фронта. И, в общем, питательнее. Но большинство русских просто ждут момента, чтобы вскинуть руки и, сломя голову, переть в лапы к ВСУ даже без всякой уважительной причины. Посмотрите, там на эти толпы у меня в телеграм-канале. Там 3-й армейский корпус господина Белецкого, прошу прощения, в процессе освобождения Редкодуба, Катериновки, Карповки, Новомихайловки. Ну, освобождение, значит, выкидывание русских, набрал рекордное количество пленных. То есть они бежали отовсюду, только чтобы сдаться в плен. Они махали руками, они бежали за украинскими танками и требовали их немедленно сделать военнопленными. То есть они сдавались радостно, с песнями сердючки и даже некоторые подтанцовкой. При этом все русские пленные так активно матерились по поводу Путина, что краснели даже ветераны 3-го армейского корпуса Белецкого. Не хотелось бы, чтобы у вас сложилось некое, ну уж совсем оптимистическое представление. Да, большие стада пленных орков. Да, освобождаются населенные пункты. Да, план Белецкого Вивальди по деоккупации оказался, в общем, математически точным, но это все абсолютно не повод для эйфории, это тактические, а не стратегические радости. Из стратегических вот можно отметить, что Россия основательно трещит внутри. Ну, в том, что СВОшники на побывках выслеживают либералов и их метелят до обнажения мозга или до сотрясения мозга, нет ничего такого партикулярного. Это произошло в Москве позавчера. СВОшники выследили либералку, начальницу штаба выборного. Ну, понятно, что ее избили до сотрясения мозга и всяких других телесных повреждений. Вот эти вот СВОшники на побывке, эти сосалы командирских писюнов, эти унитазные воры, эти оккупанты, конечно, конечно, оказавшись на побывке, они отыгрываются за все унижения, пережитые в окопах. За месяц страха, истерик и унижения они мстят кому? Беззащитным соотечественникам. Ну, это уже все давно стало нормой, которую неинтересно обсуждать. С этим все ясно. А интересно лишь в этой ситуации, вот где была доведена до сотрясения мозга начальница либерального выборного штаба, там интересна реакция полиции. Побитая по своей наивности стала звонить в полицию по 102. Там уже были в курсе происшедшего. И трубка, она так... Трубка хохотнула и разъяснила глупенькой либеральше, что она, либеральша-то, элемент чуждый, без пары минут, можно сказать, иноагент, обили ее ветераны СВО, герои России, тратили на нее силы и время. Соответственно, никакого беззакония в происшествии не усматривается. И жалобу ее слушать странно и даже противно. Ну, в общем, дама должна сказать спасибо, что ей не оторвали голову и не сыграли ею в футбол. В общем, просили больше не беспокоить полицию по пустякам. Подобных случаев много. Это был инцидент с Кошелевой в городе Москве. Ну, она подробно рассказывает о том, как это было, с какими издевательствами все это было сопряжено. Но... Понятно. Так. Ну, потихоньку, полигоньку, следом за всеми целями СВО, которые уже известны, потому что неизвестны никому, вползают в народную лексику так называемые мертвые руки. Мертвые руки. Мертвая рука. И прочая гениальщина. Ну, то есть, похоже, тараканы все-таки останутся недоенными. Да и тараканов – это прогрессивная идея вице-премьера Патрушева о получении тараканьего молока. Я не шучу, я вообще никогда не шучу с вами. Я предельно серьезен. Вот, похоже, как-то тараканы останутся недоенными. И все тут понятно. Без сжигания страны и куска мира кремлевский праздник, вот он как-то, вероятно, оставит чувство неудовлетворенности. И спятившие старички-чекисты явно решили спалить страну. Заодно все, что под их мертвую руку подвернется. Россия возродила систему «мертвая рука» для ядерного удара. Не буду зачитывать, но там действительно в Уральских горах неизвестно, до какой степени это работает. Неизвестно, до какой степени это современно и технологично, потому что это разработочки еще там 70-х, 80-х годов. Но это есть. И понятно, что другого выхода у кремлевских стариканов нет. Так называемая... Вот эта мирная жизнь для них, во-первых, она скучна. Во-вторых, она неподъемна. Потому что наладить бытие людское в Российской Федерации, ну, это задача вообще ни для кого нереальная. Где-нибудь ложить асфальт в каком-нибудь Пупырьево. Но вы же понимаете, для геостратегов Кремля это абсолютно западло. Потому что в нем, в этом нет так называемого патефона. Патефон – это теория о преимуществе России над всеми странами господина Дугина. Ну, я понимаю, что то, что я пересказываю, напоминает какой-то бред. Но это без выдумок, без фантазии сегодняшняя реальность. Ну, поэтому всеобщий ядерный пожар представляется для кремлевцев, конечно, лучшим выходом из положения. Срам должен сгореть в нуклеарном пламени, ибо все эти боевые клыки России оказались гниленькими, и за почти 5 лет они так и не прокусили Украине горло. И вот это позорище русской военщины, извините, созерцает весь мир. А малая так мачка показывает тот самый факт, непобедимый и легендарный. Да. Так что вот эти ядерно-бомбические чекистов тоже можно понять. А чем им еще заняться? Воровать они устали, потому что им уже некуда запихивать и негде раскладывать купюры. Эрекцию им все эти шарлатаны так и не вернули, несмотря на то, что обещали. Вешаться им страшно. А смотреть на рожи друг друга уже у них тоже, вероятно, нет ни сил, ни желания. И, в общем, единственным доступным развлечением для власти и народа остается что? Правильно, апокалипсис. Ну, это и для власти, и для покорного ей народа. Ну, а что это, в общем, движуха, по крайней мере, точно, абсолютно. Движуха для гамма-квантов и для нейтронов. Ну, вы знаете, кому что больше по вкусу? Если выбирать между пламенем ядерным и жизнью по указке спятивших каннибалов, то ядерное пламя, уверяю вас, существенно гораздо комфортнее. Так, ну вот у нас, конечно же, мощно двигается на первые фигуры Лавров, и, воспользовавшись трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, он туда забрался и расхамился. Репертуар у него все тот же самый, но без просветицы. На европейцев этот старый бубен нагнал. А мы знаем, что вот эти всемирные, сытные, беззаботные, комфортные годы расплодили множество всяких неврастенников, которые впечатляются тяжеловесностью и категоризмом реплик министра иностранных дел Российской Федерации. А Лавров, он опытный некромант, он умеет пугать, он сидит, как выражаются актеры в образе, и владеет искусством нагнать жути на публику. Ну вот что есть, то есть. И наслушавшись эту горгулью, впечатлительные либералы просто бегут топиться, а помпадуры ООН, они ходят под себя. Да. Не мудрено, потому что вот в этих всех лавровских речах Россия предстает не той взъерошенной помойкой, которая в реальности является, а чем-то таким всесильным, неотвратимым. Ну, это старый труп всех сектантов. И секрет Лаврова в том, что он, в отличие от многих других, не поленился изучить приемы и стиль ораторов таких тоталитарных сект, как «Врата рая», «Храм народов», там, «Аум Синрике», кстати, интереснейшее. И заметно поразительное сходство речей русского министра с риторикой Розенберга и Геббельса. И вот смешав, сделав коктейли из этих, значит, смешав приемчики сектантов и гитлеровцев, Лавров достиг очень больших успехов. цивилизованный мир, он ведь отвык от этих примочек. Либо просто с ними даже не знаком. Поэтому вот этот лавровский блеф, всех там забандим, убьем, он прошибает и слабаков гипнотизирует. На самом деле всемогущество у Российской Федерации не больше, чем божественной помощи у секты Врата Рая. Все фикция. Ну, разумеется, кроме ядерки. Но на русскую ядерку найдется 37 ответных, ну и найдется тоже последний фонарь. Последний фонарь для Сергея Викторовича Лаврова. Так, ну, режим Путина, кстати говоря, да, он иногда делает вполне адекватные шаги. И вот по итогам выборов, справедливо решив, что дело в шляпе, что народ уже надежно обидеочен, и обратной дороги нет и не будет, Кремль решил взяться за свою же элиту. Вот за ту самую элиту, которая хором выла, клялась там в вечной верности русскому рейху, обещала ноги мыть, воду пить. Однако кремлевский аспид, он ведь не так глуп, он чует во всех этих филях, во всех этих яночках, во всех этих ксюшах элемент абсолютно чуждый русскому миру и глубоко аморальный. Да, но на эту тему я вам уже объяснил и повторяться не буду. Понятно только, что приходят подтверждения этой истории. Сегодня 28 сентября – это дни большого-большого-большого православного праздника. И он, вы знаете, стоит внимания. Вот кому не интересно про попов, те могут просто отключаться. А кому интересна бредовость всего этого, ну, вероятно, имеет смысл послушать. День Воздвижения Креста – это исключительно бредовый праздник. Произошло это достаточно давно, это 12-й праздник, один из самых главных. День, когда был обретен тот самый крест – на котором был распят Иисус. Ситуация анекдотическая. С учетом того, что крест – это инвентарь, прежде всего. Это инвентарь пыточный, инвентарь казнильный. И стоимость одного креста, если мы внимательно изучим источники, стоимость одного креста – это как минимум 3000 драхм. Драхма – это 5-7 граммов серебра тогда. Это же, в общем, все равно либо кипарис, либо кедр, либо то, что называется певк, но просто в Иудее не было другой древесины. То есть крест – это штука весьма и весьма многоразовая. Конечно, может смутить тот факт, что а как же в многоразовую, несколько сотен раз используемую конструкцию вбивать гвозди? А вы знаете, я думаю, что ничего не надо было вбивать. Мы много видим на картинах раннего Возрождения, что там не гвозди вбиваются в руки и в ноги распятых, а там зазубренные штыри, на которые накалывается казнимой. Затем, как происходило это выяснение того, что это именно крест Иисуса. А Елена, византийская царица, раскопала несколько крестов на том месте, где теоретически должна была бы быть Голгофа. И решили выяснить, а какой, собственно говоря, из этих крестов мог бы в свое время нести на себе Иисус, а потом уже висеть на нем. Что сделали? Увидели первую похоронную процессию, эту процессию отметили, забрали у них покойника и стали этого покойника класть на каждый из откопанных крестов. И на одном из крестов, представьте себе, покойник ожил. Да. История, конечно, восхитительная, но с учетом того, что крест – штука многоразовая, и на этом кресте, на котором распяли Иисуса, уже после него, до, там, предположим, 200-го или 300-го года, должны были быть распяты несколько тысяч человек. По логике этих событий, все они должны были, умерев, немедленно воскреснуть. И понятно, что нигде эти воскресения зафиксированы не было, следовательно, вот даже минимальной, примитивной, самой пустяковой логике история с воздвижением креста и обретением не содержит. Вот так, собственно говоря, дорогие мои, напоминаю про книжку «Происхождение гениальности и фашизма», книжку «Происхождение личности и интеллекта человека», которую можно заказать с автографом или с дарственной надписью. Больше таких вот принципиальных, важных новостей нету. Это то, что надо было о сегодняшнем дне знать. Слава Украине! Живи Беларусь! И я с вами прощаюсь аж до послезавтра. До свидания.
9: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. четверги, 11 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: TN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Часов утра.
14: WSNR, Jersey City.
15: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
17: В студии Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. На ее реализацию планируется выделить около 7 миллионов долларов. Инициатива предусматривает усиление охраны еврейских учреждений и синагог, расширение образовательных программ о Холокосте, поддержку еврейских культурных центров. План был подготовлен городским управлением по борьбе с антисемитизмом после консультации с представителями еврейской общины. По данным NYPD, с января по август текущего года в городе было зарегистрировано 229 преступлений на почве ненависти против евреев, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Сеть магазинов игрушек Toys R Us в 2017 году подала заявление о банкротстве и закрыла более 700 точек. Сейчас она возвращается к активной работе перед рождественским сезоном. Компания откроет 120 новых магазинов по всей стране. Два из них появятся в штате Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и в Баффало. В некоторых магазинах установят специальные студии для создателей TikTok-контента, а также в них откроются кондитерские. В Нью-Йорке продается квартира в доме на Central Park West из фильма «Охотники за привидениями». Владелица пентхауса Сюзанна Саншайн, наследница риэлторской империи Corcoran Sunshine и дочь застройщицы Луизы Минц Саншайн. Именно в этом доме, знакомом миллионам зрителей по сцене с гигантским Marshmallow Man, Сюзанна купила свою первую квартиру сразу после окончания колледжа в 1987 году. Среди нынешних и бывших жильцов дома – Келвин Кляйн, Дона Кэрон, Дэвид Геффен. Угловая квартира на 19 этаже состоит из трех объединенных блоков. Из 13 комнат только в трех нет вида на парк.
16: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: radio.kp.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа музыкальная и посвящена замечательному певцу Энрико Масиас. Я думаю, многие из вас его помнят. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсорам.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

песню «Гитара-гитара», и вы ее, безусловно, помните. Я хочу напомнить, что более полувека назад московский стадион «Динамо» взрывался аплодисментами. 120 тысяч человек рукоплескали французскому шансонье, еврею из Алжира Энрике Масиасу. Правда, уже через год на его творчество было наложено табу за поддержку Израиля в шестидневной войне. Вот почему на постсоветском пространстве знает его гораздо меньше, чем, например, Ива Монтана. Хотя долгие годы песни Масиаса исполнял Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Батыр Закиров. К моменту его приезда в Москву ровно, как я вам говорил, 60 уже, получается, лет назад, он уже был известным шансонье, коим остается и до настоящего времени, слава богу. Сегодня ему 84 года, и он продолжает свою концертную деятельность. Тогда же его популярность росла стремительно. Свою первую песню он исполнил для французской публики лишь за 4 года до этого, в 1962 году. Однако его талант признали сразу, безоговорочно и во всем мире. До Москвы его выступлениями успели насладиться в Ливане, Греции, Турции, Японии. Но только на московском стадионе «Динамо» ему удалось собрать 120 тысяч человек. Аплодисменты, которых, по признаниям самого Энрике Масиаса, навсегда остались для него одним из самых теплых и радостных воспоминаний. Продолжив свое турне по СССР, Масиас выступил еще в 40 городах. И после чего его песни, как я уже говорила, были переведены на русский. Тем не менее, к сожалению, на постсоветском пространстве, как я сказала, его знают гораздо меньше, чем Иву Монтана или же Шарль Азнавур. Но все дело в том, что творчество Масиаса, первоначально обласканного советскими властями, было под неофициальным табу. И это, понятно, было связано с шестидневной войной. И до сих пор ему не прощают эту открытую поддержку Израиля и многие арабские страны, где он является персоной нон-грата, также в своем родном Алжире, где в городе Константино он появился на свет в еврейской семье 11 декабря 1938 года. Назвали его при рождении Гастон Гренасия. Его отец играл на скрипке в оркестре знаменитого алжирского музыканта Рэймона Лериса. Подростком он получил в подарок первую гитару и быстро освоил навыки игры. И к 15 годам уже был принят в оркестр Рэймона Лериса. Игра в оркестре принесла ему не только совершенное владение гитарой, но и супругу в лице дочери руководителя оркестра Сузи. Счастливая семейная жизнь и перспектива стать преемником тестя в руководстве оркестра была нарушена начавшейся в Алжире войной за независимость. И в 1961 году Гастон был вынужден покинуть охваченную волнениями родину и перебраться в Париж. По дороге, размышляя о дальнейшей жизни и судьбе, он и сочинил свою первую песню «Прощай, моя страна». Ее чувственность и проникновенность принесли ему успех с момента первого же исполнения этой песни для широкой публики. Давайте ее послушаем.

тогда же появился и псевдоним певца Энрико Масиас. Энрико, таким было детское прозвище Гастона еще в детстве. И также называли его и в оркестре. А Масиас, если верить истории, результат недоразумения. Парижская фирма грамзаписи, занимавшаяся выпуском его первой пластинки, попросила придумать сценический псевдоним. Долго не задумываясь, певец взял детское прозвище Энрико и вторую часть от фамилии Насия, продиктовав их по телефону секретарши. Но не расслышав, та записала его как Энрико Масиас. Вот под таким именем и появились первые четыре песни в 1962 году. Завоевав этими песнями любовь французской публики, в 1963 году он сочинил и исполнил песню «Дети всех стран», принесшую ему мировую известность. Ее строки «Дети всех стран, всех цветов кожи», «Протяните руки друг к другу, бросьте оружие, осушите слезы, сейте любовь. В ваших руках судьба нашей земли. Превратите наш мир в рай». Скажите, насколько актуально эта песня звучит сегодня? Ее тут же перевели на многие языки, и они разлетелись по всей планете. И как раз с этой песней Энрико Масиас объездил страны всех континентов, параллельно начав заниматься еще одним появившимся делом жизни – борьбой за мир. Масиас и до сих пор много сил уделяет благотворительности. Например, авторское право на целый ряд песен он передал детскому фонду ООН, ЮНИСЕФ, за что был награжден организацией почетным титулом «Певца мира», а также стал посланником мира ООН. Давайте, пожалуйста, послушаем вот эту замечательную песню «Дети всех стран».

Надо сказать, что его песни в Советском Союзе, как я вам говорила, исполняли многие певцы. И только в репертуаре Муслима Магомаева, с которым мы сейчас связывали дружеские отношения, 5 его песен. «О, гитара, если ты весел», «Сердце, которому я приписан», «Извини, и мир без тебя» были исполнены с большим успехом. Вы знаете, я нашла, слава богу, на интернете много что можно найти, такую гибкую пластиночку. Были такие голубые пластинки, которые выпускала «Мелодия». И вот там из всех этих песен я взяла песню «Извини». Если вам захочется услышать другие его песни, вы можете найти эту пластинку. Давайте послушаем, как замечательно, как всегда, впрочем, поет Муслим Магомаев.

Часто мы не знаем сами, грустим о чем хотим чего. Мы держим счастье в руках, а проснемся, нет его. Еще вчера мы были рядом, и счастью не было конца. Но как жестоко порой ошибаются сердца.

0: извини.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Дирекция программ.
4: Это телевидение, да?
3: Нет, это радио.
1: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.
5: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
0: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дебютировав в 1968 году в Карнеги-Холл, Масиас продолжает до сих пор выступать в самых престижных залах Европы и Соединенных Штатов, гастролирует в Японии, Канаде, Италии, Испании, Израиле, Турции. Помимо этого, он известен как актер театра и кино. Так он снялся в фильме «Добро пожаловать на борт». До сих пор Масиас остается самым популярным во Франции переводчиком арабо-андалузской музыки и еврейско-арабских песен. В дискографии певца насчитывается более 800 песен, а число проданных дисков и пластинок давно перевалило за 60 миллионов. В одном из своих последних путешествий альбомов Митя говорил сразу, потому что называется он «Путешествие мелодии», он собрал еврейские музыкальные традиции. И в нем древние песни «Ми Карасон», написанные на языке ладино-сефарском языке. Этот язык корнями уходит в еврейско-испанскую религиозную культуру Пиренейского полуострова. Давайте послушаем эту песню. Он ее исполняет вместе с замечательной певицей Ясмин Леви.

0: еще одна песня «Не говори никогда», написанная поэтом Хиршем Гликома, и это история вильнюсского гетто, и ставшая известной как песня «Партизан». Давайте послушаем.
1: Ne dis pas que c'est là ton dernier chemin.

0: émergea soudain un courage insolent.
1: Я сегодня, как вы заметили, решила сделать эту программу как бы концертной. То есть, к сожалению, об Энрике Масиас на русском языке не так много материалов. Очень долго искала, а французским я, к сожалению, не владею. Поэтому будем наслаждаться его песнями и той информацией, которую мне удалось добыть. Ну вот, трагедия подпольщиков Вильнюсского гетто соседствует у Энрике Масиаса с веселой и беззаботной застольной песней, которая называется «Спрейс и Шмих». Простите мое идышское произношение. Но в альбом вошли идыш-версии этой песни и также ее вариант на французском языке, поэтому предлагаю послушать ее на французском языке. Называется она «Лыхаем за жизнь».

В альбом вошли и многие другие мелодии и песни. Комментируя выход альбома в 2011 году, Масиас произнес: «Эти мелодии связаны и переплетены с моими корнями, с моим происхождением. Мой альбом – это путешествие в том музыкальном разнообразии, которое объединено моими корнями. И я узнаю себя в каждой из этих песен». Надо сказать, что вот его, так сказать, сефардское происхождение очень сказывается, если вы заметили на его песнях, потому что мотив, некий налет арабской музыки, безусловно, присутствует. Но вот в этом, может быть, и есть тот уникальный стиль Энрико Масиас, по которому его песни сразу же узнают. В Израиле Масиас бывал неоднократно. Но мало кто знает, что еще в 2006 году певец получил специальную награду Министерства обороны Израиля за поддержку, которую он все эти годы оказывает государству и армии обороны Израиля. Она началась еще во время шестидневной войны, когда он пел перед солдатами Израиля и перед боями, и после них в госпиталях. Знаете, я должна вам сказать фантастическую историю, когда он был в Израиле, какой-то отчаявшийся отец позвал его спеть своему мальчику, который лежал в коме, он был очень тяжело ранен. А Энрико Масиас был его любимым певцом. И что вы думаете, когда Масиас запел, этот парень вышел из комы? Вот такая история есть в его жизни. Но верен он своей позиции сегодня, несмотря на то, что за это ему закрыли въезд в арабские страны. С тех пор, как он уехал из Алжира, он ни разу не побывал на родине предков. Последний раз он пытался посетить Алжир во время визита туда президента Франции Саркози в 2007 году. Но ввиду открытой поддержки им Израиля, в Алжире была устроена масштабная кампания, которой поддержали все первые лица государства. И посетить страну Масиасу так и не удалось. Сам он верит, что все устроится. Когда-нибудь ненависти и насилию придет конец. Нужно верить, что придет новое поколение, и все изменится. Видите, он удивительный оптимист, и я бы даже сказала, идеалист. Верит он и в то, что будет мир. Но мир должен быть не просто подписью на бумаге, а мир должен быть в каждом из нас, в людях. В интервью франкоязычному ежемесячнику «Тип-топ Тель-Авив» на вопрос его отношения к массовой репатриации евреев из Франции Масиас ответил: «Те, кто уехал, поступили правильно, ведь именно для этого Бог дал нам государство Израиль. В итоге мы все переедем в Израиль». А затем, немного подумав, добавил: «Если бы на момент нашего отъезда из Алжира я был взрослым, я бы поехал в Израиль». Ну что ж, настоящий еврей, настоящий патриот своей страны, очень преданный и удивительно светлый человек. Я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу, конечно, песней, она же молитва, «Осе шалом». Так что, друзья, будьте верны себе, боритесь за мир. Всего доброго и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами, до встречи с Симой Березанской.
1: Все это слышно по радио.
2: Дэвидсон радио. Нас хорошо слышно.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
9: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров и я, Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Российский беспилотник сегодня утром попал в здание школы в Киеве. Начался пожар, однако дети в момент удара находились в укрытии. Пострадавших нет. Удар также был нанесен по Одессе. Там ранен человек и повреждены объекты инфраструктуры. Стало известно, что сразу три нефтяных танкера под флагом Либерии были поражены неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива. По данным службы морской разведки, суда шли с отключенными системами автоматического опознавания. Инцидент усиливает опасения за безопасность одного из важнейших мировых путей перевозки нефти. Китайские нефтеперерабатывающие предприятия приостановили октябрьские поставки нефтепродуктов за пределы страны. Исключение сделано для Гонконга и Макао. По данным источников, распоряжение связано с необходимостью обеспечить внутренний рынок. Решение Пекина уже усилило напряжение на мировом топливном рынке. Цены на нефть сегодня поднялись примерно на 2%. Стоимость североморской нефти приблизилась к $100 за баррель. Среди главных причин – сокращение предложения топлива, решение Китая ограничить экспорт и нестабильность поставок с Ближнего Востока. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 95%, 74% по Фаренгейту, 24% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
7: «Дэвидсон Радио», 620 AM.
8: От Нью-Йорка до всего мира.
7: DavidsonRadio.com.

0: «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Сегодня утром рейс 1073 авиакомпании Fly Dubai летел из Дубая в Тель-Авив, когда в кабине началась драка между пилотами. Второй пилот ударил ножом командира корабля и, по версии израильских властей, попытался обрушить самолет. Лайнер резко провалился примерно с 10 тысяч метров, был включен аварийный код захвата, а второго пилота скрутили израильские пассажиры, бортпроводники и летевшие на борту пилоты другого экипажа. Самолет со 174 пассажирами, среди которых 27 детей, экстренно сел в саудовском Табуке. Оба пилота попали в больницу, подозреваемого задержали саудовские власти. Нетаньяху назвал произошедшее тяжелейшим инцидентом безопасности, а израильские чиновники говорят о попытке теракта. При этом ни авиакомпания, ни власти Саудовской Аравии и Эмиратов мотив пока не подтвердили. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем.
0: Израильские источники считают, что действовал одиночка без связи с Ираном или другими.

0: от которой, честно говоря, особенно, ну, понятно, что есть правительство, собственно, коалиция, да, и есть какие-то чиновники, которые независимо от того, кто у власти, они работают. Но, в принципе, я бы не удивился, если бы были достаточные доказательства тому, что основания полагают, что это именно попытка террористической атаки и направленная на убийство израильтян, в частности, направленная против Израиля, это было бы сделано. Тут, понимаешь, как бы политика учит, что с такими выводами поспешными спешить все-таки не стоит, потому что я могу вспомнить, например, по-моему, 2006 год, если не ошибаюсь, теракт в мадридском метро, когда тогдашний премьер-министр Испании, если не ошибаюсь, это был Рахой, который был верным союзником США, Буша, помогал в Ираке, он поспешил обвинить в том теракте баскских сепаратистов. А потом оказалось, что это сделал Аль-Каида. И практически из-за этого его партия, такая правоцентристская, проиграла следующие выборы, которые были буквально там чуть ли не через 3 или 4 недели, по-моему. Вот все как бы перевернулось из-за этой поспешной как бы позиции, да, заявление, что вот это сделали наши эти политические враги, а оказалось другие, и оппозиция использовала это как дубину против тогдашнего правительства Испании, говоря, что вы нас тянули в войну на Ближнем Востоке, и нам это аукнулось, а вы потом еще попытались на басков свалить. Поэтому, конечно, без оснований заранее вот так вот сразу прыгать и заявлять, что это такое было, не стоит. Бывают разные ситуации. Давай вспомним еще вот этот случай 15 лет назад, по-моему, это было, когда немецкий пилот совершенно, ну, не на ровном месте, как оказалось, потом оказалось, у него были серьезнейшие проблемы ментальные, личные. Помнишь, он выгнал, там, каким-то образом выманил главного пилота из кабины, закрылся и посадил, ну, в смысле, убил себя и самолет вместе, там, по-моему, человек 150 мне было, в швейцарских Альпах, если не ошибаюсь. Тоже такое бывает, человек может и сойти с ума. Мы пока, насколько я понимаю, не знаем имен ни этих пилотов, ни пилотов второго экипажа, никто конкретно. Ну, ты говоришь, израильтяне, те пассажиры, которые обезвредили пилота, который пытался это устроить, и это тоже неудивительно, потому что израильтяне зачастую это люди с военным опытом, достаточно крепкие все-таки парни и женщины тоже, и они могут обезвредить зачинщика каких-то беспорядков. Вот. Мы пока ничего толком не знаем. Власти Саудовской Аравии могут скрывать, если окажется, что это, да, какие-то исламские террористы, потому что это по ним ударит, это ударит по тем же палестинцам.
1: Я теракт, об этом это... тебя и хотел спросить. Смотри, расследование, то, что мы знаем, расследование ведут сразу три страны, Саудовская Аравия, Эмираты и Израиль. Вот исходя из этого, можно ли узнать какую-то правду действительно?
0: Ну, я думаю, со временем мы узнаем, шило в мешке не утаишь. И надо заметить, что, понимаешь, вся ближневосточная ситуация – это качели все последние годы. То туда, то сюда. Ситуация с Газой, например, очень сильно подорвала перспективы продвижения Авраамовых соглашений. А вот такие истории, так же, как, скажем, противостояние хуситам, там, Ирану, они сближают эти страны, они сближают Израиль, Саудовскую Аравию, они могут сблизить даже, скажем, Аравию и Эмираты. И это вторая подряд история после хуситов, поскольку в Йемене Сауды и Эмирации, они поддерживают разные суннитские группировки, и во многом из-за этого не удавалось и не удается сдержать и нанести поражение хуситам, потому что разные там группировки ориентированы на разные страны, они еще и в Судане тоже враждуют друг с другом, Саудия и Эмираты, а тут они оказались как бы по одну сторону, ну, как бы пострадавшие те и другие, да, как бы самолет эмиратский, сажать его пришлось в Саудии, и им придется сотрудничать так или иначе. И, понимаешь, разные такие истории бывают. Это может быть и исламский террорист, это может быть какой-нибудь сошедший с ума, там, ну, вот в Америке мы видели акты, в основном, кстати, одиночек, да, как бы, когда человек, сошедший с ума, там, на почве, я не из тех, кто считает, что видеоигры людей сводят с ума, триггернуть человека может все что угодно. Там и видеоигры, и фильмы ужасов, и какая-нибудь личная обида. Но приберет человек, устраивает

0: расстрел в день премьеры фильма какого-нибудь в кинотеатре, да? Бывает и такое. Потом оказывается, что он никакой не исламист и даже не христианский фанатик, он просто какой-то отморозок. Бывает и такое. Надо пока что подождать.
1: Речи, Алекс, о сближении сейчас не идет, потому что вот министр транспорта Израиля, например, требует приостановить полеты Fly Dubai и пересмотреть авиационное соглашение с Эмиратами. По-твоему, это грозит чем-то соглашением Авраама?
0: Ну, я надеюсь, что нет, но, видишь, я же говорю, что это все качели. Тут надо понимать еще такую вещь. Еще когда случились теракты 11 сентября, ну, во-первых, я когда говорю о сближении, я имею в виду такое вот политическое, а также, так сказать, полицейское сближение. Что касается полетов, действительно, до выяснения обстоятельств того, что случилось, кто этот человек, второй пилот, да, который пытался это устроить, наверное, и какие у него мотивы и так далее, наверное, действительно стоит опасаться летать. Просто я хочу напомнить, когда случились четверть века назад теракты 11 сентября, большинство их исполнителей были выходцами из Арабских Эмиратов. При том, что, казалось бы, Арабские Эмираты – это почти образцовая страна среди арабских стран. Образцовее только Марокко может быть. Марокко как бы относительно либеральная, и у них другой как бы фундамент успеха, у них почти нету нефти там, а вот ОАЭ, они и нефтью, и газом богаты, они туризмом богаты, они портовыми богаты бизнесами, да. Но люди отмечали, когда случилось 11 сентября, что в политическом плане вот эта часть мира, этот регион, как бы арабский мир, Ближний Восток, Магриб, это самая, как некоторые политологи утверждали, политически несвободная часть мира. Я что хочу сказать, что ОАЭ известна как одна из богатейших стран мира, одна из стран образцовых не только по меркам своего региона, но и всего мира, по уровню там, среднего дохода на душу населения, доступности всевозможных благ, там, образования, медицины и так далее. А счастья нет, да? Люди сходят с ума и превращаются в исламских террористов. Если это тот случай, да, мы еще не знаем пока, что здесь случилось, но если это так, на что есть большие шансы, то надо понимать, что, видимо, та система при всей ее материальной как бы комфортности, благоустроенности, которая существует в ОАЭ, все равно не предотвращает такие вот прорывы, такие чрезвычайные ситуации, когда у кого-то из людей в голове выстраивается там мировоззрение, которое подталкивает к тому, чтобы убивать других, жертвовать на это собственной жизнью и так далее. И, кстати, политика президента Буша строилась на том, чтобы как бы либерализовать этот очень несвободный политический регион мира, как-то разбавить ту жесткость политических режимов, которые в этих странах существуют, которая существует. Да, как бы, потому что логика такая, что чем все-таки режим хотя бы относительно будет либеральней, тем больше будет как бы клапанов для выпуска пара вот таких вот страстей. Это, конечно, не гарантирует все равно от каких-то и террористических, и повстанческих проявлений, еще чего-то. Но это снижает их возможность. Это также создает возможности какой-то профилактики подобных проявлений. Потому что когда у тебя все схвачено, заплачено, все загнано под ковер, и ты создаешь картинку абсолютного как бы рая на земле, а внутри этого рая зреют такие люди, как вот Мохаммед Атта и его ребята. Я сейчас точно не помню, Атта сам был эмиратец или аравиец. По-моему, он был тоже эмиратец. Это один из главарей теракта 11 сентября. Вот в этой ситуации получается, что ты можешь вкусно кормить свое население, но если ты не даешь выхода его каким-то эмоциям, что ли, все равно у тебя будет копиться вот эта энергия злобы, энергия агрессии. Порой, может быть, даже в более бедных странах, да, в том числе арабских или там африканских. Поэтому, но опять же, мы должны пока что ждать информации о том, каковы были мотивы этого пилота устроить что-то подобное.
1: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи в конце информационного блока. Встретимся в Посткриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.

0: Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: Готовясь к промежуточным выборам в ноябре, представители республиканской партии начали тратить больше денег на рекламу в тех округах, которые раньше считались для них безопасными. Как показывает анализ, республиканские группы зарезервировали на рекламу на ближайшие недели около 888 миллионов. Для сравнения, демократы потратят около 660 миллионов долларов. В сентябре, по данным Федеральной избирательной комиссии FCC, республиканские суперкомитеты уже вложились почти вдвое больше демократов. Партия тратит больше в 39 традиционно республиканских округах, включая Висконсин и Северную Каролину. Внутренние опросы показали, что эти округа могут стать уязвимыми. Демократы, в свою очередь, заявляют, что это демонстрирует страх оппонентов перед возможной потерей большинства в Палате представителей. Белый дом, в свою очередь, использовал средства из бюджета службы таможенного и пограничного контроля, чтобы оплатить рекламу в поддержку Трампа. Речь идет о нескольких роликах, которые выходили в телеэфир на прошлой неделе. В первом из них Трамп высказывает намерение разгромить коммунистическую идеологию. Во втором видео действующий президент призывает электорат присоединиться к нему в его решающей битве, чтобы, цитата, «изгнать поджигателей войны из правительства». В третьем ролике президент называет USA величайшей страной в мире. Реклама содержит дисклеймер «оплачена правительством США». Критики утверждают, что эти видео могут нарушать законы, которые запрещают сотрудникам исполнительной власти использовать служебное положение для продвижения политических целей. Поговаривают, что Трамп лично участвовал в создании контента. Белый дом назвал видео социальной рекламой, якобы она носит просветительский и открыто-патриотический характер. Рекламу показали более 90 раз на федеральных каналах и больше 2000 раз на региональных. Представители Сената от Демпартии уже заявили о незаконном нецелевом использовании бюджетных средств и потребовали не показывать ролики. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил чрезвычайное положение во всех округах из-за нехватки дизельного топлива. Об этом говорится в указе, опубликованном пресс-службой в соцсети X. Эббот подчеркнул, что рекордная стоимость дизеля ставит под угрозу сельское хозяйство и грузоперевозки и ведет к росту цен. Указ временно разрешает шире использовать так называемый окрашенный дизель, не опасаясь штрафов. При этом базовый топливный сбор не отменяется. Увеличена и максимальная масса для перевозимых грузов. Теперь она составляет 95 тысяч фунтов. Кроме того, приостанавливаются правила Техаса о снижении вредных выбросов. Чиновник также обратился к администратору агентства по охране окружающей среды Лиз Элдину с просьбой предоставить временное освобождение от соблюдения требований экологических законов. «Эти меры позволят сократить расходы», – подчеркнул Эббот. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона дизельного горючего в Техасе составляет $5.86. В начале февраля она находилась на уровне $3.30. При этом ситуация на Ближнем Востоке также остается одним из факторов давления на энергетический рынок. Отсутствие прогресса в переговорах о восстановлении судоходства через Ормузский пролив усилило опасения по поводу дальнейшего роста цен. Некоторые эксперты сомневаются, что решение губернатора облегчит положение техасских землепашцев. Введенные меры стали частью предвыборной кампании. Эббот добивается переизбрания. Кандидатка от Демпартии Джина Инохоса призвала пойти дальше и отменить топливный налог штата, который продолжает взиматься с бензина и обычного дизеля. По ее словам, этот налог обходится техасцам примерно 8 миллионов долларов в день. В то же время кандидат от Демпартии в Сенат от Техаса Джеймс Таларико призвал своего соперника-республиканца, генпрокурора штата Кена Пэкстона, выступить против военной операции и поддержать временную отмену федеральных налогов на бензин и дизель. Ассамблея и Сенат штата Нью-Джерси одобрили законопроект об округлении цен при оплате наличными. Поскольку монетный двор прекратил чеканку пенни, все покупки предложено округлять до сумм, равных 5 центам. Новый закон разрешит округлять ценники, заканчивающиеся на 1 или 2 цента в меньшую сторону, заканчивающиеся на 3, 4 и выше цента в большую. Например, ценник в $5.11 превратится в 5.10, а ценник в $10.58 в 10.60. Округление будет применяться только при расчетах наличкой. Губернатор Майки Шерилл должна подписать закон об округлении с дня на день. Администрация Трампа, в свою очередь, серьезно подумала подумывает о приостановке чеканки 5-центовых монет. Стоимость их производства, как и в случае с пенни, превышает номинал. Почти 19% опрошенных признали, что хранят только 25-центовые монеты, так называемые квотеры, так как мелочь уже не имеет какой-либо ценности. Главная бейсбольная лига MLB обратилась к администрации Белого дома с идеей сыграть матч на территории национального парка. Под стадион рассматривают участки в Гранд-Ситоне, Вайоминге, на 8-м по посещаемости парке страны. Замдиректора службы национальных парков Фрэнк Лэнс на днях осмотрел 3 возможные площадки. Представитель MLB объяснил, что лига выступила с предложением после успеха других подобных разовых матчей, например, игры Field of Dreams в Айове. В Белом доме заявили, что речь не идет о президентской директиве. Расписание лиги на следующий год уже утверждено, поэтому новый специальный матч возможен не раньше 2028-го. Против проекта выступили защитники природы и местные власти. Региональный директор Ассоциации по охране парков Бетси Баффингтон назвала саму идею стадиона в Гранд-Ситоне нелепой. Если решение о проведении мероприятия будет одобрено, то оспорить его сможет федеральный Минюст. Точно предположить, как именно будут развиваться события, пока невозможно. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. GateSight позволит проходить залы ожидания без билета и оставаться там столько, сколько захочется. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и вынуждены провести несколько часов в одиночестве. Совсем скоро родственники с TSA PreCheck смогут оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого и среднего бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продления уже существующего членства. Цена может вырасти до $100-120. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер планируют закрытую поминальную службу по сыну. Сейчас безутешные родители сосредоточены на организации камерной прощальной церемонии в память о 27-летнем Пресли. Главным приоритетом для 60-летней матери и 64-летнего отца стала тотальная конфиденциальность будущего мемориала. Родители делают все возможное, чтобы защитить частную жизнь семьи и полностью оградить траурное мероприятие от присутствия репортеров и папарацци. Известно, что процедура кремации уже состоялась, а прах молодого человека находится в его родном доме в Малибу. Именно в Малибу, штат Калифорния, супруги планируют провести уединенную поминальную службу. Выбор этого места символичен. Пресли любил океан, пляж и все свободное время посвящал серфингу. Это не была ситуация с отстраненными голливудскими родителями, делится инсайдер издания People. Они всегда были рядом с сыном и делали абсолютно все, что в человеческих силах, чтобы помочь ему справиться с недугом. Пресли был окружен безграничной, безусловной родительской любовью. Особенно тяжело внезапный уход брата переживает его младшая сестра, 25-летняя супермодель Кая Гербер. Между ними с самого детства существовала невероятная, почти сакральная ментальная связь, и, по словам близких, сейчас Кая буквально раздавлена горем.
0: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой я, Наталья Быстрецкая, продолжу выпуск новостей.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие медицинские страховые компании United Healthcare и Aetna сообщили о планах на 2027 год расширить использование страховых программ с ограниченным кругом врачей медицинских учреждений. Причина – растущие расходы на лечение. Для части участников Medicare Advantage это может означать необходимость внимательнее проверять, входит ли привычный врач в новую сеть. В Нью-Йорке семьи детей с ограниченными возможностями вновь жалуются на школьные перевозки. Некоторые автобусы не приезжают вовсе, другие значительно опаздывают. Проблема возникла практически сразу после начала учебного года и особенно тяжело отражается на школьниках, которым требуется специальный транспорт. Несколько муниципалитетов Нью-Джерси подали судебный иск из-за экскурсионных вертолетов. Жители жалуются на постоянный шум и утверждают, что некоторые полеты выполняются за пределами разрешенных часов работы. Спор вокруг туристических полетов над Нью-Йорком продолжается уже много лет. Новое исследование, о котором сегодня сообщает CBS, показывает, представители молодого поколения по-прежнему называют Нью-Йорк одним из наиболее привлекательных мест для переезда. Высокая стоимость жизни, похоже, не уничтожила притягательность города для молодых американцев. Железнодорожная компания Amtrak объявила специальное предложение на некоторые осенние поездки. Для тех, кто собирается путешествовать по северо-востоку страны в октябре, это возможность сократить расходы на билеты.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
8: Знаешь, какой он красавчик.
9: Выглядит как огурчик.
10: Я давно его знаю, он очень способен.
11: Он очень хороший человек.
7: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
12: Операцию я беру на себя.
7: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
13: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
13: DavidsonRadio.com.

0: 30 сентября самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Через полтора часа после вылета самолет передал код 7700, общая тревога, который сменился на код 7500, угон или захват. Одновременно лайнер изменил курс, увеличил скорость и стал резко снижаться. Он потерял половину высоты менее чем за минуту. Израиль поднял в воздух истребители, предполагая, что речь может идти о теракте, но в итоге самолет благополучно приземлился в саудовском аэропорту Табук. Второй пилот ранил капитана и хотел разбить самолет, сообщили израильские СМИ. Позднее это подтвердили власти страны. По словам пассажиров, они услышали шум в кабине пилотов. Несколько пассажиров-израильтян пошли проверить, что происходит. Им удалось обезвредить второго пилота. Кроме того, в салоне был другой экипаж Fly Dubai, летевший в Тель-Авив в рамках своего рабочего расписания. Он взял на себя управление самолетом и не допустил катастрофы. Министр обороны Израиля назвал инцидент попыткой джихадистского теракта. После приземления самолета саудовские власти задержали второго пилота, гражданина Омана. В аэропорту Бен-Гурион к прибытию самолета были усилены меры безопасности. На месте дежурили полицейские, машины скорой помощи и реанимационные бригады службы Магендавит Адом. Сообщается, что пассажиры встретились с премьер-министром Бенямином Нетаньягу и министром транспорта Амири Регеф. Биби, в свою очередь, провел телефонный разговор с президентом Эмиратов Мухаммадом Бен Заидом. Также Нетаньягу обсудил ситуацию с президентом Дональдом Трампом. Суд в последний момент остановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннессии. Решение о приостановке было вынесено за час до начала процедуры, когда у тюрьмы в Нэшвилле уже начали собираться журналисты и свидетели. Апелляционный суд 6-го округа приостановил казнь Кристи Пайк, приговоренной за убийство 19-летней Колин Слэмор в 1995 году. Дело привлекло широкое общественное внимание. Пайк совершила преступление в возрасте 18 лет. На какой срок приостановлено исполнение приговора неизвестно. Адвокаты настаивали на том, что у осужденной органическое повреждение мозга, она росла в неблагополучной среде, с детства подвергалась сексуализированному насилию. После вынесения смертного приговора у 50-летней на сегодняшний день Пайк также диагностировали биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Генпрокуратура Теннесси обжаловала решение апелляционного суда. Убийство было совершено из ревности. Пайк считала, что Слэмор хотела увести ее бойфренда Тадарила Шипа, который при этом участвовал в преступлении. Ему было 17, поэтому смертная казнь к нему применяться не могла. Он получил пожизненное с возможностью УДО. Третья участница преступления, 19-летняя Шадола Питерсон, сотрудничала со следствием, признала себя виновной в пособничестве после совершения преступления и получила 6 лет условно. Родители убитой Слэмор приехали на казнь из Флориды. Деньги на поездку им собрали активисты. Мать Колин рассказала журналистам, что ждала десятилетия, чтобы увидеть приведение приговора в исполнении. Казнь женщин США – достаточно редкое явление. 1976 года, когда в стране после многолетнего перерыва возобновили приведение в исполнение высшей меры наказания, были казнены 18 женщин. В Теннесси этого не происходило с 1820 года. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал заявление премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема о том, что страна может снова вступить в Евросоюз. На пресс-конференции в Мадриде Макрон с улыбкой произнес по-английски «с возвращением», а затем перешел на французский и сказал, цитирую, «если британцы хотят вернуться, если премьер движется в этом направлении, думаю, это очень хорошая новость». Премьер Испании Педро Санчес, выступавший вместе с Макроном, пообещал, что его страна с распростертыми объятиями встретит британскую заявку. В серии интервью в среду Бёрнем перечислил варианты, между которыми выбирает правительство: сохранить нынешнее положение, добиваться таможенного союза, вернуться в единый рынок или пройти весь путь до полноценного членства. В Брюсселе смену тона одобрили, но подчеркнули, что определиться с желаемым Лондон должен сам. Участие в таможенном союзе потребует полного согласования торговой политики и пошлин, а единый рынок свободного перемещения людей. Саммит Британии и ЕС должен пройти в Брюсселе во второй половине ноября. Точную дату объявят в ближайшие дни. Во Франции уже больше недели школьники выходят на массовые акции протеста. Демонстрации начались в регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев, так во французской системе образования называется старшая школа, недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. По данным МВД, вчера по всей Франции были задержаны более 400 участников акций протеста, в основном несовершеннолетних. Министерство образования объявило, что акции протеста затронули несколько сотен школ. Акции протеста в некоторых крупных городах переросли в столкновения с полицией. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Украинский боксер Владимир Кличко попросил суд временно назначить его управляющим имуществом их общей дочери с актрисой Хейден Панеттиер, которая умерла в прошлом месяце. Таким образом, экс-спортсмен хочет защитить права дочери на наследство, включая квартиру в Вест-Голливуде. Кая Евдокия Кличко, которой сейчас 11, живет с отцом в Киеве. Панеттиер не стала 16 августа в Гринвилле, штат Южная Каролина. Как позднее установила судмедэкспертиза, причиной смерти стала случайная передозировка нескольких наркотиков, в том числе фентанила. Ранее актриса публично рассказывала о многолетней борьбе с зависимостями. Когда Кае Евдокии было около 3 лет, мать передала опеку над ней бывшему жениху. Кличко подал иск в суд по делам о наследстве округа Лос-Анджелес. Согласно материалам дела, после смерти Панеттиер федеральные агенты получили доступ к ее особняку и изъяли имущество, принадлежащее наследникам актрисы. По заявлению Кличко, существует высокая вероятность, что имущество может быть утрачено, повреждено или растрачено. Кличко также указал, что у наследства пока нет назначенного личного представителя в Калифорнии. Дочь актрисы не является резидентом штата, а назначение постоянного опекуна имущества может занять несколько недель. Слушание по этому вопросу назначено на 8 октября.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Дональд Трамп представил веб-сайт America.gov – единый портал государственных услуг, по замыслу похожий на российские госуслуги. Одно окно, где можно продлить паспорт, оформить Medicare или подать на помощь после стихийного бедствия. Работает он как чат-бот, собирающий данные примерно с 29 тысяч государственных сайтов, а отвечают за него система искусственного интеллекта, которую... Кстати, Трамп официально переименовал в суперинтеллект на этой неделе. Президент подписал указ, обязывающий все ведомства интегрироваться с порталом, и заявил, что сайт, цитата, «теоретически невозможно взломать, а личные данные не собираются и не хранятся». Ну вот такая система приходит в Соединенные Штаты. Ты знаешь, что госуслуги работают давно в России, несколько лет, и там рассылают...
2: И говорят, повестки. Неплохо работают.
1: Ну, смотря для кого,
2: извини,
1: да.
2: Извини, что
1: да.
2: Перебил.
1: Да, если для государства, то неплохо работает, да. Но для тех людей, которые получают повестки, например, я думаю, что это мало радостного. Или там штрафы, к примеру. Насколько, по-твоему, реально объединить... услуги штатов, федеральные услуги, например, на одном веб-сайте, как это можно сделать?
2: Смотри, оно может быть и неплохая идея, в принципе, хотя немножко тревожно уже от того факта, что это почти как бы калька с российского опыта. Но вот я хотел сказать, понимаешь, до того, как, например, началась так называемая СВО, и ты сказал, что как бы людям, которые в России получают, например, повестки в военкомат, им не очень хорошо от того, что российский сайт госуслуги хорошо работает. Но я помню, что люди хвалили более относительно мирные времена то, как этот сайт работал, когда надо было, например, заполнять налоговые декларации и так далее. Я не знаю, наверняка такие системы есть в разных других странах, и демократических, и не очень. Наверняка что-то такое существует где-нибудь в Китае. Но, во-первых, когда Дональд Трамп говорит, что этот сайт теоретически невозможно взломать, это значит, что этот сайт можно взломать практически. Потому что Дональд Трамп, к сожалению, говорит и обещает много чего такого, что потом оказывается в реальности с точностью наоборот. Второй момент забавный – это то, насколько лицемерен и Дональд Трамп, и республиканцы, да и демократы тоже. Каждый раз, когда они, например, отстаивают какие-то ценности, в частности, вот у республиканцев одна из мантр много лет, много десятков лет была права штат. Республиканцы традиционно воспринимались как партия, которая с опаской относится к идее излишнего такого государственного, так сказать, overreach, да, как бы излишнего уполномачивания, что ли, государственных структур, в частности, особенно федерального государства. И в вопросах там владения оружием или каких-нибудь там месяцев афроамериканского наследия или прав на аборт или что-то обычное, республиканцы против федерализации этих тем. А тут президент Трамп, республиканец, каких мало, казалось бы, хотя действительно до недавнего времени таких республиканцев было мало, как он. Я имею в виду по системе взглядов, по набору взглядов. Он федерализует. Он как бы создает единый такой вот портал госуслуг, который подминает под себя все там такие же порталы штатов, разных федеральных служб. И поскольку он человек, которого немало людей подозревают в автократических замашках и нежелании уходить от власти, даже когда ему формально придет срок, то здесь можно поднять вот такую как бы обеспокоенность, что он может действительно, вот он говорит, что этот сайт не используется для сбора информации, а пользователь их в Легпаде, это проверь. Я не удивлюсь, если кто-то выдвинет такую вот как бы теорию заговора, что этот сайт создан для того, чтобы еще лучше контролировать американцев, преследовать кого-то, кто там, я не знаю, проголосует против Трампа на выборах. Мы и так имеем вот заявление Пита Хексета, что армия будет там контролировать голосование там и так далее, поскольку есть угроза там иностранного вмешательства. Хотя пойми, кто сегодня может заняться иностранным вмешательством, как бы Украина, что ли? Потому что как бы Китай и Россия, по-моему, вполне должны быть довольны нынешним американским руководством, и если они могут вмешаться, так скорее на стороне от правящей партии на ближайших выборах. Вот. Но, тем не менее, вот как бы такие вот шаги, которые, если побыть на секунду таким вот крайне антитрампистски настроенным человеком, то можно выстроить это в некую цепочку вот таких мер, которые начинают создавать впечатление, что ведется политика создания некой единой базы данных об американцах, которую затем можно будет использовать в своих целях, поощрять тех, кто тебе лоялен, и наоборот как-то зажимать тех, кто не лоялен. Но это если быть совсем крайним антитрампистом.
1: Интересно, что администрация Белого дома говорит, что будет работать как чат-бот, да, который основан на системе искусственного интеллекта. Построила портал команда, которая делала веб-сайт Airbnb. И уже есть, ну, некоторые вопросы в расхождении, что ли, политики или трактовки событий. Вот смотри, я этому веб-сайту задал вопрос. Правда ли, что Трамп выиграл выборы в 2020 году, а не Байден? И этот веб-сайт ответил, что нет. Официально победил Джо Байден на выборах в 2020 году. Это, ну, веб-сайт, который предоставляет нам Белый дом.
2: Ну, значит, есть вменяемые люди, в том числе, наверное, президент Трамп, который представил этот сайт официально, все-таки знает, что он тогда проиграл. И эта мантра, что у него украли выборы, это как бы мантра для взбития поддержки электоральной в своей базе. Ну, это внушает некоторый оптимизм, что такого вот абьюза не будет этой базы данных. Если позволишь, я хочу упомянуть одну вещь, которая имеет отношение к Трампу и также к возможному, в общем-то, вполне напрямую к иностранному вмешательству в наши грядущие выборы. И это очень забавный, как бы, такой вот забавная ситуация. Значит, Корпус стражи исламской революции Ирана опубликовал письмо, в котором он практически призвал американцев голосовать на грядущих выборах за демократов. говоря о том, что вот Америке эта война стоит больших денег, больших проблем там с дороговизной бензина, доступности жизни, она разрушает Америку так же, как Иран, давайте вместе там остановим этого безумца и так далее. И я вот подумал просто, что на самом деле это ход-то в пользу Трампа, потому что это ставит демократов в неловкое положение. Игнорировать такое письмо, можно тогда сказать, значит, они с ним согласны, пытаться опровергнуть его, это значит, что ты втягиваешься в полемику о том, что это за письмо, ты как бы оказываешься в пользе оправдывающегося, да? И я не думаю, что оно сильно повлияет на умы достаточного количества американских избирателей, но, в принципе, это ход, который либо очень тупой со стороны КСИР, потому что они добьются обратного, скорее, эффекта таким письмом, или очень умный, потому что на самом деле это помощь не демократам, а как раз республиканцам. И расчет тут у них может быть либо на то, что они считают, что с Трампом на самом деле им договориться будет легче, потому что он сам уже устал от этой войны, он хочет какого-то, что называется, off-ramp, то есть выхода из нее, да, он уже готов там чуть ли не на сделку типа обамовской, хотя он представит, что это ничего похожего на обамовскую, потому что, ну, Обама же лузер, он предатель, а я патриот. Вот, то ли они на это рассчитывают, то ли они движимы вот этим апокалиптическим желанием последней схватки и хотят помочь Трампу все-таки сохранить контроль над Конгрессом, чтобы нарваться на его решительные более действия после выборов, которые он нам обещает. И в ответ проявить свои решительные действия, там, израсходовать оставшиеся у них и вроде как восстановленные арсеналы баллистических ракет. Я уже не знаю, что там они планируют ударить по Израилю, наконец. Они же не били по Израилю пока что в течение нынешней кампании. Вот. Вот это просто моя догадка. Это просто такая тема, которая, раз уж мы говорим о выборах, которые не за горами совсем. Вот. Я просто хотел это прокомментировать, что такая логика левой рукой за правое ухо. Такое письмо от КСИР – это либо огромная глупость с их стороны, которая может как раз помочь. То есть она теоретически может помочь Трампу и его партии и так, глупость ли это или специальный расчет. Но, скорее всего, она не поможет, скорее всего, она ни на что особо не повлияет. Но это просто такое мое размышление, что вот они опубликовали это письмо, его цитировала, если не ошибаюсь, Wall Street Journal, по-моему. Так что это событие тоже достаточно заметное и имеющее отношение к тому, что происходит у нас на высшем уровне с президентом Трампом и вокруг него, с выборами. Ну, вот такой вот мой комментарий по поводу этой любопытной, курьезной истории с посланием к СИРа американскому народу.
1: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Дэвидсон амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Конгресс проголосовал за окончательное прекращение производства одноцентовой монеты «Пенни», которая выпускалась на протяжении 234 лет. Сенат одобрил соответствующий законопроект без голосования поименно, и теперь документ направлен президенту Трампу. Монетный двор прекратил выпуск «Пенни» еще в прошлом году, но теперь это решение должно получить законодательное оформление. Выпуск одной монеты сейчас обходится почти в 4 цента, поэтому прекращение производства позволит экономить около 56 миллионов в год. При этом уже выпущенные пенни не исчезнут, ими по-прежнему можно будет расплачиваться, а магазины смогут округлять итоговую сумму до 5 центов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках Unemployment Benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Централ Парк временно приостанавливает проведение Хэллоуин Пампкин Флотилла. Традиция существовала с начала 90-х. Организаторы приняли решение отменить мероприятие, так как из-за возросшей популярности площадка больше не может безопасно вместить всех желающих. В этом году альтернативное мероприятие проводиться не будет, но организаторы разрабатывают новый формат на будущее. При этом гости парка по-прежнему могут посетить другие осенние активитис.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня в Нью-Йорке тепло, днем воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 68%, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик.
9: Я давно его знаю, он очень способный.
10: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». В Израиле сегодня говорят о чуде в воздухе. При этом об этом говорят даже те, кто далеки от религиозности, которые не используют этого слова, но просто во всем мире журналисты пишут о чуде в воздухе. Ибо невозможно по-другому объяснить ту драму, которая развернулась на наших глазах. В этой связи я хочу вспомнить слова первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона, который говорил: «В Израиле для того, чтобы быть реалистом, необходимо верить в чудеса. Думаю, что для того, чтобы быть евреем, необходимо верить в чудеса, ибо мы с вами говорим сегодня, в эти дни, когда евреи всего мира отмечают праздник Суккот, который напоминает нам о чудесах еврейской истории, в первую очередь о чуде, которое произошло все время, когда они исходили из Египта, когда они шли по пустыне, когда они оказались в своем первом изгнании 40-летней пустыни. И несмотря ни на что, выжили, потому что Всевышний хранил их некими облаками славы. Память об этих облаках славы и, кстати, о том, что евреи строили, тем не менее, тоже шалаши, по мнению мудрецов Талмуда, то и сегодня мы строим шалаши, выходим из своих домов, направляемся в эти Суккот и сидим там, радуясь чудесам еврейской истории. Поэтому как раз в шалаше и во время этого праздника нам следует задуматься о происшедшем и постараться извлечь уроки не только для нас всех, но каждый может также извлечь из произошедшего урок лично для себя. Итак, в первую очередь, что же на самом деле произошло, что мы уже знаем, несмотря на то, что продолжается расследование, его окончательные результаты будут, конечно, опубликованы. Но, тем не менее, мы уже точно знаем, что на борту самолета Fly Dubai произошел теракт. Этот теракт мог закончиться трагедией, подобной 11 сентября. Ибо теракт произошел на подлете к государству Израиль, на территории Иордании, уже буквально за несколько минут до того, как самолет мог подлететь к Тель-Авиву, поэтому расследуется и допрашивается сейчас пилот о его намерениях, и, возможно, он хотел, захватив этот самолет, обрушить его на Тель-Авив, возможно, на большие здания, в которых находится огромное количество людей, и не только были спасены 170 пассажиров, но также, возможно, было предотвращено колоссальное потрясение, которое могло изменить происходящее сегодня на Ближнем Востоке. Кто за этим стоит, мы еще не знаем. Был ли этот пилот послан Ираном? Действовал ли он в одиночку? Все это остается, безусловно, открытым. Но факт остается фактом. Те самые возможности, которые были созданы для того, чтобы предотвратить теракт на самолете, а именно захват пассажирами кабины, который, собственно говоря, произошел 11 сентября, когда 4 самолета были захвачены. Именно потому была установлена специальная дверь, которую невозможно преодолеть, если пилоты закрывают ее изнутри. Именно это сделал второй пилот, закрыв дверь за собой, взяв особый топорик, которым, очевидно, в случае аварии нужно разбить стекло для того, чтобы выйти из кабины самолета, и этим топором атаковал главного пилота, капитана корабля индийского происхождения. Этот пилот, понятное дело, был ранен. Он, тем не менее, оказал сопротивление. Возможно, в первую очередь, тот факт, что он оказал сопротивление, предотвратил захват самолета, и, возможно, что в той ситуации этот второй пилот направил бы его на Тель-Авив. Но поскольку между ними

Военные пилоты, которые выступали на израильском телевидении, говорят, что если бы эта дверь оставалась закрытой, то тогда предотвратить катастрофу было бы просто невозможно. В частности, даже если бы захотели и сотрудники, и пассажиры ее взломать, то просто не хватало бы времени, потому что второй пилот направил уже этот самолет вниз, и приблизительно с высоты 10 тысяч километров самолет уже потерял половину своей высоты, то есть он опустился до 5 тысяч и продолжал с огромной скоростью направляться вниз. С такой скоростью, что был также поврежден хвост самолета. При этом специалисты по авиасообщению говорят о том, что самолет вообще не построен для такого рода маневра, и что он оказался в 100 раз более прочным, чем предполагалось, потому что, вообще говоря, на такой скорости под таким углом мог рассыпаться. У него только был поврежден хвост, но то, что он не рассыпался, это тоже чудо. Не менее важное чудо, наверное, для нас всех очень важный урок преодоления страха, реакции, мужества. Это то, что в тот момент, когда пилоту удалось открыть кабину, то 16-го ряда встал водопроводчик израильский по имени Яниф, который один в тот момент побежал к этой двери и ворвался туда. Вместе с ним вошел еще один пассажир вслед за ним. То, что увидел Яниф, он рассказал в интервью премьер-министру, которое было показано по всем каналам израильского телевидения, да, собственно говоря, и в мире, в котором он говорит: я вошел, я увидел одного пилота, лежащего на полу окровавленного, и, собственно говоря, второй, бежавший за ним пассажир, снимал это на телефон, и потому кадры окровавленного этого пилота тоже оказались онлайн. И из-за тела лежащего уже без сознания пилота было даже трудно открыть эту дверь, поэтому пришлось ее продвигать силой. И потом, ворвавшись, Яниф увидел, что два сиденья пилотов пусты, а буквально на приборах сидит другой пилот, который пытается эти приборы разрушить. То есть он пытается обрушить самолет. Яниву удается схватить его. Он схватил его, сделал захват шеи. И каким-то образом он сумел его вытащить из кабины, и там уже ждали другие пассажиры, которые захватили этого пилота, а Яниф вернулся обратно в кабину. Я хочу подчеркнуть, если бы не другие пассажиры, которые помогли ему, Яниф не смог бы вернуться. И если бы он не вернулся, то самолет уже через минуту или несколько секунд обрушился бы и ударился об землю. Потому что с огромной скоростью продолжался двигаться вниз. И ни одного пилота не было у руля. Что делает Яниф каким-то образом? Он берет штурвал самолета и направляет его вверх, выравнивая самолет. Я слышал комментарий на израильском телевидении военного летчика, который говорит, что самолет, который находился в таком катастрофическом положении, буквально в штопоре, который падал, требуется искусство, которым обладают немногие опытные летчики, которые могут вывести самолет из такого падения, стабилизировать его. Как удалось это сделать Яниву, совершенно непонятно. Биби Нетаньяху спрашивает: ты умеешь водить самолет, как ты это сделал? Он говорит: нет. Этот же вопрос задавал Биби Нетаньяху президент США Дональд Трамп: как ему удалось это сделать? И ответ, конечно, который дал Яниф, он, может быть, смешной, но одновременно вот вам часть чуда. Он смотрел серию исследования авиакатастроф, очевидно, это телевизионная серия рассказов, и из этой серии он понял, как управлять самолетом. И вот, посмотрев телевизионную серию, он взял штурвал
и обычный

0: водопроводчик повернул штурвал таким образом, что самолет выпрыгался. И тогда произошло еще одно чудо. Оказывается, что в кабине сидел так называемый запасной экипаж. Он совсем не обязан был сидеть, потому что не он должен был обязательно вести самолет назад. Потому что, на самом деле, до Эмиратов лететь где-то 3 часа. Я преодолевал этот путь тоже на этом же самом рейсе, поэтому я понимаю, что это не такой уж далекий рейс, это не рейс 12 часов, 15 часов, 10 часов. Поэтому тот же самый экипаж через несколько часов мог бы повезти этот рейс обратно. Но, тем не менее, на этот раз экипаж был на месте, и он сумел этот самолет посадить. Потому что для того, чтобы посадить самолет, требуется искусство, которым, конечно же, я не обладал. Когда этот самолет приземлился, то его встречали в аэропорту. Мы знаем, что многие из пассажиров направились к Стене Плача. У Стены Плача в Иерусалиме читали псалом «Мизмор ле Давид». И тем не менее, я хочу до того, как мы будем радоваться чуду спасения, все же вместе с вами задуматься о том, какие уроки из этого чуда мы можем извлечь для себя. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы задумались вместе со мной, может быть, сделайте паузу и подумайте, какие уроки вы можете извлечь лично для себя. Думаю, что урок первый, который извлекаю я, это то, что, конечно же, пассажиры в тот момент, когда разворачивалась эта, возможно, не дай бог, трагедия, испытывали страх. Самолет буквально падал. Дети, которые выходили из самолетов аэропорту Бен-Гурион, с которым разговаривали сотрудники медицинской помощи, и один из них в интервью американскому каналу Fox News говорит, что ребенок сказал ему один, что он думал, что он на аттракционе. То есть изначально так, что происходит с самолетом? Аттракцион. Но через некоторое время люди начали кричать от страха. И, конечно, страх овладел всеми. Без исключения. Я уверен, что и Яниву тоже было страшно. Но мужество и храбрость – это не означает, что человек не испытывает страха. Это означает, что, несмотря на страх, человек решает действовать мужественно. И вот в тот самый момент, когда самолет качало, когда люди кричали, Яниф собрался, и он увидел, что дверь кабины пилотов открылась, и в эту секунду он бросился спасать свою семью. 170 пассажиров, которые были на борту, в основном израильтяне, и предотвратил, наверное, катастрофу, подобную 11 сентября. Смелость. Интересно, что после того, как ситуация была стабилизирована, то на этом самолете пассажиры начали петь песню. Это песня на слова Раби Нахмана. Звучат эти слова, которые Раби Нахман из Бреслава написал, и на них, так сказать, написана, безусловно, известная песня «Коле олам куло гешер цар моот». «Весь этот мир – это очень узкий мост». «Вгайкар ло лифахет клаль». И самое главное – не бояться вообще. Некоторые комментируют слово «лифахет» как не просто не бояться, не испытывать страха. Слово «лифахет» — это, на иврите, перенесение действия, в данном случае, на себя. Не страшить себя, не только не страшиться, но не страшить себя. У страха глаза велики. Если мы бежим от страха, то страх бежит за нами. если мы идем навстречу страху, если мы бежим навстречу страху, если мы даем страху бой, то страх убегает. И это то, что сделал Яниф. Это то, что сделал когда-то еврей, которого Тор описывает как Нахшон бен Минадав, который вошел в море, и море разверлось перед ним. И это пример, наверное, всем нам в наших личных ситуациях, когда мы боимся, может быть, или страшимся, или пугаем на самом деле сами себя того, чего не нужно страшиться, не хотим с кем-то разговаривать, не хотим предпринимать какие-то действия, парализованы страхом. Вспомните о Яниве, который встал и побежал в кабину пилотов и спас самолет от катастрофы. Наверное, это первый и самый главный урок преодоления страха действием. Не менее, на мой взгляд, важный урок – это то, что евреи в тот момент действовали вместе. Это был не просто Яниф, за ним побежали другие пассажиры. Один из них вбежал, он, собственно говоря, сделал снимки, он делал видео параллельно, я говорил, мы находимся в вот такой вот катастрофической ситуации, он описывал все, что происходит, передавал это онлайн. Но были другие пассажиры, например, Шота Мусаев, стоматолог. Почему Шота и почему Мусаев? Мусаев – это бухарская еврейская фамилия, Шота – это грузинская. У него и грузинское, и бухарское происхождение в Израиле. И вот этот израильтянин грузинско-бухарско-еврейского происхождения спасает истекающего кровью индийского пилота, оказывает ему первую помощь, безусловно, спасает его от смерти. Когда мы действуем вместе, то мы непобедимы. В отличие, например, от 11 сентября, когда на одном из самолетов, которые были захвачены террористами, тоже был израильский гражданин, который прошел школу десанта. Он был в отборных войсках Сайерет Маткаль, Даниэль Левин. Однако, поскольку он был один, который оказывал сопротивление, он был убит террористами. Но здесь пассажиры действовали вместе. Не случайно, что сразу же после того, как террористы Хамас развязали против нас войну 7 октября, то лозунгом этой войны по сегодняшний день являются слова, которые написаны светом, и им расписаны здания «Бейяхат не нацеях» – «Вместе победим». И то, что продемонстрировали пассажиры этого самолета, это не только то, что они мужественны, но они умеют действовать вместе как команда. Когда мы мужественны и когда мы действуем как команда, мы непобедимы. И третий урок, который мы можем извлечь из этой истории – я услышал от израильского журналиста Амита Сегера, который сказал, посмотрите, мы живем на Ближнем Востоке, где привыкли думать о том, что здесь есть еврейско-арабское противостояние, арабские страны против Израиля. Но видите, что индийский пилот арабской авиакомпании действовал мужественно вместе с израильскими пассажирами, которые противостояли террору. Если арабы и евреи вместе в рамках договоренностей Авраама будут строить будущее Ближнего Востока, то они вместе смогут победить терроризм. Я в этом смысле, друзья, хочу вспомнить, что праздник Суккот – это особый праздник, поскольку в это время в храме приносились удивительные жертвы и произносились потрясающие благословения. Мудрецы Талмуда говорят, что если бы только народы мира знали, что в эти дни праздника Суккот молятся евреи о мире народов мира, то, наверное, эти народы никогда бы Иерусалимского храма не разрушали. Однако они не знали. И они его разрушили. Сегодня в результате вот произошедшего, я думаю, что многие арабские страны и думаю, что многие люди мира вновь размышляют, кто же здесь агрессор на Ближнем Востоке, кто оккупант, кто террорист, где геноцид. И, возможно, тот факт, что израильтяне и эмираты, самолет эмиратов, пилот эмиратов действовали сообща, предотвратив катастрофу, является символом того, что когда мы вместе, то мы непобедимы. Не только когда народы, не только когда еврейский народ един, но когда еврейский народ с народами мира, которые отстаивают мир на земле, действует сообща, то тогда мы вместе в новом смысле, в новом качестве непобедимы. Друзья, и на самом деле, подводя итог нашему с вами сегодняшнему разговору, мне кажется, самым главным уроком является то благословение, которое я хотел бы дать пассажирам этого самолета, которые оказались в сопротивлении, пожелать выздоровления индийскому пилоту мужественному. И сказать, друзья, что праздник Суккот не просто отмечает идею о том, что Всевышний защищал нас тогда в Синайской пустыне, когда мы сходили из Египта, и продолжает хранить нас и чудесным образом помогать нашему народу существовать на протяжении всех тысячелетий изгнания. Чудо! Ам Исраэль Хай, еврейский народ жив. Но у чуда, у этого есть своя духовная причина. На Бога надейся, а сам не плашай. Ибо Тора рассказывает нам о том, что когда-то первый еврей Авраам сидел у города негодяев Содома. Это были жестокие, жадные люди. И Авраам не пошел с ними воевать. Он разбил там свой шатер, приглашал гостей. Он являлся символом гостеприимства, добра и своим светом рассеивал тьму. И вот однажды он увидел трех путников, которые стояли в пустыне. Он был на третий день после обрезания. Ему было больно. Это был очень жаркий день. Ему было трудно идти. Тем не менее, Тора описывает, что он, увидев путников, встал и не пошел, а побежал им навстречу. Он привел их к себе в шатер. Он накормил, напоил и посадил путников под тень дерева. Мудрецы говорят, за то, что Авраам дал им еду, Всевышний дал его потомкам чудо, манну небесную. За то, что он дал им питье, евреи чудесным образом в пустыне, тогда, исходя из Египта, находили источники воды. А за то, что он дал им тень, Всевышний наградил потомков Авраама тенью, которая защитила их от знойного солнца пустыни. Эта история учит нас тому, что Всевышний защищает тех, кто защищает других. И потому все те, кто защищали друг друга, защищали других, пусть они и их дети будут благословенны. А нам с вами будет урок, когда нам предоставляется возможность защитить других, не упускайте этой возможности, ибо небеса предоставляют нам возможность получить заслугу для наших детей и внуков на все поколения.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд – пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин – обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук – солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Не улыбка, без сомнения.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели, поделиться своими комментариями и наблюдениями о том, что происходит в Нью-Йорке и за его пределами. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул решила перед самыми выборами, которые будут 3 ноября, выступить, показать еще раз, по крайней мере, демократам, что она против администрации президента Дональда Трампа. И сделано это очень оригинальным образом. Она подписала помилование 4 преступникам, которые находятся в тюрьме, в том числе отправила на свободу одного нелегального иммигранта из Доминиканской Республики, который с 2015 года находится в тюрьме за то, что он напал на улице на женщину, избил ее, искалечил. В общем, его посадили в тюрьму, и вот он там находился с 2015 года. После окончания своего срока он должен был быть депортирован, чем и занималась администрация президента Трампа, конкретно Департамент национальной безопасности и миграционные службы. В общем, сразу после окончания отбытия срока его должны были депортировать обратно в Доминиканскую Республику, пусть бы он там уже сидел в тюрьме или совершал другие преступления. Но адвокаты этого преступника подавали кучу жалоб, кучу апелляций. И говорили, что вот он, да, конечно, это преступник, но должны быть дополнительные слушания перед тем, как его депортируют. То есть они не возражали, что он совершил преступление, так как он был осужден американским судом и по решению жюри присяжных заседателей. Они просто говорили, что перед тем, как его депортировать из Америки, должны быть дополнительные слушания и дать ему возможность какого-то оправдания. Но администрация Трампа считала, что никаких дополнительных слушаний не требуется. В стране нелегально совершил серьезное насильственное преступление. После отбытия срока должен быть немедленно депортирован из Америки. И что сделала губернатор Кэти Хокул? Она узнала про это дело. Узнала, что тут причастна администрация президента Дональда Трампа, которого она терпеть не может и считает, что нужно делать все возможное, чтобы с ним бороться, что это поможет ее избранию на следующий срок. И она помиловала вот этого мерзавца, негодяя, который, кроме того, что в стране находился нелегально, еще и совершил, подчеркиваю, нападение, за которое был на улице, за которое был осужден к тюремному сроку и отбывал этот тюремный срок в тюрьме. Она его выпустила на свободу вообще. И теперь его, во-первых, очень сложно будет найти, а во-вторых, прекращены любые судебные дела вокруг него, ведь официально губернатор штата Нью-Йорк имеет право подписывать вот такие помилования, по-английски pardon. Она подписала помилование. В данный момент этот, назовем его так, сволочь, да, находится на свободе, на улицах города Нью-Йорка, может снова на кого хочет нападать, убивать, резать, делать все, что угодно, и спокойно находиться в Америке, так как губернатор, вот такая добренькая Хокул, его помиловала. Более 80% американцев, причем включая демократов и независимых, поддерживают немедленную депортацию тех нелегальных иммигрантов, которые совершили насильственные преступления и были осуждены американскими судами. Подчеркиваю, более 80%, включая демократов Америки, считают, что если человек находится в Америке нелегально, совершил насильственное преступление и был осужден американским судом к тюремному заключению за это насильственное преступление, такого человека можно и нужно депортировать. И таких вот людей и депортировал не только администрация Трампа, но еще в период правления президента США Барака Обамы тоже депортировали, и очень активно. Получается, что губернатор Кэти Хокул решила поставить под угрозу безопасность жителей города и штата Нью-Йорк только в угоду политическим соображениям. Ведь она это сделала только потому, чтобы насолить администрации Трампа и сказать: вы не можете тут трогать наших нью-йоркцев, никого не можете депортировать без моего согласия, я все решаю. И вот она подписала ему помилование. Но то, что он сейчас находится на улицах, подчеркиваю, города Нью-Йорка и может сделать все, что угодно в наших общинах, напасть снова, он отбывал срок за серьезное насильственное преступление. Это ее как бы не волнует, да? Вот можно ли такого губернатора оставить на следующий срок? Я поэтому еще раз вас призываю 3 ноября на всеобщих губернаторских выборах обязательно сказать нет губернатору Кэти Хокул и избрать губернатором республиканца Брюса Блейкмана, у которого прямо принципиально противоположная позиция по данному вопросу. Он осудил губернатора за то, что она это сделала, и сказал, что если бы он был бы губернатором, он бы не только не отправил бы на свободу этого нелегального иммигранта из Доминиканской Республики, который сидит в тюрьме за нападение на ни в чем не повинного человека,
Ну и передал бы все его дело ICE, миграционной службе Америки, для последующей немедленной депортации обратно в Доминиканскую Республику. Вот два совершенно различных подхода. И понятно, что я поддерживаю подход Брюса Блейкмана. Я хочу, чтобы именно он стал губернатором нашего штата с 1 января следующего года. Если говорить вообще об общественной безопасности, а то, о чем сейчас рассказываю, это как раз касается безопасности, то я еще раз хочу сказать, что работаю старшим советником сенатора штата Стивена Чена, на мой взгляд, американского героя, который служил 6 лет морским пехотинцем, 27 лет в нью-йоркской полиции, и который я вижу, когда он появляется где-то рядом с полицейскими участками, или просто его видят полицейские, пожарные, медики скорой помощи, так называемые first responders, они всегда ему очень благодарны, жмут руку и всегда считают его своим. Он недавно принимал участие в мемориальных событиях, событиях, да, 11 сентября, в том числе в Манхэттене, в Нижнем Манхэттене, где он в 2001 году был, как раз тогда он проходил службу полицейским в Нижнем Манхэттене, как раз когда были теракты, страшные теракты 11 сентября 2001 года. И поэтому его каждый год тоже приглашают на встречи с полицейскими, пожарными. И вот он был на одной из таких встреч, туда приехала целая пожарная бригада из Чикаго выразить солидарность с нью-йоркскими пожарными и принять участие как раз вот в такой траурной церемонии памяти жертв тех, в данном случае, пожарных и полицейских, которые погибли 11 сентября, помогая другим людям, спасая других людей как раз во время вот этих ужасных кровавых терактов 11 сентября. Вот на этой фотографии сенатор Стивен Чен с группой пожарных из Чикаго, которые приехали, я уже сказал, выразить солидарность со своими коллегами из Нью-Йорка. И еще одна история, связанная именно с сенатором Стивеном Ченом. Кроме того, что он был полицейским, кроме того, что он служил морским пехотинцем, и кроме того, что он замечательный, прекрасный сенатор штата Нью-Йорк, который очень много делает для своего округа, для Бенсонхерста, Грейвсенда, Бест-Бич, части Бэй-Риджа, части Боро-Парка и Сансет-Парк, это его избирательный округ, он еще и прекрасный человек, у него замечательная семья, чудные двое девочек, прекрасная жена Тиффани, еще у него был дома, и сделал вот эту фотографию, сейчас ее увидите на своих экранах, он еще очень любит животных, он любит в данном случае, вот у него дома собачка чудесная и попугайчик, вот вы видите на своих экранах, они, между прочим, прекрасно уживаются, друг друга любят, и было очень умилительно смотреть на взаимоотношения вот этого попугайчика и эту собачку в доме у сенатора Стивена Чена. Но не только дома их любит, он очень трогательно и бережно относится ко всем домашним животным, и не только домашним животным. Когда он приходит на какие-то события, где есть собаки, там, кошки, другие домашние животные, и они чувствуют своего. Вот видите, на этой фотографии собака так обрадовала, что пришел Стивен Чен, выражает свой восторг. И везде, где видят его вот владельцы собак, и они как бы чувствуют собаки, что называется, своего человека, чувствуют друга, чувствуют человека, который очень трогательно и бережно относится к животным. У нас есть еще одна фотография сенатора Стивена Чена с собакой, потому что, еще раз говорю, он приходит на любое событие, если он видит кого, не только потому, что он сам имеет собаку дома, но и потому, что он, еще раз говорю, очень нежно и трогательно относится ко всем домашним животным, вообще к животным. И вот история, которую хочу вам рассказать, она довольно-таки печальная, трагическая. Недавно сенатор штата Стивен Чен связался с 62-м полицейским участком из городской администрации по оказанию помощи животным, о том, что стало известно, потому что ему стало известно о том, что в районах Бенсонхерст и Грейвсенд один моральный урод с помощью крысиного яда отравил 18 кошек. Вот вы видите на своих экранах, полиция уже обклеила, выставила везде объявление о том, что $2000 награда. Стивен Чен добавил еще $500 своих, получилось 2500 награда за любую информацию, которая приведет к поимке этого преступника, который, повторяю, отравил, умышленно отравил крысиным ядом 18 кошек в районе Бенсонхерста и Грейвсенда. Это тоже преступление, тоже ненавистник, в данном случае к животным уже. И будем надеяться, что полиция найдет. Я недавно был на заседании 62-го полицейского участка общинного совета. И вот видите кошку на своих экранах, которая ничего не предполагает, спокойно греется на солнышке. Но вот нашелся моральный урод, или, может быть, это было несколько человек, которые ездили по Бенсонхерсту и
пытались отравить как можно больше кошек, крысиным ядом рассыпали даже. Какой ужас, да? И вот я недавно был на заседании районного общинного совета 62-го полицейского участка. Мы там награждали, называется Cops of the Month, лучших полицейских месяцев. Вот на этой фотографии они с наградами стоят. Я им выразил признательность, но в данном случае не за то, что они нашли этого преступника, а за то, что они задержали несколько опасных преступников, которые грабили ни в чем не повинных пенсионеров в данном случае. Ездили по Бенсонхерсту на машине, останавливались и грабили ни в чем не повинных пенсионеров. Вот в данном случае этим пяти полицейским удалось обнаружить, это в основном детективы, как мы говорим, следователи, им удалось найти эту группу и арестовать. И теперь эти преступники сидят в тюрьме. Я выразил им благодарность от имени сенатора Стивена Чена. И вот на этом заседании капитан участка рассказывал о том, как ищут, пытаются найти вот этого преступника или преступников, которые отравили кошек в Бенсонхерсте и Грейвсенде. Подчеркиваю, это преступление, это называется абьюз, называется cruelty, жестокость к животным. И это тоже преступление, за это могут не только штраф дать, но и посадить. Будем надеяться, что в ближайшее время найдут этих негодяев. И вот сенатор Стивен Чен делает все возможное, в своих социальных сетях об этом написал. И ВКонтакте с полицией делают все возможное, чтобы быстрее нашли этих преступников, которые травят кошек в Бенсонхерсте. Еще одно событие, в котором я принимал участие, хочу о нем отдельно рассказать. Мы с вами знаем, уже начался новый еврейский Новый год начался. И вот было в начале празднования наступления Рош ха-Шана. Совет еврейских организаций Большого Кони-Айленда, по-английски JCC of Greater Kony-Island во главе с раввином Моше Винером и Jewish Community Relations Council, это совет по делам еврейской общины Нью-Йорка. Сегодня его возглавляет хорошо вам известный Марк Трейгер, бывший депутат городского совета Нью-Йорка. И вот как раз на этой фотографии Марк Трейгер выступает. Пригласили людей, переживших Холокост. Ну, не всех. Всех пригласить не удалось. Пригласили где-то около 40 человек. Русскоязычных и не только. Пригласили некоторых политиков. Мне там довелось быть от имени сенатора штата Стивена Чена. И вот на этом событии Марк Трейгер и раввин Моше Винер приветствовали собравшихся людей, переживших Холокост. Это был праздник, это было начало еврейского Нового года, поэтому очень красиво говорил Марк Трейгер о том, как важно бороться сейчас с антисемитизмом, о том, как важно выслушивать истории переживших Холокост. Он выразил благодарность людям, пережившим Холокост, за то, что они делятся с не только со своими семьями, но и с другими людьми, своими воспоминаниями. Это очень важно, потому что, к сожалению, в наше время полно ревизионистов истории, которые говорят, что этого не было, что это все не так, и хватит про это говорить и так далее. Я также поблагодарил раввина Моше Винера, моего давнего друга, руководителя, исполнительного директора Совета еврейских организаций Большого Кони-Айленда, вот на этой фотографии я с раввином Моше Винером, а то, что он очень много делает для оказания помощи не только пережившим Холокост, но и очень многим другим людям, и не только на Кони-Айленде, но и на Брайтон-Бич, в Южном Бруклине, и вообще по всему городу. Эта организация очень известная, существует много лет и делает очень важную и нужную работу. Благотворительная организация. Когда я был депутатом городского совета Нью-Йорка, я старался помогать этой организации денежными грантами, потому что она очень много полезного делает. И не только для евреев, хотя называется Совет еврейских организаций Большого Кони-Айленда. И это событие было очень приятное, трогательное. Разумеется, это было начало еврейского Нового года, Рош ха-Шана, поэтому там было и мед, разумеется, с фруктами, там было и хала, там было очень вкусное угощение. И гости были все, участники этого события, все были очень-очень довольны. Вот вы видите мед, гранату на своих экранах, я там халу еще сфотографировал. В общем, это было такое теплое, трогательное событие. Огромное спасибо Марку Трейгеру, Совету еврейских организаций, Совету по делам еврейской общины Нью-Йорка и Совету и раввину Моше Винеру за организацию такого важного и нужного события. Там выступили несколько людей, переживших Холокост, говорили о том, что они пережили, благодарили Америку. И там я познакомился с одной чудесной женщиной, она не русскоязычная, она пережила тоже Холокост, и она мне сказала, что она недавно была в Белом доме и встречалась с президентом Трампом. Вот на этой фотографии я с этой женщиной чудесно сфотографировался. И она рассказала ему о том, что она пережила, поблагодарила его за поддержку еврейского народа, за поддержку государства,
государство Израиль. И вот она тоже приняла участие в этом праздничном событии. И так как это было начало Рош ха-Шана, разумеется, там тоже трубили в шофар. Было тоже все это вот как и нужно по еврейским традициям. Очень здорово. Музыка играла. В общем, все собравшиеся были очень довольны и благодарны его организаторам. Я тоже выражаю признательность, что меня пригласили на такое событие. И, конечно, я подошел ко всем, кто пережил Холокост, выразил им благодарность. И скажу, что это очень важно, чтобы они не молчали, чтобы они рассказывали. Потому что в наше время, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке, в Америке, в Европе, по всему миру, очень важно знать, что было в годы Холокоста, и беседовать с людьми, которые пережили эти ужасы, и говорить еще и о героизме еврейского народа, о том, как много у нас есть кем и чем гордиться, да? И Израиль, вы знаете, во всех войнах побеждал. И поэтому существует сегодня государство Израиль. И слава Богу, мы всегда говорим, в следующем году в Иерусалиме. Я был в этом чудесном городе много раз. И, конечно, это святой город. И мы желаем мира земле Израиля. И, конечно, мира всему еврейскому народу, всей Америке, всем, кто нас сейчас смотрит и слушает. И наша передача выходит в канун очень другого большого замечательного еврейского праздника Суккот. И вот хочу поздравить в преддверии Суккота, тоже прекрасного праздника Суккот. Когда я из Белоруссии, я не скажу, что я очень много знал о еврейских традициях или еврейских праздниках. И больше гораздо, конечно, узнал здесь, уже в Америке, познакомился. Меня неоднократно приглашали вот в эти, как мы говорим, шалаш, да, или палатки, которые оборудуют евреи возле своих домов или возле синагог, и угощали. И так я узнал про традицию праздника Суккот. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником Суккот. Желаю, чтобы все было только мирно, все было замечательно, вкусно и приятно, в том числе и в нашем шалаше Суккота, да? Ну и закончить нашу передачу хотел бы только самыми теплыми пожеланиями. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. Всего вам самого-самого доброго.

0: Курина такая ж пьянь, ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.

0: Один, что, не пойдешь? Ну, я один, подвинь, сизин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет!

Наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня в Нью-Йорке вступает в силу новое правило защиты потребителей. Если человек оформил платную подписку через интернет, компания должна предоставить ему столь же простой способ отказаться от нее. Кроме того, продавцов обязали заранее показывать полную стоимость товара или услуги вместе с обязательными сборами. За нарушение предусмотрен штраф $525 за каждый случай. Помимо новых требований к платным подпискам и скрытым сборам, вступают в действие новые правила, затрагивающие жилье и защиту потребителей. Жителям советуют особенно внимательно следить за договорами, которые автоматически продлеваются. Федеральное бюро расследований предупреждает жителей Нью-Джерси о новой разновидности старой схемы обмана. Злоумышленники звонят с номеров, которые выглядят как настоящие номера госучреждений, и даже используют имена реальных федеральных сотрудников. Получатели таких звонков просят не сообщать личные банковские данные. В Нью-Йорке подорожает городской паром. Стоимость разовой поездки предлагают увеличить с $4.50 до $5. Льготный билет при этом подорожает всего на 5 центов, до $1.50. Право на льготные поездки хотят распространить и на учащихся средних школ. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 95%, 74 по Фаренгейту, 24 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор.
5: Добрый день, Олег.
4: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
5: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
4: В каких случаях операция незаменима?
5: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
4: Можете перечислить основные ортопедические операции?
5: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
4: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
5: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
4: Где вы проводите операции?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально-инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
4: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
5: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
4: Как долго длится период восстановления после операции?
5: После минимально-инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
4: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
5: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
4: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
5: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
4: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
1: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов – порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинн. К сожалению, сегодня у меня хороших новостей для вас нет. Сегодня будем говорить то, что есть.

я не знаю их имена, иначе я бы их озвучил. Капитана зовут Смит Матчар. И израильтяне, которые ворвались в кабину и, как говорится, уложили с переломами на пол второго пилота, который на него напал, и это оманский был пилот из Омана, Яниф Хаюв, Хаюн, Асаф Раджуан, Цвика Мейнс и доктор Шата Мусаев. Я так понимаю, он дантист. Он смог стабилизовать тяжело раненого капитана, иначе он истек бы кровью, и он сейчас в госпитале выздоравливает и так далее. Вот эти пять человек, плюс вот эти два пилота, русские и украинец, к сожалению, повторяю, не знаю их имена, иначе назвал бы. Вот это те люди, которые являются героями в этом антитеррористическом акте. А это чистейший терроризм. И наша, вот знаете, нету... Просто нет никаких нематерных слов, чтобы сказать по поводу мидии, западной мидии. Если бы это было Аль-Арабия, какая-нибудь Аль-Джазира, еще там какая-нибудь там, не знаю, газета «Правда». Знаете, я бы не возмущался, клянусь, я не возмущаюсь. Я возмущаюсь, потому что я это читаю на BBC. Когда-то BBC это было свет в окошке для нас всех. Мы слушали, сидели приклеенные к приемникам, чтобы прослушать BBC вечер. Когда шли вот эти позывные. Вот эта вот ария, это средневековая, понимаете, приезд датского принца, которая играла, как будто, понимаете, в Англии что-то происходит. Мы все начинали слушать эту программу. А сейчас хочется плеваться от BBC. И я очень надеюсь, что CNN сейчас разгромят и уволят 9/10 тех, кто там работал. Вот сейчас, когда сын Эллисона берет под контроль CNN, я уверен, что они сделают что-то нормальное, потому что это стало помойкой. Это говорю я, который раньше тоже был приклеен CNN. Много-много лет, десятки даже лет. Знаете, это невозможно, понимаете, даже смотреть. Вот тут уже шутят по этому поводу наши. Мировая прогрессивная общественность уже обращает внимание на абсолютную непропорциональность и российскую окраску действий израильских граждан, применивших разнузданное насилие, связанное с лишением свободы в отношении цветного сотрудника авиакомпании, не причинивших к этому моменту им ровно никакого вреда, только потому что сочли его опасным для себя. Ну да, самолет начал падать, он его ввел то ли в здание, то ли в землю, но он ничего опасного себе не представлял. CNN, BBC, вот это пишет Наталья Резник, особенно Guardian, теряются в догадках, какой целью пилот из Омана нанес ножевые ранения другому пилоту, направил самолет с израильтянами, летящий в Израиль, в землю. Нетаньяху, мол, сказал, что это попытка теракта, пишут они. Но Нетаньяху, у них веры немного, поэтому других еще пока нет. Хамас молчит. Они не понимают. Ребят, понимаете, мы живем в какой-то век разнузданного идиотизма. Или даже не... Они прекрасно все понимают. То есть, и это не связано даже с израильтянами, это связано с антизападной позицией целого ряда средств массовой информации. То ли им кто-то платит, то ли они потеряли всяческое стыд, совесть, мозги. Не имеют яиц вообще ничего, nothing. Как можно простейшие вещи характеризовать таким образом? Вот скажите, когда погибнет вся редакция, не дай бог, я им не желаю, Гардиан, вот в каком-то теракте, что скажешь? Ну, слушайте, но пилот был пьяный просто. Ну, да. Ну, бывает. Чё вы тут возмущаетесь? Ну, погибли, погибнув к нами. Терроризм почему-то стал нормальным явлением. Почему-то какие-то укурки на улице считают, что изнасилование – это вариант борьбы легитимный с кем-то. Когда такое подобное было? Во что Запад превращается у нас на глазах? Еще раз повторяю мою вчерашнюю мысль, что если, господа, вы можете, я к вам присоединюсь, вы хотите критиковать Трампа по делу, давайте критиковать его по делу. Но единственное, что на сегодняшний день стало нормальным, это то, что ненормальные вещи стали называть ненормальными при Трампе. Потому что раньше нам говорили, что нет, все хорошо, все замечательно. Вот хотя бы за это одна его главная заслуга. Второй пилот наносит ножевое ранение командиру экипажа, пытается разбить самолет со 150 пассажиров, и CNN, New York Times называют это инцидентом или стычкой. Shame on you!
Очень опасно.

0: когда СМИ из кожи вон лезут, лишь бы не произносить слово «терроризм». Они даже утаивают факты, словно пытаясь оградить от них свою аудиторию. А факты таковы. Второй пилот из Омана попытался убить индийского командира экипажа, работающего на авиакомпании, базирующей в Дубае. Во время рейса в Израиль один попытался обрушить самолет. Индийский пилот проявил героизм и удалось открыть двери кабины, после чего на помощь пришли другие герои, пассажиры-израильтяне, сумевшие перехватить управление, благополучно посадить самолет в Саудовской Аравии. При этом саудовские власти оказали гуманную помощь экипажу, пассажирам, несмотря на отсутствие дипотношений между Саудовской Аравией и Израилем. Кудос Саудовской Аравии. Большое спасибо им. Я видел, к чему приводит сокрытие фактов. В Германии, например, и политики, и СМИ старательно избегают сообщения о терактах, совершении исламистскими фундаменталистами. В результате граждане утратят к ним доверие. И именно поэтому сейчас правые в Германии идут к власти. И что, надо им аплодировать, получается? Ну да, понимаете, сейчас украинская аудитория мне скажет, что, понимаете, что они будут за Путина и так далее. Но Путин у нас теперь, понимаете, это... Мы по-другому жить не можем, мы только даже все время думать о Путине. Все остальное значения не имеет. А то, что, понимаете, страна Германии или Франции... Франция сегодня вся в огне, вы знаете об этом? Наверное, нет. Ну, потому что наши дорогие, любимые средства массовой информации ничего не сообщают. Горят школы, горят церкви. Ломают, уничтожают все, что видят какие-то представители каких-то нацменьшинств, приехавшие во Францию. Мари Ле Пен уже сказала, что они уже знают, что это фактически вот как французская антифа финансирует и возглавляет эти действия. Но я видел, как мэр города Сен-Дени, это тот самый город, где когда-то коронили французских королей, там усыпальница всех французских монархов. Святое место для Франции фактически. И вот там, вот понимаете, сейчас 90% населения какие-то иммигранты из Африки, и они поджигают местную школу вместе во главе с мэром. Мэр сам, вот, не надо ничего, чтобы вам рассказывали СМИ, посмотрите видео. Мэр сам, понимаете, пляшет с этими дикарями, такими же, как он, и поджигают школу. Это что ж в школе такого сделали, извините, что нужно ее поджечь? И, кстати, это не единственная школа. Целый ряд столкновений с полицией. Почему? Ну, то есть, можно, наверное, сказать, что, ну, то есть, я понимаю, что это не связано с евреями, ничего. Евреи просто, если так обвинят, то есть, это когда будет, как говорится, по дороге. Ну да, у них ухудшается качество жизни. А что вы хотели? Они пребывают в ЕС в колхозе, который действительно превратился в организацию, которая становится, делает хуже. Они должны выйти из ЕС, как и Германия должна выйти из ЕС. У них было когда-то ЕЭС, то есть Европейское экономическое сообщество. Не говорили о евроинтеграции, а говорили о экономических вопросах. Как сделать их лучше? А когда они ушли к политической интеграции, все превратилось все это в колхоз, где одна часть работает, другая отдыхает. Поэтому это и не работает. Социализм не работает. Нигде, никогда, ни в чем. Дуглас Мюррей, вот низкий ему поклон. Он про Ирландию свою говорит много, он ирландец. И вообще, ну вот он пишет, события, развернувшиеся в небе над Саудовской Аравией в среду утром, служат метафорой 3 лет войны. Израильтяне увидели экзистенциальную угрозу, взяли ситуацию в свои руки и сами определили дальнейший курс действий. Остальному Западу предстоит решить, последует ли он израильскому примеру или позволит террору и захвату всего общества диктовать свое будущее. Вот. Почему ненавидит Израиль, почему ненавидит так евреев? Потому что евреи не соглашаются быть вот этими овцами на заклане, баранами, вы понимаете? По мере возможности мы уже шли, как бараны в газовые камеры. Шли. Люди были напуганы, за них никто не вступался. Не было вот этого, понимаете, сопротивления. А сопротивление должно быть. Сопротивление должно быть. И вот тогда тебя начинают уважать. В этом мире никто не уважает ни договоры, ни писульки из Вены, или грамоты из Женевы. Это то, что опять-таки в Киеве почему-то понимать не хотят. Они никак не могут понять очевидное. Уважают только силу. Почему уважают, боятся Израиль? Уважают только силу. Потому что Израиль может дать, за себя может постоять. Маленький, несчастный, 10 миллионов населения, из которых 2 миллиона арабов. С малюсенькой территорией, меньше штата Нью-Джерси. И эта страна может за себя постоять. Идеальная ли страна? Боже упаси, конечно, нет. Она не идеальна ни для кого, ни для евреев, ни для арабов, вообще ни для кого. Это обычная страна, со своими минусами и так далее. Вон там идут выборы, сейчас непонятно, кто там выиграет, и непонятно, кто из них лучше. Потому что действительно, понимаете, одни говорят, что да, Нетаньяху им надоел 30 лет у власти, уже, как бы, понимаете, уже примелькался. С другой стороны, а является ли это основанием для его замены? Наверное, нет. Ну, я не, понимаете, я могу критиковать то, что там происходит, но встревать в это, понимаете, как бы смысла нет. Почему? Потому что в Израиле слишком много своих вот подводных камней. И как они решат, так пусть и будет. Но, понимаете, и Нетаньяху не идеален, и те, кто идут ему на замену, не идеальны. Ну, но тем не менее, израильтяне обладают тем, чем мы на Западе, видимо, перестали обладать — яйцами. Это что мы стали, мы даем себя поработить, мы даем себя фактически сделать из нас баранов на убой, понимаете, как вот, понимаете, на праздник, вот этот бай, вот этот исламский, когда режут баранов. Вот мы в этих баранов превратились. И все это делается, прежде всего, вот этими сумасшедшими исламскими радикалами, которые исходят из ислама. Почему? Потому что, опять-таки, ну, мы возвращаемся к той теме, которую я говорю. И вот надо отдать, опять-таки, должное Трампу, несмотря на всю критику, которую мы можем говорить очередной раз по поводу него, что за 2 года его управления из 27, по-моему, или что-то такое, или 28 стран, которые являются мусульманскими, эмиграция снижена на 96%. Вот это достижение. Это достижение. Я считаю, что вообще, в принципе, по-нормальному, должен быть, еще раз повторяю, не столько запрет на эмиграцию, сколько тест на эмиграцию. Тогда мы, возможно, из той же Турции, там полно образованных людей, или тот же Иран, там тоже полно очень умных людей. Страны Центральной Азии, Азербайджан и так далее. Там Египет, там есть своя, понимаете, прослойка интеллигенции. Мы можем оттуда получить и лояльных, и правильных, и умных людей. Но для этого нужно их тестировать. Не просто пускать квотами, а тестировать. А у нас получается так, что именно по квотам приходит всякая шваль, пока никому не нужная, безграмотная, отсталая, реакционная, религиозная, радикализированная. А умные люди, которые в тех же странах находятся, до нас не доезжают. Вот это вот идиотизм, который происходит в нашей стране у нас на глазах, и мы ничего не делаем на эту тему. Понимаете, ну хотя бы Трамп что-то начал делать, хотя бы чуть-чуть. Ну окей, файн. Слава Богу за это. Вот сейчас разгорается скандал вот с этим госпиталем в Рочестере, я вчера рассказал. Почему-то с 23-го года, опять-таки, при сонном Джо. Знаете, его действительно называют сонный Джо. Несчастный старик Байден, понимаете, с, видимо, с деменцией, возможно, с раком мозга. Пожилой несчастный дядька, которого демократы выставили, потому что смертельно боялись, что придут к власти левые ненормальные молодые. Поэтому старики как можно, чем можно, пытаются вот, схватиться за эту власть. Типа Шумера и так далее. Я ему не завидую, Шумеру. Потому что Шумера заменят на какую-то радикальную Окасио-Кортес. Партия ушла от них. Когда-то Шумер был абсолютно нормальный, когда Нэнси Пелоси, которую можно сейчас плеваться и ненавидеть, произносила абсолютно правильные речи по поводу нелегалов или по поводу того, кому должны давать медицинскую помощь в Америке. Послушайте ее речи 94-95 годов. Я вообще глазам своим не верю, когда это слушаю. Ей-богу, это не те демократы. От них они, но их подчинила, вот эта партия подчинила здравый смысл. Партия стала леветь, в нее появились всякие вот эти укурки слева, Берни Сандерс и вся вот эта компания ненормальных коммунистов или прокоммунистов. И они начали тянуть всех остальных на себя, потому что они перетягивают, они молодые, они активны. А эти старики, они на выходе. Им за 80 лет многим. Что вы хотите от них? Чтобы они были такими же активными, как эти молодые, которые скакать готовы на баррикадах. И вот у нас, пожалуйста, 23-го года 19 штатов приняли законы, позволяющие врачам получившим образование за рубежом, получить полную лицензию на практику в США без прохождения аккредитованной американской программы подготовки. Им даже не обязательно было учиться в американском медицинском вузе. Власти штатов идут на всевозможные уступки, чтобы привлечь врачей, окончившие учебные заведения, которые, по сути, являются фабриками по штамповке фальшивых дипломов. Это что мягко сказано. В Техасе в рамках закона «Доктор Акт» даже ввели категорию временной лицензии для иностранных врачей. Этот механизм привлечения кадров стремительно набирает оборот. И вот у нас врачей, сейчас уже Трамп собирается эту историю, там скрылось, из 82 врачей наняли двух только из Америки, всех остальных из Индии, Пакистана, Бангладеша, Египта и так далее. Причем там наняли из таких стран, из таких заведений, где известно, что там фальсифицируют дипломы, что там подгоняют оценки, там дают взятки. Ребят, вы сошли с ума абсолютно полностью, целиком и вместе сразу? Что происходит вообще? Я уж не говорю про то, что нужно американцам помогать, а не представителям Египта. Что происходит с нами? У меня нет никаких слов нормальных этого объяснить. Если, я понимаю, не хватает медсестер. Вот это действительно есть определенный дефицит в Америке, не хватает медсестер. Поэтому их завозят в Филиппин. Они сдают тут какой-то тест дополнительный и так далее. Но это не врач. Раз. И во-вторых, на Филиппинах, в Маниле в частности, там проамериканский вуз, потому что когда-то Филиппины были американской колонией, и вот это вот учебное заведение там имеет американский стандарт, что называется. Но их все равно тестируют и завозят дальше. Но опять-таки, это медсестры. А мы говорим про врачей. И вот сейчас вот, например, понимаете, это в Рочестере обнаружилось. Так далее. Такая же ситуация сейчас выяснилась вот в Сан-Франциско. Тоже, понимаете, вот полностью всех врачей, которых понанимали, наняли всех, кого угодно, кроме американцев. А в это же время губернатор штата Орегон, вот эта сумасшедшая баба, которая там, подписывает билл, который полностью снимает чтение, правописание и математический requirement для студентов high school для того, чтобы поступать в университеты, особенно для студентов цветных. Окей, перерыв.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Второй федеральный судья заблокировал введение сборов $100,000 за новые рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных специалистов. Суд указал, что при введении сбора не была соблюдена необходимая процедура. Аналогичное решение ранее уже принял федеральный суд в Бостоне. По оценкам аналитиков, совокупная прибыль крупнейших компаний из списка 500 в этом году может увеличиться примерно на 35%. Это самый высокий темп с 2021 года. Однако на следующий год ожидается заметное замедление роста, поэтому участники рынка все внимательнее следят за расходами компаний и стоимостью кредитов. Полиция расследует обнаружение новых человеческих останков неподалеку от аэропорта Ла-Гвардия. Это продолжение расследования после предыдущих находок в том же районе. Следователям предстоит установить личность погибшего и выяснить, связаны ли обнаруженные останки между собой.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
5: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
17: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
18: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
19: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
18: 718-303-90-90.
20: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.
1: Davidson Radio. Радио.
21: Американское радио на русском языке.
1: Davidson Radio.
21: Davidson Radio.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот повторяю, вот эта новость пришла из Орегона. Там вот эта губернаторша, по-моему, она... Вот, судя по виду, она лесбиянка. То есть, я так понимаю, что, видимо, из этих соображений, из идеологических или еще из каких-то... Вот она подписала биль, которая снимает чтение, снимает правописание и снимает математические требования к студентам high schools при выходе из школы для поступления в колледж, вот SAT фактически, чтобы помочь цветным студентам. А потом приходит следующее сообщение, что вот у нас берем госпиталь, сейчас я вам скажу, это госпиталь в Сан-Франциско, да, это госпиталь в Сан-Франциско, Northeast Medical Service, Internal Medicine Residence Program, Northeast, это, да, в Сан-Франциско, и вот. 5 человек наняты на работу, 4, четверо получили образование в Китае, 1 на Филиппинах. Почему? И ни одного не принято из американских медицинских школ. Здесь что, у нас студентов нет? Или вы больше не учатся? Люди на врачей, на медсестер учатся. Просто отдают предпочтение за взятки, конечно же. Это взятки, это антиамериканская деятельность. Это попытка пристыдить самих себя за то, что мы белые, за то, что мы живем в Америке, за то, что мы на Западе. Понимаете, это превратилось в эпидемию, господа. В эпидемию идиотизма, вот этого полезного идиотизма. Это превратилось в эпидемию, что мы сами себя виним за то, что какое-то было какое-то рабство, к которому мы никакого отношения не имеем. За то, что мы вообще родились белыми, а еще их и евреями, так это вообще кошмар какой-то. Вот это каждый день нам кидают в лицо. Каждый день. И потом мы спрашиваем, что мы можем делать по этому поводу. Вот, получается, вот из-за этого выбирают Трампа. У Трампа, к сожалению, плохо идут дела. Сегодня я вам скажу так, это честно, и я не хочу, чтобы у вас были какие-то, чтобы вы сами себя обманывали с вашими expectations. Значит, те опросы, что я вижу. Эти опросы, конечно же, могут измениться, мы это все можем знать, но смотрите, в Мичигане. Вот этот сумасшедший Аль-Саид идет 47,9 против вполне нормального человека Роджерса, 44,5. Это опросы не один опрос, а это так называемый агрегат, то есть среднеарифметическое. В Айове. Хинсон против Тарека. Тарек, это демократ, идет 45,1, идет 44,8. Там вообще не должно быть даже вопроса демократа в Айове. Тем не менее, оно есть. В Огайо, республиканский штат. Демократ Браун, ну, он там давно уже идет против Хестеда, он идет 47,3 против 43,6. Браун, Шерод Браун выиграет в Айове, я в этом уверен абсолютно. Самое интересное в Техасе. Таларика, это демократ, идет против Пакстона, 47,4 на 44,7. Ну, извините, республиканцы сами себе сделали харакири. Пакстон это человек с таким гадостным багажом, даже если он вам очень нравится, он все равно с багажом. Что его не. И это специально, если вы хотите, чтобы он проиграл, тогда вы заметите, Трамп сам себе отморозил уши тем, что он подставил Кордина, сенатора, который там был, республиканец. Может быть, не ярый задница-целователь Трампа, не ярый мага. Но он был республиканец со стажем, он бы выиграл эти выигры там. Но они ему устроили праймериз, где победил, конечно же, ставленник Трампа Пакстон. А Пакстон на общих выборах не котируется. Понимаете? Это та же история, как была со Сливой в Нью-Йорке. Вот у нас эти Коллинз против Джексона в Мэйне. 47,3 у Коллинз, 47,5 у Джексона. То есть... Он, Аляска, красный штат, 48,0 у Салливана и Пелтола, это демократ, 50,3. Ребятки, если они потеряют место в Мэйне, в Аляске, ну а Гайо, ладно, там и так был демократ, в Техасе, в Айове, ребятки, Сенат станет синим. Не сильно синим, но сильно, ну так далее. Ну, в общем, общий подсчет примерно сегодня. Значит, это вот сколько демократы могут отбить примерно. Еще раз повторяю, это может измениться. Ну, в общем, вот консенсус сегодня, на сегодняшний день, вот в то, как оно идет, на сегодня, еще раз повторяю. Мы не знаем, что будет завтра и так далее. То есть... Подсчет такой, что демократы получат вот в новой палате, что... подожди, где у меня оно? Где оно у меня? Только что было... А, вот. Что демократическое большинство в нижней палате будет 225. Возможно, при хороших стечении обстоятельств 232. То есть, если мы берем... У нас 430 мест в нижней палате. И отнимаем 225. Значит, у нас получается, республиканцы будут 205 человек иметь. 205 плюс, против 225. Не бог весть, какая жуткая цифра, но тем не менее, это большинство больше, чем республиканцы имеют сейчас над демократами. У них сейчас всего 2 человека над демократами. Всего. а у этих будет 20 человек. Или, если мы берем худшую цифру, 430 минус 232, тогда у республиканцев будет 198 человек, а у республиканцев 200, вернее, у республиканцев будет 198, у демократов 232. То есть на 34 человека больше. Это уже более серьезно. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. А вот в Сенате 2-3 места повисло. Частично это заслуга, в кавычках, заслуга Трампа. Понимаете, Трамп, с одной стороны, делает абсолютно правильные вещи. Вот я это уже сегодня уже говорил. И если бы, как говорится, разговор шел о том, что надо голосовать за Трампа или за Харрис, или за Ньюсома, я бы, конечно, голосовал за Трампа. Но не понимать, что Трамп наболтал сам себе полно всяких идиотских каких-то глупостей, это же тоже правда. Понимаете, из того момента, что он любит каких-то больше республиканцев, чем других, он пытается сменить себе в ущерб. Окей, если бы они приняли бы какое-то бы правило, что, допустим, там 75 лет все уходят на пенсию, или только там 2 срока для сенаторов, там 4 срока для конгрессменов, допустим, и это подчинились бы все, тогда бы была бы очистка Сената и Конгресса и Палаты представителей от всех засидевшихся. Тогда мы бы не говорили бы об этом, но они же не делают таким образом. Он фактически берет и подставляет своих собственных. Зачем ему это делать? Чтобы получить вот этого Пакстона? Что Пакстон что-то... Ну, будет еще один громкий рот будет в Палате представителей, этот Пакстон. Там нужны не громкие рты, нужны мозги. Мозги. Громких ртов там достаточно. Эти громкие рты абсолютно не слышны. Вот там была Марджори Грин, была громким ртом. Что от нее, какая от нее польза была, кроме криков? Никакой. Поэтому... Вот что... Сегодня Wall Street Journal об этом пишет, сегодня об этом пишет. Пост. Нью-Йорк Пост и так далее. Blundering to 26 midterm campaign. Значит, мы увидим, как, конечно, все это закончится. Я надеюсь, что потери будут не такие большие. Это несмотря, кстати, сам говоря, интересно, что это несмотря на те потери, несмотря на те действия, которые провели республиканцы по редистрикting целого ряда штатов. Где-то у них это удалось, где-то нет. Вообще, в принципе, идея была бредовая начинать-то в середине цикла без подсчета жителей, но окей, они это сделали. Кстати говоря, демократия будет делать то же самое, тоже в середине, и вы ничего сделать теперь не сможете. Вы открыли вот этот Пандора бакс, все. Теперь демократы будут делать то же самое и ссылаться будут, ну вы же начали первыми, ну и мы теперь будем. И вы их не остановите. У них не получилось в Вирджинии, но это не значит, что не получится дальше где-то. Еще раз вот рассказываю, вот мне пришла новость. Значит, 170 школ во Франции подожжено. 170 школ за 2 дня. На улицах порядка 180 демонстраций. Правые, левые, за дороговизну жизни. Ну, то есть там все вместе смешалось. Почему? Громят, вот, например, там вот они пишут, что громят вот пожарные машины. Это при том, что пожарные, у них не хватает денег во Франции на оборудование, на маски. Вот они громят, вот какая-то толпа каких-то там, понимаете, подростков громит пожарную машину. Мне жалко, понимаете, я вам скажу честно, мне их жалко. Я понимаю, что они, конечно, козлы. Я понимаю, что французы козлы, но мне жалко их. Причем мне их жалко в понимании общей западной цивилизации, которая находится явно на спаде. Этот спад можно предотвратить, если произвести очень такие жесткие действия. Мы, возможно, идем к серьезной гражданской войне, общезападной гражданской войне. Потому что, вы понимаете, вот этот вот, с одной стороны, желание халявы, желание вот этого социализма, желание каких-то сумасшедших, абсолютно полный вот штиль, в смысле, понимаете, каких-то прорывных политиков справа и слева. Понимаете, смотришь на тех и других, хочется зевать. В Америке, например, вы знаете, что четверть населения вообще не голосует никогда, им до одного места. потому что ничего не меняется. Что одни, что другие, те и другие, понимаете, рвотный порошок. А вот такие, как Мамдани, они очень активны. Они, и что, что вы думаете, Мамдани не будет популярен в этом городе, как Нью-Йорк? Он очень популярен. Вот в том-то и вся и беда, что республиканцы не выставляют никого, понимаете, нужно не бороться. Вот я сказал всем, там была петиция по отзыву Мамдани. Я считаю, это абсолютно полный бред на сегодняшний день, его никто не отзовет. Вы можете, конечно, заниматься этим ради, ну, знаете, это как, если делать нечего, то дело было вечером. Ради бога. Но если вы хотите бороться с Мамдани, начинайте думать уже сегодня, сейчас, за 4 года до выборов, а кого вы выставите против него. Если у вас никого нет, значит, Кишин Тохос, извините. Понимаете? Если у вас никого нет, кроме такого, как был Слива, который сейчас, кстати говоря, вы, ну, очень что-то сотрудничает с городскими властями, если у вас никого нет, то не, потом не жалуйтесь, что вы проиграли выбор. Не жалуйтесь, потому что я слышать это больше не захочу. Вы проиграли выборы, потому что вы выставляете что-то настолько никому не интересное, настолько старое, облезлое, понимаете, в нафталине, и понимаете, в, что это не представляет интереса ни для кого. Трамп, несмотря на целый ряд своих недостатков, очень интересный человек, то есть он очень может зажечь толпу. У него есть харизма, у него есть нестандартные предложения. Он явно не человек системы. Это одно, это уже многих заводит, потому что, то есть, система часто не работает, или нужно ее менять в целом ряде каких-то вещей, понимаете, систему. И мы смертельно боимся это делать. И получается, еще раз, мое утверждение, что демократы, ну, это партия мерзавцев на сегодняшний день, которые вместе вот с этой вот левой мидией, как мы видим на примере вот того, что произошло с этим самолетом. Это партия мерзавцев, понимаете? Откровенных антиамериканских, антизападных, антисемитских, исламистских мерзавцев. Ничего другого сказать я не могу. Но, а партия, но партия республиканцев, это партия, как говорится, we wish you good, у нас есть очень правильная идеология, при этом мы потерпим положение, потому что мы импотент. Очень хочется, но не может. Вот в этом вся беда. Смотрю на это, клянусь, мне жалко нашу страну. Мне жалко нам тут жить дальше. У нас есть все потенциалы что-то исправить, что-то переделать, начать производить какие-то действия, которые потом нам помогут. У нас нет ничего безнадежного, вы понимаете, в том-то и дело. Но мы все время, вот у нас какая-то маниакальная идея довести это до вот буквального смысла слова, чтобы это начало буквально вот разваливаться на куски, и вот тогда мы начинаем что-то делать. Вот эта вот формула, что if it's not broken, don't touch it, если оно не сломано, не трогайте его, оно не работает в политике. Потому что в тот момент, когда вы начинаете что-то ремонтировать, когда оно уже сломано, бывает поздно. Может начаться революция какая-то, антинормальная революция. Вот, например, в Иране, когда был шах, понимаете, шах был, вот я это когда-то изучал. К 78 году в Иране был относительный кризис промышленности. Почему? Потому что в свое время, в 73-74 году, когда был нефтяной кризис, Иран колоссально заработал. И шах колоссально заработал много денег на этом, потому что, то есть, как говорится, они поставляли нефть вместо арабов. Иран процветал и так далее. А потом, когда кризис закончился, ажиотаж на нефть спал, в Иране тоже начался спад. Потому что они все ставки сделали на эту нефть. Все деньги зарабатывали с этой нефти. И когда нефть исчезла, или когда вот этот вот ажиотаж по поводу вот этого кризиса закончился, то вместо того, чтобы, что, понимаете, что у них дальше, у них произошло то, что мы видим. У них начался спад промышленности, у них начался спад поступления денег в бюджет и так далее. Поэтому с 1978 года начались трудности, что большое количество студентов, очень образованных, очень продвинутых не могут найти работу. И вот начинается революция, которую Шах, конечно же, подавить боялся. И решить он эту проблему не мог. Плюс он был болен. Он был не очень решительный человек по жизни. Это тоже многие знают. Он был очень мягкий. Его отец был жесткий, а вот он не был. Он был мягким человеком. Его отец был, слушайте, офицером в русском казачьем корпусе. Понимаете, он, как говорится, насмотрелся когда-то. А этот был, понимаете, относительно мягкий человек, несмотря на военную форму. И он это сделать не мог. А из Америки шли противоречивые указания. Начните разговаривать со студентами, подавите студентов. Начните разговаривать с ним, дайте им больше прав. Больше прав кому? Террористам? Это вот беда была Картера. Понимаете, давайте разговаривать со всеми аглоедами, которых можно найти на этой жизни. Разговаривать, находить с ними общий язык. Нет, не надо с ними находить общий язык, их надо подавлять. Их стрелять надо, их надо вешать на столбах, этих коммунистов. То, что в свое время это не сделали в России, поэтому Россия из относительно сложной страны с проблемами превратилась в исчадие ада. Я вот, например, уверен абсолютно, что если бы, понимаете, Николай II бы, понимаете, в конечном счете бы отрекся бы от престола. Или умер бы, понимаете, и так далее, отрекся бы за своего сына. Сын имел гемофилию, он был абсолютно не жилец на этом свете, Алексей. Поэтому, скорее всего, власть перешла бы действительно к его младшему брату Михаилу. Михаил был намного более прагматичный, чем Николай. Он собирался отдать всю власть в руки парламента, в руки Думы. Если бы это происходило тихо, спокойно, без Первой мировой войны, то, наверное, Российская империя бы выжила. Она бы модернизировалась и выжила. Почему? Потому что Михаил не был одурманен вот этими идеями, понимаете, как Николай. Понимаете, что ему дана царская воля там с неба самого. Он, наоборот, хотел править абсолютно вместе с советниками. И все бы получили равные права, ну еще 20, ну еще 30 лет. И ход истории, может быть, был бы другой бы. Но была Первая мировая война, началось одно, другое, третье и так далее. И вот исчезло то, что исчезло. Стало лучше, нет, стало хуже. Стало хуже. Потому что эволюцию заменили революцией. В общем, так или иначе. Что могу сказать? Жалко, что так все происходит, но есть то, что есть. Увидим. Про выборы я говорить больше не буду. Но вот то, что я вижу сегодня происходит в Европе, происходит у нас в Америке на улицах городов, частично это связано с тем, что у нас полезные идиоты. Чисто вот это, как вот это губернатор в штате Орегон. Нужно больше требовать, чтобы писали правильно. Чтобы читали больше, надо требовать это. Список книг нужен быть большой. Чтобы математику знали, нужен список. И чтобы историю изучали, надо еще добавить к этим трем. И вот тогда у вас будут грамотные люди. А вы вместо этого плодите недоносков. Понимаете? Укурков. Какую-то левую тусовку, которая, понимаете, не знает ничего ни о чем, но очень громко кричит. Вот что вы делаете. Так, перерыв и продолжим.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.
11: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квинсент.
4: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Новости на
4: Davidson Radio.
7: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Чрезмерное торможение в префронтальной коре мозга может быть одной из причин возрастного ухудшения памяти и других когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из университета Лаваля. Префронтальная кора – это область передней части мозга, которая участвует в памяти, планировании, принятии решений и контроле поведения. Авторы считают, что избыток тормозных сигналов в префронтальной коре может быть одним из механизмов возрастной потери памяти. По их мнению, это важно учитывать при разработке препаратов против возрастного снижения когнитивных функций болезни Альцгеймера, поскольку усиление торможения в мозге может в некоторых случаях не помочь, а наоборот усугубить возрастные нарушения памяти.
7: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
8: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает. Это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
14: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
15: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: 718-303-90-90.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв.
19: Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Интернет-сайт Дэвидзон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Все линии свободны. Я вот еще раз из Франции вам хочу сказать, что вот там, значит, один из зачинателей вот этих всех беспорядков кричит. Это вчера было. Мы атакуем все полицейские участки в стране, завтра мы подожгем Елисейский дворец, мы все взорвем, все будет пылать. Сегодня утром его арестовали, он в Сен-Дени. Это ультралевый агитатор Ричи Тибо, бывший парламентский помощник партии «Непокоренная Франция», LFI. И вот сегодня все это продолжается. Сегодня вот у них там, я вижу, горит человек, это пожарный, который пытался потушить пожар, и сам загорелся, его... Не пытаются помочь, стоят, смеются, снимают на телефон. Вот во что превратилась вот эта либеральная Франция. Вот этот либеральный порядок. Причем, знаете, либеральное слово, вот либеральный, это слово, которое абсолютно не подходит, но так и быть уже, пусть будет. Потому что либерализм ничего не имеет общего с этим вот этим леворадикальным хаосом. Ничего не имеет общего. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Очень все плохо, конечно. Я не представляю, когда-то в Советском Союзе, знаете, в 80-е годы, когда вот мы смотрели завистью на Запад, даже не только то, что потому что как они тут живут, там, понимаете, на уровень жизни и так далее. В конце концов, очень многие из нас, в частности я, мы жили очень... Материально неплохо. Дело было не в этом. Дело было в том, что, понимаете, вот та свобода, с которой они жили. Свобода выбора, понимаете. И вот, допустим, пойти в магазин и выбрать... Мне там, я помню, мой наш родственник, который побывал в Сан-Франциско, 8 лет, говорит, приходишь, он говорит, там орехи лущеные, не лущеные, с сахаром, с медом, с солью, там, с другой солью и так далее. Ты ходишь, у тебя начинают глаза разбегаться. То есть вопрос не был в том, что у нас не было орехов, не было такого выбора, не было свободы такого выбора. Понимаете? Или то, что в Америке, например, деньги, тебя никто не может забрать твои деньги, не может их конфисковать, не вот без суда и следствия, не может, понимаете, сказать, вот как вот в свое время, в 91-м году, когда было в январе, вышел этот придурок министр, премьер-министр СССР Павлов и сказал, что Америка и западные разведки хотят изъять 100-рублевые, 50-рублевые купюры. Для чего эта бумага им была нужна, туалетная, никто не знает. И поэтому нужно срочно, вот в течение 2 дней, поменять все купюры на новые. Потому что иначе произойдет что-то страшное. При этом нужно доказать, что если у тебя там лежали где-то в матрасе деньги, а где ты их взял? То есть это было обычное ограбление населения, особенно если ты не успел за эти 3 дня что-то там поменять. Вот когда ты вот такие вот моменты думаешь, боже мой, что за страна, что за помойка я, в какой помойке я живу? Почему можно вот так вот взять тебя, поставить, извини меня, в позу и поиметь, как ты только хочешь? Почему? Потому что правительство имеет на это право. У нас правительство такого не занимает. При том, что мы очень многие недовольны нашим правительством. Как они делают, что они делают, бюрократия и так далее. Окей, у нас есть законные права на это. Но ничего подобного, как там, мы здесь не имеем. И вот приходят какие-то люди и говорят, нет, там было замечательно. Нам они рассказывают это. Никогда не жившие в этом ни одного дня. Понимаете, вот эти все эти... Левые интеллектуалы, это какое-то, конечно, это какое-то психологическое заболевание, я так понимаю. Какой-то синдром ненормальности. Во что это превратилось? Вы понимаете, посмотрите, причем это задело и русских интеллектуалов, русскоговорящих.

Что это за геноцид такой, где людей, которых должны вот геноцидить, поставляют медикаменты? Вот было бы, есть такое видео, оно смешное, при этом оно ужасное. Это вот что было бы, если бы, допустим, нацисты во время Холокоста или во время вот еще перед войной Второй мировой предупреждали бы евреев о том, что они собираются с ними делать. То есть, допустим, вот раскидывали над еврейским кварталом листовки и говорили, что вот мы в этот день придем и будем вас убивать, или там будем бомбить ваш квартал. Что бы сделали евреи? Начали бы прятаться. Убежали бы из этого квартала. Или, допустим, понимаете, они, нацисты бы, понимаете, завозили бы там в какое-то гетто, завозили массово медикамент, чтобы вылечить больных евреев. Кто там заболел и так далее, оказывали бы нормальную медицинскую помощь. Вот этим вот тем, кого они хотят усфигили. Или завозили туда тоннами продовольствия. Открывали бы больницы. Вели бы какие-то переговоры и еще, понимаете, извини меня, спасали каких-то людей. Представляете, вот если бы это делали бы нацисты, говорили, Холокоста бы не было бы. Холокост — это один из массовых доказанных геноцидов в истории. Один из. А здесь геноцида нет никакого. Тут есть совершенно четкая подмена понятий. И вот эта левая, вот эта тусовка, вот которая вот объединилась, они сейчас, вы понимаете, это общее такое стадо. Ну, сейчас еще выборы идут, конечно, они пытаются отыграть. И, к сожалению, повторяю, правые дают им отыграться, потому что правые ведут себя неправильно. Сделан целый ряд каких-то ошибок. Ну, то есть, допустим, я не могу винить Трампа за то, что там, понимаете, идет инфляция. То есть, ну, это побочное явление того, что происходило. Ну, вот, например, но при этом Трамп, посмотрите, как он обделался с этим, это вообще шедеврально. Вы помните, Трамп назначил вот эту пира, вот эту вот даму, вот этот громкий рот с телевидения, чтобы она провела расследование злоупотреблений, которые он считал совершенно необходимой есть, в перестройке здания Федерального резерва, и что вот этот вот Пауэлл, который его не слушался, а он его не должен слушаться, чтобы вы знали, президент не имеет власти над Федеральным резервным банком и управлением его. Но Трамп кровь из носа хотел понизить процент для экономики. Для того, чтобы вот понизить процент, чтобы взятие денег было более дешево. Чтобы экономику больше раскачать. Для этого это сыграло бы плюс для его выборов. Паул ему говорил, нет, мы это делать не можем. Мы не можем понижать процент при очень слабом устройстве на работу, при стагфляции, которая у нас идет, и при инфляции. Ну, то есть стагфляция — это стагнация и инфляция одновременно. И инфляция, которая вышла из-под контроля очередной раз. И она очень, как говорится, крепко засела, эта инфляция. И поэтому мы не можем это делать. Он настаивал на этом деле и так далее. Когда Паул не соглашался, что сделал Трамп? Он решил устроить такой, понимаете, ну, поиск ведьм. Он назначил вот эту пиру, вот эту придурковатую, для того, чтобы найти какую-то скверну на Паула. Они ничего не нашли. Вначале пира сказал, что ничего нет. Трамп разозлился на пиру. Ну как же, я сказал, есть, значит, должно быть. А сейчас вот объявили, вчера, что комиссия, которая вела расследование вот этих якобы злоупотреблений, ничего не нашла. Все, расследование закрыто, Трамп сел в лужу. А что вы думаете, это никто не заметил? Не заметил, что вот этот очередной идиотизм был? Со стороны Натали, вот вам сейчас и идет волна, которая скажет, знаете что, понимаете, я понимаю, что демократы козлы, конечно, но Трамп еще больше козел. Но так многие говорят. И мне он надоел, нас достал, все, хотим его выкинуть. Его партию точно. Ну, пока они с партией разбираются. Потому что Трамп не выбирается и не избирается. Знаете, ту же самую подножку Трамп делает себе в Техасе. Подставляя, понимаете, проверенного кандидата, вместо него устраивая обструкцию этому проверенному кандидату, приходит вот этот Пакстон, а Пакстон теперь невыбираемый или выбираемый плохо. Кстати, в Техасе будет демократический сенатор. В чем умность вот этой политики? Я считаю, что нет. Понимаете, вот поэтому Трамп, это, знаете, это как вот в свое время изобразили на могиле Никиты Сергеевича Хрущева. Черное и белое, это Эрнст неизвестный.

0: ему делал памятник знаменитый. Что в Хрущеве было очень много белых, светлых сторон, он выпустил людей из тюрем, провел развенчание Сталина, говорится, честь ему, хвала за это, понимаете, начал людям строить хоть какие-то там отдельные квартиры, пусть хрущевки, но отдельные. И люди в них, как говорится, начали расселяться из этих коллективных клоповников, где они жили, в коммунальных квартирах. Но при этом он был, понимаете, сажал кукурузу, сажал на крайнем севере, понимаете, или устраивал еще какие-то там встряски искусству и так далее. Ну вот поэтому черное-белое, вот Трампа тоже черное-белое. У него был очень удачный 25-й год, с тех пор, как он завис в Иране, у него начались сплошные неудачи. И я считаю, что вот этот Иран, конечно, это является его, ну, своего рода тем камнем, о котором он споткнулся. Но он мог его закончить, этот Иран, уже к середине лета. Вместо этого он сделал длительный перерыв, чтобы вести с ними переговор. Идея об этом длительном перерыве пришла от другого очень умного, в кавычках, человека по имени Венс. Вместе с Такером Карлсоном, который считает, что Трамп это предатель Соединенных Штатов, Такер Карлсон, раз он пошел на Иран. Это вот сейчас Карлсон заявляет. И это вот эта вот идея пришла справа, через Венса, через Виткофа и через Кушнера. Тогда как все специалисты нормальные, понимаете, те, которые на самом деле, и Бессент как министр финансов, и Рубио как госсекретарь, и Хексет как министр обороны, и Рэдклифф как директор ЦРУ, говорят ему, нет, ты должен продолжать добить этот Иран, и тогда это будет общая победа и понижение цен, и это уже будет серьезнейшая галочка в твою пользу. Но для того, чтобы это сделать, ты должен, конечно же, каждому убогому на улице объяснить, для чего ты это делаешь. Потому что у нас, вот видите, вы же не хотите даже учить, вот нас тест по чтению снимают. Чтобы люди, ну, чем ты дурнее, чем ты большая балда, тем лучше. Одурманивать идиотов очень просто. Умных одурманить сложно. Поэтому у нас, вы понимаете, и получается, что хотят, чтобы люди были не умные, а тупые. А тупые жутко недовольны, понимаете, когда появляются умные. Это уже по Жванецкому. Умных все меньше, тупых все больше, но на процветание почему-то не достигнуто. Да, ребятки, плохо все. Вот я не вижу хорошего. Вернее, я вижу хорошее, понимаете, но оно недостаточно. Оно недостаточно для того, чтобы... чтобы произошел вот этот вот какой-то смена власти или что-то. Я не считаю, что это нормально. Ну вот, идет все к тому. Ну, Дина, что мы меняем? Боже, меня упаси, Господи, Боже, я смотрю на это, понимаете, убогое какое-то что-то. Убогость полная. Ой... Да, наши телефоны не работают, господа, вижу уже. Поэтому вот, не знаю, сейчас попробуем что-то сделать, но не уверен. Так или иначе, я надеюсь, что эти опросы изменятся. Осталось относительно немного времени, но и опросы, конечно же, базируются на общем недовольстве высокими ценами. Это прежде всего цены... Вообще цены на бензин, в частности, цены на продукты, в частности, цены на рент, в частности. То же самое в Испании и так далее. Вот Берни Сандерс вышел с гениальной, в кавычках, идеей общего национального рент-контроля. Это ничего не исправит, сделает только хуже. Понимаете? И если мы что-то хотим в этом менять, мы должны менять вот по целому ряду направлений. Поэтому Трампа не может хватить на все это. Это... Должна быть какая-то, вот знаете, вот комиссия по образованию, по реформе, комиссия по реформе иммиграции, комиссия по исламизму, комиссия по там, ну и не комиссия, а, допустим, какая-то рабочая группа, которая подчинена президенту, ему советует, потому что, ну, не может человек, особенно еще 80 лет, вот это все объять невозможно. Вот сейчас смотрю кадры из Франции, полицейская женщина убегает от толпы каких-то разъяренных исламистов, которые бегут за ней, валят ее на землю и начинают ее бить. Полиция. А она должна иметь пистолет, развернуться, пристрелить трех этих сволочей, пристрелить к чертовой матери, и все было бы нормально. И вот тогда бы уважали, вот тогда бы, понимаете, извини меня, шляпу бы снимали. Пристрелить к черту. И никто бы не плакал по их безвременной кончине. Мы сами себя довели, вот понимаете, вот нашей расхлябанностью, с нашим полным отсутствием уважения и дисциплины к чему-то нормальному, мы сами себя довели до вот этого вот, вот идиотизма. Сами себя довели до этого. А теперь не понимаем, что происходит. А что происходит? Происходит совершенно, ну, как сказать, закономерное. Мы перестали уважать власти. Мы перестали уважать законы. Мы делаем так, чтобы законы обходили. Вот, например, вы понимаете, раньше поступали в колледж, требовали каких-то знаний. А теперь, слушайте, ну не нужно, вот ты ж, раз ты цветной студент, ну давайте мы тебе поможем, чтобы ты еще куда-то дальше шел, но при этом был безграмотным. Это ему что, поможет, что ли? Как это поможет человеку быть, оставаться безграмотным? То есть, если бы вы сказали бы, давайте поможем цветным студентам, которые не успевают стать успевающими, там, я не знаю, каким-то образом там помочь им учиться дальше, тьютора им наймем, я не знаю, ну что-то в этом духе, тогда это имело бы смысл. Помогают неуспевающему студенту, пытаются его вытянуть, чтобы он стал успевающим. А вместо этого вы понижаете планку и говорите, нет, ну раз ты, то есть давайте так говорить, давайте я вам вот переведу на русский язык, раз ты недоделанный, раз ты такой ущербный, раз ты у тебя раса ущербная, потому что цветная, она фактически заявляет, что цветные студенты не успевают. Значит, фактически она нам говорит, она демократка, она нам фактически говорит, что цветные студенты недоделанные, что они, что их раса фактически является расой глупых, необразованных, диких людей. Вы понимаете, а что это означает по-другому? Вы малоумные, вы необразованные, вы дикие, поэтому давайте я вам помогу, чтобы вы прошли дальше куда-то. А как-то по-другому? Ну, это просто не сказано, но это же так получается. Как и получается то, что когда, понимаете, какие-то укурки черного цвета начинают требовать отдельный джим для себя, понимаете, чтобы они занимались там, пахли потом, вот в своей собственной вот этой вот тошниловке, окей, замечательно, и кушали в своей столовой, смотрели фильмы в своем кинотеатре, жили в своем отдельном общежитии и так далее. Как это понимать по-другому, как добровольная сегрегация? Как это по-другому можно говорить? И это все они делают, понимаете, вроде бы из требований самих от себя, но при этом, понимаете, вот а кто этой, вот этой даме, этой губернаторше не скажет, то есть вы считаете, что все черные вот эти непреуспевающие студенты, они недоделанные, да, значит, они контуженные по жизни, потому что у них черный цвет кожи? Я бы был бы оскорблен этим подобным предложением. Вы им не хотите помочь, вы им хотите сделать, то есть проще. То есть давайте оставим их тупыми, необразованными, брошенными, никому не нужными. Это очень по-американски, кстати говоря. Одна из причин, почему у нас целый ряд гетто появилось в городах, потому что в свое время демократы, прежде всего, которые командовали городами, решать проблемы-то черных они не хотели. Они их посадили на велфер, выдали им бесплатные квартиры где-то, что-то так далее, и сказали, вот пусть они там себе дохнут, вместе с крысами и проститутками, и на наркотиках. Пусть они себе там вот сидят и воняют в этом квартале отдельном. Главное, чтобы на глаза не попадались. Ну, вот это вот, вот они сделали. Они что, решили эту проблему? Нет. Они ее ухудшили. Они ее ухудшили. Вместо того, чтобы бороться с этой нищетой, чтобы бороться, чтобы заставлять их работать, не выдавать им велфер, а построить их в очередь в управление, где вам находят работу. Ну да, некоторые люди не могут найти работу сами. Вот, допустим, давайте откроем офис, где вам помогут искать работу. Даже, я не знаю, там бургеры жарить, но не важно. Но работу. И все, давайте вам поможем, как и далее. Может быть, должно быть какое-то дополнительное социальное жилье. Ты за него платишь какие-то небольшие деньги, где рент специально, как говорится, остается низким. Для людей с низким фиксированным доходом и так далее. То, что делали в свое время вот для, допустим, работников школ, там, я не знаю, пожарного управления, полицейских, у них очень небольшие доходы. Им строили специальные вот эти вот здания, где жили люди не на welfare, а именно с небольшими доходами. Это, наверное, имело бы смысл. Потому что вы таким образом пытаетесь помочь и городу, и себе, и, понимаете, и помочь людям с низкооплачиваемым, но не бездельникам. Инвалидам надо помогать. Надо помогать беременным женщинам. Надо помогать и там инвалидам детства или инвалидам труда. Что-то такое. Вот это я понимаю. Но помогать, например, безграмотным студентам оставаться безграмотными, это не помощь. Это ухудшение этой ситуации. И как вот этой вот придурковатой губернаторше это не объяснили, я не понимаю. Я бы ей задал вопрос. То есть, вот я еще раз повторяю. То есть, вы считаете, что цветные студенты, они малохольные? Потому что они цветные, да? Потому что она же говорит, что с помощью цветным студентам она отменяет эти экзамены, отменяет эти требования по грамотности. То есть, она признает, что они тупые по жизни, по природе. То есть, получается, я за расовое равноправие и за помощь для них, а она, получается, против. Понимаете, вот весь абсурд в чем. Ой, ребятушки, не знаю. Не знаю, мы вот это какое-то вот кривое королевство, вот кривых зеркал абсолютно. И чем дальше, тем оно вот зазеркальнее. Вот ты смотришь на это, думаешь, боже мой. Уезжали же в правильную страну, в правильные какие-то, была Западная Германия, была Франция, была Англия, а теперь все это как прахом такое печенье пошло у нас прямо под руками. Как это мы потеряли, не понимаю. Не понимаю. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До завтра.
1: Davidson Radio, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: davidsonradio.com.
2: Новости на
3: Davidson Radio.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали революционную методику получения бесконечного запаса иммунных клеток для борьбы с онкологическими заболеваниями. Используя индуцированные стволовые клетки, биологи научились выращивать массивные популяции клеток-предшественников Т-лимфоцитов. В отличие от существующей дорогостоящей терапии, требующей забора и сложной модификации собственных клеток каждого конкретного пациента, новая технология позволяет создавать универсальные, заранее подготовленные клеточные десанты в промышленных масштабах. В ходе доклинических испытаний модифицированные клетки продемонстрировали высокую агрессивность в поиске и уничтожении солидных опухолей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. И прежде всего я хотел бы сказать, что 26 лет сегодня исполнилось нашей программе «Не дня без строчки» обзор американской прессы. Именно 1 октября 2000 года, 26 лет назад, я впервые вышел с получасовой программой в эфир. Тогда еще несколько раз в программе присутствовал и Марк Голуб, с которым мы вели диалог по поводу обзора американской прессы. Я еще помню, выходил с бумажными листами. Тоже было такое 26 лет назад. Пока все это потом как-то организовалось, перешло в компьютерный вариант и так далее. В общем, это все было 26 лет назад. Long Running Show, то, что называется, нашей программе сегодня исполнилось 26 лет. Всех нас поздравляю. Благодарю вас за то, что вы столько лет подряд являетесь соучастниками, слушателями нашей программы «Не дня без строчки» обзор американской прессы. Что касается тем основных, Госдепартамент США объявил о новой политике визовых ограничений для иностранцев. Президент Трамп провел встречу с руководителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Трамп подписал указ о создании единого портала искусственного интеллекта для государственных услуг в стране America.gov. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани представил во вторник, 29 сентября, городскую стратегию борьбы с антисемитизмом. В результате взлома кадровой базы Пентагона оказались раскрыты персональные данные 2 миллионов 760 тысяч живых людей и еще 294 тысяч умерших. Суд в штате Юта распорядился освободить под залог 71-летнего Дугласа Стюарта Картера, который с 1985 года ждал своей смертной казни. Судебные власти Теннесси назначили на 30 сентября исполнение смертного приговора Кристи Пайк, осужденной за убийство сокурсницы. Это стало первой казнью женщины в штате с 1820 года. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Госдепартамент объявил о новой политике визовых ограничений для иностранцев, которые, по оценке Вашингтона, подрывают демократически избранные правительства стран западного полушария, как сказано, посредством коррупции или деятельности, связанной с наркотрафиком. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа. Новая политика вводится на основании закона США об иммиграции и гражданстве. Он позволяет запрещать въезд иностранцам, присутствие или предполагаемая деятельность которых могут иметь серьезные негативные последствия для американской внешней политики. Цитирую заявление Госдепа. «Подрыв демократически избранного правительства представляет угрозу безопасности и верховенству закона в странах Америки и не останется без ответа». Конец цитаты. Госдеп назвал новый механизм постоянно действующим и позволяющим вводить ограничения по мере появления доказательств. Первые меры коснулись граждан Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Госдепартамент аннулировал визы 12 боливийцев и членов их семей, в том числе бывшего министра юстиции Ивана Лимы, судей, прокуроров, полковника полиции и предпринимателя. Еще 9 граждан Боливии, у которых не было действующих виз, лишились возможности их получить. Вашингтон также аннулировал визы колумбийского предпринимателя Эвклидеса Торреса Ромеро и сенатора Марты Паральте Эпиею, двух неназванных граждан Эквадора и перуанского судьи Хуана Карлоса Нуньеса Магаса. Ограничения распространяются на членов их семей. Отдельно Госдепартамент ввел запрет на въезд для генерального прокурора Боливии Рохера Мариаки и его ближайших родственников. Ведомство обвинило его в получении взяток за содействие наркотрафику и помощи лицам, совершившим насильственные преступления в уходе от ответственности. Позиция Мариаки в заявлении не приводится. Президент Дональд Трамп во вторник, 29 сентября, провел встречу с руководителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Он назвал это мероприятие выдающимся собранием умов, которые строят, как он сказал, золотой век Америки. В числе приглашенных были руководители OpenAI, Anthropic, NVIDIA, SpaceX, Meta и Google – ключевые фигуры американской индустрии искусственного интеллекта. Встреча проходила на фоне призывов ряда экспертов и представителей технологического сектора усилить контроль над агентами искусственного интеллекта из-за опасений по поводу потенциальных рисков их дальнейшей разработки. В день проведения встречи компания OpenAI, создатель ChatGPT, подтвердила, что не будет выпускать свою новую модель искусственного интеллекта GPT 6.1 Astra из соображений безопасности. Это решение последовало за заявлением властей Австралии о случаях взлома правительственных сайтов и систем агентами искусственного интеллекта, созданными OpenAI. Однако после встречи Дональд Трамп в очередной раз постарался заверить общественность, что угрозы использования новых моделей искусственного интеллекта не так велики, и компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, могут позаботиться о безопасности своих продуктов. Вот три главных итога встречи Трампа с представителями технологических компаний в Белом доме. Итог первый. Соглашение о саморегулировании в сфере искусственного интеллекта. После завершения встречи Трамп вместе с руководителями технологических компаний около 30 минут отвечал на вопросы журналистов. Президент сообщил, что участники встречи подписали документ, призванный служить, как он сказал, средством защиты от потенциальных рисков, связанных с искусственным интеллектом. При этом, по его словам, обязательства, оговоренные в этом документе, скорее носят моральный характер. Согласно условиям соглашения, текст которого был позже опубликован, компании несут ответственность за обеспечение безопасности тех технологий, которые они создают. Компании также договорились внедрить защитные механизмы, обеспечивающие работу модели искусственного интеллекта в соответствии с заданными принципами. Эти механизмы также должны оперативно выявлять и устранять любые неполадки. Кроме того, они будут сотрудничать с независимыми аудиторами для оценки того, функционирует ли их система искусственного интеллекта надлежащим образом. Независимые проверяющие, как предполагается, также должны будут следить за тем, чтобы агенты искусственного интеллекта и платформы не взламывали, как сказано, технические системы и не получали к ним доступ несанкционированными способами. В некотором смысле это напоминает Конституцию, сказал Трамп, говоря об этом соглашении. Его подписывали самые влиятельные люди мира, и я подписал его как президент. Конец цитаты. И Трамп добавил, что создаст совет для контроля за безопасностью инструментов искусственного интеллекта. Он не уточнил, кто войдет в его состав. При этом глава компании Meta Platforms Марк Цукерберг заявил, что это соглашение вселяет в американские народы клиентов уверенность в том, что технология работает так, как было задумано. И Цукерберг назвал эту встречу историческим разговором. Руководитель Anthropic Дарио Амадеи назвал это способом победить безопасно, как он отметил, сославшись на недавнее высказывание президента США о том, что тот, кто выиграет гонку в сфере искусственного интеллекта, победит во всем. Но при этом ряд экспертов отметили, что это соглашение вряд ли сможет защитить людей от угроз, которые будут возникать по мере совершенствования технологий искусственного интеллекта, ну и что этот документ свидетельствует о формирующемся консенсусе, но не отвечает на вопрос о том, должны ли разработчики искусственного интеллекта нести ответственность за возникающие инциденты. По словам профессора права Сиднейского университета Кимберли Уэзерл, соглашение, как она сказала, совершенно не впечатляет и было подписано вопреки призывам некоторых мировых лидеров и представителей отрасли принять меры для ужесточения регулирования новых технологий искусственного интеллекта. Уэзерл отметила, что документ, судя по всему, позволяет компаниям самим определять, что считать безопасным, и не оговаривает последствия в случае возможных упущений или нарушений в вопросе безопасности технологий. Вообще, Трамп неоднократно говорил о том, что риски, связанные с искусственным интеллектом, не так уж велики. Он утверждал это, даже несмотря на то, что ведущие компании в этой сфере призывали к усилению контроля над технологиями искусственного интеллекта. В понедельник компания OpenAI объявила, как я уже сказал выше, об отказе от выпуска своей новейшей флагманской модели искусственного интеллекта GPT 6.1 Astra. Из соображений безопасности. Система мер безопасности компании привлекла к себе серьезное внимание после ряда громких инцидентов с участием ее технологий. В частности, случаев, когда созданные OpenAI модели искусственного интеллекта получили несанкционированный доступ к правительственным сайтам и системам в Австралии. То есть они сделали то, что захотели, выйти, собственно, из-под контроля. В Второй итог этой встречи – ставка на расширение сети дата-центров. Трамп вновь заявил о своей поддержке стремительного расширения сети дата-центров, важнейшей инфраструктуры, обеспечивающей работу систем искусственного интеллекта. Планы по развертыванию дата-центров у нас в стране, в США, вызвали протесты местных сообществ по всей стране из-за опасений по поводу высокого энергопотребления такими объектами и их потенциального воздействия на окружающую среду. Кроме того, строительство дата-центров может стать политической проблемой для республиканской партии Трампа в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Marist Poll совместно с NPR и PBS News, в начале этого месяца 65% зарегистрированных избирателей высказались против строительства дата-центров своих регионов. В ответ на эти опасения Трамп заявил, что технологические компании будут стараться сделать так, чтобы люди были, как он сказал, довольны строительством центров обработки данных. Эти крупные, влиятельные, очень богатые и очень умные компании внесут огромный вклад в развитие местных сообществ, сказал Трамп журналистам. Ранее Трамп писал в социальных сетях, что единственная причина, по которой местные сообщества могут выступать против дата-центров, это если они, как он сказал, хотят остаться отсталыми и бедными. Дженсен Хуанг из компании NVIDIA, производящей чипы искусственного интеллекта, необходимые для работы систем искусственного интеллекта, после встречи с Трампом заявил, что центры обработки данных следует называть фабриками суперинтеллекта. Эти объекты способствуют, как он сказал, реиндустриализации Соединенных Штатов и создают рабочие места в различных секторах экономики, так он добавил. Ну и третий итог, собственно, вот продолжение этой мысли. Во вторник Трамп подписал указ, предписывающий правительственным ведомствам и агентствам США начать использовать термины SI. SI – это аббревиатура от Super Intelligence и Super Intelligence, то есть два слова без аббревиатуры, то есть суперинтеллект, и отказаться от использования термина искусственный интеллект. Согласно указу, термин SI, Super Intelligence, должен заменить AI, Artificial Intelligence, то есть искусственный интеллект, в официальной переписке, в публикациях на сайтах, в отчетах и других видах коммуникации. В указе говорится, что по мере совершенствования технологии искусственного интеллекта некоторые возможности отражают новые возможности, не просто развитие искусственного интеллекта, а, как он сказал, новую эру суперинтеллекта. Выступая на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп отметил, что слово «искусственный» (artificial) придает несколько негативный смысл термину. Некоторые лидеры технологической отрасли, в том числе Цукерберг и Маск, а также другие лица из окружения президента, уже начали использовать термин «суперинтеллект». Но, по мнению ряда экспертов, поскольку представители технологического сектора согласились с этим термином и его используют, то США вполне могут задать новый стандарт наименования технологии. Однако после выступления Трампа в ООН некоторые эксперты подчеркнули, что термин «суперинтеллект» уже используется в науке, но имеет совсем другое значение. Это разум, который превосходит человека во всем. Они отметили, что использование термина в значении, предложенном Трампом, может создать путаницу.
1: Дамы и господа, я благодарю вас за внимание. Время в нашей программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. До встречи.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих, или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла, или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Бейрдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк объявил о расширении программы праздничных улиц к Хэллоуину. Часть городского пространства временно отдадут пешеходам, детям и праздничным мероприятиям. Октябрь в Нью-Йорке официально начинается не только с осени, но и с подготовки костюмов, тыкв и конфет. Сегодня на американские экраны возвращается популярная комедия «Начальная школа Эббот». Актеры обещают особенно удачную новую часть сериала и уже дразнят зрителей праздничной серии к Хэллоуину, подробности которой создатели пока держат в секрете. Необычная примета подозреваемого может помочь полиции. Разыскивается мужчина, который был одет в цилиндр. Его связывают с нападением на 3 человек в Нижнем Истсайде Манхэттена. Полиция просит жителей помочь установить его личность. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака. Илон Маск войдет в руководство Пентагона. Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер». Монетный двор больше не будет выпускать пенни.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: «Дэвидсон Радио». Мы ставим точки над «и».

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
4: тараканы. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Как хорошо.
3: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братову.

Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Сегодня у нас будет с вами 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Вопросы я подобрал очень и очень интересные, познавательные. Даже мне они оказались весьма-весьма интересны в процессе подготовки сегодняшнего эфира. Ну и сегодня я, как обычно, готов поблагодарить тех, кто поддерживает мои программы на протяжении долгих лет. В частности, я бы хотел напомнить всем тем, кто ищет место, где бы можно было бы проводить время и с удовольствием, и с интересом. Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное, вы можете дружить. Как сложно найти друзей в общем-то, зрелом возрасте. Принимают все планы MLTC, программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Я бы хотел напомнить о том, что центр Enriched Adult Daycare собирает посетителей и не только касательно района Бруклина, но и из Квинса, и из Фараковой. У меня для вас хорошая новость, для тех, кто живет в Бронксе. В Бронксе открылся филиал, еще один центр Enriched Adult Daycare. Enriched – это расширенные возможности. Но чем они расширены? Друзья, по радио об этом не рассказать. Три этажа, на всех трех этажах есть чем заниматься. Так вот, в Бронксе тоже открылся трехэтажный центр Enriched Adult Daycare. Телефон для того, чтобы приехать, ну, я бы назвал это экскурсию, хотя, ну, бог его знает, наверное, не экскурсию надо называть, а знакомством с центром. Хотите познакомиться с центром, вам не обязательно оставаться, вам не обязательно принимать решение до того. Просто приезжайте посмотреть. Позвоните по телефону

Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех — это значит в Бруклине, Квинсе, Манхэттене, в Бронксе, в районе Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. До 24 часов можно оформить через агентство Welcome Care. Если в семье есть человек, которому необходима помощь 24 часа, и по состоянию здоровья надо находиться в nursing home, но вы бы хотели остаться дома, позвоните. Программа 12 плюс 12 позволит вам остаться дома на своем диване у своего любимого телевизора. Программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес аварию, травму, перелом, инфаркт, инсульт, операцию. У вас есть программа краткосрочной помощи через агентство Welcome Care. 718-232-4850. Ну и отдельно программа для детей. Для детей с аутизмом есть специальная городская программа. Оформить все льготы можно через агентство Welcome Care. И программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Такие специалисты, как массажисты, физиотерапевты, логопеды, помогут. Для послешкольной программы, те, кто специалисты, которые помогут с приготовлением домашних заданий, дошкольная программа, возможно, какие-то спортивные навыки, например, плавание, помогут развить и дисциплину. Родители получат дополнительные свободные часы в течение дня. Позвоните в агентство, вам ответят на все вопросы. 718-232-4850. Кстати, подскажу вам пару вопросов. А как оплачивается ли это страховкой? Хороший вопрос, правда? И сколько часов можно получить в течение дня? Еще один хороший вопрос. Позвоните 718-232-4850 и получите ответы на эти вопросы. Ну вот, пожалуй, мы готовы с вами приступить к открытию нашей программы, к началу нашего игрового эфира. Я лишь хотел бы еще раз два слова напомнить, что время идет, и оно идет очень и очень быстро. Для тех, кто планирует попасть на концерт 15 ноября в 3 часа дня, это большой праздничный концерт, пройдет в еврейском центре, вы услышите человека, который еще не бывал в Нью-Йорке. То есть, ну, возможно, он бывал уже в Нью-Йорке, но с такой большой красивой концертной программой вы не могли его видеть в Нью-Йорке, но зато могли видеть во всех других странах Европы, потому что он приглашенный гость, приглашенный солист был, наверное, во всех европейских самых крутых залах. Константин Ритен Кобылянский. Высоченного роста, под 2 метра ростом человек. Кавалер баритон. Кстати, специально для Ирочки, она, наверное, уже присоединилась. Ирочка, я вас ввел в заблуждение. Кавалер баритон — это не потому, что у него, значит, есть дополнительное специальное образование, докторская степень в области музыки, совсем по другой причине. Кавалер-баритон — это такая разновидность баритона, она есть в немецкой музыке. То есть вот в Германии у них есть определенное распределение, это говорит о определенной мужественности в голосе, определенном металле в голосе, о том, что этот голос, он подходит для лирических и, значит, партии и партии любовников, ну и так далее. Я много об этом прочел, готовясь к нашей программе и к ответу, правильному ответу на вопрос. Ну уж неважно, Ира, я думаю, что вы меня простите. Тем более, что завтра пятница, шаббат. Вот, так что простите точно. А мы с вами на территории праздника Суккот. Так что еще раз, это очень и очень хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, вот, поэтому я напомню, что в эфире программа «Радио Ринг», «Эрудит», и у вас есть возможность участвовать в программе и отвечать на мои вопросы, которые я для вас приготовил. 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Есть еще, кстати, дорогие друзья, есть еще один бонус, который я готов предоставить тем, кто в течение следующей недели приобретет билеты на концерт. Тот, кто приобретет билеты на концерт Константина Ритель Кобырянского, получит 2 билета на
большой праздник.

0: сегодняшний симфонический концерт в Манхэттене в одном из крутейших залов. Оркестр 62 или 64 человека. Я сегодня не буду рассказывать подробности, поскольку это подарок. Подарок, поэтому у вас следующая неделя. Для всех, кто откликнется на мой призыв на следующей неделе, вас всех ждет это предложение. Бесплатный, то есть в подарок вы покупаете билеты на один концерт и получаете еще билеты на еще один концерт. Но об этом отдельно. Если хотите знать подробности, позвоните Татьяне. 646-734-3339. 646-734-3339. Кто первый, тот первый. У того лучшие места будут и на одном концерте, и на другом концерте. Звоните, да хоть сейчас прямо. Да нет, ну давайте сыграем, а потом будем созваниваться. Внимание, друзья, объявляю регистрацию на игру «Эрудит». У нас с вами есть ровно 90 секунд. Давайте начинать. Семьсот восемнадцать, 303-75-70, 303-75-70. Приглашаю вас в наше с вами пространство. Кстати, а почему бы мне не добавить эти билеты еще и в свое спортивное интеллектуальное состязание? Давайте-ка победитель сегодняшней игры получит помимо бутылки бальзама, бальзам Мустаг. Это потрясающий напиток, крепостью 45 градусов. Вкус ликера, он сладенький, приятный на вкус. Это не такое, знаете, не жесткий тупой градус. Вот, а это приятный на вкус напиток. Бальзам Мустаг, 45 градусов. Черный бальзам включает в себя огромное количество полезных составляющих природного происхождения. И это подарок, подарок победителю сегодняшней игры. И плюс к этому, плюс дополнительно к этому, еще и билеты на симфонический концерт. Тоже подарок. Вот, кстати, представляете, и напиток, и билеты можно выиграть сегодня, добравшись до 12-го вопроса. 718-303-7570. Я коротко напомню правила игры. Они очень простые. Если вы гость города, если вы первый раз слышите программу, если вы много раз, много лет ее слушаете, но хотите выиграть билеты на симфонический концерт, вы хотите выиграть замечательный бальзам Мустаг, попробуйте не просто слушать, а зарегистрироваться и сыграть кнопочками на своем телефонном аппарате. 718-303-7570, 718-303-7570. Вот номер телефона нашего игрового эфира. Я подожду еще 15 секунд. Больше ждать, к сожалению, не могу, и наш вагончик знаний отбывает от станции Дэвидсон Радио. 718-303-7570, 718-303-7570. Мы начинаем игру. Прозвучал сигнал, который говорит о том, что мы начинаем игру. Вопрос под номером один. Внимание! Мечи, вторая буква Е, мечи предлагали перековать на клюшки, на кирпичи, типа мечи на кирпичи, на орала.
1: Введите свой ответ.
0: И тут кто орала? Мечи предлагали перековать на клюшки, на кирпичи или же на орала. Так, так, так. Пара человек остались за бортом игры. Некоторое количество игроков ошиблись, но в основном все ответили правильно. Давайте проверим наши телефоны. Работают ли наши студийные телефоны? Телефон студии 718-303-9090. И если есть кто-то, кто понимает, о чем я говорю, перекуем мечи на что, вот, то добро пожаловать. Наберите номер 718-303-7570. Если вы наберете... О, много звонков. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мечи на орала.
0: Орала. Переключу мечи на орала. Спасибо, это правильный ответ. Я вам должен сказать при этом, дорогие друзья, что я помню свое детство. И у папы... Папа был... Мало того, что он был практикующим доктором, он еще был и ученым. И вот у него на столе, в его кабинете... Его кабинет не в больнице, не, Минсутенинских температур, где он тоже работал. А у нас в квартире у него был свой кабинет, не сразу, потом уже, чуть попозже, был свой кабинет, там были, было его кожаное кресло, были еще два кресла сбоку, еще было два кресла в углу комнаты. Там был журнальный столик, нижние полки, все. И на столе стояла вот эта вот скульптура «Перекуем мечи на Урала». Что же это такое? Чтобы прекратить вражду, нужно перековать мечи. Это понятно, но непонятно на что, да? Некоторые думают, что Орал — это что-то вроде рупора, и происходит от слова «орать». Отсюда они толкуют крылатое выражение таким образом: «Хватит воевать, давайте договариваться». Конечно же, это не так, не об этом шла речь. Орала в переводе с церковно-славянского означает «плуг», то есть это призыв прекратить войны и вместо них заняться созидательной деятельностью. Этот фразеологизм в разной форме использовали в своем творчестве художники и поэты. Например, у Боротынского есть такие слова: «Прилежный мирный плуг, взрывающий бразды, почетнее меча». Или в стихотворении поэтессы Юлии Друниной были такие строки: «Мы бы рады мечи на Орала, но пока только снится покой. Новобранцу платком помахала мать, а после закрылась рукой». В Ветхом Завете в книге пророка Исаии говорится: «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекует мечи свои на Орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Конец цитаты. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Кстати, хотелось бы не забыть поздравить всех тех, кто отмечает славный праздник Суккот. Вы знаете, есть у этого праздника целый ряд традиций. Еврейские праздники вообще славны определенными традициями. И как сегодня в своей программе рабай Лев Кацин говорил: «А вот какой урок я вынес, ну вот, из ситуации с самолетом, сегодняшней или вчерашней ситуации с самолетом». Так вот, еврейские праздники, помимо исторических каких-то достоверностей, которые обычно празднуются уже тысячелетиями, есть еще и уроки, которые по сей день, в настоящее время, выносит тот, кто изучает Тору, тот, кто изучает уроки прошлого. Второй вопрос. Ледяная дорога Аллы Пугачевой была у кого? У чего? У айсберга, у Титаника, у оленей утром ранним.
1: Введите свой ответ.
0: Ледяная дорога Аллы Пугачевой была у айсберга, у Титаника, у оленей утром ранним. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей! Чуть-чуть удивили, но ладно, так оно, как говорится, тому и быть. Вам слово, здравствуйте. Говорите вы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, ледяной дорогой айсберг из тумана выплывает.
0: Вырастает.
4: Вырастает.
0: Спасибо, действительно, автор музыки Николаев Игорь, автор слов Козлова Лидия. Ледяной горою айсберг из тумана вырастает и несет его течением по бескрайним, по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. Правильный ответ под номером 1. Я помню время, когда появилась эта песня. Я думаю, что вы тоже, уважаемые радиослушатели, помните. Вы помните, что каждая следующая новая песня Аллы Борисовны Пугачевой была просто сенсацией. И когда появилась «Арлекино», когда после «Арлекино» появились «Миллион алых роз» и «Айсберг», и каждая новая песня — это было реальное новое музыкальное событие той страны. Вот, Алла Борисовна Пугачева. Помните, тогда ходил такой анекдот, вот, что когда-нибудь в справочнике будет написано: «А кто такой Леонид Ильич Брежнев?» Ну, это, говорит, мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. Ну, плюс-минус, получается, оно так и есть. Давайте переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Футболисты на ногах носят чешки, бутсы, футботы.
1: Введите свой ответ.
0: Футболисты на ногах носят чешки, бутсы, Футботы. 9 секунд осталось. Вопрос простой, я согласен. Но, собственно, он всего лишь третий. 2 секунды. Время закончилось. Время закончилось. Мы спросим кого-нибудь. Вот давайте где-нибудь здесь. Вам слово.
3: Бутсы.
0: Они носят бутсы. А вы что скажете?
2: Бутсы одевают футболисты.
0: Бутсы носят футболисты. Никто с этим не спорит. Действительно, кстати, невероятно интересная история была происхождение этого вида обуви. Бутсы. Специальная обувь для игры в футбол. Можно найти огромное количество моделей известных брендов, выполненных из различных материалов. От пластика до кожи кенгуру. С шипами и без них. Футбольные бутсы прошли длительный период своего развития, в процессе которого они превратились в сложное высокотехническое изделие. Первое упоминание о них относится к периоду проявления английского короля Генриха VIII. Получив травму во время игры, Генрих VIII приказал своему личному сапожнику Корнелиусу Джонсону изготовить для него специальную обувь. Футбольные бутсы короля числили в списке его большого гардероба в 1526 году. К сожалению, они не сохранились до наших дней, однако есть догадка, что именно эти бутсы сейчас находятся в частной коллекции белорусского бизнесмена Александра Сватковского. Что ж, это невероятно интересно. Бутсы, которые были изготовлены в 1526 году, находятся в Белоруссии. Вот. А почему их нельзя восстановить, как вы думаете? Прошло-то всего лишь каких-нибудь там 500 лет. Ну, чуть больше. Чуть больше 500 лет. Динозавра или там какого-нибудь зверюшку можно восстановить, хотя прошло какое-то количество миллионов лет. А вот бутсы 500 лет назад восстановить нельзя. Надо сделать много таких бутсов. Пусть у всех в коллекции будут одинаковые бутсы. И тогда они обесценятся. Друзья, это была шутка. Ну, а у нас с вами на часах ровно 4 часа 30 минут. Время прерваться на новости. Короткие новости на Дэвидсон Радио. Слушайте нашу волну.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель Бруклина получил от Кон Эдисон совершенно неожиданный счет более чем на 31 тысячу долларов. История попала к журналистам потребительской рубрики телевидения. Для обычной квартиры такая сумма выглядит настолько невероятно, что теперь выясняют, откуда она вообще взялась. В Теннесси не смогли привести в исполнение смертный приговор Кристи Пайк, осужденной за убийство, совершенное в 1995 году. По сообщениям о процедуре, женщине ввели 2 дозы препарата, однако казнь завершить не удалось. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. История уже вызвала новый спор о применении смертельных инъекций. Один из самых странных сюжетов сегодняшнего дня. Сотрудникам, которые проверяют документы пассажиров в аэропортах по всей стране, запретили сидеть во время проверки. Стулья у стоек начали убирать, так что борьба за безопасность воздушных путешествий неожиданно добралась и до мебели.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: друзья! Как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Мы продолжаем программу «Эрудит». Мы остановились на третьем вопросе. И вопрос этот был касательно игры в футбол. Буцы. Вот о чем мы говорили. Ну, а сейчас мы переходим к следующему вопросу. Это четвертый вопрос. Будьте внимательны, не ошибайтесь. Есть такая молния: шаровая, квадратная, пирамидальная.
1: Введите свой ответ.
0: Есть такая молния: шаровая, квадратная, пирамидальная. Итак, у нас с вами есть ответы. Вы молодцы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Шаровая молния.
0: Шаровая. Вы что скажете? Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Еще раз. Это шаровая молния.
0: Шаровая. Так. Так. Хорошо. Шаровая. А если бы сказал змейка? Есть такая молния, змейка. Да. Змейка. Ведь тоже есть такая молния. Действительно, шаровая. Шаровая молния – природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единая физическая теория возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлена. Также существуют научные теории, которые сводят феномен к галлюцинациям. Существует множество гипотез, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, так что вопрос о природе шаровой молнии остается открытым. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Вопрос такой. Больше всего анекдотов про родственников сложено... Про кого? Про зятя, про тещу, про троюродного брата, двоюродной сестры.
1: Введите свой ответ.
0: Больше всего анекдотов про родственников сложено про зятя, про тещу, про троюродного брата, двоюродной сестры. 7 секунд осталось. Ну, что ж такое, и никто не хочет ошибаться, а? Простой вопрос. Вам слово. Здравствуйте.
12: Про любимую тещу.
0: Про любимую тещу. Все верно, так оно и есть. Небольшой комментарий. Почему анекдотов про свекровь почти нет, а про тещу их так много? Скабрезные шутки и черный юмор мужские жанры, а свекровь – это мать мужа. Поэтому анекдоты про свекровь сочинять некому. Но это шутка, правда? Как и все прочее. Но есть и другая причина. Свекровь воюет с противником напрямую, то есть просто атакует невестку и ссорится с ней. А теща старается влиять на зятя с помощью манипуляций, поэтому отношения тещи и зятя окутаны паутиной смыслов, которую так любит анекдот. Ненависть тещи проявляется иначе, чем ненависть свекрови, поскольку невестку свекровь не боится. Например, она не думает, что в результате ссоры с ней невестка может направить на ее сына агрессию и причинить ему физический вред. По поводу зятя у тещи такой уверенности нет. Страх за дочь мешает теще ссориться открыто. Отсюда все эти льстивые увещевания и знаменитые своим лицемерием тещины блины с ядом, в то время как свекровь – это волк-оборотень, теща-змея, подползающая тихо и бесшумно и парализующая жертву. Кстати, этот комментарий я взял из какого-то справочника, точно сказать не могу. Наверное, этот справочник касался анекдотов, типа справочник анекдотов. Анекдоты про тещу потому-то и потому. Правильный ответ под номером 2, и мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Самая престижная театральная российская премия называется «Золотая маска», «Золотая каска», «Золотая указка».
1: Введите свой ответ.
0: Самая престижная театральная российская премия называется «Золотая маска», «Золотая каска», «Золотая указка». 4 секунды осталось. 3, 2, 1. Время закончилось. Кто-то там остался вне игры, не успев предложить никакого варианта ответа. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мишенька. Во-первых, спасибо за полный ответ. Это про баритон.
0: Про баритон?
13: Конечно. А тут золотая маска.
0: Но с 22-го года, наверное, золотая каска, да?
13: У них все в касках. Это другое дело.
0: Это да. Хорошо, Ирочка, спасибо. Действительно, «Золотая маска» – правильный ответ. Национальная театральная премия «Золотая маска», она была учреждена еще в 1994 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства – драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл театра кукол. «Золотая маска» – российский театральный фестиваль. Весной каждого года, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России, «Золотая маска» – самая престижная награда в области театрального искусства и настоящая хроника современного российского театра, включающая все основные тренды его развития. Интересно, считается ли, вершиной... Нет. Представителями российского театрального искусства спектакль, который у нас вот тут в Нью-Йорке идет, и два артиста представляют, артист и артистка, одна из них Чулпан Хаматова, а второй парень, выскочила из головы его фамилия, не помню, но он был КВНщиком, известным КВНщиком, мне кажется, он играл за донецкую команду. Вот, он в свое время когда-то был КВНщиком, играл за донецкую команду, и они тогда вместе с одним типчиком, который тоже из донецкой команды, там был Света, это Володя, и еще один парень, тоже фамилию его не помню, вот они были такие вещеватели, они играли типа а-ля на инструменте и рассказывали о том, таким вот старым текстом рассказывали о том, что происходит в стране. Очень смешные номера были, этих номеров было 2, а вот парень вырос в хорошего артиста, прям хороший артист, честно. Итак, Национальная театральная премия «Золотая маска». Об этом мы поговорили. Ответ правильный под номером 1. А мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. По легенде, идея конвейера родилась у Форда. Вот вопрос, где такое могло произойти? На скотобойне, на стройке, на футболе.
1: Введите свой ответ.
0: Идея конвейера родилась у Форда на скотобойне, на стройке, на футболе. Две секунды осталось. Я бы вас еще больше запутал, если бы сказал в аэропорту, да? Идея конвейера. Но думаю, что конвейер аэропорта с подачей багажа, он появился позже, чем конвейер у Форда. Итак, внимание, правильный ответ. Ответы разделились на три версии. Меньше всего ответов, связанных с футболом. На стройке таких ответов приличное количество, но больше всего, конечно же, правильных ответов, ответ на скотобойне. Ошеломляющему успеху Генри Форда вначале способствовало и то, что он собрал прекрасную команду талантливых инженеров и экономистов, которых позже, по сути, разогнал, сделавшись нетерпимым к ситуациям, когда ему указывали на ошибки в организации планирования, маркетинга и бизнеса в целом. Кроме того, именно Генри Форд ввел минимальную гарантированную зарплату. До Форда ни на одном предприятии мира не платили $5 в день. Форд как бы поднял общий жизненный стандарт среднего американца. Влияние его огромно. С Генри Форда, по сути, началась промышленная революция в США. В 1945 году Генри Форд ушел с поста президента своей корпорации, и 7 апреля 1947 года, через практически два года, скончался в Дирборне в возрасте 83 лет. Правильный ответ у нас под номером один. И мы переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Босса-нова. Это что же это такое? Стиль музыки, смена руководства, рождение наследника.
1: Введите свой ответ.
0: Босса-нова. Это стиль музыки, это смена руководства, босса-нова, или же рождение наследника. Выбираем быстрее, 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, время заканчивается. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, хорошо, так чисто теоретически спрошу, просто чтобы говорить.
10: Босса-нова, это стиль музыки.
0: Это стиль музыки, что вы скажете, здравствуйте. Говорите.
11: Это смена руководства.
0: Смена руководства. Есть такой вариант, кстати, босса-нова. Смена руководства. Так еще несколько человек ответили среди наших игроков. Вот босса-нова. Новый босс, да? На самом деле, босса-нова одним словом, или же босса-нова, то есть здесь как бы два ударения, два различных слова. Жанр бразильской популярной музыки. Я обожаю просто эту музыку и в машине слушаю ее постоянно. Просто есть целая радиостанция, которая бесконечно транслирует музыку босса-нова. Итак, представляющий собой синтез местного фольклора. Баяу, самба, ну и джаза, особенно кул-джаза и блюза. Босса-нова иногда ошибочно описывают как афро-бразильское изобретение, тогда как специфика босса-новы сформировалась благодаря творческой работе белых бразильских музыкантов. Основоположником босса-новы считается композитор Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберто. В качестве первой босса-новы называют песню Жобина «Довольно грустить», которую первоначально в 1958 году спела Элизет Кардозу. Но всемирную известность песня получила позднее, в 1959 году, в интерпретации Жуана Жильберту. Мировой эмблемой же босса-новы стала сочиненная также Жобином песня «Девушка из Ипанемы», «Ипанема Гёрл», которую впервые в 1962 году исполнила певица Аструд Жильберту. Вот, ну, это совершенно потрясающая песня, песня «Девочка из Ипанемы». Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к девятому вопросу. Символом пива Гиннес является арфа, дракон, зеленый змей.
1: Введите свой ответ.
0: Символом пива Гиннес является арфа, дракон, зеленый змей. Гиннес. Или Гиннес. Одна секунда. Время закончилось. Все три варианта набрали свои голоса. Внимание, дорогие друзья, три версии я вам предложил. Арфа, дракон, зеленый змей. И у нас все три версии набрали свои голоса. Кто нам подскажет? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Вам слово, здравствуйте.
14: Алло.
0: Да.
14: Просто небольшая поправка. Не Жобин, а Жобим М на конце. I'm sorry.
0: Да ничего, нормально. А по поводу пива что-то знаете?
14: Нет, нет, нет. Я просто услышал, что это.
0: А я сказал Жобин, Жобин, да? Н сказал, да, точно, да. Уверен.
14: Жобим, М на конце, Миша.
0: М, М, я знаю, Карлос Жобим, конечно.
14: Да.
0: Я ошибся? Спасибо. Я не могу сейчас точно сказать, ошибся или нет. Я переслушаю программу, но вряд ли я мог ошибиться. Хотя, вы знаете, это радио, последняя буква, ошибка в последней букве, может быть, какой-то был анекдот классный. Алло, здравствуйте. Это Рабинович? Он говорит, нет. Но это телефон 718-355-7899. Он говорит, нет. 355-7899. Говорит, надо же, ошибка в 10-м знаке, а такая разница. Это Иванов. Правильный ответ. Правильный ответ у нас арфа. Арфа, ирландская арфа. Невероятно красивый музыкальный инструмент. Мифы и легенды об ирландской арфе отсылают нас к древним дохристианским верованиям ирландцев. С 1541 года арфа – символ Ирландии. По сей день эта красота висит на посольствах Ирландии в самых разных странах мира, напоминая о чудесном народе с изумрудного острова. С 1862 года арфа официально присутствует на товарном знаке Гиннес. Неудивительно, ведь Ирландия, Гиннес, пабы – это понятия и явления, которые неизменно следуют один за другим. Арфа – это красота, которая сопровождает красивейшую страну, великий пивной бренд и присутствует в оформлении многих пабов. Лучшего места для отдыха и общения не придумать. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. 10-й вопрос. Один из мифов юкогиров. Один из мифов юкогиров говорит о том, что причиной гибели мамонтов стал Моисей, Ной, Адам.
1: Введите свой ответ.
0: Один из мифов юкогиров говорит о том, что причиной гибели мамонтов стал Моисей, Ной или же Адам. Время закончилось, ответы разделились. Есть правильные, есть неправильные. Интересно, что вы знаете по этому поводу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Нет ответа, вам слово. Здравствуйте.
15: Еще раз здравствуйте. Так как мамонты были очень большими, то они не поместились в ковчеги, и поэтому Ной виноват в этом.
0: Спасибо! Вы практически мой комментарий рассказали. Так оно и есть. Действительно, правильный ответ – Ной. Ной – ответ под номером 2. И действительно, они были большие. Юкогиры, испытавшие сильное русское влияние в своей мифологии, имеют сюжет о том, что мамонтов Ной прогнал с ковчега во время всемирного потопа. Они были слишком толстые и тяжелые, вот к чему приводит неспортивный образ жизни. Хотя сказать, что у мамонтов он был неспортивный, наверное, ничего не сказать. Конечно, просто это были крупные животные. Интересно, что я вот вам представил Адама, Ноя, Моисея, да, и здесь есть некая закономерность. Адам – первый человек, да, и человека Творец создал на шестой день творения. Почему он создал человека на шестой день творения? Я думаю, потому что в Торе написано, что когда Творец создал человека, он еще дал ему и пропитание, и дал ему, или пообещал ему пропитание, пообещал ему питье, то есть как бы все то, что необходимо для жизни. Соответственно, растения, птицы, животные должны были появиться до того, как появился человек. Так оно, по сути, и случилось. Вот Ной является 10-м поколением от Адама, от первого человека. За 10 поколений мир успел сотворить с собой такое, что был вынужден Ной по руководству Творца создать ковчег, 150, по-моему, локтей в длину, 50 локтей в ширину, и туда собрать каждой твари по паре. Ну вот, и при этом еще мамонтов туда не взяли. Моисей, кажется, 10-е поколение от Ноя. Надо это проверить. Сейчас я счетом на 100% не уверен, вот, но надо проверить. Правильный ответ под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. Это 11-й вопрос. Джон Донн. Джон Донн был католиком, протестантом, православным.
1: Введите свой ответ.
0: Джон Донн был католиком, протестантом или же православным. Время закончилось. Ответы ваши получены. Мы смотрим, есть ли у нас правильные. Есть у нас правильные ответы. Это замечательно. Это замечательно. Есть и подсказчики. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
16: Еще раз здравствуйте. Православным.
0: Нет, мой друг, нет. Он был католиком. Джон Донн в молодости учился в Оксфорде и в Кембридже, но диплома не получил, поскольку его... присуждение требовало протестантского вероисповедания, а значит, уход из католицизма. Стойкий в своей вере Джон Донн ей не изменил. Я имею в виду вере. Ей вере своей не изменил. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к последнему, к финальному вопросу нашего сегодняшнего интеллектуального забега. Вопрос под номером 12. Сциллой и Харибдой. Интересные слова. Сцилла и Харибда. Сциллой и Харибдой в Петербурге называли рестораны, полицейские участки, растральные колонны.
1: Введите свой ответ.
0: Сциллой и Харибдой в Петербурге называли рестораны, полицейские участки, растральные колонны. Время закончилось. Время закончилось. Так. Время закончилось. Есть у нас правильных ответов 2. Неправильных ответов 2. Подсказчики есть. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
17: По смыслу это растральная колонна. Я хотел добавить про Джон Донна. Это же ему принадлежит именно фраза. Потом звонит колокол. Почему-то все думают, что это старик Хэмпинг думал. Нет, это богослов Дон Джон, это его фраза.
0: Дон Джон, да. Спасибо. А что вы скажете? Здравствуйте. Говорите? Нет, говорите вы.
18: Растральные колонны.
0: Колонны. Два ответа колонны. Есть ли другие версии? Пожалуйста, вам слово.
18: Растральные колонны.
0: А было сказано, окей. Все понял, хорошо. Хорошо. Нет, друзья, не колонны. Правильный ответ – рестораны. На Большой Морской улице в центре Петербурга до революции друг напротив друга стояли два ресторана – «Борелля» и «Дюссо», сверкающие соблазнительными витринами, мимо которых невозможно было пройти. И именно их петербургская интеллигенция назвала «Сциллой» и «Харибдой». Пройти мимо них – было крайне затруднительно. Что ж, давайте поздравим наших победителей сегодня с тем, что они выиграли. Я хочу поздравить и тех, кто у нас вылетел на этом вопросе. И тех, и других. Все перезвоните, все получите призы и все получите билеты. На этом прощаюсь. С вами будьте здоровы. Пока. С вами был Михаил Брославский, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Пока.
19: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
20: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
19: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
20: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888.
21: В Нью-Йорке 5 часов утра.
22: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
21: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
23: Новости на
21: Дэвидсон Радио.
23: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие предприятия получили указание сохранить бензин, дизельное и авиационное топливо для внутреннего рынка. Некоторые уже запланированные поставки за границу отменены. Решение Китая может еще сильнее сократить предложение топлива на мировом рынке и поддержать высокие цены. Совокупная прибыль компаний из списка 500 крупнейших американских корпораций по итогам 2026 года, по нынешним оценкам, вырастет примерно на 35%. Это самый высокий темп с 2021 года, но аналитики ожидают, что уже в следующем году рост существенно замедлится примерно до 15%. Министерство финансов расширило программу обратного выкупа старых государственных облигаций. Предельный объем одной операции увеличен с 2 до 6 миллиардов долларов. Однако ведомство фактически приобретает значительно меньше разрешенного объема, что вызвало споры среди участников финансового рынка о целях программы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака, Илон Маск войдет в руководство Пентагона, Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер», Монетный двор больше не будет выпускать пенни.
23: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Нью-Йорк слушает.
21: Слушайте радио. Дэвидсон Радио.
24: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
25: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрнсдорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
26: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт.
29: Мудрость.
30: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
31: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
32: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит»
33: по пятницам с 4 до 5.
32: «Эрудит».
34: Песню нам пропой, веселый ветер.
35: Где-то песню поет ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.

0: Да. Сейчас, как незабвенный Борис Брунов, я сделаю переход к статье о сионизме. Выступление Нетаньяху в ООН, оно поставило какие-то точки над «и»? Поставило ли оно, прояснило для кого-нибудь что-нибудь?
1: Нет, оно было достаточно ярким, за что можно отдать должное и самому Биби Нетаньяху, его спичрайтерам. Но, в принципе, он умеет ярко выступать и по-прежнему остается самым сильным публичным политиком современного Израиля с большим отрывом от остальных. Именно это дает основание полагать, что он может сохранить пост премьер-министра и после нынешних выборов. И, собственно, по нынешним соцопросам его коалиция примерно идет вровень с оппозиционной. Поэтому вовсе не факт, что, несмотря на все, так сказать, вопросы и сомнения, Биби премьером останется, тем более за власть он умеет бороться как никто. Все остальные оппозиционеры, особенно сейчас лидер хит-парада Гади Айзенкот, бывший начальник генерального штаба, но вот остальные оппозиционеры еще довольно опытные, типа там нашего бывшего соотечественника Виктора Либермана или Яира Лапида. А Гади Айзенкот политик неопытный, поэтому, конечно, до Биби Нетаньяху в смысле интриг соответствующих ему далеко, просто как до солнца. Но по смыслу, по содержанию выступления в ООН ничего не дало нового, мы ничего не услышали. Кроме того, что Израиль, безусловно, победит, поскольку у него нет выбора, это красивое риторическое построение, но оно существует со времен Давида Бен-Гуриона и Голды Мейер. Здесь ничего нового Биби к этому не добавил. Вопрос вся стоит в том, что Биби олицетворяет сейчас же главные скандалы, которые идут в Израиле, это вокруг того, что Биби знал, был предупрежден и Объединенными Арабскими Эмиратами, и Египтом, и кем только не о нападении 7 октября. Дело даже не в том, что он был предупрежден. Естественно, главная претензия к нему состоит в том, что это он долгие годы культивировал политику поддержки Хамаса в пику палестинской администрации и палестинской автономии. Потому что он считал, что он был не одинок в этой точке зрения, естественно, он был лидером того лагеря, в хорошем смысле, который считал, что пока в Газе правит, в секторе Газа правит Хамас, пока Хамас достаточно силен, то, собственно, нет и вопроса о палестинском государстве. Его можно откладывать на неопределенный срок, это Израилю выгодно. Поэтому они подкармливали Хамаса и исходили из предположения, что сытые лидеры Хамаса устраивать войну не будут. Это была кардинальная доктринальная ошибка, за которую Биби, конечно, должен взять на себя ответственность, чего он делать не собирается. На этом фоне уже предупреждение о конкретной дате нападения выглядит как большой прокол, но меньший по сравнению с главным. И даже вчера Биби летал в Объединенные Арабские Эмираты, как сообщают нам израильские, именно для того, чтобы договориться о дезавуировании Объединенными Арабскими Эмиратами сообщения раньше имевших место и утечка об их предупреждениях незадолго до 7 октября, что, дескать, не предупреждали. Но то, что этих опровержений не последовало сразу после публикации, а публикации были уже 2 недели назад, говорит о том, что, скорее всего, предупреждали. Сейчас даже задним числом вдогонку ничего, так сказать, качественно изменить нельзя. Но Биби тверд в своем намерении сказать, что он ни за что не отвечает. И в этом смысле он находится абсолютно в глобальном тренде. Мы, по-моему, с вами говорили как-то, что странным образом политика стала территорией избегания ответственности.
0: Да, да. Мы говорили об этом много. Действительно, это действительно так получается.
1: Да, и что человек, политик не может уйти от власти, а стремится у нее остаться навечно и навсегда. Потому что именно ответственность для него возникает в момент ухода, не в момент прихода.
0: Ответственности, да.
1: Да, когда она исчезает каким-то странным образом, как раз в момент ухода. Поэтому уходить никуда не надо. И, собственно, все действия Биби и нынешние высказывания и внутри страны, и на международной арене подчинены одной единственной цели – остаться у власти навсегда. Поэтому он уже выработал во след Владимиру Владимировичу Путину, а Владимир Владимирович – крупнейший трендсеттер этого процесса, как, придя к власти в относительно демократической стране, остаться у власти, остаться у нее навсегда. Что выработана формула «нет Биби, нет Израиля». Потому что, дескать, четко сформулировано, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока Биби Нетаньяху остается премьер-министром Израиля. Значит, если с ним что-то случится, не дай бог, у Ирана сразу появится ядерное оружие, надо понимать.
0: Да, но так это или не так, но все равно тенденция эта растет и никуда не девается на антиизраильское настроение, антиизраильские, пропаганду антиизраильскую, осуждение Израиля под любым благовидным предлогом, перерастающее и переросшее уже в бытовой антисемитизм очень много. Где? Во многих местах.
1: Я, поскольку внимательно изучал эту проблему, я могу пару минут выпукло и объемно порассуждать на эту тему, если вы не против. Дело в том, что коня, разумеется, определенная роль враждебной пропаганды, ну, первый пункт, безусловно, во всем мире нарастают, при первую очередь, антиизраильские, во вторую, антиеврейские настроения. Враждебная пропаганда играет в этом определенную роль, несомненно, но далеко не только она, и было бы упрощением сказать, что нарастание этих настроений связано с происками, злыми происками врагов. Оно связано с несколькими вещами. Во-первых, с распадом американо-центричного мира. Потому что запрет на публичный антисемитизм был, собственно, одной из фирменных черт именно американо-центричного мира, и США были стражем этого запрета. Но упразднен мир, упразднен и запрет. Окно Овертона расширилось в этот момент. И надо сказать, что антисемитизм в Израиле, в Соединенных Штатах самих, как в бывшей лучшей напальной сверхдержаве, присутствует не только в пропалестинских кругах, ассоциируемых с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, который, кстати, все время подчеркивает свою лояльность еврейской общине Нью-Йорка, ходит туда, надевает кипу и так далее, пока чисто формальный ритуал дружбы с евреями он соблюдает. Естественно, мы не будем преувеличивать его реальные юдофилии и преуменьшать реальные юдофобии. Но открытый антисемитизм уже без всяких кип и компромиссных жестов расцветает в трампистском лагере, движении МАГА, где такие идеологи, как Такер
0: Карлсон. Да, мы тоже об этом говорили.
1: Беннон, покойный Чарли Кирк и его идеологические наследники, они все сочатся просто антиизраильскими, антиеврейскими настроениями. То есть, во-вторых, в мире наблюдается феномен усталости от вины перед евреями. А вообще, собственно, когда кто-то долго в чем-то виноват, то со сменой поколений, естественно, эта вина несколько размывается и рассасывается. То есть новое поколение уже стоит сказать, ну да, может быть, наши деды и прадеды были виноваты перед евреями, но должны ли мы нести это бремя вины в полном объеме, чтобы оправдать? Этот тренд сегодня в мире тоже есть. Ну и, наконец, в свободном мире на Западе, а мы же у нас же и европоцентричное сознание, мы же никогда не интересовались, как к Израилю и евреям относятся в Китае или в Индонезии, крупнейшем исламском государстве мира. Мы интересовались, как относятся в Америке и Европе, в Северной Америке и Европе. И именно в Северной Америке и Европе за минувшие несколько десятилетий произошел значительный антропологический сдвиг. Резко выросло число европейцев и североамериканцев, приехавших из Азии, Африки и Латинской Америки. А для них, в принципе, вот этого восприятия вины перед евреями особенно нет. Холокост – это проблема Европы, это то, что случилось с Европой. Но ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке Холокост отдельные латиноамериканские страны и принимали нацистских преступников, но это было на уровне элит, а не народов. И, кстати, сейчас фиксируется значительный качественный скачок иммиграции немцев,

0: которых все зло, по мнению этих людей. И, конечно, все это переходит так иначе, конвертируется логичным образом в антисемитизм, просто потому что не потому, что евреи как-то особенно виноваты в демократии и европейских ценностях, а потому что все это долгие годы было через запятую. Если ты за демократию, то ты не должен быть антисемитом. А если ты против демократии, то ты можешь уже и быть антисемитом, ничего страшного.
1: Но ведь в Соединенных Штатах это тоже было не всегда. Я помню замечательный фильм, который назывался «Джентльменское соглашение» с Грегори Пеком в главной роли, фильм 47-го года, и где был такой скрытый ползучий антисемитизм, который был везде. Был везде, и об этом не говорили, но как-то так, вот в этом и состояло джентльменское соглашение, что там лучше не возьмем на работу.
0: В том-то и дело, что было одно окно Овертона, это не влезало в окно Овертона, то есть в спектр публично допустимого. А сейчас в связи с распадом американо-центричного мира, сменой поколений антропологическим сдвигом, который я только что перечислил, окно Овертона предельно расширилось для этих вопросов. Все. То есть теперь это можно публично говорить. Да, это вот, собственно, качественное изменение, которое произошло. Раньше это можно было дома на кухне только себе в кулачок яриться по поводу евреев, а сейчас можно выйти на трибуну и сказать, во всем виноваты евреи, потому что они убили Джей Ф. Кеннеди, как вы помните, много еще чего, и втравили США в совершенно невыигрышную для них еврейскую войну. Ну и здесь, надо сказать, надо признаться честно, что реализуется и эпиграмма покойного Валентина Ильича Гафта на другого известного актера, когда таким пути открыты растут ряды антисемитов. Mm-hmm. Потому что то, что делает Биби Нетаньяху, а особенно члены его семьи, его жена Сара и сын Яир, которые наделены, так сказать, недостатками отца, главы семейства, но не наделены его достоинствами публичного политика, к сожалению. Это, да, это тоже провоцирует рост антиеврейских и антиизраильских настроений, как ни крути. Потому что то, что они говорят и делают, но часто выходит за рамки всего, что только можно.
1: Я бы хотел здесь на секунду прерваться и напомнить вам, что существует такое заведение, как «Дилетант.шоп», и там много всего есть. И самый новый номер журнала «Дилетант», например, посвящен как раз борьбе с космополитизмом в Советском Союзе и борьбе с преклонением перед иностранщиной. И вот этот номер сейчас много подробных, хороших статей и о... Например, Алексея Кузнецова статья замечательная «Чисто сталинское убийство», об убийстве Соломона Михоэлса. И есть о разгроме еврейского антифашистского комитета, естественно, о деле врачей, ну и о многих параллелях, которые существовали и существуют. Ну а также к этому можно приложить очерк жизни и творчества писателя Бубенова, автора «Белой березы», и спорящего постоянно с драматургом Суровым о том, кто из них больше ненавидит евреев. Даже это доходило до рукоприкладства и поражения в мягкие части тела в ресторане «Дома литераторов». Так что, пожалуйста, «Дилетант.шоп» и новый номер «Дилетанта» к вашим услугам и для прочтения. Вот, пожалуйста, Станислав Александрович, ваши новости на разные темы.
0: Да, мои новости довольно скромные, в том смысле, что продолжается ежебудний, каждый будний день выпуск психотерапевтического шоу «Доброй ночи, малыши». И сегодня очередной выпуск будет как раз в 8 вечера по Москве, Афинам и Иерусалиму, сразу после окончании нашего сет-даун-шоу. Кроме того, готовится несколько новых параклетов, в том числе по заданию Сергея Александровича Бутмана про папскую энциклику об искусственном интеллекте.
1: Да, спасибо. Да.
0: И возобновляется проект «Синопсис», но об этом подробнее я постараюсь рассказать в следующий раз. Кстати, хочу еще напомнить, что много лет назад в качестве эвфемизма для слова «антисемит» наша креативная группа Бунтмана-Белковского предложила слово «евроскептик».
1: Да, такое дело.
0: И евроскептические настроения сойдутся в одной точке 20 лет спустя.
1: Я бы хотел задать вопрос о новом назначении, уже теперь после всевозможных выборов, но замечательное назначение. Вице-премьером в Татарстане назначен генерал Лапин, знаменитый и часто склоняемый в прошлые годы. И он теперь будет занимать достаточно важный пост в Татарстане. Вот это что? Это та самая элита, которая должна была прийти с СВО?

0: Ну, генерал Лапин, это уже старая элита, не возникла в момент
1: старая,
0: СВО.
1: Да.
0: Да, и, собственно, под элиты СВО, собственно, понимаются именно люди такого порядка. Вот, когда говорят, что многие участники специальной военной операции стали депутатами Госдумы, то среди этих новых депутатов преобладают, в общем, старые начальники, которые просто там как-то имеют отношение к СВО, а не то, что какие-то молодые герои, неожиданно зарекомендовав закрывшие амбразуру Дзотто. Кстати, я всегда думал, что амбразура Дзотто – это очень хорошее итальянское имя. Для такой,
1: да,
0: южный знойный
1: Дзотто, Дзотто, Дзотто, да. Да, почти художник.
0: Генерал Лапин, он родом из Татарстана, и там он, в общем, давно окапывался, близок к руководству Татарстана. И, видимо, причем на фронтах он несколько раз реинкарнировался, то есть вроде его уже снимали за какие-то допущенные провалы и обращали, восстанавливали назад. Но совершенно понятно, чем должен заниматься генерал Лапин в Татарстане. Он должен заниматься беспилотниками, поскольку именно на территории Татарстана находится свободная экономическая зона Алабуга, она же Елабуга, имени Марины Ивановны Цветаевой. И там, собственно, это крупнейший центр производства дронов, он будет только расширяться. Часть его мощностей в соответствии с новомодными трендами аидократии, если помните такой термин, Сергей Александрович, уйдут под землю, уязвимыми для атак. Здесь тоже первичным трендсеттером, кстати, были Соединенные Штаты Америки, как и многого в американо-центричном мире, даже еще в биполярном мире, потому что вот сейчас много рассуждений о том, что нефтяные резервы до минимума с 1982 года. Правда, этот минимум не очень минимален. Там все равно, по-моему, на 200 с лишним дней импорта хватает, потому что в старые времена, в 70-е годы, когда при Джеральде Форде этот резерв создавался, США были нетто-импортером нефти. А сейчас не нетто-экспортер, поэтому сам вопрос не стоит так для них критично. Но это были, с самого начала были подземные хранилища, которые в Техасе и Луизиане. Вот, и, соответственно, это дойдет до этого дела и в Российской Федерации, когда генерал Лапин будет вне уходить под землю для того, чтобы все это обеспечить. Так что у него есть свой фронт работ, и благодаря близости к президенту Татарстана, который, кажется, сегодня попал под санкции Евросоюза, сегодня вообще Евросоюз разбушевался, чтобы как-то, видимо, отвлечь внимание, вот снять санкции с Алишера Бурхановича Усманова и Михаила Маратовича Фридмана, и подвел кучу народа под санкции, включая детские лагеря там, и так далее, так далее. И господин Миниханов тоже, но он, видимо, господина Лапина отстоял, поскольку все-таки президент Татарстана – это не просто глава региона. Это совершенно эксклюзивная величина в российском политическом пространстве.
1: Ну да, ведь был совершенно, ну почти что образцово-показательный был процесс договора с Татарстаном, договора с Казанью, который был долго, и мы тогда все время думали во время Первой и Второй Чеченской войны, мы думали, а почему нельзя было долго, нормально, нудно, не как так закулисно, как потом назначили своего диктатора, а можно было договориться как с Татарстаном, в принципе, в 90-е годы.
0: Ну, значит, не случилось. Кстати, наша креативная группа Бунтмана-Белковского, узнав о расширении Федеральной службы исполнения наказаний, системы ее учреждений, точнее, в том числе, я думаю, в связи с возможным возвращением с фронтов определенного большого количества ветеранов, которым вряд ли найдется применение в мирной жизни, поэтому для ФСИН РФ для них будет очень гостеприимный. Тем более, часть из них и вышла из недр ФСИН РФ, из ее жарких объятий, создать тоже свободную экономическую зону в СИНРФ в Татарстане под рабочим названием «Наказань». И там, собственно...
1: Наказань.
0: Да, сделать современную, огромное современное пенитенциарное учреждение специально для ветеранов СВО, и как раз генерал Лапин вполне мог бы эвакуировать, по профилю ему абсолютно соответствует.
1: Ну, вообще-то генерал Лапин, это много говорит, вот это назначение много говорит о нем как о боевом генерале. То есть он оказался вот сейчас вот совершенно не нужен, а там, где проходит специальная военная операция, а нужен он, это называется, куда б его деть, нет? Как маршал Будённый, который стал заведовать ремонтом коней, когда проявил себя замечательно, что под Москвой, что на западе Советского Союза.
0: Генерал Лапин был уже кандидатом в депутаты, он входил в список «Единой России» и прошел в Государственную Думу в качестве депутата. И это уже он отказался от депутатского мандата и стал премьером Татарстана. То есть, по крайней мере, когда его включали в список единоверцев, стало быть, исходили из того, что он привлекает голоса, а не отталкивает их. То есть одно это уже говорит о том, что он на хорошем счету в Кремле по-прежнему.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие китайские нефтеперерабатывающие предприятия получили указание сохранить бензин, дизельное и авиационное топливо для внутреннего рынка. Некоторые уже запланированные поставки за границу отменены. Решение Китая может еще сильнее сократить предложение топлива на мировом рынке и поддержать высокие цены. Совокупная прибыль компаний из списка 500 крупнейших американских корпораций по итогам 2026 года по нынешним оценкам вырастет примерно на 35%. Это самый высокий темп с 2021 года, но аналитики ожидают, что уже в следующем году рост существенно замедлится примерно до 15%. Министерство финансов расширило программу обратного выкупа старых государственных облигаций. Предельный объем одной операции увеличен с 2 до 6 миллиардов долларов. Однако ведомство фактически приобретает значительно меньше разрешенного объема, что вызвало споры среди участников финансового рынка о целях программы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN в Ираке расценили как победу вывод войск Соединенных Штатов из Ирака, Илон Маск войдет в руководство Пентагона, Белый дом начинает рассылать чеки на $500, которые Трамп анонсировал как возврат средств за переплату по программам «Обамакер», Монетный двор больше не будет выпускать пенни.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Не думай о секундах свысока.
9: Просто слушай Дэвидсон Радио.

0: Ну, понятно. Значит, не будем строить каких-то таких на пустом месте строить.
1: И потом все-таки курировать производство беспилотников, которые являются не только федеральным, но и глобальным трендом. И наказание, если она возникнет, это все-таки более спокойное занятие, чем двигать туда-сюда на несколько сантиметров линию фронта в Украине.
0: Линии фронта, все происходит так же, только единственный нюанс, который касается Европы, главный нюанс – это то, что реактивные дроны стали подлетать совсем к границе Польши, а то и залетать через нее. И к пропускным пунктам, пограничным пунктам стали прилетать, из-за чего поднимается авиация, поднимаются перехватчики, поднимаются самолеты и... с целью сбить эти дроны. Это что такое? Просто залетают, потому что летают они на Западную Украину, а там близко, и нам начхать, куда они залетят? Нам, в смысле, Москве начхать?
1: Отчасти да. Да, но отчасти и нет, мне кажется. Отчасти это тестирование, вот возвращая всех к моему видео двух с лишним летней давности Путина чудовище к юбилею тогда НАТО, о том, что Владимир Владимирович, конечно, хочет протестировать, насколько НАТО вообще, Европа в частности, готовы к каким-то мерам военного реагирования на такие типы эксцессы, и он хочет убедиться в том, что не готовы, и убеждается в этом. То есть он своего достигает. То есть цель не заслать дрон не для того, чтобы этот дрон что-то там разворошил, раскорочил. Нет. Цель просто проверить, а что будет. А не будет ничего, думает Владимир Владимирович, и правда, ничего и нет. Надо сказать, что еще 2 года назад пранкеры Вован и Лексус, на всякий случай подчеркиваю, что осуждаю их деятельность, хотя считаю их талантливыми людьми, дозвонились президенту, тогдашнему президенту Польши Анджею Дуде. И, как принято говорить в современной медиареальности, Дуда выдал базу. Они представлялись, кажется, украинскими политиками, и тогда был эксцесс с обломками ракеты, по-моему, российской, упавшей на польской территории. И украинские политики, то есть Алан и Лексус, спросили Анджея Дуда, а что Польша будет делать? Она будет что-то... Вот они обращались к нему как к титульному ястребу польской и европейской политики. К человеку максимально ястребиных по тем меркам взглядов. На что Анджей Дуда честно им отвечал, что, что бы он там ни говорил в публичном пространстве, он последнее, в чем он заинтересован, это война с Россией. Поэтому, разумеется, он сделает все, чтобы этот эксцесс просто остался незамеченным и был заглажен. В значительной степени, поскольку европейские элиты не считают себя готовыми к войне с РФ, а уж тем более не считают себя готовыми к ней европейские народы, которые после 1945 года считали и обоснованно считали, что война – это то, что происходит не с ними, что войны в Европе больше быть не может, и не случайно во время последнего перед спецоперацией Z визита тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца в Москву, Олаф Шольц сказал, что невозможно представить себе войну в Европе, на что ехидно Владимир Владимирович Путин сказал, ну как? А вот совсем же недавно была война в Югославии, или это, по-вашему, не в Европе? Сказал он с подковыркой, да, действительно, Югославия. В общем, на территории Евросоюза этих войны быть не может. И пока европейские народы совершенно не собираются подвергать ревизии эту парадигму. А элиты мечутся между желанием все-таки как-то подготовиться к возможной войне и тем, что вот сейчас, прямо сейчас, это точно невозможно.
0: Ну да. Но здесь, ну я не знаю, все равно это очень напоминает поддразнивание, задразнивание, и при этом говорить все время, Европа хочет войны, Европа хочет войны, но это то очередная пограничная станция Майнила, которая кончиться.
1: Базовый план Владимира Владимировича Путина, как и в 2014 году, когда, собственно, на мой взгляд, мировая война и началась. Она не началась в 2022 году. В 2022 году она лишь вышла на новый уровень, перешла на иную стадию. План был примерно такой, он и остается таким. Нужно довести ситуацию до некого аналога и подобия Карибского кризиса, после чего Карибский кризис урегулировать. То есть, или воспользоваться, опять же, архетипическим Миканским соглашением, которое подписали Турция, Пакистан и Саудовская Аравия. Пока это не получается, Иран скорее воюет с Саудовской Аравией руками йеменских хуситов, движение Ансар-Алла. Но это та же самая логика со стороны Ирана. То есть, сначала они говорили «да-да, конечно», а потом надо еще дополнительно напугать собой, чтобы заставить объект угрозы договориться о чем-то с субъектом, источником угрозы, то есть включить источник угрозы в собственный, выражаясь умным языком, контур безопасности. Именно этого Владимир Ильич добивается. Для того, чтобы признать, что без Российской Федерации европейская безопасность невозможна, а совсем недавно это звучало из высоких уст, включая Дмитрия Сергеевича Пескова, пару недель назад, нужно все-таки создать реальный страх в Европе, что война возможна. Она, если, так сказать, конфронтация будет и дальше нарастать, то война у порога. Европа к ней не готова, в первую очередь, психологически. Ну и оборонный альянс, то есть выйдем из Карибского кризиса с честью и красивым выражением лица.
0: Ну да. Вот здесь спрашивают меня как-то недоуменно, а в каких кампаниях Будённый участвовал после 1922 года? Будённый в начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, Будённый командовал группой армии второй линии, такое вот было. Потом она была расформирована со штабом в Брянске. А потом он был заместителем командующего Западным фронтом. Ну и там как-то там сошла на нет его роль. И посмотрите знаменитое интервью Жукова Константину Симонову, которое не вышло. Ну и посмотрите, что там творилось недалеко от Москвы и в ведении Семена Михайловича. Так что его время безнадежно прошло к тому тогда, и уже стало понятно всем абсолютно, что его нельзя применять в бою. И не полководец он современный. Я еще хотел спросить, тут, во всяком случае, новые идут заклинания о том, что никакой мобилизации не будет, а когда идет слишком много заклинаний, у каждого советского и бывшего советского человека есть реакция, что чего-то ты, Герасим, не договариваешь все-таки. Вот.
1: Да, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, в то, что будет хуже, верю сразу, что будет лучше, не верю, да, никогда. Да, заклинание заклинило. Разумеется, это все не повышает доверие к тому, что мобилизации не будет, тем более, как выяснилось, 6 сентября, то есть всего лишь 3 недели назад, Дмитрий Сергеевич Песков утверждал, что никакого повышения налогов после думских выборов не случится. Но не прошло и 3 недели, как оно случилось, и когда Дмитрия Сергеевича на его традиционном брифинге для журналистов родного пола спросили, как вы будете комментировать свои собственные слова от 6 сентября, он сказал, не буду, и все. На этом, так сказать, все. Инцидент был исперчен. Бомбная лодка разбилась об быт. Так что все возможно. Но я думаю, что исходя не из того, кто что сказал, верить, естественно, этому ничего нельзя. Во всяком случае, нельзя понимать это дословно и буквально. Нужно снимать несколько пластов и слоев, прежде чем переходить к анализу. Объективно, Кремль не заинтересован в том, чтобы слово «мобилизация» звучало. Оно многих пугает и является отдельным самостоятельным фактором социальной, а за ним политической дестабилизации, чего Путин, безусловно, не хочет. Как Дуда не хочет войны с Россией, так Путин точно не хочет дестабилизации. А в 2022 году это была очень болезненная система мер, и Владимир Владимирович тогда в первом слое, а не в третьем, в своих комментариях честно признал, почему без частичной мобилизации никак. Потому что РФ начала проигрывать войну в Украине, и удержать линию фронта силами одних контрактников было невозможно. Так сама линия фронта оказалась очень длинной, и все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как сказал Василий Александрович Бродский, почти по другому поводу. И потому что думали это взять Киев за 3 дня, Украину за 2 недели, а потом как-то сложилось все не так, и, значит, потребовались качественно новые живые ресурсы людские. Но на сегодняшний день, во-первых, мобилизации технически, в отличие от 2022 года, все готово. Созданы там автоматизированные системы, военкоматы,
0: да,
1: все
0: там электронные базы, да, и так далее.
1: Так, все это все. То есть, и в отличие от тех времен, там за 3 дня можно мобилизовать 300 тысяч человек легко. Такого хаоса, как тогда, не будет. Хотя и тогда все прошло, в общем, в конечном счете, не то чтобы слишком плохо для Кремля. Но есть много скрытых механизмов мобилизации. Помимо обычных разнарядов, которые выдают регионам, а регионы муниципальным образованием, на поставки людей на фронт, независимо от качества человеческого материала поставляемого, главное количество, а не качество, и систему многоуровневого маркетинга типа Гербалайф, то есть систему «приведи друга на фронт», комиссионные 400 тысяч, да, участвуют не просто абстрактные физические лица, а целые социальные группы, например, врачи, врачам рекомендовано, что если вы видите перед собой не очень здорового человека, которому завтра помирать, ну или даже завтра не помирать, но его можно в этом убедить, то вы отправляете его на фронт. Это лучше, чем просто. Лучше, чем от водки и от простуд, как сказал Владимир Семенович Высоцкий по другому поводу. То есть, эта дилерская система будет дополнительно активирована, плюс можно же, вот как работодатели обязали, предприятия обязали за свой счет устанавливать средства ПВО и ПРО. Хотя еще недавно это казалось почти немыслимым. Почему бы не обязать предприятия поставить определенное количество сотрудников на фронт, особенно тех, кого и так собирались увольнять? Вот всякие такие методы косвенной и скрытой мобилизации, я думаю, будут применяться. Это несомненно, хотя, понимаете, в нынешних условиях уже количество живой силы не имеет того животворящего, то есть мертвотворящего действия, как несколько лет назад. Это же, во-первых, стратегически это война на истощение, а на ее ход не так уж сильно зависит от того, сколько людей находится на фронте непосредственно. А технологически это война дронов. Тоже, так сказать, здесь живая сила уже не так важна, к тому же вся живая сила, которая оказывается в kill zone, в мертвой зоне, этой убийственной зоне дронов, погибает сразу, сколько бы ее там ни было, поэтому тут тоже сильно не разгуляешься. Поэтому это имеет ограниченное применение, а кроме того, конечно, больше всего Владимир Владимирович боится, ну, боится он, ничего не боится, он бесстрашен, как мы знаем, опасается.
0: Ну, это да, естественно, да.
1: Опасается людей, которые вернутся с войны. Вот они, с ними есть проблемы. Да, потому что на всех наказаний всех не вместе, она не резиновая. И поэтому, а чем больше людей отправляется на фронта, тем больше риск, что часть из них, тем больше объем может вернуться. И это тоже является фактором, который ограничивает мобилизацию, а не делает ее безраздельной и безразмерной.
0: Да, вполне. Тут очень многие интересовались, как вам переназначение Володина руководителем Думы?
1: Ну, это совершенно логично, потому что Владимир Владимирович Путин глубокий консерватор-индуктивист, который считает, что проводить любые реформы надо только в состоянии крайней необходимости, а в противном случае они просто вредны. По принципу «не сломано, не чини». Государственная Дума прекрасно выполняет свои функции узла кремлевской власти, звена кремлевской власти. Вячеслав Викторович Половозин превосходно справляется с функциями руководителя этого органа псевдозаконодательной власти. Так зачем его менять? Нет никакой необходимости. Все занимают свои места, пока человек не обнаружил свою неожиданную нелояльность. А Вячеслав Викторович крайне далек от того, чтобы его можно было заподозрить в этом.
0: Ну что же, поэтому «Справедливую Россию» как-то так подсадили, чтобы она перелезла через барьер.
1: Насколько я понимаю ситуацию, там цель была администрации президента обеспечить «Единой России» самую большую фракцию в истории, что и получилось. И если бы эта цель была под угрозой в зоне риска, то «Справедливую Россию» отцепили бы в последний момент, чтобы она не путалась под ногами. Но поскольку этот результат достигался и по «Справедливой России» в Думу, ее в последний момент опустили, опять же, по принципу «не сломано, не чинит». То есть зачем что-то сильно менять, если можно не менять?
0: Понятно. Просит нас сказать о важном, то есть о «Манчестер-Сити», о тех обвинениях, которые подтверждаются, и что грозит этой команде светло-синей или голубой части «Манчестера».
1: Ну, мы с вами помним, Сергей Александрович, что начало неприятности «Манчестер-Сити» положил Эрлинг Холланд 2 года назад, сказав Микелю Артете «stay humble». Он в чистом виде работает против «Манчестер-Сити». Они с тех пор ни разу не выиграли чемпионат. Пеп Гвардиола, я думаю, ушел в том числе и в предвкушении нынешних событий с этим скандалом, поскольку что-то было об этом известно. И я обратил внимание, что минувшим летом Эрлинг Холланд сам, автор формулы «Stay Humble», начал очень напрашиваться в мадридский «Реал». Он явно хотел занять там место Кильяна Мбаппе. И, кстати, не факт, что это было бы хуже для «Реала», может быть, и лучше. Но просто он не хотел, а то вдруг даже отец его начал говорить, что, конечно, «Манчестер-Сити» прекрасный клуб, но плохо тот футболист, кто не мечтает о «Реале». Это должны мечтать все. Футболисты, начиная с... Да, понять, что скорее бы уже переезжать в Мадрид. Так что-то они знали, о чем-то догадывались. И, конечно, по всем... английской премьер-лиги надо «Манчестер-Сити» дисквалифицировать. Подтвердило 114 обвинений из 115, зловредный Зохран Мамдани, злейший враг Биби Нетаньяху, мэр Нью-Йорка, который болельщик Арсенала, уже тут такое злорадное сообщение опубликовал в своей соцсети X, а как раз накануне, X, как раз накануне премьер-министр Норвегии, прибыв в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, дарил этому Зохрану Мамдане футболку с автографом Эрлинга Холланда. Вы можете себе представить степень цинизма? Только что получил от Эрлинга футболку, а ты тут уже злорадствует по поводу возможного исключения
0: Манчестер-Сити. Как можно болельщику Арсенала дарить футболку Манчестер-Сити? Вот так.
1: Такой у них там бардак. Вот этот закат Европы-то. Вот он где начинается. С чего?
0: Просят напомнить, в чем обвиняют Манчестер-Сити?
1: И это нарушение финансовой дисциплины, в том, что там же есть определенный финансовый регламент, сколько денег можно потратить, как должны соотноситься доходы и расходы клубов и так далее, какую там долю можно тратить на игроков, на контракты, на гонорары, 5-20. Вот этого всего, естественно, Манчестер Сити не соблюдал, поскольку сидел на неограниченном финансовом ресурсе владельца, вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, члена королевской семьи, шейха Хусейна, эмира Хусейна, и в итоге, значит, вот в этом вся и проблема. Но я думаю, что владелец, господин Хусейн, там с длинным названием, я не могу его полностью воспроизвести, он обладает значительным лоббистским ресурсом, чтобы все-таки спасти собственный клуб ВПЛ. А кроме того, это стало личной проблемой премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который, хотя считается болельщиком Эвертона ливерпульского, поскольку он родился когда-то на Ливерпуле, но он же, тем не менее, его значительная часть жизни связана именно с Манчестером. И он 9 лет был мэром большого Манчестера, перед тем, как непосредственно...
0: А может, он красный Манчестер? Может быть, он красный манкунианец?
1: Нет, он, понимаете, он потому и болеет за Эвертон, чтобы избежать этого вопроса. Угу. Это все понятно, да. Потому что он не может быть ни за того, ни за тех, ни за других, как представитель всего Манчестера. Но в этой ситуации он должен тоже Манчестер Сити спасать, потому что его непосредственно избиратель скажет. Тот, кто дал ему трамплин к общенациональной власти. Что ж ты, Йоксель Моксель-то? Да? И поэтому вот шейх плюс Энди Бернем могут Манчестер Сити спасти. И как мы знаем, увы, в реальности современного капитализма, даже по выводу из-под санкций наших соотечественников, господ Усманова и Фридмана, большие деньги связи часто стоят выше принципов. А поэтому так, что даже эти принципы самые европейские и свободолюбивые. Кстати, сегодня подтвердилось, что Азербайджан сыграл недюжинную роль в снятии санкций с господина Усманова, потому что выяснилось, что это снятие поддержали не только Франция, но и Италия. И сегодня выяснилось, что Азербайджан еще в мае нынешнего года купил одну крупную энергетическую компанию в Италии.
0: Ух ты.
1: И эта компания снизила цены сейчас, ограничивая рост цен, за что удостоилась и она, и азербайджанская государственная нефтяная компания «Сокар», которая принадлежит этой итальянской корпорации, и лично президент Ильхам Гейдарович Алиев удостоились огромной похвалы от премьер-министрки Джорджи Мелони. То есть вот совпадение.
0: Что как-то, да, конечно, интересно. Да.
1: Пожалуйста.
0: Но вообще теперь Баку все можно, потому что я уже не помню, когда «Формулу-1» проводили в субботу вместо воскресенья, вопреки...
1: Да, нет ли здесь антисемитизма?
0: Нет, здесь чего-чего антисемитизма нет, просто у них праздник,
1: поминание. То есть между Турцией и Израилем сейчас жуткие конфликты, Азербайджан стратегические партнеры там и здесь. И, конечно, тут мы завидуем Сергею Александровичу Маркову, моему давнему приятелю, потому что он стал иноагентом из Азербайджана, но, видимо, он еще, так сказать, его ждет триумф в ближайшее время. Если Усманову можно выйти из-под санкций Евросоюза, то что же Сергею Александровичу не выйти из-под статуса иноагента при нынешних лоббистских возможностях всемирных Азербайджана? Так что не держим кулаки. Архипелаг,
0: да,
1: кулак.
0: Да.
1: Кстати, если можно, Сергей Александрович, можно я поделюсь последней свежайшей находкой креативной группы?
0: Да, пожалуйста, группы. Конечно, да.
1: Один из самых известных современных российских кинорежиссеров Сарик Андреасян объявил о том, что он снимает фильм о Михаиле Круге, известном классике постсоветского шансона, то есть блатника, назовешь своими именами. И поэтому креативная группа Мутмана Белковского предлагает... Ну, сначала был вариант сценария «Непорочный круг», но потом от «Непорочного» перешли все-таки к тому, чтобы снять по мотивам бессмертного романа Александра Исаевича Солженицына «В круге первом».
0: Да.
1: И сюжет такой. Михаил Круг руководит шарашкой представителей шоу-бизнеса, в которой находятся все нынешние знаковые иноагенты. От Бориса Борисовича Гребенщикова до Максима Галкина. Ну, естественно, их прототипы. И вот эта шарашка, это и есть в Круге Первом во главе с Михаилом Кругом. Просим рассмотреть.
0: Прекрасно. Прекрасно. Будем лоббировать. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Станислав Александрович Белковский.
1: И Александр Антонов и Белковский были с вами. До встречи в Сит-даун-шоу через неделю. Всем
0: да,
1: пока.
0: Обязательно. В следующий понедельник в вечернем эфире. Спасибо большое. Но мы сейчас перейдем через 5 минут на канал «Дилетант» для того, чтобы посмотреть, послушать записанную нами перед отъездом Алексея Кузнецова программу «Не так» очередную. Она получился очень и очень интересный, на мой взгляд. Так что, пожалуйста, посмотрите. Снова встречаемся в прямом эфире канал «Дилетант», 21 час 5 минут с Александром Минкиным в программе «Настоящий полковник». Ну, а завтра персонально ваш будет в 15 часов Артем Клыга, 15.05, руководитель юротдела движения сознательных отказников. Антон Орех проведет эту программу. Курс Потапенко, ведущая Евгения Родионова в 18 часов. Особое мнение Олег Камолов, кандидат экономических наук, автор YouTube-канала «Простые числа». И вот в 20 часов будет позже объявлено, какие дебаты состоятся у Евгении Родионовой. Ну а после ее вечернего эфира вы, конечно, услышите статус Екатерины Шульман и Максима Курникова. Параграф 43 в записи будет 18 часов. Англия 17-го столетия. Англия, Англия, Англия. Леонид Кацва и Алексей Кузнецов. Как англичане тестировали республику. Что ж, встретимся в живом эфире через час, а в консервированном эфире через 3 минуты примерно.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио.
1: Шесть часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
0: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
1: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Практически все именно так, как говорится в джингле. Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася тот, чью голову гладит рукой Сева. И наша фамилия Каплан. Долго же я, как русские богатыри говорят, когда их окропят сначала мертвой, а потом живой водой, не был в эфире. Ну, у нас вообще не принято ни на радио, ни на телевидении сообщать о том, что случилось с ведущим. Просто нет, и все. Может, помер. Но, в принципе, технически однажды это может случиться. Но не в этот раз. Я просто уезжал в связи с родами внучки. Это первая представительница следующего поколения нашей семьи. А дети, то есть сын и его жена, живут в Бостоне. Там же они и рожали. Об этом чуть позже расскажу. Оно того стоит. А пока что начнем, как всегда, в обычном жанре, в обычном формате, в обычном разрезе с новостей, которые представлены в основном в форме заголовков, а целевая аудитория, если она клюнет на один из заголовков, сможет сама найти подробности сегодня. Это, так сказать, введение в курс дела. Будапешт не планирует отправлять войска и вооружение в Украину, причем об этом сообщает российская СМИ, а Запад пока молчит. Бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова объявили в международный розыск, и об этом говорится в Следственном комитете Российской Федерации. Они объявили. Путин, это президент России, оценил ущерб от ударов по нефтеперерабатывающим заводам в 1% внутреннего валового продукта. То есть, мол, это немного. Студенты Корнеля потребовали ответов по поводу того, как университет справился с обвинениями бывшей студентки в том, что ее накачали и изнасиловали 7 студентов братства. И губернатор Нью-Йорка назначила генпрокурора штата Летишу Джеймс для контроля над этим расследованием. Губернатор штата Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате после того, как женщина, осужденная за убийство, пережила 2 дозы смертельной инъекции. Семья Рене Гуд, женщина из Миннесоты, смертельно раненной агентом ICE в январе, подала 2 иска о неправомерной смерти против высокопоставленных чиновников администрации Трампа и человека, который ее убил. Пентагон направляет 3-ю авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты на Ближний Восток, добавляя в регион от 9 до 10 тысяч военнослужащих. Кто-то когда-то говорил, что все, закончили, сапог американского солдата не ступит на иностранную землю больше. Объединенные Арабские Эмираты начали расследование по поводу ножевого ранения на рейсе Fly Dubai, направлявшегося в Израиль, заявив, что власти проверят, сыграла ли террористическая активность роль в атаке. Второй пилот, ранивший коллегу на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, подвергся исламистской пропаганде, о чем заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Демократические законодатели призвали Госдеп пересмотреть действия Кимберли Гилфойл, посла Соединенных Штатов в Греции. Министерство финансов Соединенных Штатов позволит супружеским парам считаться 2 налогоплательщиками для нового налогового кредита для выбора школы, что значительно расширяет эту программу, о чем я подробнее в деталях обязательно сообщу попозже. Эфиопия разорвала дипломатические отношения с Эритреей спустя несколько часов после того, как беспилотники нанесли удары по целям в Аддис-Абебе. Это столица Эфиопии, если кто не в курсе. Теперь по поводу финансов. Переход к облигациям, считающимся безопасными, снизил доходность казначейских облигаций Соединенных Штатов, в то время как доходность французских, итальянских и греческих резко взлетела. S&P 500 вырос на 0,2, а Dow и NASDAQ почти не изменились. Больше чиновников Федеральной резервной системы, включая зама председателя Филиппа Джефферсона, предположили, что политикам может потребоваться больше времени, чтобы решить насчет повторного повышения процентных ставок. Но само сообщение о том, что их стало больше, говорит тому о том, что к этому стоит готовиться. OpenAI уволил 3 исследователей за предполагаемые нарушения, включая передачу конфиденциальной информации компании сторонней организации по безопасности искусственному интеллекту. А белые воротнички Боинга одобрили последнее предложение по контракту, что отвело компанию от возможной забастовки, вернее, от угрозы, которая могла бы прерывать ее хрупкое восстановление. Ее это в смысле Боинга. Дэвид Эллисон, это глава Paramount, попросил генерального директора CNN Марка Томпсона остаться во главе этой кабельной новостной сети после закрытия сделки по приобретению Warner Brothers Discovery. То есть закрытие в смысле closing, как у нас говорят, заключение, скорее так. Disney планирует реструктуризацию своего телевизионного подразделения, что, как ожидается, приведет к 10 увольнений и консолидированию подразделений. Кстати, по поводу телевидения, кто не смотрел, я давно уже мог бы начать смотреть, но меня смутило название и кое-кто из актеров, кого я там увидел, а когда начал смотреть, оторваться просто невозможно. Это «Mobland», сериал Гая Ричи. Там блестящая игра просто, ну и вообще снято шикарно. То есть такой, ну, почерк Гая Ричи просто заметен. Пирс Брознан, там, Хелен Мэррин и Том Харди. Это фантастика. Ну, все блестяще играют. Они сейчас во втором сезоне, у них по пятницам, по-моему, выходит каждый следующий эпизод. Так что кто хочет, можете потерпеть, чтобы потом сразу binge-watching проявить. Компания Linus Rare Earths согласилась приобрести Meteoric Resources в рамках сделки, которая дала Linus возможность закрепиться в бразильской индустрии редкоземельных металлов. Это точно отразится на их акциях. С финансами все. Была бы его воля, Соединенные Штаты присоединились бы к Международному уголовному суду и обеспечили бы исполнение ордера на арест премьера Израиля Бенямина Нетаньяху, заявил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани в подкасте известному подкастеру Тео Вону, вышедшему в эфир вчера. Усыновленный мужчина из Миссури, это он справа, испытал самый сильный шок в своей жизни, когда узнал, что его биологический отец, оказывается, пятикратный лауреат премии Грэмми, певец и автор песен Майкл Макдоналд из группы Doobie Brothers. Майкл Геслинг, так звать испытавшего шок, был отдан на усыновление младенцем после того, как его биологические родители поняли, что они готовятся стать таковыми, когда им обоим было по 14 лет. Инженер-электрик из Министерства энергетики был вчера арестован по обвинению в оказании поддержки, в свою очередь, поддерживаемым Ираном, повстанцам, хуситам, включая закупку материалов для самодельных взрывчатых веществ и дронов, и также поездку в Йемен с этой целью. Арестованного зовут Эштон Хамед Эл-Абауди, ему 51 год, он из Ричленда, штат Вашингтон, и он должен предстать перед судом сегодня. И последнее. Вчера Национальный комитет Демократической партии подал иск, утверждая, что администрация президента Трампа тайно изменила открытку, используемую гражданами Соединенных Штатов за рубежом, причем таким образом, что это затрудняет регистрацию для голосования. В иске утверждается, что Министерство обороны внесло изменения, объявив чрезвычайным положение, что их нет, мол, на территории, что позволило убрать определенное поле в форме. И если оно не заполняется, то открытка может быть не принята соответствующей комиссией. Этот критерий обычно отмечают потенциальные избиратели, которые признают, что являются гражданами Соединенных Штатов, но никогда не жили в Соединенных Штатах. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва, когда я проверю, а работает ли у нас телефонная линия.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
1: Толковище. Прямо сейчас.
8: Телефонные линии работают, звонков у нас вроде как нет, ну и бог с ним. Я сейчас пару слов доложу о том, что было вчера на бирже, а потом расскажу об опыте родов, то есть увлечения моей семьи. Тут есть одна деталь, не всем она по силам, но если у вас будет такая возможность и ситуация будет похоже на мою, то очень рекомендую вспомнить то, что я вам сегодня расскажу. рынок облигаций в наших, американских, изменил курс вчера, когда инвесторы начали отделять предполагаемых победителей от проигравших среди шкалы долгов развитых стран. Базовая доходность десятилетних казначейских резко снизилась после достижения нового 24-летнего максимума 5,34% утром, а завершил день на уровне 5,233%. Доходность облигаций Франции, Италии и Греции выросла

0: сотых за баррель после того, как Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты направляют третий авианосец на Ближний Восток и могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в ноябре. Ну, значит, теперь по поводу родов. Значит, сейчас, секунду, вот у нас есть один звонок. Примем ваш звонок. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Это Оля из Вирджинии Бич.
0: Оленька, здрасте. Рад вас слышать.
1: Что Евочка, скажете? Я вас поздравляю.
0: Нашего
1: я
0: поля, да, прибыла?
1: От всего сердца, от всей души, вообще. Вы же знаете,
0: спасибо.
1: Что в марте стала бабушкой третий раз. Девочки, это первая девочка. У меня два пацана, внука. И девочка, поэтому, боже мой, вы бы видели моего сына сейчас, который вообще хотел только одного ребенка. Он вообще хотел только одного ребенка, он один ребенок в семье. А Маша, моя невестка, она там себе на уме. И вот эта девочка появилась, он такой мне говорил: мама, я вообще не представляю, у меня пацаны. Боже, как же он ее нежно поднимает. Боже, как же он ее носиком трогает. Мама дорогая, я вас поздравляю.
0: Спасибо, Оленька.
1: Расскажите, поделитесь тем, чем считаете нужным. Хорошего дня всем.
0: Спасибо. Все. Вообще, конечно, ощущение интересное по качеству. Знаете, вот бывает, я давно отметил, что, скажем, любовь, ненависть, страх, ну вот эти такие животные чувства, которые нас обобщают, мы все в этом плане похожи, вне зависимости от происхождения, социального положения, и, я не знаю, там, образование и всех других параметров. То есть мы все это испытываем, но я давно ощутил, что... Кстати, это очень интересно, что у страхов бывает очень широкая шкала. Если ты что-то делаешь со своей жизнью, то страх может быть очень разный. Вот, например, когда ты знаешь, что тебе надо в этом месяце донести в бизнес 50 тысяч долларов, а у тебя их нет. Это мой конкретный случай. Я тогда испытал это особое чувство страха. То есть это сродни тому, что бывало в русских сказках жестких. Кстати, сейчас вот когда у меня родилась внучка, и дети мои, то есть сын и его жена, которая тоже мой ребенок, можно сказать, сказали: ну все, папа, там, дедушка, ты должен читать наши... девчонки, разговаривать будет с ней только по-русски, будет читать и русские сказки. Я говорю: понимаете, чего вы от меня просите? Это же по настоящие русские сказки, но такие, которые были собраны в трехтомнике Афанасьева, они могут сравниться по жестокости только со сказками братьев Гримм. Это было общество, которое, скажем, в советском обществе это было нормально, потому что там уровень страха был очень высокий. Там через много поколений проходил страх, что приедет дяденька на машине хлеб и заберет папу. Но я-то это помню, когда я свой пластмассовый кортик прятал под подушку, потому что родители шептались в нашей 10-метровой комнате в коммунальной квартире. Я понимал, что не потому, что они не хотят меня разбудить, спящего в той же комнате на рояле, потому что места не было для кроватки, а потому что что-то страшное происходит. Вот. И у любви то же самое. Ну, в общем, любовь в том числе к мальчику и девочке разная, потому что у меня дискретный пол. Вот если бы я, например, был мы, они, там, разновидность трансов, то, может быть, у меня было бы другое эмоциональное отношение к этому. Но, короче, первого ребенка мы рожали по сильному блату. Академик Бакулев, сосед моего тестя Серго Анастасовича Микояна по даче на Рублевке, он уже был не удел, он был совсем старенький, но его дочка, она работала на Шабловке в роддоме, в таком очень престижном, попасть туда было невозможно. Ну и она, естественно, устроила будущего известного нью-йоркского психолога в это госпиталь. И мы знали просто, что это очень блатной, попасть туда нельзя. Но это было что-то похожее на визит Не, ну даже...

0: если на зону приезжаешь, ты все-таки можешь провести там сутки со своим родственником, там, потрогать его, даже переспать, если это твоя жена, там, я не знаю. А здесь не пускали внутрь. Женщины стояли у окна в таких сиротских, в цветочек раскрашенных, ну, прямо абсолютно из приюта тетки. Зарешоченные окна. Никаких визитов вообще не разрешали. Ну, в общем, это, так сказать, было начало большого пути. У нас в результате получился неплохой парень. Вот. Вторые роды были в Holy Name. Это нью-джерсийский госпиталь. По части того, что там внутри, это было совершенно роскошно. Включая паркетные полы, между прочим, и балкон в сольной палате. Нам повезло с нашим гинекологом. Не буду на всякий случай называть его имени. Грамма тех женщин, которые знали о существовании русскоговорящих, потому что все хотели, чтобы только он принимал роды. Нам он достался совершенно случайно. Мы с ним вообще проговорили по-английски практически все время. И в конце только вот, когда там кто-то заговорил по-русски, он перешел на русский. Но его страховка, malpractice insurance, в первый год, когда она была ужесточена, она выросла за 100 тысяч долларов в год, страховка просто. При том, что он зарабатывал, я не знаю, наверное, в районе 200. В общем, в результате, вместо того, чтобы принимать роды, он стал делать аборты. Ты же знаешь, платить по счетам. Вот. И нам казалось, что лучше ничего быть не может. Провинциальный госпиталь в Нью-Джерси, Holy Name, лучше ничего быть не может. И тут мы попадаем в Beth Israel в Бостоне. Ну, внутри все что-то между Нью-Джерси и Шабловкой. То есть депрессивно. Но мы уже, конечно, развращены. Довольно депрессивно все. Но сервис просто равных нету. Из нашего ограниченного опыта, во всяком случае. Правда, люди, которые близкие, друзья наших детей, они, у которых уже есть свои собственные дети, причем все как на подбор один и тот же путь прошли. Их несколько десятков человек. Это все люди, которым там 30 с чем-то. Это все, которые получили PhD в лучших Ivy League университетах. Это представители всех народов, начиная от ирландцев и кончая китайцами. У всех у них уже там в этом возрасте, когда появился один ребенок, они теперь хотят второго. Наши тоже задерживались с этим делом, потому что у них, они настолько умные, настолько у них серьезные планы, они двигают науку, реально. То есть это речь идет там, скажем, не только о моем сыне, а обо всех вот этих примерно трех десятках ребят. Сейчас их больше, потому что там они все переженились на себе подобных. В общем, при том, что то, что называется diligence, вот мои дети, они все изучают, все, чем они занимаются, они должны все знать досконально. Но они признались, что количество информации, которую они получали от медсестер и от врачей по поводу малейших нюансов со здоровьем младенца, это не поддается описанию. Моя невестка составила просто конспект, у нее каллиграфический почерк мелкий, то есть без очков не увидишь ничего. Вплоть до каких-то вещей, что приходили врачи и говорили, что как приятно с вами там с образованными людьми иметь дело. Ну вот. Короче, если рожать, то в Beth Israel, там. Но роды были не самые сложные. Вот, например, моя мама меня рожала трое суток. Это трудно вообще себе представить. Слово «эпидюрал» никто не знал тогда, естественно. Здесь эпидюрал имел место, то есть укол в позвоночник, если уж сильно больно становится. Но роды продолжались где-то 10 часов. И за эти 10 часов мы с женой, там, болтаясь в этом госпитале, практически не заметили даже, как это время произошло, но точно заметили, что сильно устали. Просто очень сильно. Ну и дальше так оно и было каждый день. То есть я 2 мили пешком от дома до госпиталя, обратно, там, ланч вместе. В общем, роды закончились благополучно. Дитя фантастическое. И хочется пожелать самому себе many happy returns. Но не властны мы, не только в самих себе. Вот по этой части все. То есть, что называется due diligence. Если затеваешь... Я только сейчас понял, как многим достается ребенок, ну, начиная от самых простых вещей, там, когда, я не знаю, в поле баба родила. И никакого тебе эпидюрал, и никто тебе ничего не подсказал, и сама перегрызла пуповину, ну и так далее. Если, я понял, почему они откладывают, потому что их образование, вот где горе от ума, они настолько умны и образованы, что взвалить на свои плечи ответственность, поиграть в Создателя, и потом они не могут просто дать ребенку расти. Причем мои очень осторожны, они не собираются перегружать свое дитя, как это сделали мы с нашей дочкой, там, начиная от верховой езды и кончая на флейте. То есть, если они что-то делают, да, и потом тоже очень интересно, они приняли решение вместе, что не всегда бежать к ребенку, когда она плачет. Пускай соображает сама. То есть с ранних лет. Это все. Теперь тема, касающаяся всех, у кого есть дети постарше. На этой неделе в адрес Корнельского университета, я об этом в новостях в заголовках рассказал, и в адрес местных властей, выросла как тайфун очень широкая критика и обвинение в расследовании после того, как бывшая студентка подала иск на обвинив 7 членов университетского братства в групповом изнасиловании, которое имело место 2 года назад, после сначала давление было просто с их стороны, потом ей подсунули наркотики, эти date drugs, которые усыпляют. В общем, девчонкам лучше не принимать напитки из рук парней на таких гулянках. Но резонанс, естественно, онлайн вокруг этого предполагаемого пока что нападения начался на прошлой неделе после того, как независимая студенческая газета университета Корнельского, вот это она называется Daily Sun, сообщила об иске, в котором утверждается, что Корнель временно отстранил обвиняемых от занятий в 24 году и дал им возможность при этом писать эссе, чтобы смягчить, так сказать, это наказание. И вот с тех пор местный окружной прокурор Мэтью Ван Хаутен взял дело в свои руки, он объявил на этой неделе, что возобновляет дело и рассматривает возможность предъявления уголовных обвинений. Он сказал, что его офис не сделал этого 2 года назад, потому что считал, что заявление девушки под присягой описывает этот акт, который был совершен по отношению к ней, как согласованные действия. Потом себе сообщила, что получила расшифровку первого интервью этой девушки. Имя ее, кстати, неизвестно, ее называют Джейн Доу. Да, интервью, которое она дала полиции кампуса, в котором она сказала им, я могу со 100% уверенностью сказать, что меня изнасиловали. Ван Хаутен сообщил, что никогда не видел эту стенограмму, в то время как Корнель заявил, что полицейский департамент университета передает всю следственную информацию окружному прокурору, который не видел. Офис генпрокурора штата Нью-Йорк заявил, что пересмотрит действия Корнеля по этому делу, а Корнель вообще очень редко исключает студентов, обвиняемых в сексуальном насилии. что, по мнению экспертов, отражает общенациональную тенденцию на кампусах. И дело Корнельского, вот это вызвало возобновление внимания к тому, что критики называют voluntary intoxication loophole, то есть это лазейка в законе, которая позволяет уйти безнаказанно лицам, совершающим преступления в рамках того, что пока что формулируется как добровольное опьянение, то есть сами решили выпить. И вот эта вот лазейка затрудняет преследование некоторых дел об изнасиловании в 19 штатах, включая Нью-Йорк. Так что с этой историей все. Просто имейте это в виду, если у вас подросла девочка в семье, и у вас есть возможность отдать ее в любой хороший университет, имейте это в виду про Корнель. Теперь с этой темой все. Наш телефон в студии 718-303-9090. А теперь вот эта история по поводу новых правил для первой в стране, первой, подчеркиваю, федеральной причем, программы стипендий, которая включает в себя налоговые кредиты. Она должна запуститься 1 января. У меня тут картинка была даже. Дональд Трамп в этом случае просто стоял рядом. А то, что я вам пересказываю, это сказала дама, отвечающая за эту программу. Это Министерство финансов она представляет. И эта программа призвана помочь с расходами на частные и государственные школы. Ну, паблик в смысле. Создана в соответствии с прошлогодним законом о налогах и расходах. Программа эта предлагает налогоплательщикам невозвратный федеральный налоговый кредит в сумме до 1700 долларов в год или 3400 долларов для супружеских пар, которые должны подать для этого совместную декларацию. Причем это за пожертвования, одобренным организациям, представляющим стипендии, которые распределяют средства семьям, имеющим право на это. То есть это такая... Я помню, что первый раз прочитал про подобные схемы в книжке «Олигарх», в которой описывалась мельница Бориса Березовского. Здесь похожая схема. Повторяю, значит, вы должны подать декларацию. Ну, если одиночка, там, значит, одну, если двое, значит, муж и жена, то вдвоем вы должны пожертвовать деньги определенным организациям, которые предоставляют стипендии, создают вот этот самый стипендиальный фонд, который, из которого распределяются средства семьям, имеющим право на это. То есть те, которые составили декларацию эту, и кто сделал пожертвования какие-то. Причем по количеству пожертвований я не знаю, ничего в описании не говорится. Это не то, чтобы ты, значит, было бы смешно, если ты получаешь 1700 долларов в год, но для этого должен сделать пожертвование от 1700. Нет, скорее всего, что там есть какие-то финансовые преимущества. Стипендии могут покрывать оплату обучения в частных школах, репетиторство, услуги для инвалидов, расходы на книги, на компьютеры и прочее, все, что связано с образованием. Семьи с доходом до 3 раз выше среднего дохода в своем районе, именно в своем, имеют право на все на это. То есть, таким образом, программа охватывает 96% учащихся в участвующих штатах, а участвуют не все. Пока что 31 штат заявили, что они будут участвовать. Причем правила позволяют штатам выбирать, какие квалифицированные SGO будут участвовать, но вводят дополнительные ограничения на распределение средств и требуют ежегодных независимых аудитов. К 30-му году, по оценкам официальных лиц, программа сможет приносить примерно 26 миллиардов долларов в год, что позволит финансировать в районе 2,2 миллиона стипендий. А в эти 31 штат не входят штаты, в которых распространяется Дэвидсон Радио. То есть Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут туда не входят. Что если вы живете в этой стране не пассивно, так сказать, в ожидании, когда большие дяди решат, что делать с вашей жизнью, то вы можете подумать об этом, когда будете выбирать, за кого голосовать в ноябре. С этой историей все. Если по этому поводу у кого-то есть какие-то вопросы или мысли, вы можете набрать номер телефона студии. Формальности ради я сообщаю об этом, естественно, 718-303-90-90. А теперь следующая история. Amazon заблокировал доступ Muse, это AI-ассистент Meta, а не группе, если говорить, с хитами Starlight и Uprising, потому что есть такая группа Muse. Да, то есть претензий на то, что кто-то у кого-то украл имя, в данном случае пока еще не прозвучало. То есть Muse — это платформа электронной коммерции. И Amazon заявила, что... то есть Amazon, платформа электронной коммерции, она заявила, что приложение никогда не получало разрешения на просмотр их сайта и представляет угрозу конфиденциальности и безопасности. Кстати, у меня не было времени, естественно, разобраться с деталями того, что группа молодых хакеров успешно хакнула FBI и получила доступ ко всей информации касательно наших шпионов или разведчиков, как хотите, включая не только их имена и клички, но еще и имена их, членов их семей, адреса их проживания. Так вот, когда Meta выпустила своего агента, самостоятельно функционирующего при желании искусственного интеллекта, предназначенного для помощи с покупками и бронированием поездок, это произошло в начале этого месяца, компания подчеркнула вопрос безопасности в заявлении, сказав, что Muse не имеет доступа к паролям или способам оплаты людей. Amazon же имеет историю запрета конкурирующих агентских приложений в свои онлайн-сервисы. В частности, в прошлом году Amazon подала в суд на Perplexity, заявив, что их произведение под именем Comet, это искусственный интеллект, получил доступ к сайту без разрешения и представлял угрозу системам безопасности Amazon. И хотя апелляционный суд отменил запрет Амазона в этом плане в августе, основное дело продолжается из-за новых вопросов о том, что искусственному интеллекту и его ассистентам, вернее, с использованием искусственного интеллекта, разрешено делать по действующим законам. И в итоге Амазон, вероятно, не теряет больших денег, ограничивая ассистентов, ну, таких искусственных, поскольку потребители в основном используют их для исследований, а не для покупков. И об этом сообщает достаточно прямолинейно Bloomberg. Не сам Мишаня, естественно, а его агентство. Но если все это изменится, то эти агенты смогут перейти на другие сайты электронной коммерции для покупок, и контроля над этим человек может не заиметь. С этой историей все. Теперь, да, теперь следующая история. Сейчас мы сделаем перерыв на рекламу. Очень интересный бенефит родителям от Social Security, у которых поздние дети. Очень рекомендую не пропустить этот материал сразу после рекламы.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают. помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
4: 718-303-8005.
5: За него стоят громадные мосты.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
0: Кстати, для новой аудитории этот джингл-переход после рекламного блока, который начинается со слов «Радио-шоу Сева Каплана», это произнесла на запись моя дочь, когда ей было лет, наверное, 8. Подумать только, что Толковищу пошел 30-й год, это больше, чем моей дочке и внучке вместе взятым. И при этом у Толковища самое минимальное количество подписчиков на YouTube. И это прелестно. А мы берем не количеством, не так ли? А телефон студии для тех, у кого есть что сказать, 718-303-9090 по поводу услышанного, естественно. Хотя сегодня можно было бы объявить вольницу, потому что я на самом деле в полуразобранном состоянии. 6 с чем-то часов в темноте, там, в трафике езды вчера из Бостона. Домой в полночь приехали, в 4 встал. И утомляет, конечно, становиться дедом. Послушаем вас, прошу вас, пожалуйста.
8: Да, всем привет, это Карл. Хорошей пятницы тебе, твоим слушателям.
0: Привет.
8: Да.
0: Спасибо, дорогой, взаимно.
8: Да, я вот хочу, если позволишь, по поводу этой барышни, которую, если перевести на русский язык, то получится, что зовут ее Жанна Тесто.
0: Да, точно.
8: То вот из того, что мне удалось прочитать, а мне приходится, к сожалению, в этом грязном белье копаться, как ты сам понимаешь, потому что я работаю со школьниками и школьницами. Они задают эти вопросы, ты же не можешь уйти в угол и сказать, что типа я ничего не знаю, отстаньте и так далее. Иначе никакого доверия между нами просто не будет, понимаешь? Вот. Я когда стал во всем этом разбираться, получилась очень интересная картина. Ну, ты помнишь из нашей советской русской истории таких замечательных барышень, как Инесса Арманд, Александра Калантай, Лиля Брик, да?
0: Ну как же, Инесса Арманд, кто же не знает. А тем более, что моя протетя стреляла в Ленина, который трахал Инессу Арманд. Это там прямая связь.
8: Да, то есть, короче говоря, есть такая категория сексуальных революционерок, которые всех своих товарок вокруг себя считают отстоем. А они, значит, продвинутые вперед. То есть продвинутые вперед в том смысле, что у них вот фишка такая, им нужно 3 дырки 2 херами затыкать, как минимум, понимаешь? И вот она, видимо, из такой категории, потому что девчонки, которые с ней в сестричестве состояли, они так ее и описывают всем, что она вот такая продвинутая, что она всем лекции читает, что вот этот один на один секс, что это уже отстой, что это уже там, блин, позапрошлый век и каменный век, понимаешь? Что сейчас вот нужно от всего этого освобождаться, и вот типа у вас там по одному члену, а...
0: Так, сказал Карл, и сам отключился, ей-богу. Ну, во всяком случае, может быть, кто-то еще у нас тут присутствует, но я его не отключал. Так... Вот он возобновился. Карл, привет,
8: да,
0: как слушай, каким-то образом отключился?
8: Нет, это твоя системка меня сбросила нафиг. Видимо, у нее там какие-то слова не проходят.
0: То, что ты сказал, они прошли, а потом уже все остальное было достаточно невинно.
8: Ну так вот, и схема такая, что, в общем, И она им там всем объявила, типа, вот мне там запросто, у меня там друг, у меня здесь друг, а в этом вообще, вот в этом братстве, у меня вообще два друга. И у меня типа свиданка сегодня. А у них же как? У них пьянка началась в сестричестве, потом они пошли в один бар, потом девчонки куда-то там разошлись, видимо, по своим пацанам, а она пошла еще в какой-то бар, и после этого бара уже в полном умате целую милю каким-то образом ползла вот до этого братства, в котором эти пацаны ее друзья. И я так понимаю, что судя по тому, что она рассказывала людям, эти два ее добрых друга, они таки ее отымели. То есть у них там было то, что мы называем трисом, а французы называют менажа труа. Но поскольку было-то это все, извините меня, в общаге, ты сам понимаешь, там же, как говорится, когда трахаешься, в шкаф не поставишь и не закроешь. Естественно, что там это все видели и слышали. И естественно, что на это дело стали собираться пацаны, понимаешь? А те двое ее друзей, они как бы отошли в сторону и сказали, типа, ну а что? Ежели она не против, так давайте вот вы ее имейте. Так мало того, пока... Другие там то ли пятеро, то ли шестеро, они, значит, ее там типа ломали на то, что давай мы тоже здесь сейчас устроим тебе веселое время. Один из них, он даже стал текстом тех своих друзей, которые были где-то рядом, и сказал им, что типа тут вот вообще дыра лежит, давайте, ребята, приходите, кто хочет, no charge. Вот все, понимаешь? И вот получается такая история, что она потом полиции объясняла, что типа все, что было в начале, она как бы на это все соглашалась. Но потом в процессе согласия она, бедная, испугалась и стала от них прятаться. А где она стала прятаться? Прятаться она стала на кровати под одеялом. Теперь ты прикинь, замечательная свободная барышня с разбросанными ногами и грудями валяется на кровати, и таким образом она прячется от секса в окружении семерых мужиков. Тебе в это как-то верится вообще или нет?
0: Ой, ты знаешь, я не смею сейчас рассуждать на эту тему, потому что я еще в состоянии, которое смело могу назвать дедовщина. Не могу, Карл, с тобой разделить эту тему. Спасибо. В понедельник буду другим, а пока что никак. Никак. Так, ну что мне делать теперь? Что мне делать? Вот вопрос со звонками все. Получил вопрос еще до отъезда. Получает ли Трамп зарплату в 400 тысяч долларов? Это президентская зарплата. Я посмотрел материалы на этот счет, потому что в первый срок он не получал, вряд ли он получает во второй срок. Но для меня это достаточно риторический вопрос, потому что по ассоциации, просто я прихожу к этой теме, даже не думал, что буду этим заниматься, но ассоциация, связанная с программой помощи для родителей, которые подают на стипендию в 1700, если одиночка, и там 3-400, если вдвоем. То есть там есть такая catch-22, уловка 22. Если вы делаете пожертвования определенные, то тогда вы получаете... То есть вы кому-то помогаете, за это кто-то вам помогает. Вот так. Причем вы помогаете, может быть, совсем малоимущим, для кого это большая помощь. А так как расходы на образование у нас могут быть сравнимы только с расходами на медицину, то это большая помощь, которую вы получаете за то, что вы оказываете малую. Значит, это не вопрос, получает ли наш президент 400 тысяч долларов зарплату, потому что в прошлом году, если судить по налоговым декларациям, которые в этот раз, наверное, президент подавал, он заработал 2 миллиарда долларов только в одном прошлом году. И это значительно превышает президентскую зарплату в 400 тысяч долларов. И растущее состояние нашего президента, оно вызывает вопросы о его приверженности, так сказать, инвесторам в его бизнесы, особенно иностранным. Потому что он все-таки принимает политические решения, он объявляет войны, как мы знаем, он формирует направление развития страны, которое может сильно зависеть от иностранных, так сказать, инвесторов. Вопрос, конечно, возникает гораздо более серьезный, чем получает ли наш президент 400 тысяч зарплату. Как президент накопил вот это состояние? Законно ли это? И не превращаемся ли мы, Соединенные Штаты, в клептократию? Вообще, по закону, президенты должны зарабатывать 400 тысяч. Я помню, что у меня был период в жизни, но я же не купец, так сказать, но бизнесом занимался, когда я зарабатывал больше, чем президент Соединенных Штатов, но тогда зарплата была у президента значительно меньше, чем сейчас. Вот. А эту ставку в 400 тысяч установили достаточно давно, там 25 лет назад. Кроме того, есть еще бонусы, ежегодная надбавка на расходы, порядка 50 тысяч, счет на поездки, это отдельно, в размере 100 тысяч, есть фонды развлечений в размере 19 тысяч, именно так, почему 19, не знаю. И даже есть еще 100 тысяч долларов на украшение Белого дома при вступлении в должность, то есть президент новоизбранный получает деньги. Так что если сложить все это вместе, то официальный пакет компенсации составляет в районе 570 тысяч долларов в год. И согласно открытой статистике, ни один президент в истории Соединенных Штатов не использовал свое положение власти для получения такой огромной финансовой выгоды, как, извините, Дональд Трамп, вот эти 2 миллиарда. А чистая прибыль Трампа выросла от президентства на 3 миллиарда долларов в первый год его второго срока. Только в первый год. Но у нас никогда не было при этом президента на посту с такими деловыми отношениями, с такой организацией, как у Дональда Трампа. Это очень обширные, взаимосвязанные, порой труднопостижимые организации, которые ведут бизнес и немалую его часть за пределами Соединенных Штатов, а так как они являются при этом источниками иностранных средств, коль скоро они ведут бизнес за пределами, и эти средства они могут передавать президенту через различные организации, опосредования, то все это становится весьма мутно, при этом зная меркантильность нашего президента. Самые заметные из этих организаций, они на сегодняшний день, естественно, связаны с криптовалютой, которая предоставляет анонимные и масштабные каналы для иностранных компаний, чтобы они могли инвестировать в компании Трампа, то есть давать им деньги. И такого было немало в раскрытиях своих доходов Трампом с 2025 года было зафиксировано таких вот сумм, немалых, 1,4 миллиарда долларов. И вот это, в принципе, является главным новшеством второго срока. Были другие еще источники личного дохода президента, помимо зарплаты, это продажа, скажем, доступа к его соцсети, к Truth Social, Truth Social, доступ за 100 тысяч долларов для более быстрого усвоения того, что скажет президент. Разница в микросекундах, но этого достаточно, чтобы сделать ставку на бирже. Но это мелочи в сравнении с тем, что ему принесла криптовалюта. Есть несколько примеров конкретных. Вот, скажем, компании в Объединенных Арабских Эмиратах вложили почти миллиард, полмиллиарда долларов в World Liberty Financial. Это 49% у них там доля, они больше не могут, потому что это американская компания, иностранцы не могут в американских компаниях иметь более 49%. Кстати, я не буду называть, вы сами догадаетесь, потому что тут раз-два и все, вот нечего особенно гадать, но у нас в Соединенных Штатах Америки существует русскоязычное телевидение, хозяином которого является на самом деле гигантская информационная и разведывательная организация, называющаяся «Российские технологии», которые заправляет господин Чемезов. Но они не имеют права иметь средства массовой информации на территории Соединенных Штатов, если эта процентная доля более 49%. Поэтому формально появляются какие-то люди, которые вдруг во всеуслышание заявляют, что они неожиданно решили купить себе вот это средство массовой информации. И с этим сделать ничего нельзя, потому что это все в рамках закона. Но вещание, оно, конечно, отражает заказ соответствующий. Кто платит, тот заказывает музыку. А, причем это не телевидение RTN, на котором работают Вася и Сева Каплан. Так вот, World Liberty Financial – это криптофирма, которая основана сыновьями Дональда Трампа и сыновьями Стива Уиткоффа. Самое плохое, и это беспокоило, кстати, в свое время создателей Конституции, связано с тем, что иностранные правительства дают деньги американскому президенту, что, по их представлениям, не может не искажать политику. Опасения, и это суть такой формы коррупции, в том, что президент сосредоточится на том, как заработать деньги. Я лично не думаю, что мы можем доказать, что политика была искажена, но существует множество косвенных доказательств, что это так. И основное положение Конституции есть еще, оно именно так считается основное, ну, типа базовый. Это статья о зарубежных вознаграждениях. Она гласит, что ни одно лицо, занимающее должность, не может без согласия Конгресса получать вознаграждение. А что такое вознаграждение? Это сделка, связанная с прибылью или финансовой выгодой от иностранного государства. И это очень интересно, потому что во внутреннем праве внутри страны нужно доказывать взятку, например, взамен за услугу, а не просто подарок. Но в зарубежных контекстах различие между подарком и взяткой, оно такое расплывчатое. Причем это не носит характера уголовного запрета, это просто конституционный запрет. Вот все, что я мог сказать по поводу этого вопроса. Получает ли президент зарплату в 400 тысяч долларов? У нас последние 3 минуты. Если вы сейчас не найдете, что сказать, то у нас с Васей на сегодня все. И Вася заслуженно ждет завтрака. Я просто могу взять и отключиться. А там на телевидении поплывут по экрану гуси, а на радио звучит Шопен, возможно. Телефон студии 718-303-90-90. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
4: Здравствуйте. В общем-то, все так, что вы сказали про иностранное влияние. Об этом еще в своем прощальном обращении говорил Джордж Вашингтон. Только, как правило, наши либеральные друзья переваливают с больной головы на здоровую. Лидеры, так уж случилось, что лидеры демократической партии и их дети, профессиональные политики, которые каким-то образом на зарплату государственную вдруг стали мультимиллионерами. А как бы ни критиковали нынешнего президента, он стал миллионером до того, как пришел во власть. И от своей зарплаты президентской отказался. Поэтому тут, в общем, да, я с вами согласен, ни в коем случае нельзя, чтобы имелось иностранное влияние на наших представителей во власти, потому что они должны представлять наши интересы. Только тут происходит подмена позиций и переваливают с больной головы на здоровую. Я уверен...
0: Я прошу прощения, вы поздновато позвонили. У меня подошло время уже прощаться и сказать спасибо нашему спонсору. Только остается несколько секунд буквально. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что вам кажется это сложно, вы можете просто зайти по адресу 225 Brighton Beach Avenue в MetroPlus Health или на metroplus.org найти офис, который находится ближе к вам. И если вы через них получаете страховку, то вы получаете определенные льготы. Повторяю, metroplus.org. Всем хорошего уикенда и до встречи в понедельник в Толковище с сами понимаете, с кем.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
7: 620 АМ. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Ой, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах. Вчера вступили в чемпионат Национальной хоккейной лиги. Нью-Джерси Девилс, моя команда, Дьяволы играли дома с Филадельфией. Филадельфия днем ранее потерпела поражение от Питтсбурга 7-0, но вчера игра была равной, дело дошло до дополнительной пятиминутки, потому что счет был 2-2 после трех периодов. И в дополнительное время Дьяволы забросили победную шайбу. Кто ее забросил? Ее забросил тот-то самый Джек Хайз, который забросил победную шайбу в ворота Канады в финальном матче Олимпийских игр. Итак, Дьяволы победили 3-2. Рейнджеры оправились после стартового поражения в Бостоне со счетом 3-0. Рейнджеры вчера играли дома с Тампой, победили 5-1. Победили, скажем так, достаточно легко победили. Герой матча, окей. Вратарь рейнджеров, мистер, господин Шестеркин, он отразил 24 броска. Но не это самое интересное. Мистер Шестеркин стал первым в истории рейнджерс вратарем, который забросил шайбу. Это была пятая шайба в матче. Команда соперников Тампа убрала из ворот вратаря, и мистер Шестеркин пальнул шайбу, а со своей половины площадки в пустые ворота. Итак, Шестеркин первый в истории рейнджеров вратарь, забивший гол. Также вчера Коламбус выиграл у Баффало 6-3. Сан-Хосе выиграли в дополнительное время 4-3 у Флорида Пентерс. Это у нас хоккей, бейсбол. Вчера определилась последняя команда Wild Card, которая сыграет в кубке. Атланта играла с Филадельфией после двух матчей. Счет серии был 1-1. Вчера Атланта выиграла 2-1. И в первом же раунде Атланта сыграет с двукратными чемпионами Лос-Анджелес Доджерс. Доджерс выиграли всемирную серию год назад и 2 года назад. Янкис, этот матч состоится завтра. И завтра же Янкис вступает в первую серию. В гостях они играют с командой Tampa Bay Rays. Я напомню, на стоке Американской лиги Тампа была первой, Янкис были вторыми, кстати, во всей Американской лиге. Тампа показала лучший результат в регулярном чемпионате. В женской НБА вчера определился еще один полуфиналист Кубка. Это действующие чемпионы-баскетболистки из Лас-Вегаса. Они играли с Индианой. После двух матчей счет в серии был ничейный. Вчера Лас-Вегас выиграл со счетом 2-1 и шагнул дальше. В воскресенье начинаются полуфинальные серии Liberty New York. Liberty сделала чудо, посеянная под 8-м номером, эта команда обыграла в первой серии команду Миннесоты, которая была посеяна под 1-м номером впервые в 30-летней истории женской НБА. 8-я команда обыграла первую. Ну и американский футбол. Вчера был сыгран первый матч 4-й недели чемпионата Национальной футбольной лиги. Кливленд Браунс дома выиграли у питтсбургских сталелитейщиков со счетом 27-24. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до воскресенья в 6 часов вечера будет традиционная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
12: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
13: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
14: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
16: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Начну с хорошей новости. Wall Street Journal опубликовал, давайте так скажем, догадку или хорошее мнение, что экономика у нас на подъеме. То есть они говорят, что экономика растет, что по показателям вот нашего вот этого года у нас начался какой-то рост. Ну, я очень хочу им верить. То есть вот они говорят, что второй квартал этого года у нас рост 5%. Ну, это, конечно, немыслимая цифра. Немыслимо радостная, потому что, то есть, весь год мы оценивали в 2,2. А второй квартал в 5. То есть, знаете, когда они начинают пересчитывать все, что происходит, значит, экономика считается так. То есть считается 4 квартала. Один квартал может быть удачный, другой нет. Особенно они смотрят на квартал третий. Третий квартал-то летний. Он, как правило, не очень хороший. Потом начинается осень, опять-таки, тут могут быть свои плюсы, свои минусы. Самое лучшее обычно весна. Идет покупка домов, идет переезд вот в новые дома. Дома сопровождаются покупкой огромного количества дополнительного оборудования, стройматериалов и так далее и тому подобное. Поэтому

Потом будет главный пересчет в марте. Вот на этот мартовский пересчет мы должны рассчитывать, понимаете, в смысле цифр конкретных, а как росла или не росла экономика. В прошлом году, я вот сейчас открываю, 2025 год был относительно неплохой. Но все мы, понимаете, смотрим на вот эти 3% знаменитые. Если вы не знаете, о чем я говорю, то есть это считается такая знаковая цифра. Если экономика в год растет 3%, значит, в экономике более-менее все нормально. Все плюс, более, плюс-минус все окей. До 3% это считается анемия, то есть плохо работающая экономика, мало, слабо, что угодно. После 3% все, что вы пишете, это замечательно. 4%, там, тут, понимаете, нету точных цифр, не в том смысле, что идет вот как вот балловая система 1, 2, 3 и так далее. Нет, тут интересно вот именно, что

0: Окей, все. I'm sorry, господа, извините, у нас тут технические неполадки, что-то у меня мой микрофон категорически не хочет работать в пятницу. Видимо, уже он уже отдыхает как на уикенд, поэтому I'm sorry, что я, как говорится, вот так вот тут запоздал. Я потому что сижу тут, рассказываю, что-то выясняет, что микрофон не работает. Да, бывает такое, бывает. Техника, она тоже имеет свою душу, она тоже имеет свои силы желания работать, особенно, или нежелание работать, особенно в пятницу. Ну ладно, неважно. Короче, хорошие новости у нас сегодня, начну с них. Я уже третий раз начинаю. Wall Street Journal опубликовал хороший репорт, что у нас рост экономики во втором квартале был 5%. 5% это очень-очень неплохо. То есть, сразу говорю, потому что считается вот эта знаковая цифра. Ну, это в годовом исполнении, но неважно, считается 3%. То есть мы предсказывалось, что мы в этом году будем расти 2,2%. Конечно, я этих цифр пока вам дать не могу. Почему? Потому что эти цифры пересчитываются, или вернее считаются после 26 года. Они будут считаться в январе 27 года. А потом будет главный, основной пересчет, самый точный, в марте 27 года. Поэтому мы все можем только гадать, как оно будет хорошо или как оно будет плохо, но то, что во втором квартале у нас был рост, вот, in real terms, то, что они пишут, 5%, это очень неплохо. То есть мы можем таким образом говорить на выборах, что у нас, ну, есть какой-то определенный рост в экономике. То есть для Трампа это большая, как говорится, удача. Понимаете, вот, например, вот они пишут, что бизнес-то-бизнес model удвоилась по сравнению с первым кварталом и выросла 13,8% во втором квартале. Это тоже очень неплохая цифра. То есть началось какое-то оживление. Насколько оно долго, насколько это будет консистент, понимаете, мы пока сказать не можем. То есть, чтобы быть, как говорится, откровенным. Но то, что есть вот такой вот рост, это уже очень неплохо, потому что мы, в принципе, его не ожидали. То есть это немножечко такой вот сюрприз. Дальше. Хорошая новость то, что вот я слышал выступление нашей вот кандидата на Surgeon General. Значит, ну, то есть я хочу прочесть транскрипцию всего, что она выставляет. Ее зовут доктор Кейси Минс. Вот, знаете, мне понравилось это выступление. Она начала говорить о тех вещах, которые нас всех волнуют и которые вот годами не исправлялись. Вот она говорит, что мы тратим сотни тонн китайских и немецких удобрений, пестицидов, которые абсолютно не имеют никакого вкуса, ничего, тратим на полив наших овощей и фруктов для того, чтобы они были более румяные, более красивые. Это даже не в смысле там борьбы с жуками какими-то, а именно, вот, понимаете, для улучшения их товарного вида. То все это мы кушаем, а потом мы начинаем думать, слушайте, а почему такое количество детей с аутизмом? Почему прогрессируют так резко? Сколько людей, стариков с деменцией или с Альцхаймером, понимаете, вот этой болезнью? Это же все идет вот от этих дополнительных химикатов, от вбросов, например, ртути в какие-то химикаты. Это все очень неполезно. Понимаете, то, что мы наконец-то обратили внимание на это ну, 100%. Знаете, вот говорят, что в Европе более вкусные продукты. Они, ну, то есть, опять-таки, это очень спорное заявление. Но неважно. Допустим, возьмем его как за истину. Они чаще всего продукты поливают меньшим количеством различных удобрений. И у них более налажена вот эта вот сеть, как бы рынков или что-то такое. То есть, когда товар буквально сразу идет с фермы прямо в какой-то рынок и сразу продается. То есть, нету вот этого элемента warehouse, то есть, или вернее, он меньше, с хранения. В Америке это по-другому, но Америка больше размером, понимаете, тут не успеваете, то есть, как говорится, не успеваешь трак подвести, понимаете, с продуктами сразу и так далее. Плюс в Америке, опять-таки, все хотят есть свежие продукты, свежую клубнику даже зимой, там, или арбузы, понимаете, зимой. Поэтому, то есть, элемент хранения мы избежать не можем. Или элемент доставки длительной мы избежать не можем. Поэтому тут есть, конечно, какая-то разница во всем этом. Ну, так, как я понимаю. Но факт остается фактом, что какие-то вещи, вот, ну, они и дороже. Вот у меня приехала знакомая, она говорит, несмотря на весь этот бардак, что происходит в Париже или во Франции сейчас, мы это еще поговорим. Она говорит, там очень вкусный кофе. Даже самый обычный какой-то далее. То есть, может, более свежие зерна или более правильное хранение этих зерен. Или эти зерна сразу, как говорится, доставлены из какого-то правильного места и сразу, как говорится, пущены в дело. Ну, непонятно. То есть, это не вопрос в том, что у них какая-то супер-дупер машина. Или еще что-то. То есть, продумана цепочка вот этой вот поставки, видимо, и за счет этого улучшается вкус. Но это самый минимум. Эту докторшу, ее это волнует с точки зрения того, что это ухудшает наше здоровье. И то, что мы на это обратили внимание, вот казалось бы, посмотрите, Трамп это все-таки республиканский президент. Республиканцы годами покрывали крупные компании, которые именно занимаются тем, чем вот с этими самыми пестицидами, этой вся этой мутью, которая поливает. То есть, странно, что это происходит, потому что это всегда была именно демократическая фишка. Говорить о том, что крупные компании ради доллара удавятся, поэтому они хотят, чтобы все яблоки были румяные, все там были замечательные и так далее. И поэтому вам специально выдают вот такой вот заранее испорченный химикатами товар, как очень хороший. И вы это, как говорится, все хаваете большой ложкой, потому что вы не понимаете разницу. Или вы привыкли к такому вот качеству, там, я не знаю, клубники и черники, малины и все такое, все на вкус огурца. А у них на самом деле у каждого свой вкус. Просто когда это вот представлено вот в таком вот дженерик американском супермаркете, оно вкус не имеет или имеет меньше вкуса, меньше запаха. Я вот когда покупаю яблоки, я всегда их обнюхиваю. На меня смотрят как на идиота, но я обнюхиваю яблоки. Почему? Потому что те, которые пахнут, вот они интереснее. Мне они вкуснее. А те, которые не пахнут, я их не беру. Они какие-то, ну, никакие. Не хочется есть яблоко, которое будет вот, ну, по вкусу, как еще один кусок капусты. Капуста замечательная. Я люблю капусту. Я люблю капусту, я люблю редьку. В салате замечательно. Но это не фрукты. Это именно овощи. Там, я не знаю, корни, плоды, злаки, что угодно, но не фрукты. Вот фрукты в Америке, это, я считаю, вот определенно есть проблема. Потому что вот кушаешь какой-то персик и понимаешь, что это не персик. Это вот еще одна форма огурца. Видимо, вот это все вот заложено вот в этих вот самых удобрениях и вот во всех вот этих вот желаниях, чтобы еще лишние пару копеек заработать. Не, ну я это понимаю, это бизнес. Это бизнес. Но, видимо, нужны какие-то вот, кстати, разговор про регулирование. Видите, то есть фактически мы говорим, что государство должно больше регулировать, больше, не меньше, больше регулировать использование или количество использования пестицидов в сельском хозяйстве. Иначе они все зальют пестицидами для того, чтобы заработать больше. Ну вот вам, пожалуйста, видите, как работает в другую сторону. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И давайте все-таки повторим то, что у нас происходит в Европе. Я, конечно, очень огорчен вот происходящим. Я не удивлен этим, но огорчен. Я, в принципе, хорошо отношусь к Европе. Не то, что я вот их люблю, но я бы очень хотел, чтобы Европа все-таки выжила, чтобы европейская цивилизация выжила, потому что мы как бы часть этой цивилизации, мы ее продолжение, и нам не будет хорошо, если в Европе будет совсем плохо. Понимаете? То есть у нас, может быть, будут какие-то достаточно серьезные трудности, именно связанные с этим. Поэтому сказать, что я доволен тем, что происходит, и радостно сидеть, потирать руки от происходящего, нет. Я считаю, что это закономерно, да. Что это может быть даже заслуженно, тоже да. Но радоваться я этому не буду, извините, конечно. Так вот, прежде всего, это вот то, что, если вы видите картины, что происходит во Франции буквально вот сегодня, то это, конечно, и за гранью. За гранью. То есть поджигаются школы. Около 180 школ уже на сегодняшний день подожжено. Я не знаю, насколько они сгорели, но подожжено 180 школ. Причем в некоторых поджогах участвуют не просто местные жители, а местные власти. То есть вот я уже говорил, что мэр Сен-Дени, какой-то черный там укурок, понимаете, вместе со студентами поджигают школу. Избивается полиция. Причем избивается зверски, насилуются женщины. Значит, одну женщину, там одна, она была учительница, она пыталась защищать школу, ее вначале избили, потом изнасиловали. Все это делается руками иммигрантов из третьего мира. Прежде всего, Франция страдает иммиграцией из Северной Африки, начиная с иммиграции из Алжира и всех остальных. Понимаете, вот это, причем, что вы думаете, их большинство нет, их абсолютное меньшинство, их меньше 10%. Но этого достаточно, чтобы всю страну всколошматить. Этого достаточно. На примере Англии мы вообще видим, что они легли, то есть англичане, я думал, что наоборот, англичане будут больше всего сопротивляться. Нет, на самом деле, конечно, они самые послушные. Самая такая вот бодрая полиция, которая дает отпор, это немцы. Немцы их бьют, они не отталкивают демонстрантов, они их просто бьют в лицо. Это по поводу всем нашим демократам надо показать, понимаете, что наша полиция должна иметь право делать. Ну, в общем, человек вчера пожарный пытался что-то потушить, загорелся. Нескольких людей облили керосином, подожгли. Это все во Франции. Все это, вот, понимаете, различные какие-то укурки из третьего мира. Во что это превратилась страна? И они еще, понимаете, при этом говорят что-то по поводу Израиля, что-то по поводу, понимаете, как все неправильно делается в Израиле, какой там геноцид и так далее. Одна из красивейших стран, одна из древнейших стран Европы, которая всегда была, в принципе, своего рода бастионом против нашествия мусульман или нашествия каких-то неясных людей в Европу, на сегодняшний день горит. И это одна из самых мощных стран, понимаете, мы же не можем говорить то же самое про всех остальных. Все это делается, прежде всего, руками местных каких-то заправил. То есть, понимаете, вот в Нидерландах левое правительство. Они в засос целуются с какими-то товарищами, которые заявляют о геноциде в Израиле. Ну, что можно с них взять? Они запускают в страну нелегальных иммигрантов. Они запускают в страну абсолютно нежелательных, даже легальных иммигрантов для них. Потому что они действуют по какой-то идеологической схеме. Эта схема не работает, но они продолжают по ней действовать. Это какой-то классический силицид идет. То есть я понимаю, если бы иммиграция работала, но она именно не работает. И вот получается, не повторяйте путь во Франции. голосуйте вот за красных в ноябре, то есть за республиканцев. В четверг вот во Франции арестовано 1949 человек. Пострадало 305 полицейских, в пятницу закрыто 400 школ. В лице имени Виктора Гюго директоры сотрудников облили бензином. В Нанте подожгли школу имени Манделы. Таковы последствия притока мусульман. Понимаете? Почему это началось? Ну, там хронические какие-то проблемы с недофинансированием школы, образования. То есть мы в Америке, поверьте, живем от пуза с нашими школами. Мы даже уже не... Это страшно говорить это. Мы не сравним образование с какой-то африканской страной. Мы не сравним даже с Советским Союзом, где, кстати, образование было относительно на высоком уровне. Но мы не сравниваем, что, допустим, у нас там были, например, я помню, что в нашей школе, в которой я учился, у меня была английская спецшкола, считался относительно продвинутый, и там у нас, как говорится, выстраивалась череда черных волк с разными там внуками разных бонз. Но у нас, вот я помню, в классе была какая-то древняя, ну, я не знаю, наверное, 40 лет была черная доска, понимаете, и так далее, которой в Америке уже нет, наверное, лет 70. Понимаете, то есть они тут совершенно используют намного более продвинутые какие-то вещи. То есть у нас всего этого не было. Там какие-то видеопроекторы, тут и так далее. В Советском Союзе всего этого почти не было. Телевизор, то, что был в некоторых классах, которые завозили на специальной такой вот каталке, это считалось уже роскошью. Видеомагнитофон вообще появился в конце 80-х. Чтобы смотреть какие-то фильмы по учебным там каким-то. Далее. То есть, конечно, Америка всегда была впереди. Но мы теперь сравниваем со Францией. Франции не хватает денег на образование, на самые простые какие-то примочки, у них не хватает на бумагу, на учебники. И плюс, начинается бунт местных подростков, особенно, прежде всего, из третьего мира, которые вообще выступают против образования. Они не хотят учиться, они хотят хулиганить, они хотят жить дикарями, они папуасами были, они ими остались. Несмотря на три поколения, проведенные во Франции. Вы понимаете, ассимиляции нет. Адаптации нет. Почему? Потому что мы, как белые люди, мы как жители Европы, мы как, знаете, я не боюсь сказать, хозяева европейской цивилизации, ее часть. Мы не сделали свою домашнюю работу. Мы пускаем всех подряд. А вот этот вот вопрос, а будешь ли ты адаптироваться к европейским ценностям, не к индийским, не к китайским, не к африканским, не к латиноамериканским, нет, именно к европейским. Кость, как говорится, от кости. Будешь ли ты адаптироваться к этому? Вот этот вот вопрос не задается. Вообще наша миграционная служба, когда, еще раз повторяю, нам вот какой-то ФБР там начинает чуть ли не биться лбом на слушаниях каких-то в стол, кричая, понимаете, и заверяя всех, что ну как же, мы его супер проверяли, мы его там смотрели, мы то, мы это, то, три. Знаете, у меня начинается смех. Это значит, ничего не делалось. Ничего не делалось. Это вранье. А потом начинается то, что начинается. И мы, вот, как говорится, или вот в частности во Франции, еще раз повторяю, я им сочувствую. Я не очень люблю французов, они антисемиты, они идиоты во многом, что они довели до такого. И я все, но мы точно такие же. Вот посмотрите, вот губернатор Орегона, это вот несколько сумасшедшая по виду дама, вела, например, ну я уже говорил про это, но это я продолжу говорить, потому что это просто какой-то абсурд, что происходит. Я клянусь, я такого в жизни себе представить не мог. В страшном сне просто. Она ввела правило, что она освобождает детей от экзаменов или даже образования, например, по значит, знанию литературы, то есть по чтению. Читать не умеют. А по написанию не умеют писать, не умеют читать, не умеют писать. То есть абсолютно неграмотные. И по знанию математики. Почему? Потому что она говорит, потому что people of color, то есть цветные, не могут осилить эту программу. Это в помощь для них. Это называется помощь в кавычках. И тут я хватаюсь за голову. Где это, чем это, чем, почему это называется помощь? Каким местом это является помощью? То есть, если вы бы не сказали, или мы представим себе ситуацию, что какая-то часть студентов, допустим, там цветных студентов, по каким-то причинам, допустим, семейного характера, там, как угодно, не выдерживает конкуренцию там с кем-то другим, потому что они не могут учиться, они там работают, или они разгильдяи, или еще что-то такое. И им добавляют часы дополнительные там обучения, ставят их там, оставляют на второй год. Я не знаю, но что-то делают, чтобы они выучились, понимаете? То есть, чтобы они стали лучше. Я бы это поддерживал. Даже это ведет к каким-то дополнительным расходам, я бы это поддерживал, потому что мы пытаемся добиться лучших результатов и самых лучших побуждений. Здесь вы фактически как-то вот так скрыто заявляете, что цветные студенты, из-за того, что у них раса не белая, они малохольные. Они недоразвитые. Они глупые, они дикие. Как, кроме как расизма, это можно называть? Ну, допустим, мы не верим вот в теорию, которая пока объявлена, но не доказана, что некоторые расы отстают по развитию. Причем самое интересное, что белая раса не самая первая. Самая первая раса по развитию ума – это азиаты. Поэтому не сильно радуйтесь. Самые первые считаются по развитию вот именно мозговых каких-то точек по вот этой теории – это именно вот азиаты, Дальний Восток. То есть китайцы, японцы, корейцы и так далее и тому подобное. Я, кстати, не сильно удивлен этим, потому что, судя по корейским детям, вот которых я наблюдаю, или китайским детям, которых я тоже наблюдаю, то есть они намного более трудолюбивые, у них другая этика поведения, они правильнее себя ведут, чем белые дети, которые здесь вот в Америке родились. Да, кстати говоря, эти китайские дети тоже тут родились. Не то, что их привезли из Китая, они вот, понимаете, да, нет, они местно рожденные, но они все равно себя ведут по-другому. Они учатся, они что-то делают, как правило. Понимаете, поэтому белые идут вторым, понимаете, а вот понимаете, черные идут где-то на вот третьем, то есть вот, ну, как считается, монголоидная раса, белая, негроидная раса. То есть негроидная раса, получается, вот этой губернаторши объявляется неполноценной. А как по-другому ты это можешь трактовать? Это не, потому что это не может называться помощью в нормальном человеческом понимании. Чтобы оставить человека неграмотным, это не есть помощь. Если бы мы бы так говорили, допустим, этот человек, допустим, болен там ADHD, допустим, каким-то сильно каким-то расстройством, что он плохо усваивает материал, там одно, другое, это можно тогда говорить. Но они же не говорят, что все они больны. Это еще было бы хуже. Все они больны, потому что они черные, да? Понимаете? Это абсурд полный. При этом они говорят, что они защищают какие-то там, я не знаю, меньшинства. Это их защита? Боже упаси меня подобного. Надо больше требовать, а не меньше. Ну вот это вот вам, пожалуйста. И вот это то же самое, понимаете, эхо, то есть со своими, конечно, прибаутками. То же самое во Франции. Видите, вот эти черные студенты там, они не хотят учиться. Что бы они ни делали, они не хотят учиться. Денег во Франции мало, у них там, в принципе, идет пробуксовка экономики. Правительство мало популярно, и так далее. Вот возьмем Германию. В Германии вот опубликован репорт буквально вчера, что экспорт в Китай у них уменьшился до 92 миллиардов, а экспорт из Китая в два раза больше, на 100 миллиардов, больше 193 миллиарда. И разрыв вот этот продолжает расти. Почему? Потому что немцы пока, видимо, не хотят это признать, но рухнула немецкая модель бизнеса. Вот мы здесь про это говорили где-то месяца 4 назад. Что немцы пока не осознают, что их ждет. Что Германия окажется зажатой в тисках между американская революция в сфере технологий, искусственного интеллекта, роботизация, это шестая индустриальная революция. и стремительно развивающегося производственного потенциала Китая. Понимаете, это уничтожит немецкую промышленную базу. Вот в Германии, я тоже об этом говорил, где-то месяц-полтора назад был рапорт из самой Германии, где они говорили, что в Германии исчезает вот этот middle производство. Там был развит очень интересный такой цикл, что есть конечное производство, есть начальное. А вот посередине находился такой вот цикл, где какие-то запчасти, какие-то или части от какого-то изделия производились небольшими немецкими компаниями, как правило, семейного характера. То есть какие-то семьи из поколения в поколение имели какой-то небольшой заводик там на 60-70 человек, который выпускал очень нужную, очень качественную, высокого качества изделия для конечного какого-то цикла производства. То есть, допустим, там для какие-то там шестеренки для каких-то машин, допустим, Mercedes или еще что-то. Вот этих предприятий было порядка 5000 штук. Сейчас их уже 2000. И они продолжают банкротиться. Почему? Вот. Мы имеем то, что мы имеем. Господа, давайте вы сделайте перерыв. Сейчас вот у нас будет после перерыва. Набирайте наш номер, и мы с вами поговорим. И вот тут, как говорится, тут у Германии осталось всего несколько лет, чтобы маскировать крах экономики и отсутствие реформ за счет наращивания долгов и увеличения государственных расходов, как они делают. Но это лишь замедлит, а не предотвратит неизбежный закат. Процесс будет болезненным. Бывшая промышленная сверхдержава, подменяющая реальное производство, создаваемое государственными рабочими местами, просто не сможет сохранять процветание. То есть они идут по греческому пути, они пытаются увеличить количество нанятости за счет госсектора, но это же увеличивает расходы госсектора. Вот в чем дело-то. Они занимают на государственные работы. Государственная работа – это неплохая работа, но это увеличивает расходы государства, а не доходы. Доходы увеличиваются только за счет частного бизнеса. За счет того, что частный бизнес обкладывается налогами, или прибыль обкладывается налогами, или инвестиции обкладываются налогами. Вот дефицит торгового баланса с Германией и с Китаем, вот как я сказал, вырос до больше уже, чем 100 миллиардов долларов. Ситуация еще хуже. Китай отвоевывает долю рынка и в других регионах, куда раньше поставляли свою продукцию, куда поставляла продукцию Германии. Они их выкидывают оттуда, немцев. Китайские товары вот не только дешевле, но во многих случаях качественнее. Ну, я не уверен, что они качественнее, но дешевле точно. Вот немецкая бизнес-модель опиралась всегда на три фактора. Первое. Рост экспорта в Китай и другие развивающиеся рынки. Я помню, как Меркель ездила в Китай бить челом, у нее было все замечательно в этом отношении. В Германии второе было производство использования дешевой энергии, атомной и русской. Атомную энергию они похилили, закрыли как вредную, опасную. Русский газ не перестали получать, потому что идет война с Украиной. Германия встала на украинскую сторону. Понимаете, поэтому процветание Германии с этой стороны тоже закрыто. Ну и наконец третье, привлечение дешевых субподрядчиков из Восточной Европы. Это стало исчезать, что Восточная Европа, во-первых, допустим, в целом в ряде каких-то случаев уже не нуждается в Германии. Они абсолютно сами торчат. Нормальные даже там порядки, даже, может быть, правильные в чем-то, правильнее в чем-то, чем в самой Германии. Вот теперь все эти факторы вот исчезли. Осталось абсурдное регулирование, осталась бюрократия, осталось чрезмерное налогообложение. И плюс нерешительное, достаточно инертное правительство Мерца, которое есть, хотя Мерц, в принципе, не глупый человек, абсолютно. Умелый, не глупый, достаточно деловой и так далее, но он не может переломить эту ситуацию, плюс у него плохо идут выборы. Ну, потому что, опять-таки, я помню, это 14-15 год, идут эти поезда, понимаете, начинаются драки. Прежде всего, в Будапеште, я помню, эти были драки на поездах, которые идут в Германию, с огромным количеством сирийских беженцев. Или бешенцев, им дают воду, они начинают кидаться этой водой обратно, потому что это не та вода, которую они хотят. Но в Германии их всех приняли 3 миллиона человек примерно, плюс-минус. 3 миллиона человек, вот этих бешенцев, приняли в Германии. Но еще раз повторяю, мою мысль, которую я сказал с утра. Они не приехали туда, в Европу, чтобы выполнять работу, от которой отказываются европейцы. Они в Европе, чтобы получать пособие и растить чудовищных, психически неуравновешенных детей, которые будут смеяться и снимать на видео, как заживо горит пожарный, пытающийся помешать им разрушить его город. Это было вчера во Франции. Человек горит, стоит толпа улюлюкающих с айфонами деток, которые не пытаются ему помочь. Пытаются посмеяться и снимают замечательное какое видео. Человек горит. Заживо горит. Он, слава богу, жив остался. Пожарный, который их защищает от пожаров. Вот что-то нарушено, понимаете, вот в этом вот раскладе, что я вам говорю. Понимаете, вот у нас, когда, вот что мне нравится в Америке, даже если это скин-дип, понимаете, идут пожарные, все с ними здороваются. У нас вот параде 4 июля идет пожарное управление, с ними местное население здоровается, кто-то кого-то начинает целовать там, этих пожарных, им... Понимаете, то есть всем не дают, им дают конфетки какие-то, дети прыгают с ними. Понимаете, оно имеет вот какой-то вот какой-то оттенок такой чуть ли небольшой семьи. Их любят, да про них что-то говорят, какие-то наклейки наклеивают. Даже если, повторяю, это все не очень серьезно, это все равно есть. А вот здесь вот оно какое-то такое, ну вот, понимаете, хотят людей просто убить. Вот он сгорит заживо, замечательно. Давайте я сниму на телефон. Вот, кстати, настоящее снаф-видео у меня будет. Могу еще на интернете его продать потом. Может, есть охотники за вот этими настоящими видео, где кто-то по-настоящему умирает. Или его убивают. Или его насилуют. Называется снаф-видео. Вот есть охотники за подобным вот мусором. Нам это аукнется, к сожалению, понимаете? Вот эта вся европейская задница, она аукнется, потому что если это так продолжится, если продолжится вот этот тренд, то есть, может быть, мы этого не увидим. Слушайте, мне вот уже 54 года, может быть, я не доживу до этого счастья, надеюсь. Но, понимаете, наши дети могут столкнуться, если мы в Америке все-таки сохраним нормальность какую-то и не дадим этому государству пасть, то нас ждет волна жутких беженцев из всей Европы. И что делать, непонятно. Так, перерыв и продолжим.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
10: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
11: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
12: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: 718-303-90-90.

0: Корки в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот последнее, что я сегодня расскажу вам, это то, что вот пришли новости. Но опять-таки, доверяете вы или нет «Нью-Йорк Таймс», это, конечно, дело ваше. Но вот они пишут, что русские планируют устроить жуткую зиму Украине. То есть они пишут, что Россия готовится к крупнейшему удару по энергетике Украины, до 1000 ракет, дронов и авиабомб, что вот это Нью-Йорк Таймс пишет ссылкой на перехваченный план. То есть план предусматривает три этапа атак. Сначала удары по подстанциям возле западной границы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы. Затем атаки на гидроэлектростанции самой Украины. Ну и на третьем удары по распределительным устройствам возле трех действующих атомных электростанций, чтобы отключить их от энергосистемы. Отдельно Российская Федерация планирует атаковать систему водоснабжения, насосные станции, очистные сооружения. Конечная цель, согласно документу, лишить крупные украинские города электричества, тепла и воды, что должно спровоцировать гуманитарный кризис. Ну, я об этом уже вам говорил здесь, об этом писала вот эта Юлия Мендель частично. Ну, вот мы теперь говорим, что, в принципе, их задача это убить отопление зимой, убить электричество, убить водоснабжение и очень немаловажно убить канализацию. Ну вот, чтобы все это вместе вышло из-под контроля, ну, что спровоцирует холод, спровоцирует болезни, спровоцирует кризис в образовании, кризис в производстве, мы просто не говорим и так далее и тому подобное. Вот это вот из последнего. Так, 718-303-90-90. Что мы готовы, как говорится, обсуждать, вот вы понимаете, во Франции, что у нас происходит в Германии, я затронул, неплохие новости по экономике у нас из Америки, я надеюсь, что это останется у нас таким образом, как оно есть, вот последнее, что еще вот, еще вот что проявилось интересное в этот момент, что я так понимаю, что и на фоне того, что вот этот вот единый бомбардировщик или самолет, который хотели задумать во Франции и Германии, он у них провалился, то есть они покупают теперь, обратно все вернулось к F-35, понимаете, несмотря на жуткого Трампа, в кавычках. Интересная прозвучала интересная вещь от Финляндии. Александр Стаб, президент, призвал европейские страны не отказываться от возможного прямого диалога с Москвой. По словам финского политика, в настоящее время основную коммуникацию с Россией по вопросам украинского регулирования осуществляет США. Ну, правильно, потому что США единственный, кто предлагает хоть какой-то мир. Я не говорю хороший, приятный, но хоть какой-то. Стоб отметил, что сам регулярно контактирует с американскими переговорщиками, а связь с представителями Украины поддерживают практически ежедневно. При этом глава Финляндии считает, что ЕС не может бесконечно оставаться в стороне от прямых контактов с русскими. Стаб подчеркнул, что дипломатические отношения предполагают возможность разговора даже в условиях серьезных политических разногласий. И вот он говорит, несколько странно слышит разумные заявления о том, что с Россией надо разговаривать от Стуба, который не раз светился с антироссийскими вот шагами, это вот русские пишут. Ну, то есть, слушайте, у них, я так понимаю, тоже происходит какой-то определенная усталость от того, что произошло. Они не, я так очень подозреваю, что тянуть вот это бремя войны, бремя денег они не хотят или не могут, особенно в том кризисе, в котором они находятся. Мы сегодня уже про это говорили. И то есть, и вот получается, что они как бы начинают понимать вот эту логику, которая исходит от Трампа. Логика неприятная, но логика. А именно, что нужно договариваться любой ценой, даже с большими потерями. А дальше нужно себя вести нормально, понимаете? То есть вот Финляндия, в частности, это вот как раз тот пример, когда страна очень себя тихо, спокойно вела все эти годы, не было ни провокаций, ничего, понимаете? То есть если вы были в Хельсинки, то вы знаете, что там стоит православный собор, который построен при царствовании, ну, России, понимаете, он стоит на главной площади, перед ней стоит памятник царю Александру II из России, как царю-освободителю и так далее. То есть они очень как-то себя, ну, вот, несмотря на все вот эти вот кошмары, что с Финляндией произошли, финскую войну там и так далее и тому подобное, то есть у них нет больших теплых чувств с русскими. Но при этом финны себя как-то очень капитально держат в руках на эту тему. Они никогда не давали вот этому какому-то дикому там национализму разойтись в стороны, понимаете, выйти из-под контроля. Они не трогали там эти русские кладбища, они не трогали русские церкви, они не трогали русские интересы, они наоборот как-то даже развивали. То есть вот была такая вот какая-то, ну, своего рода соглашательская политика, которая вот есть. И они как-то, и при этом они выжили. Может быть, в этом есть свой какой-то смысл. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Вот пошла у нас эпопея с телефонами. Добрый день, вы в эфире. Так, понятно. Добрый день, вы в эфире. Нет, вы не в эфире, я понял. Ну хорошо, в общем, вот такая вот у нас вот интересная штука, что у нас происходит. Что у нас еще? Ну, у нас буквально вот в эти дни, если вы помните историю, давайте все-таки к истории перейдем, потому что немножко уже поднадоела вся эта политика. Именно вот в эти дни, в свое время в Англии решалась судьба Англии. Очень, ну, вот как раз, вот, ну, относительно недавно это было, 22 августа, была, значит, в 1485 году вот была знаменитая битва при Босворте, когда вот эти две воюющие семьи между Ланкастерами и Йорками сошлись в битве при Босворте, и последний король из династии Йорков, Ричард III, был в битве убит, и династия перешла фактически, ну то есть корона перешла фактически в руки новой династии Тюдоров, потому что, ну, они были родственниками Ланкастеров, потому что фактически, грубо говоря, эта война не оставила в живых ни, ну, то есть, ни одного человека из этой семьи. Вы, вот тут надо понять интересную вещь, что вместе мы их называем Йорки и Ланкастеры. На самом деле и та, и другая семья по своей нормальной фамилии должны были бы называться Плантагенеты. То есть они все исходят из одной и той же самой семьи, родовой семьи. Просто как в какой-то, в средние века было принято, что, допустим, у короля 3 или 4 сына, может быть, больше. Каждого сына одаривают каким-то очень серьезным, ну, не поместьем, а то, что называлось удельным княжеством в России. На европейской традиции называется апанаж, то есть из Франции идет слово. То есть очень серьезным каким-то титулом, с большим количеством земли. То есть его делают крупным землевладельцем, магнатом, феодалом, как угодно. И, как правило, вот этот сын принимает фамилию вот этого самого наследства, то есть, или вот этого самого владения, которому дано. И вот как раз династия Йорков и Тюдоров, и Ланкастер, она происходит от того, что у Эдуарда IV, III было 4 сыновей, у него там еще и дочери были и так далее, выживших сыновей было 4, каждый из которых получил достаточно крупное наследство. И вот эти самые фамилии, в частности, один был герцогом Ланкастером, другой был герцогом Йоркским. И в тот момент, когда основная линия Плантагенета, вот в частности, в виде внука, Эдуард III умер в 1377 году, и он, это, что при нем произошло, он, к сожалению, ну, к сожалению, это для династии всегда проблемно, умер впереди своего главного наследника, своего сына. Его сын, знаменитый черный принц,

те дяди, которые при нем вначале командовали и оказывали на него серьезное какое-то влияние, правильные дяди, они, к сожалению, вот это, там был такой, его звали Джон Гонт, он был первый герцог Ланкастера. Он оказывал очень серьезное влияние на Эдуарда IV, и правильное влияние, он типа им руководил, но Джон Гонт умер в 1399 году, и вот сразу после того, как он умер, Эдуард IV пытался, как говорится, полностью под себя забрать всю вот эту власть в стране, не имея на то, вот, как говорится, таких умственных и физических сил. И это он спровоцировал фактически бунт против самого себя, сына Джона Гонта, будущего короля Генриха IV, который сверг любимого племянника. Ну или нет, это получается даже не племянник, это получается двоюродного брата. Он его свергает с престола, заключает куда-то в тюрьму и восходит на престол, как Генрих IV. То есть фактически это продолжение той же самой линии плантагенетов, то есть просто по побочной линии. Но они себя называют ланкастерами. Генрих IV сменяется Генрихом V, который в очень молодом возрасте добивается колоссальных побед во Франции, в Столетней войне, вот эта битва при Азинкуре знаменитая, где совершенно несчастное, больное войско англичан из 6 тысяч человек победило огромную рать, больше 30 тысяч человек, которых привел французский король. За счет чего они победили? За счет английского лука. То есть интересный момент происходит. Это вот почему, например, все кочевники побеждали в войнах с европейцами или с какими-то оседлыми государствами. Потому что кочевники обладали колоссальным мощным луком. Вот это называется монгольский или турецкий лук. Которым они могли оперировать не просто вот лук сам по себе, они еще могли оперировать на полном скаку на лошади. У них было сделано так седло, что лошадью можно было управлять без рук. Было специальное седло турецкое, что когда человек садился, он мог ногами управлять лошадью, используя две руки для натягивания лука. Причем они еще и это седло еще было сделано так, что человек мог на полном ходу лошади вперед повернуться в седле назад и стрелять из лука назад. Вот эта тактика до появления пищали, а потом прежде всего мушкета, то есть огнестрельного оружия в Европе, все кочевники побеждали. И точно так же побеждали те армии, которые имели луки. А лук, который был в Англии, это лук, который делается из тисового дерева, из тиса. Он пришел в Англию из Уэльса. Это считалось совершенно непередаваемое оружие. Он где-то 6 футов, то есть фактически почти 2 метра в высоту. Вот такой вот огромный лук, даже больше, чем 2 метра. Очень тугая тетива. Тетиву с лука снимают на ночь. Лук не все время натянут. Тетиву снимают, хранят специально в кожаной коробочке, чтобы она не намокла. Потому что мокрая тетива не стреляет. И вот эти английские лучники, больные дизентерией, умирающие буквально ко дну, но смогли встать в последний бой в 1415 году и одержали совершенно немыслимую победу над всем французским войском, которое состояло из как говорится, цвета французского дворянства. Цвета, которое было все перебито. Это при Генрихе V. Которому было в то время Генрих, Генри де Феф, Эйч. Генрих V. Он родился в 1386 году, значит, ему было 14, то есть, получается так, что, он одержал победу, он умер в 22-м году, значит, минус 7. С чем-то там 25 лет. Понимаете? Молодым человеком. Совершенно не имея к тому

0: это вот, понимаете, серьезное какое-то вот предрасположение. Он не был военным, он был фактически в своей первой кампании, но тем не менее. Самый интересный момент был по поводу этих лучников английских, это то, что у них была дизентерия, у некоторых назывался флакс на английском. И это подразумевает то, что они все время бегали в туалет, потому что из них просто лилась вода, понимаете, это же жуткое заболевание совершенно. То есть они постоянно бегали и так далее. Так король приказал им порвать штаны, на полном серьезе, прорвать штаны, отрезать вот эту нижнюю часть и стоять с голым задом, пардон, и ходить прямо под себя, но не сойти с места с боевой позиции, продолжать стрелять при этом. То есть, пожалуйста, пардон, обкакайся прямо на месте, по носам, но продолжай стрелять. Представляете, что это было за войско? Вот это одна из таких вот моментов, которых вот многие историки не говорят. Это была знаменитая, они спереди поставили перед собой заостренные колья, вбитые в землю. Это единственная защита была этих лучников, чтобы на них не наскакали вот эти вот французские дворяне. Встали за эти колья, оторвали себе штаны и стояли, пардон, обсираясь из-за болезни и продолжали стрелять. Это вот, чтобы вы знали, вот как это произошло. Поэтому эта битва, это считается одной из аховых историй вот в истории. И вот эта династия, фактически после Генриха V, который вот таким образом себя проявил, тогда, и Генрих V тоже умер от дизентерии, очень молодым, 35 лет. И вот к власти приходит его сын, который душевно болен, ментально болен. И вот тут начинается новая эпопея уже в самой Англии. О том, что схлестывается больной король, у которого очень непреклонная жена. У него была жена, ее звали Маргарет оф Анжу. Она была из анжуйского рода, из Франции. Она была с очень таким характером, считала себя очень колоссально важной дамой. И вместо того, чтобы договориться со всеми остальными лордами королевства, когда ее дорогой муж впадал в ступор на месяцы, ходил под себя абсолютно, то есть не принимал пищу, абсолютно у него был какой-то вид то ли шизофрении, то ли депрессии, никто не знает. У французского короля тоже. В то же время это было то же самое почему-то. В общем, так или иначе, Генрих VI был серьезно болен. Вместо того, чтобы организовать совет вместе с крупными магнатами государства, то есть прежде всего с дядей короля герцогом Йорком, она выгоняет этого герцога Йорка, начинает лишать его поместья, начинает его унижать, оскорблять и так далее. Чем вызывает вот эту знаменитую войну белые и алые розы? Белая роза – это герб Йорков, алая роза – это герб Ланкастера. И вот это в Англии это называется война кузенов. Потому что фактически схлестнулись двоюродные и троюродные братья. В начале войны, это мы говорим где-то 1450 год, давайте так скажем, где-то вот в районе этого года, 1453 даже, вот так скажем. Это начало этой войны, это окончание Столетней войны, когда Англия терпит определенное поражение от французов, и поэтому домой приходит огромное количество недовольных властью и солдат, и дворян. А с другой стороны, и винят они, конечно, королевскую власть, которая в руках Ланкастера. И там начинаются какие-то внутренние, в самой династии Ланкастер начинаются внутренние там выяснения отношений. Там убивают одного брата, другого брата и так далее. То есть там главного советника короля лишают жизни. Ну, в общем, там целое дело происходит. И тут еще вмешивается вот эта жена короля этого сумасшедшего. И говорит, что нужно отстранить всех магнатов от власти. Всем будет управлять она сама лично. И вот когда это происходит, то есть его дядя Генрих... От Генрихов и так далее. Он берет на себя, как говорится, смелость поднять мятеж и уйти от что называется, от власти короля. Да, его звали Ричард, сори, знаете, я уже совсем... Ричард, герцог, третий герцог Йоркский. Ну, вот. Причем я всегда вот в этой войне всегда почему-то был на стороне Йорков, потому что они были более такой вот, ну, я считаю, более правильной династией, более, они объявили себя плантагенетами, они решили вернуться к новой фамилии, они были более воинственны, они более были правильны, они считали, что они более правильно вели экономическую политику с крестьянами. Наверное, Англия при Йорках относительно начала процветать. То есть они ввели правильные какие-то экономические методы. Но вот Ричард Йорк, никогда, несмотря на то, что он хотел стать королем или хотел стать регентом при короле, никогда, конечно, в конечном счете этим королем не стал. Его убили в битве в 1460 году, и королем уже стал его сын Эдуард. И вот Эдуард, ну, тоже достаточно сложный человек, у него было три брата, один брат спился, его предал, он его утопили в бочке с пивом, Эдуард IV его звали, он утопил своего брата, приказал в конечном счете, а потом его второй брат, Ричард III, это был последний вот из династии Йорков, который вот ту самую битву при Босфорте проиграл, причем интересно то, что Ричард III в этой битве имел от 10 до 15 тысяч человек, тогда как Тюдоры имели всего 5 тысяч человек. Но в разгаре битвы, когда в принципе уже победа должна была быть за королем, за Ричардом III, которого говорили, что он был горбатый, на самом деле у него был просто обычный вот это вот искривление позвоночника небольшое. В разгар этой битвы в тыл, сзади в Ричарда III ударил его, грубо говоря, его союзник лорд Томас Стэнли, у которого были порядка 6 тысяч человек, которые решили встать на сторону Тюдоров, ну, там из-за каких-то обид и так далее. И вот они прибыли на поле битвы позже, сидели и ждали, и потом ударили в тыл Ричарду III. Поэтому то, что Тюдоры в виде Генриха VI вошли, VII, вернее, пришли к власти, это относительно случайность. Вот именно случайность из-за этой битвы. Если бы эта битва пошла бы более правильным образом, а именно в пользу Ричарда III, то мы бы имели бы династию Йорков. И Тюдоры бы никогда к власти не приходили. Вот Ричарда III где-то порядка 15 лет назад, он же не был похоронен даже нормально. Его убили в битве, раскололи ему череп и бросили там в какую-то общую могилу. Его могилу нашли, его официально похоронили и возвели. И там у него теперь лежит плита, на которой написан «Король Ричард III». Я считаю, что это, конечно, много говорит о англичанах, потому что все-таки, понимаете, после стольких лет Ричарда III, наконец, по-человечески похоронили и положили могилу и так далее вот в соборе в Лейкастере. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
2: «Davidson Radio». Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: «Davidson Radio».
1: «Davidson Radio».
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Да, и вот я продолжаю эту историю. Вот в 2012 году начались раскопки в соборе Лейкастера в Англии. И там, по-моему, в сентябре нашли скелет, который потом был опознан по ДНК, потому что сохранились потомки прямые от плантагенетов. По ДНК был опознан скелет, останки Ричарда III. То есть его убили тем, что у него было две смертельные раны, ему нанесли рану алебардой, видимо, на полном вот... полным размахом. Представляете, что такое алебарда? Это топор на длинном древке такой. Очень, это жуткое оружие совершенно. В 15 веке считалось одно из самых таких вот смертельных видов оружия. На длинном таком копье еще добавляется топор. Небольшой топорик, но очень, как говорится, тяжелый. И вот ему нанесли удар, видимо, в челюсть этим топором, почти отрубили голову. А второй удар был в череп сзади мечом. Ну и плюс еще там 10. Далее он бы не выжил бы. Там у него еще была в позвоночнике у него застряла стрела. Поэтому, то есть он, конечно, не выжил бы после таких ран. Даже если бы остался жив. И вот это его тело раздели догола и бросили в какую-то вот общую могилу в местном монастыре. Но монастырь потом был уничтожен, когда начались уничтожения монастырей в Англии в 1535 годах, в 1536 году. И могила была затеряна. И вот сейчас ту могилу, повторяю, вот в наше время, в 2012 году нашли, опознали останки и сделали нормальное перезахоронение, написали его имя, положили крест, очень красивую могилу сделали, и написали его девиз. Loyalty me lie, то есть loyalty binds me, то есть лояльность связывает меня. И надо отдать должное, что Ричард III был действительно одним из самых лояльных братьев своему старшему брату, который был королем, Эдуарду IV. Пока тот был жив, он был один из... То есть если средний брат все время поднимал против него восстание, его поэтому, говорю, утопили в конечном счете в бочке с пивом. Был алкоголик, он был постоянно неудачник, что-то ему все время не хватало и так далее. То младший брат, Ричард, он был очень даже и так далее. Но мы почему-то Ричарда воспринимаем страшным горбуном, который убил вроде бы двух своих племянников. Но это пошло от Шекспира, от его трагедий. В реалии сейчас очень многие считают, что племянников вот этих двух принцев, которые были заточены в Тауэре, двое детей, двое сыновей Эдуарда IV, что их убил будущий король, который вот стал первым королем Тюдором, Генрих VII. Что это по его указу они были задушены и они исчезли вообще как таковые. Исчезли из своего заключения или, скажем так, места охраны в Тауэре. Вот такая история. И это говорит о чем, что, понимаете, вот какие-то семейные разногласия вот вызывали войны, которые продолжались иной раз десятилетиями, иной раз даже столетиями. Семейные разногласия. Понимаете, человек, он при всей своей правильности ума, так далее, он спорит с другими из-за очень таких, ну, временных вещей. Власть, и богатство, это все очень временные вещи на этом свете, что называется. И человек готов за это убивать, готов за это уничтожить всех остальных и так далее. То есть это вот в индийской истории есть история о том, как у Шах-Джаханов восстали, понимаете, началась гражданская война между четырьмя его сыновьями. Еще при его жизни. Это мы знаем. Во французской истории была война бургиньонов-романьяков в начале 15 века. Вот в середине, во второй половине 15 века война белой алой розы в Англии. И так далее и тому подобное. Люди сражались за эту власть, убивали всех своих родственников и так далее. Вот эта война кузенов, как называется в Англии, это война белой алой розы. В ней вначале было почти 85 человек разных, ну, двоюродных, троюродных братьев. Включая каких-то прилатов церкви и так далее и тому подобное. И вот к концу этой войны их осталось всего 6 человек. Все остальные были либо умерли, либо, прежде всего, были насильственным образом убиты. То есть семья, фактически вот эта огромная семья из 85 взрослых мужчин, ну, там еще несколько детей было и так далее, но неважно. Но, в общем, то есть фактически все были взрослые мужчины. Была полностью уничтожена. Полностью уничтожена. Что потом, в конечном счете, вызвало кризис престола наследия, потому что не оставалось никого. То есть, не дай бог, у тебя нету мальчика, сына, который выживет из младенческих лет и станет взрослым и сильным, некому отдавать власть. Несмотря на то, что в Англии не было закона против женщин на престоле, но женщина на престоле всегда означала войну. Потому что женщина считалась слабой, это не было правдой. Женщина далеко не слабое существо. Даже, наверное, сильнее мужчины во многом. И умнее мужчины во многом. Мужики, как правило, более примитивные. Женщины из-за своего слабого пола, считай, они как раз вынуждены были бы быть более умными. Поэтому вот, например, когда на престол в Англии в той же самой восходит в 1558 году Елизавета, это великая королева, которая фактически, ну, Это королева мирового масштаба, мирового качества, которая сделала Англию фактически сверхдержавой после Испании. Несмотря на то, что в Англии не было населения, в Англии все население было 4 там, миллиона человек всего. Войска не было, ничего не было. Доходов не было. Испания имела все золото и всей Латинской Америки. Серебро, золото, жемчуг. Имела население. С Германией, а Испания, Нидерланды, Италия, все было под испанским королем. Больше 25 миллионов человек. И тем не менее выиграла Англия. Поэтому очень множество есть разных каких-то факторов, которые влияют на развитие государства, на развитие. Когда у руля стоит правильный человек, который понимает нужность правильного бизнеса, который понимает, что не какие-то вот разряженные в пух и прах, там, понимаете, феодалы кормят тебя, а тебя кормят рабочие люди, крестьяне, тебя кормят представители мануфактур, тебя кормят рыбаки, тебя кормят вот это первооткрыватели земель каких-то, путешествия, вот они тебя кормят. И когда ты начинаешь фактически, вот понимая это, давать им какие-то привилегии, давать им какие-то дополнительные свободы, действуешь определенным образом, держишь себя в руках, не даешь себе самому разойтись до ненормальности какой-то, то вот такое государство процветает. Не строишь себе дворцы, понимаешь, а тратишь деньги на правильное управление государством. То тогда вот тогда и государство становится богаче и солиднее, и имеет возможности, и становится первостепенной державой целого континента. Что Англия фактически и стала в 17-18, ну, 17 век, еще можно сказать, что она конкурировала с Францией, но 18-19 век, два века подряд, это век Англии. И вот заложена вся вот эта вот мощь была именно при Елизавете после вот этих вот всех этих битв, которые я вам рассказывал. Вот такая вот история. Так, 718-303-90-90. Если кто-то хочет поговорить по поводу ситуации в Европе, вот понимаете, мы говорим о англичанах, которые когда-то были очень даже воинственны. Сейчас почему-то не могут собственную страну защитить. Непонятно почему. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте.
4: Да, слушаю. Добрый день.
5: Да, слушаю. Ты, падла, пока не поздно обратись.
4: Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, доброе утро. У нас столько много разных проблем, а вы нам устроили урок истории.
4: Майк, потому мы наши проблемы обсуждаем 7 дней в неделю. Но я 5 дней с вами тут обсуждаю. Когда я вижу, что вы никого это не интересует, никто не хочет позвонить и никто не хочет ничего обсуждать, почему? Потому что это тяжело обсуждать, особенно если обсуждать честно. То очень многие люди именно мне пишут постоянные имейлы и письма с просьбой обсудить что-то другое. Что действительно, как говорится, в жизни происходило, приводит к каким-то урокам. Вот я это и делаю. Один раз в две недели. Я думаю, ну тем больше. Тут точно жаловаться вам не на что. Добрый день, вы в эфире.
7: Доброе утро.
4: Доброе.
7: Сейчас одна страна за другой начинает запрещать правоверным женщинам ходить в намордниках в общественных местах. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а вот на документы с фотографией, они тоже фотографируются в намордниках или все-таки снимают? Если снимают, так это же нарушение, это же их потом кто-то там должен наказать за такие вещи. Как вы считаете?
4: Я могу считать как угодно. Насколько я понимаю, что они это на фотографии не снимают это, для только с разрешения мужа. Это происходит. То есть, если муж разрешил это сделать замужней женщине, то она может снять целиком вообще свой головной убор, как таковой, обнажив всю свою голову. Если нет, то это считается грехом. Не с покрытой головой ходят только незамужние женщины. Но вот в Афганистане, где еще более жуткие порядки, даже девочки незамужние ходят вот с полностью закрытой вот этой вот буркой, то есть фактически полностью закрытым лицом. То, что это надо вести в Америке, как это сделано вот сейчас в Европе, это абсолютно правильно. Это абсолютно правильно. Это один из вот шагов, которые надо сделать. Нам еще надо очень серьезно начать, как говорится, трясти все вот эти происламские организации, которые у нас процветают, разные вот эти вот богадельни, собрания вот этих вот всех фондов и так далее, которые у нас процветают в Соединенных Штатах, которые, к сожалению, на сегодняшний день у нас не трогаются. Ну, тут можно по-разному сказать, почему их не трогают. Может быть, это потому что республиканцы, в принципе, с этими всеми шейхами в хороших отношениях, что это именно при демократах их начинают трясти. Ну, не знаю. Тут можно много чего говорить, но, в общем, я считаю, что, конечно же, все вот эти вот благотворительные организации нужно начать серьезно уничтожать. Но, к сожалению, пока это не сделано. Пока это не сделано. Не знаю, будем надеяться. Добрый день, вы в эфире. Так, окей. Добрый день, вы в эфире.
8: Добрый день, вы в эфире.
5: Что ты хуйню-то несешь?
4: Бай, боже, ну сколько можно звонить? Дамочка, вам пора лечиться, вы понимаете? Лечиться, лечить голову. Ну, слушайте, вам делать нечего. Позвоните кому-то другому, ну. Добрый день, вы в эфире. Куда же вы беретесь-то, боже мой? Ой. Так, не работают телефоны. Добрый день, вы в эфире.
9: Доброе утро.
4: Доброе.
9: Скажите, пожалуйста, какого черта мы распускаем сопли? Люди приезжают в Америку для чего? Жить. Приезжаете жить сюда, живите по законам Америки. Почему надо эти хиджабы? Почему надо молиться на Таймс-сквер? Почему надо в Сити-холл приглашать на молитву людей? Приехали в страну, живите законами этой страны. Не хотите? Ну,
4: смотрите, смотрите, вот то, что вы сказали, то все, что вы перечислили, не является противозаконным. Там-то вся беда. Что это не противозаконно молиться на Таймс-сквер, прийти в Сити-холл и вот устраивать эти представления. Это просто считалось раньше непринятым. Но это не является противозаконным. Они именно используют наши с вами свободы для продвижения своей повестки. Вот в этом вся беда. Что если мы хотим даже вот каким-то образом это прекратить, то тут же встает вопрос, а как это прекратить? У них что, нет права на свободу вероисповедания? Есть. У них что, нет права на свободу шествия и митингов? Тоже есть. Значит, что мы делаем? Нарушаем Конституцию в этом? То есть вот в этом вся беда, вот в этом все основные вопросы, которые мы связываем вот со всем этим феноменом, с которым мы сталкиваемся, что европейские страны, свободные страны фактически падают один за другим под влияние вот этих совершенно чуждых им, ей враждебных элементов, которые приезжают сюда, прежде всего из-за самой европейской, американской системы ценностей, прав и обязанностей. Вот мы начинаем думать, тут начинается раздумье, а как это прекратить? Вот здесь очень много разных разговоров и вернее, теорий, а что делать дальше? Это вот можно тоже поговорить, потому что, ну, это как бы тема сама по себе. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания. Шаббат шалом. Как говорится, хорошего уикенда. И уже на следующей неделе встретимся и поговорим дальше. Пока.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
10: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
22: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
21: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
22: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
23: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
24: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
23: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
24: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
23: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
24: и качественней.
25: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
26: Davidson Radio.
27: Самые горячие новости,
26: радиоигры
27: и конкурсы в прямом эфире.
26: Аналитические программы
27: и радиомосты.
26: Davidson Radio.
27: Политическая ситуация,
26: события культуры,
27: интересные люди.
26: Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Судя с новостями, Наталья Быстрицкая. Индекс потребительского доверия в сентябре снизился сразу на 6,7 пункта. Главной причиной стали растущие опасения по поводу инфляции, цен на товары и бензин, а также состояние рынка труда. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому еврейская идентичность будет официально учитываться не только как религиозная, но и как этническая. Калифорния стала первым штатом, закрепившим такое определение в законодательстве. Закон был принят практически единогласно. Он обязывает госучреждения, собирающие сведения об этническом происхождении жителей, предусмотреть отдельную категорию для еврейского происхождения или идентичности. Указывать ее можно будет исключительно добровольно. Персональные сведения должны оставаться конфиденциальными. Авторы закона объясняют его необходимость тем, что прежняя система рассматривала евреев исключительно как религиозную группу и поэтому, по их мнению, не позволяла получить адекватные статистические данные о положении еврейского населения. Новые категории должны использоваться, в частности, при сборе информации о преступлениях на почве ненависти, здравоохранении, бедности и образовании. В Калифорнии проживают больше миллиона евреев. Это вторая по численности еврейская община среди американских штатов после Нью-Йорка. Закон вступает в силу 1 января 2027 года. Власти Японии решили в 20 раз повысить пошлину за постоянный вид на жительство для иностранцев. Теперь она составляет 200 тысяч йен или 1270 долларов. Кроме того, изменения затронут требования к доходам и к знанию японского языка. В агентстве миграционных служб это объяснили тем, что хотят убедиться, что заявитель сможет обеспечить себе стабильный источник дохода в долгосрочной перспективе. Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер всерьез задумались о том, чтобы навсегда переехать из Голливуда из-за смерти 27-летнего сына. По информации инсайдеров, супруги думают о том, чтобы покинуть Лос-Анджелес. На днях стало известно, что Кая, дочь супермодели и сестра Пресли, впала в депрессию после смерти брата.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 октября. Вчера на бирже был положительный день, и индекс Dow Jones прибавил 21 пункт. 50 927 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 15 пунктов, 0,2%, 7 666. И Nasdaq прибавил 11 пунктов, 26 872. Все три главных индекса были в плюсах, но в небольших, не так далеко от того места, где мы начали свое движение. Транспортный индекс вчера поднялся на 1,1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,3%. Сегодня ситуация совсем другая. Сегодня, во-первых, нефть упала на 2,62. $99 69 центов стоит один баррель Брента. Это во-первых. Во-вторых, из экономических новостей было объявлено о том, что количество работ, которое было создано за сентябрь месяц, их было всего 29 тысяч, а ожидалось, что их будет 84 тысячи. Более того, уровень безработицы в стране 4,2%. Ожидалось, что их будет, что этот уровень будет находиться на отметке 4,1%. А это говорит о том, что это ставит под вопрос, будет ли банковский интерес поднят. И поэтому интерес на бонды упал сегодня с утра, упал значительно. Пятилетние госбумаги дают 4,928, намного меньше, чем больше, чем 5. То, что было вчера. Десятилетние дают 5,176%, и за 30 лет можно получить 5,565. Весь интерес на все бонды упал, это значит цены на бонды поднялись. Золото сегодня плюс 7,20. $4,209.50 стоит унция золота. Серебро $61.35. 1 евро равен $12. евро. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс процент и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай минус 2,6%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. В данный момент индекс Dow Jones показывает плюс 496 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 69 и Nasdaq плюс 378 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. А вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. BlackRock будет продолжать подниматься, Airbnb то же самое. Nvidia лучший выбор для одного из самых больших банков. Bylor тоже будет все хорошо. Suja Life с ними все будет нормально, их даже стоит покупать, считает один из инвестиционных банков. Archis, с ними тоже будет все хорошо. Alerus Financial тоже хорошо. Allegro Microsystems положительные. Graham Corp тоже положительные. Onto Innovation положительные. Hewlett Packard Enterprises, с ними тоже будет все хорошо. Apple надо покупать, считает один из самых больших банков у нас в Америке. Netflix надо покупать, считает второй большой банк. Design Therapeutics, с ними будет все хорошо. Abbott Labs надо покупать. Forging Power Solutions, с ними будет все хорошо. LB Pharmaceuticals покупать. And Living Therapeutics, с ними будет все хорошо. Arca Petroleum покупать. Sable Offshore, с ними будет хорошо. Northrop Grumman, оборонная компания, они теперь сектор weight, то есть их надо держать. Interactive Brokers, с ними будет все хорошо. Strategy покупать. Beta Home and Finance, с ними будет все хорошо. Cerebras покупать. SpaceX можно покупать. И Nike будет вести себя хорошо. Я в это не верю, кстати. Осторожно с Nike. Они, во-первых, они упали. Во-вторых, они объявили, что они сокращают огромное количество людей. И они будут теперь более маленькая компания. Они должны себя, Nike должны себя найти и найти себя, где они и что они. Nike акции Nike сегодня упали на 10%, продажа у них упала на 4%. Поэтому не торопитесь покупать Nike, несмотря на то, что один из банков сказал, их надо покупать. Не верьте всему, что все говорят, а делайте свой анализ. Это только начальная стадия. То, что я говорю, это не говорит вам, идите и тут же делайте. Это говорит вам, вот вам точка отсчета для начания ресерча. Он семикондакторы Synopsys сегодня подскочили на 14,7%, потому что стало известно, что он семикондактор покупает Synaptics за $123 за акцию. Nexilin упал на 18%. Вайлер сегодня, похоже, они попадают в индекс S&P 500. И это для них хорошо. Всегда, когда компании попадают в индекс, они поднимаются. Seagate Technology, Western Digital. Обе компании упали на 11,8%. Соответственно, из-за Nikkei Report вышел, который говорит, что Toshiba увеличивает производительность disk drives. И это плохо скажется на Seagate и Western Digital. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поиск

0: отцом.
1: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.

почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив в список призывников женщин? Что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать? И в какой армии мира больше всего женщин? Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 1992 году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а о сроках службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 1995 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018-м желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%, но зато около 70% женщин военных в этой стране проходит офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92 года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в 1,5-миллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021-го женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве.

заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричны или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины – 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых – офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения, военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались регулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которое возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные.
В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений. В течение 5 лет группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все – и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидзон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 22-й лунный день, а символ дня – слон. Луна убывающая и находится в знаке Рака. Это день мудрости, постижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайные знания. Могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овнам сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами. Но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерт онлайн. Вечер обещает быть приятным сюрпризом. У тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советует вам светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь, возможно, финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке Рака и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачные знакомства, приобретения и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам звезды советуют пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам светило советует внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад. Если не противопоказано, конечно. Водолеи получат известие, касающееся родных и близких. Чтобы вы не узнали, и принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер приятно удивит. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.

0: Квартиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах большой семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире. Но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но, похоже, идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили $109 миллиардов. А в 2018-м этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Ровер – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. «Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами». Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Анделла работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Анделла, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Анделла выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

Одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап Eat With, который объединяет любителей еды. Eat With, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Романи, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. Eat With решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель Eat With Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт Eat With, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Пермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Пермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап Бирди. Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой «СОС». Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для ее отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы городским властям. Нью-Йорк стал первым муниципалитетом в стране, где такое правило вступило в силу. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках Unemployment Benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Джон Гальяно и Зара представили совместную коллекцию. Это первый проект кутюрье в масс-маркете. В коллекцию вошли 157 вещей и аксессуаров. По словам Гальяно, идея сотрудничества зародилась у Марты Артеги Перес еще в 22 году. Сначала дизайнер отказался от предложения, тогда он был занят работой в Maison Margiela, но после ухода из бренда его отношение изменилось. Контракт Гальяно с Зара рассчитан на 2 года. За это время он должен выпустить 4 коллекции. С Наоми Кэмпбелл сняли запрет на руководство благотворительными фондами. В 2024 году комиссия по делам благотворительности Великобритании запретила супермодели в течение 5 лет занимать должность попечителя. Но суд постановил, что Кэмпбелл не знала о серьезных нарушениях в работе Fashion for Relief и не была причастна к нецелевому расходованию средств. Фонд Кэмпбелл основала в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана Катрина. В 2023 его закрыли.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучшее.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
17: Тараканы, для чего природа вас произвела?
18: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
19: Дэвидсон Радио, 620 AM.
20: От Нью-Йорка до всего мира.
19: DavidsonRadio.com. До самой сути. Программа
7: Программа Марины Левинсон.
9: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И, наверное, воспользуюсь моментом, чтобы потом не забыть, всех поздравляю радиослушателей с наступившим еврейским Новым годом. Хорошо, я надеюсь, вы провели добросовестно Йом-Кипур, Суккот. Всех поздравляем, кто это отмечает. И предлагаю сегодня тему. Она у меня возникла, ну, потому что в последнее время мне приходилось говорить на эту тему. Интеллигентные или там знаменитые люди за евреев. Я предложила Геннадию, ему это показалось интересным. Да, Геннадий, здравствуйте.
10: Доброе утро, Марина. Приветствую Акмара, приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Да, мне показалось, что это действительно интересно и приятно, чего греха таить. Тем более таким
9: образом. Кого вы занесли в этот список? Да, в этот список, кого вы внесли?
10: Знаете, прежде всего, я бы, конечно, хотел вспомнить тех, кто не только как бы словами, да, отзывался положительно и почтительно евреев, но тех, кто многие сделали для евреев, в частности, на ум прежде всего приходят те, кого называем мы праведниками мира, да, те, кто спасали евреев во время Второй мировой войны, прежде всего, это такие люди, как Оскар Шиндлер, Рауль Валенберг, Ирена Сандлер, Тиуна Сугихара, известные люди, которые действительно спасли не одну еврейскую жизнь. А по поводу того, конечно, высказывания какой-либо нации прежде всего запоминаются, когда они звучат из уст каких-то известных людей, политиков, деятелей культуры. Мы знаем, что много комплиментарных слов звучало в адрес еврейской нации, таких людей, как Уинстон Черчилль, Марлон Брандо, Максим Горький, философ Николай Бердяев, певец Вертинский, Никита Богословский, второй президент Соединенных Штатов Америки Джон Адамс сказал, что евреи сделали для воспитания людей больше, чем для любая другая нация. Очень так любопытно и даже, ну, мне кажется, забавно, интересно звучит, звучат слова такого известного художника, как Илья Глазунов, когда он рассказывал, в общем-то, он такой был, можно сказать, державник, да, он всегда выступал как бы с болью, с горечью, там, о русской нации, но он такой был, некоторые его считали как бы русским националистом. И вот он как-то рассказывал, что когда он, кроме того, что писал картины, также у него заработок был, когда он оформлял декорации к театральным спектаклям, да, к спектаклям в театре. И, например, когда там были разборы худсовета, он вспоминал, когда я сделал декорации, для ставилась в одном из театров «Тихий Дон», встал один критик, он тоже был художник в прошлом, он был еврей по национальности, и сказал, что товарищ Глазунов создал декорации, это русский шовинизм, нельзя такие декорации, вот то, что он подает к этому, этой пьесе, значит, постановке «Тихий Дон». И тут же он со смехом вспоминал, что когда он сделал декорации к спектаклю, по-моему, это театр Моссовета ставил «Скрипач на крыше», ну, «Теви Молочник» по произведениям Шлома Лейкема, да, и он, кстати говоря, спектакль все три раза прошел, потом его запретили, сняли тогда, это было начало 80-х, также на обсуждении худсовета стал тоже критик, который был еврей по национальности, и сказал: «Я еврей, но я интернационалист, а вы, товарищ Глазунов, создали, говорит, сионистские декорации к этой пьесе».
9: Ну, потому что глаза большие, у его

0: Вот он в свое время на вопрос корреспондента, что как вот вы относитесь к евреям и так далее, такой вопрос был. Он сказал, эти евреи — это те же люди, только у них мозгов побольше. А это было очень приятно, но я бы хотел дословно привести короткое высказывание знаменитого актера, нами любимого Олега Басилашвили. Он сказал, на мой взгляд, вот он очень точно обозначил такую проблему, он как-то сказал, что в основе антисемитизма лежит бездарность, когда изъявляет претензию на то, что Эйнштейн, открывший закон относительности еврей, что еврей Фрейд, еврей Бергсон, то это есть претензии бездарности, в этом есть что-то жалкое. Есть только один способ борьбы против того, что евреи играют большую роль в науке и философии. Делайте сами великие открытия, будьте великими учеными и философами. Вот добавить к этому даже что-нибудь трудно, потому что в основе
1: любой
0: ксенофобии и ненависти, да, в частности, к евреям, лежит прежде всего это комплекс зависти и вот бездарности, какой-то комплекс неполноценности.
1: Ну вот Лихачев Дмитрий Сергеевич, вспомните, интеллигентнейший русский человек. Да. Когда ему что-то вот подобное кто-то процитировал или сказал там против евреев, он так смутился и сказал, что с вами неправильно, что с вами происходит. Что это за тема вообще? Как можно человека по национальности судить? Как мы всегда говорим, простую истину, в любой национальности есть замечательные люди, есть негодяи, абсолютно в любой. И вот это вот кто-то когда-то придумал, и невежество и мещанство, ну, я не знаю, там, черта оседлости, может быть, вот оттуда пошло, может быть, боялись, что религия войдет, и евреев боялись просто, вот, что они захватят, может быть, религией или умом своим, не знаю. Ну, такое вот от религии, наверное, все.
0: Да, я согласен с вами, Марина. Раздражает всегда определенные какие-то отличия, да, которые поддерживаются какой-либо группой населения или национальностью веками. Понимаете, вот если одним словом как бы обозначить, евреи не могли простить их пассионарности, да, вот что-то вот как бы государство, ну, после того, как рассеянные они были по всему миру, что вот не отрекаются от своей веры, верят, ну, в большинстве своем, да, верят в то, что когда-то будет воссоздано государство, кушают какую-то свою пищу, как-то не так одеваются, как-то более-менее замкнута община, или наоборот, не замкнута, слишком ассимилированы, повсюду лезут в какое-нибудь государство, да, как-то вот какие-то свои песни, культуру поддерживают, вот какие-то они не такие, как все, и это вызывало определенное такое, знаете, вот фобии, страх, раздражение. Но если мы помним Советский Союз, ведь там, ну давайте честно говорить, там мало было каких-то ортодоксальных действительно евреев верующих, да, все верили в создание нового типа советского
1: никаких
0: человека.
1: Никаких не было, Геннадий,
0: да,
1: религия вообще была табу.
0: Да, кроме фамилии, да. И тем не менее вызывало раздражение, все подсчитывали, в каком колене какая национальность, сколько где каких там заместителей с еврейскими фамилиями, все как-то под лупой рассматривали, такое квотирование негласное было, да. И это тоже вызывало раздражение, понимаете, и как бы протест выражать же ведь можно не агрессией, вот не противление, значит, противление
1: добром.
0: То есть, да, культ, как всякая там, допустим, какая-то притесненная община даже, если, допустим, даже неофициально, что в качестве протеста? Доказать, что ты в 10 раз лучше этого. Хочешь поступить в институт, значит, ты должен показать в 3 раза больше знаний. Отсюда шел определенный в еврейских семьях, в советских, и не только в советских, культ вот, учебы, получения образования, настоящего хорошего образования, каких-то хороших профессий, профессиональных навыков. Все это, вы понимаете, вот на примере того, что произошло в странах Прибалтики, Марина, я просто общаюсь с людьми, которые там живут, и здесь, которые там жили, а там сейчас с русскими общинами произошло примерно то, что было с евреями в Советском Союзе. И когда вот они под определенным таким прессом давления оказались, ну вы понимаете, когда после восстановление независимости прибалтийских стран в 1991 году, когда вот начали там, звучали лозунги часто, может даже и неофициально, что значит,

0: чемодан, вокзал России, вы оккупанты, вот нечто подобное. Они стали, они более как бы объединились, стали более жестче. И вот в первые годы, особенно в 90-х годах, как посмотришь, там лучшие спортсмены, чего до этого не было, на чемпионатах прибалтийских стран, масса, большинство русских фамилий, победы там в конкурсах, танцы, знаете, детские олимпиады, вот эти математические, бац, все больше русских фамилий. То есть они как-то, находясь под прессом, начали сплачиваться, и вот это такая форма, своеобразная форма как бы протеста, даже не протеста, а противопоставления этому давлению. То, чем на протяжении веков и занимались евреи, находясь в тех странах, где они оказались до того, как было воссоздано государство Израиль.
1: Ну, всегда вот запрет... Он всегда порождает революцию, да, вот часто очень говорят, что евреи сделали революцию. Почему это произошло?
0: А потому что это неправда, Марина, не делали евреи революцию. Если мы посмотрим все типы, национальный состав первого совнаркома, там, может, одна-две еврейские фамилии, по партийной линии, да, там было много... людей с еврейскими фамилиями. Но эта революция была не еврейская, эта революция была нацменов. Нацменов и, по сути дела, посмотрите, кто в первых рядах шел. Это люди с польскими фамилиями, с армянскими, с грузинскими, да, с еврейскими, Латвия, с украинскими. Да. За прибалы латышские стрелки. Да и их деятели все, которые занимали одни из высших постов, в нарождающейся Советской России, да, Рудзутак, Вацетис, военные, и в том числе те, кто возглавлял потом службу разведки, Берзин, Петерс, Артузов, этот Фрауч, он швейцарец был, да. Но как бы эти фамилии говорят о том, что это не евреи. Да, евреи приняли участие, потому что была эта душившая черта оседлости, ну, то, что отменили февральскую революцию, ну, сколько там было, продержалось временное правительство, чуть больше полугода. А все это показание того, что не был решен национальный вопрос в Российской империи большой. Но в первую очередь жертвой стали этой революции сами русские. Это количество людей, сколько погибло во время гражданской войны, сколько уехало потом из России. Ну и впоследствии то, что уже при строительстве Красной империи, при Сталине, то, что произошло и сделали с крестьянством. Да и пролетариат был ведь только номинально как диктатурой, главой государства. Главой государства стали вершить при той идеологии в Советском Союзе, это была номенклатура. Она называлась главой государства, практически правило. Вот. И периодически возникали опять вот эти чистки какие-то, вот то, что знаменитая кампания против космополитов и дело евреев-врачей, вот надо было, до этого были, в 30-х годах разгромили украинских интеллигенцию, культуру во главе с Лесем Курбасом, всех их расстреляли почти. Точно такое происходило с прибалтийскими деятелями культуры. Потом взялись за евреев. То есть я отрицаю вот этот термин, что евреи сделали революцию. Евреи, российские евреи, да, участвовали в революции, как одно из нас меньшинств, очень активно приняли участие. Причем в основном на стороне, да, на стороне большевиков, на стороне, ну там партия Бунт была еще, на стороне как бы Красной Армии, но точно так же некоторые из них принимали участие, как ни странно, и на стороне белого движения. Но большинство было, да, за красных. Это правда. Да, я согласен.
1: Геннадий, вот мы потом призовем к участию наших радиослушателей. Но мне просто вот хотелось, знаете, еще о чем поговорить, что негласный закон был, вот пятая графа. Ну, я думаю, тут вы не будете спорить, что это существовало на нашей не с вами
0: буду.
1: Родине.
0: Да, не буду. Пятая графа, конечно, очень значимая была, я понимаю. Когда в 70-х годах родился знаменитый анекдот, что когда собрали ректоров вузов и сказали сионистов больше не принимать, в вузах должны учиться только евреи. Один ректор вуза спросил, а как можно отличить сиониста от евреев? Это очень просто. Это тот, кто уже учится в университете, это еврей. Тот, кто хочет поступать, сионист. Поэтому
1: это все... Ну, вот все-таки, чуть-чуть возвращаясь к заявленной теме, вот о знаменитых людях, да, просто это те, о которых мы знаем, которые были, да, что называется, за евреев. Я умышленно упростила предложение. Да. Вот я, например, знаю историческую совершенно, ну, происшествие, так скажем, да, вот Сергей Владимирович Образцов, знаменитый кукольник, руководитель театра,
0: да,
1: он в свое время вступил в спор с властями, и это был 1952 год, вообразите, да, вот как раз дело врачей, наверное,
0: да-да,
1: ну или чуть попозже. Вот, значит, отец моего мужа, Наум Борисович Левинсон, выдающийся театральный директор, администратор. Он, что называется, делал погоду в театре, да, его Образцов просто на него, что называется, Бога молился. И когда они должны были ехать куда-то за границу с гастролями, Наума Борисовича вычеркнули. И Образцову, значит, говорят, что вот Левинсон не едет. Почему? А потому что он еврей, сказали Образцову открыто, прямо в лицо. И Образцов сказал, а я без этого еврея не поеду. И Наума Борисовича опять вставили в этот список. Ну, там была, конечно, наверное, беседа, проработка, обсуждение. Но в результате вот Образцов в 52-м году... Вы представляете, как рисковал вообще своей даже, ну, я не скажу жизнью, но карьерой точно. И вот его послушали, я не знаю, или вот такой убедительностью такой он обладал, или еще не успевали другого оформить, уж не знаю. Но вот такая история абсолютно документальная.
0: Это характеризует с положительной стороны Образцова. Я помню воспоминания Зиновия Герда. Вы же помните, он много лет проработал в театре Образцова. Он же озвучивал эту знаменитую куклу конференция Опломбов. Опломбов, да, ведущий конференция, необыкновенный концерт. И Герд как-то сказал уже после того, как ушел из театра, говорит, я когда ушел, я на собрании там все им высказал. Про этот гадюшник, и Образцову сказал, и так далее. Но он имел в виду интриги, любимчики, как всякий диктатор в театре, а Образцов был создателем диктаторности этого театра. Он, говорит, имел своих любимчиков, там было предвзятое отношение, и так далее. Он все это выступил, говорит, на прощание сказал. Но, говорит, сейчас Игорь сказал, когда спустя много лет, я скажу вам точно, Образцов за своих глотку рвал, он никого не давал обидеть, ни с каких, чтобы чиновники не обижали никого из его театра, и он всегда к евреям очень положительно относился, и он был принципиален в этих вопросах, и я считаю его при всех каких-то недостатках и замашках, говорит, он был глубоко порядочным человеком. Это что лишний раз подтверждает то, что вы сейчас оставили.
1: Это вот в подтверждение ваших слов еще раз произнесу фразу, которую я очень люблю. Образцов, как и очень многие другие, был настоящий русский интеллигент. Давайте сделаем перерыв.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
18: Davidson Radio. 620 AM.
19: От Нью-Йорка до всего мира.
18: Davidson Radio.com.

0: Программа Марины Левинсон.
1: Интернациональная творческая радиобригада в составе Геннадия Стальнича, Акмаля Тахирова и меня, Марина Левинсон, в рамках программы «До самой сути» приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Пожалуйста, если вы хотите присоединиться к нашему диалогу, уважаемые слушатели, 718-303-9090. Если быть краткой, то по-простому я предложила такую тему «Люди за евреев». Кого вы помните из своей, может быть, истории, когда вам кто-то что-то сделал хорошее, и он не еврей, например, так, ну или более расширенная тема?
2: Даже когда британцы, Англия кичится своим отношением к евреям, прежде всего вспоминают премьер-министра Дизраэля, который был евреем, вспоминают Черчилля. Тем не менее, у них в истории тоже достаточно много таких позорных пятен, в частности, вот то, что сейчас говорил слушатель нас. Но я считаю, Марина, что больше всего, как ни странно, мне кажется, иной раз сами представители нашей национальности, иной раз о евреях такое что-нибудь скажут мерзкое, а потом сразу другие какие-нибудь антисемиты подхватывают. Вот видите, вас же евреи вот такое же о вас самих сказал. И тут, конечно, возразить иной раз сложно, потому что как бы хотелось бы, чтобы люди понимали, отчетливо знали, да, вот как известно, одна писательница приехала в Израиль, российская, в Америку, там, с лекциями, потом приехала в Москву и написала: более жалкой эмиграции, диаспоры, чем в Америке и Израиле, я не видела. А другой писатель приезжал там в Нью-Йорк и тоже сказал, что ой, ну такая какая-то, говорит, не производит впечатление, это община еврейская, русскоязычная в Америке. А вот когда после событий 22-го года, тем не менее, вот он приехал в США и работает теперь в нашем, одном из наших американских университетов, да? То есть я к тому, что не плюй в колодец, пить пригодится.
1: Ну, вот вы знаете, я... Почему придумала сегодняшнюю тему? Я помню, как-то в одной из моих телевизионных и радиопрограмм воскресных позвонил Юра из Харькова. Он довольно часто звонит к нам на радио, и мы даже обмениваемся поздравлениями с праздниками. Вот. И он сказал: «Нас ненавидят». И я помню, тогда не согласилась. Я знаю, что... Моя мама в жизни, ей даже в голову это бы не пришло. И у них в деревне, я уже неоднократно это рассказывала, многим это нравится, там различали, допустим, по цвету волос, могли сказать там, этот черный, этот белый, этот кудрявый, у этого прямые волосы, вот так они говорили. А чтобы даже некоторые не знали такое слово «еврей». Вообще не знали, потому что им на это наплевать. Тем более, если кто-то там женился или замуж вышел, где-то из армии кто-то привез, предположим, татарку. Никто никогда по национальности никого не угнетал в деревне. В жизни никогда. Единственное, что вот я как-то рассказывала историю, когда мы приехали, я замуж вышла за Сашу Левинсона, мы приехали и пришли тетки смотреть, ну, деревня. И одна говорит: ой, Маринка, ну тебе какой черный, он грузинец. Я говорю: нет, он не грузинец, он еврей. Яврей! Вот у меня есть яблоня, сорт называется Яврейка. Я говорю: почему же это такой сорт? Ну как же, вот прошлый год была засуха, все кругом посохло, а эта яблоня впитала в себе всю влагу и родила, и был урожай на этой яблоне. Сорт называется Яврейка. Вот только на таком уровне были разговоры.
2: Да, моя вторая жена, она родом в Сочи, так получилось, там мало евреев. И там, кстати говоря, они что-то, что это Северный Кавказ. Там не горские евреи живут, а ашкеназы, такие, как мы. Но их мало. Она за всю жизнь там знакома была с одним человеком, он руководил джаз-бандой, да, и то она не знала, что он еврей. Это я уже потом по фамилии ей объяснил. Когда она своей маме сказала, что вот улетает в Америку и выходит замуж за американца, русскоязычного еврея, мне было приятно, когда она мне сказала. Говорит, моя мама сказала: ой, евреи такие хорошие семенины. Говорит, еще,
1: да, моя тоже отреагировала.
2: Также. Да, это они не пьют, они не пьют. Но я не знаю, откуда это клише взялось, что не пьют евреи. Я тут, знаете, за свою жизнь видел.
1: Ну, и опять же, если брать в массе своей.
2: Ну, в массе, да.
1: Да, я тоже знаю тех и других.
2: Да, вдвойне приятно, конечно, приятно, вот как тема вашей заявленной передачи, когда вот слышишь объективное мнение, допустим, от неевреев по отношению к еврейской нации. Да даже, допустим, если какое-то отношение дифферентное, допустим, ну, евреи, ну и что? Ну, а вот есть эти, то, ну, как бы, различий нет. Это уже говорит о внутреннем воспитании, о внутренней культуре человека. Да.
1: Верно. Моя мама тоже сказала, примерно как и вашей жене, когда я привела знакомиться с Сашей, она меня отвела в сторонку, увидела, как Саша за мной ухаживает, и говорит: позовет замуж, иди. Я была так удивлена, я волновалась немножко, думаю, ну, мы русские, и вдруг вот как бы иностранец, да? И она говорит: замуж позовет, иди. Я говорю: мама, почему? Она: да ты погляди, как он тебе, Мариночка, чайку налить? Да какой же русский так скажет? Она, это мама моя говорит. Какой же русский так тебе предложит? Ну, в общем, короче говоря, я к чему? Вот сегодня начинается Суккот, и мы через тирании к звездам, да, через печальные, к сожалению, примеры, которые, что греха таить, существовали, существуют и, наверное, будут. Но мы работаем над тем, чтобы интеллигентные люди, особенно выдающиеся личности в истории, в науке, в философии, в искусстве, их было очень много, которые даже стеснялись этой темы. Там, я не знаю, начиная со Льва Толстого, Короленко, Горький, Шостакович, Соловьев, Бердяев, Евтушенко, Шаляпин. И этот список можно продолжать бесконечно. И это воистину интеллигентные люди, так же, как в любой другой, наверное, национальности, в любом народе. Вот как звонит Эстер и рассказывает, как вместе жили соседи в одном дворе, узбеки и, допустим, бухарские евреи. Никто никогда никого не принижал. Это все зависит от государственной политики. От, вот я почему не люблю ни страну и ни простой народ, например, да, я против руководства, который ведет определенную политику и внушает всякие гадости и бессмыслицу. Любую страну, любой конфликт возьми, уверяю, простой народ просто хочет жить своей жизнью. Кто-то пасти овец и делать сыр, и делать оливковое масло, кто-то сочинять стихи, петь песни под гитару и так далее. Все хотят жить обыкновенной жизнью, потому что мы рождаемся и уходим одинаково, с разным цветом кожи, размером глаз, разрезом, носом, чего хотите. И для меня вот это, ну, я выросла в простоте, вот так скажем. И подружки у меня всегда были: одна татарка, другая еврейка, третья литовка. Даже нам в голову не приходило, кто есть кто. Ну, имена немножко такие, допустим, там, экзотические были, да. Вот и все, я не знаю. Ну, конечно, это рождает противодействие, потому что когда угнетают, люди объединяются. Вот.
2: Да, совершенно
1: когда
2: верно.
1: Тяжело.
2: И две важных составляющих, Марина, вот отношения к каким-либо национальностям. В первую очередь какая-то, если государственная идеология есть, да, как, помните, как в пьесе у Шварца «Убить дракона», когда архивариус рассказывает Ланселоту, что цыгане с их песнями, с их антигосударственностью, это же опасно. А он спрашивает: а вы когда-нибудь видели цыгана живого? Он отвечает ему: нет, но наш дракон нам о них рассказывал. Так же, как и второе, это идет из семьи. То, что в семье в детстве человек подчеркнул. Вот вы помните эти два фильма «Брат» и «Брат 2», да? Очаровательно снятый Балабановым покойным, и также покойный Бодров младший, великолепно сыграл героя, который этот он играл Данила Багров, Бодров фамилия актера, Данила Багров, по-моему, фамилия по, ну, по фильму этого молодого человека, который лично для меня он отрицательный персонаж, потому что он вершит самосуд, молотит кучу народа, непонятно, исходя там из своих каких-то принципов и убеждений. И его такой маленький монолог, когда диалог, вернее, в первом брате, когда он познакомился с этим там полубомжом с кладбища, Кузнецов его играет, и говорит, как твоя фамилия? Гофман. А он говорит, а ты что, еврей? Он говорит, нет, я не еврей. А он говорит, это хорошо, потому что еврей как-то не очень хорошо. Он говорит, я немец. Ну, немец еще ладно. То есть, понимаете, ну, видимо, он как бы показывает, что вот так вот из семьи может шло. Ага, немец, который, ну, казалось бы, в генетической памяти, да, то, что они натворили во время Второй мировой войны, и сколько истребили русских, это еще как бы ничего. А вот еврей, ну, это как-то не очень, он говорит. Я понимаю, что в данном случае Балабанов хотел показать как бы его усмысление и простоту этого героя, у которого, собственно, какие-то клише, принципы, и он им руководствуется по жизни. И простота его решений, чуть что, хвататься за оружие, чтобы навести справедливость, как он считает, что в чем сила братства, сила в правду. А, но, тем не менее, это было показательно, вот, особенно для того времени, для середины 90-х. Немец, ну, еще так, еврей, ну, знаешь, как-то не очень.
1: Да вот именно, что, к сожалению, вот то, что называется великоросский шовинизм, понимаете, вот сначала русский, потом уже ты, как говорится, второй сорт, если ты не русский. Вот это для меня никогда, я не могла это воспринять. Надо отталкиваться от человека, от того, какой он есть. Вот я, кстати, забыла про Шварценеггера. У него папа же был наци. И все это знают. И он, ну, да, он с ним жил, да, поругался, наш Арнольд. И да. В частности, вообще это была его жизненная позиция и взгляд. И, во-вторых, три, что ли, человека, и все трое евреи, которые помогли ему здесь вот, подняться на такую высоту, которые его пригласили, работали с ним и так далее. И, может быть, это, может быть, просто уже другое поколение, наверное, да. Опять же, это говорит о воспитании, о том, что это нужно просто... Не занимать какую-то там страшную антагонистическую позицию, а, ну, чтобы был баланс, чтобы дать возможность жить людям любой национальности, веры, цвета кожи. Я понимаю, что звучу наивно, но это в идеале.
2: Ну, Марина, поэтому я придерживаюсь принципа, как бы лейтмотив, может быть, эпилог нашей программы, что... Люди, не делите людей на национальности, делите людей на хороших и плохих.
1: Именно. И вспомним Льва Толстого, который, ну, поговаривает, что чуть ли он не разговаривал на иврите. Ну, я не очень в этом уверена, но то, что он мог читать, наверное, может быть, там с подстрочником или как-то.
2: Он изучал, то есть ему это было все интересно. Да, его вдова утверждала, что он хотел какие-то там произведения, древние свитки, читать в оригинале, а не в переводе, и с этой целью изучал иврит. Да.
1: Так же, как Шаляпин, там, я не знаю, дружил и с Левитаном, и с Серовым, и даже однажды своего друга Марка Галинкина, он был еврей, порекомендовал в Мариинский театр дирижером. Потому что у него были выдающиеся какие-то способности. Вот. И его не приняли, Марка вот этого Галинкина, и сказали, ну как это мы еврея возьмем? И Шаляпин был возмущен, просто возмущен. И потом выступал в благотворительных концертах, пел «Атикву», кстати, вот гимн Израиля. И там, я не знаю, Максим Горький... Наверное, все об этом знают, усыновил Залмана Свердлова, брата...
2: Младшего знаменитого... брата, да.
1: Да, Зиновий Пешков, Пешков его звали.
2: Пешков, Зиновий Пешков, он сделал потом карьеру в этом французском иностранном легионе, получил орден.
1: Да, даже так, я продолжение не знала.
2: Потерял руку на войне, да, у него очень достойная военная карьера сложилась. И да, до конца жизни он носил фамилию Пешков, Зиновий Пешков, да.
1: Thank you. И Горький написал когда-то и статью в 1906 году о евреях, так она и называется, и такой исторический вклад евреев в культуру, он об этом говорит. И дружил он с Шалом Алейхомом и Бяликом, Нахмана, печатал еврейских писателей в вот, «Общество знаний», вот это вот издание.
2: И вы обратили внимание, Марина, тогда после революции было модно у многих мужчин, там, где советских деятелей жены были еврейки, ну, в частности, Молотов, а тот же Свердлов, у евреев были жены русские, какая-то как мода поветрия была. Такое.
1: Ну да, да, менялись.
2: Горький всегда, с уважением, очень приятно мне было, что он отзывался о евреях как нации, чего, увы, не скажешь о Достоевском, ну, что поделать, у гения в своей...
1: Ну и иногда, Чехов тоже оскорбился,
2: говорят. Ну, Чехов, да, он считал, что все евреи ошибаются, они должны принять христианство. Поэтому и сломал жизнь своей младшей сестре, не дав на разрешение на ее брак с художником Левитаном. Очень жаль. Ну, вот так тоже случалось, увы.
1: Короче говоря, дорогие друзья, живем и дружим. Сегодня день рождения, дорогие друзья, Анатолия Соловьяненко. Он из Донецка родом, из шахтерской семьи. Простого происхождения человек, который обладал уникальным совершенно голосом. Самоучка, можно сказать, потом совершенствовался в своем образовании и в Италии учился. И вот давайте послушаем песню на украинской мове, подчеркивая наш интернационализм. Спасибо вам большое, всего самого-самого доброго. Спасибо, Геннадий и Акмаль.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Forte Piano». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
1: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
5: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон, радио.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособия по безработице из-за масштабной модернизации системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления, подтверждать право на еженедельные выплаты или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках выплат, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособий более комфортным. Продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил в общей сложности к 31 году тюрьмы за сексуализированное насилие, дал новое интервью из-за решетки. В нем 74-летний преступник назвал свою главную ошибку и сравнил себя с легендами Голливуда. Далее прямая речь. «Женщины сами ко мне тянулись», – заявил продюсер изданию Daily Mail, вспомнив времена расцвета своего влияния и отметив, что все контакты происходили по взаимному согласию. Своей главной ошибкой он назвал отказ выплатить 750 тысяч в качестве досудебного урегулирования по иску о сексуальном насилии, поданному его ассистенткой Мириам Хейли. Он признался, что если бы тогда заплатил деньги, никакого уголовного преследования, скорее всего, не случилось бы, а его карьера не оказалась бы разрушена. 64-летний Джим Керри тайно женился на 32-летней художнице Мин Ха. Свадьба прошла в тайном формате в Лос-Анджелесе. Пара вместе несколько лет, Керри был женат дважды. В 87-м он женился на Мелиссе Уомер, в том же году родилась их дочь. В 96-м он женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но через год развелся. В 2010 году актер стал дедушкой. Родился его внук Джексон Райли.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш московский корреспондент Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно, Иван. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, провел, как сказано, конструктивные переговоры с американскими чиновниками по вопросу урегулирования украинского конфликта. Так сообщает Reuters и ТАСС со ссылкой на источники. Итак, прошла встреча в Вашингтоне. Там обсуждались возможные американо-российские энергетические инициативы после завершения конфликта. Это очень важно уточнить, поскольку мы сегодня с вами будем касаться нескольких тем, связанных с деятельностью Кирилла Дмитриева. Там постоянно идет разговор о том, что Кирилл Дмитриев водит за нос американцев, он им предлагает различные пакеты очень интересных бизнес-идей, бизнес-проектов, которые принесут, я напомню, мы, по-моему, даже с весной с вами или в начале лета говорили, там цифра такая прозвучала, 12 триллионов долларов. Ну что-то вообще невыразимое. 12 триллионов долларов. Вот такой объем может быть работы между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Как от этого можно отказаться? Я тогда говорил о том и вам, и нашему украинскому корреспонденту, что, а может быть, все наоборот как раз. Кирилл Дмитриев думает, что он таким образом собьет американцев с украинской темы, и они просто ослепленные вот этими будущими барышами, прибылью, они перестанут помогать Украине и пойдут в объятия России. А может быть, наоборот все происходит. Может быть, американцы говорят, ну хорошо, мы согласны с вами, посмотрите, что будет, если вы прекратите военные действия в Украине. Вот тогда действительно и вам, и нам будет очень выгодно сотрудничать. Но пока вы не прекратите эти действия, мы ни на что не пойдем. Это продолжающаяся уже многие месяцы позиция Соединенных Штатов Америки. Она и здесь подтверждена. Так что, когда мы с вами будем говорить о том, насколько американцы идут на какую-то подвижку в сторону Кирилла Дмитриева или еще по другому вопросу, надо учитывать. Соединенные Штаты говорят однозначно, вы должны закончить военные действия, прекратить войну. После этого мы с вами пойдем на самые разные контакты, нет вопросов. Так что здесь очень важный этот момент, его нельзя не упоминать постоянно. Иван.
1: Да, в российских средствах массовой информации этот визит особенно, кстати говоря, и не комментируется. То есть пока только такие общие расплывчатые комментарии, что прошло конструктивно, что стороны удовлетворены. Песков там тоже что-то такое невнятное сказал, что пока рано говорить и как-то комментировать. Ну и раз российские средства массовой информации эту тему не развивают, то вообще автоматически напрашивается вывод, что ничего там особенно Дмитриев не добился. Потому что если бы его поездка увенчалась успехом, то, разумеется, это было бы во всех заголовках, что все у него удалось, и американцы со всеми предложениями согласились, и все замечательно. А пока, ну вот, такое впечатление, что да, что-то съездил, что-то предложил, а американцы, ну как да, в комедиях сатирических на бюрократическую тему, сказали, мол, мы дадим знать. И Дмитриев вроде бы ничего там и не добился. Ну, повторяю, это домыслы, но вывод напрашивается один. Если российские мейнстримные средства массовой информации не ликуют, а обходят поездку, ну, не то чтобы молчанием, но не ставят ее на первые полосы, Ну, значит, там, видимо, ничего особенно не получилось у Дмитриева.
0: Ну, насколько можно понять, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина перестала уничтожать НПЗ, энергетические объекты, в свою очередь, чтобы Россия перестала уничтожать, там мы вчера только говорили с нашим корреспондентом с Украины, уничтожают не только нефтеперерабатывающие заводы в Украине, но и уничтожают последовательно заправочные станции. То есть вы приезжаете на заправку, и в это время может прилететь какой-нибудь дрон, а то и ракета. Иными словами, прекращайте уничтожать энергетику, но Россия на это не пойдет. У России такое впечатление, что совершенно четкий план уничтожения Украины этой зимой. Поскольку близятся холода, мы, помнится, говорили и в прошлой зимой о том, как пережила с большим трудом Украина уничтожение электростанции, станции ТЭЦ. Я так понимаю, что это план Российской Федерации. Оставить Украину без тепла, без электричества, без воды, без энергии. Я думаю, что бессмысленно разговаривать сегодня с Путиным, который считает, что он добьет Украину тем самым. Вчера только наш корреспондент с Украины говорил о том, что не нагнуть украинцев такими действиями, украинцы не сдадутся, и они переживут, и какая-то уже получается, шестая зима будет по счету. Иными словами, мне кажется, что как бы Кирилл Дмитриев не выкручивался, не выворачивался, какие бы он золотые горы не сулил, американцы четко понимают, с кем они имеют дело.
1: Ну, скорее всего, понимают, но как себя вести, тоже пока американцы, от этого, по-моему, американцы понять не могут. И это не в первый раз тоже. Тут дело не только, повторяю, в Трампе. Это историческая традиция, тенденция, как угодно это называйте, что западные политики, ну, не знают, как себя вести с политиками из Советского Союза или из России. То же самое и здесь, потому что, да, там, сейчас американцы пытаются реализовать вот это энергетическое перемирие. Зеленский говорит, что для украинцев это не просто удары по нефтяным, по НПЗ, это жизни на кону, но готов пойти на это. А Лавров и Путин повторяют, что мы ничего не прекращаем, победа за нами, даже в случае переговоров боевые действия продолжатся. Ну и как вот эти вот точки зрения свести к какому-то общему знаменателю? Естественно, это не получается, и я не уверен, что получится. Вот поэтому и происходят вроде бы встречи, переговоры, а дело-то не движется, потому что, я уж не помню, как-то раз это все время ее забывают, красивая геометрическая формулировка, что круг в квадрат не превратит, а квадрат, соответственно, в круг. А сейчас получается именно это. У американцев красивые идеи и понятные о том, что экономическое развитие, примирение и так далее, а у российской стороны война до победного конца.
0: Вот это самая главная фраза. Россия не собирается прекращать войну. Мы на этой неделе говорили о том, что расходы на военные расходы, хотел сказать, расходы на оборону, но для сегодняшней Российской Федерации эта известная формулировка, она не подходит. Это военные расходы, расходы на нападение на Украину. Они были подняты до 17 триллионов 100 миллиардов рублей. Примерно около 13 триллионов, простите. В этих цифрах можно запутаться. Такие-то уже совершенно астрономические такие суммы. 13 с чем-то, сейчас точно не могу сказать, триллионов рублей планировалось выделить на на нападение России на Украину в 2027 году. Так вот, практически на 23% увеличились эти расходы до 17 триллионов 100 миллиардов долларов. Вообще разговор идет о том, что там общее количество там экономических расходов это около 45, по-моему, триллионов. 17 триллионов это уже больше трети. Но если учитывать еще и сопутствующие расходы, не обязательно военные, на то, чтобы поддерживать войну, это самые разные области, то в принципе это где-то около 50%. 50% получается ВВП Российской Федерации будет идти на нападение на Украину. О каких разговорах о мире может идти речь? Каким образом можно вообще разговаривать с Путиным о том, чтобы он пошел на какие-то уступки, если наоборот, он вкладывает все больше и больше. Кстати, на 28 год планировалось там 13 с чем-то триллионов рублей. Но уже на 27 год 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено на военное нападение. Иными словами, вот вам весь расклад. Вот вам можно говорить о том, что мы не знаем, что у людей в голове, что у руководителей, что у кремлевских руководителей в голове и так далее. Но цифры говорят однозначно. У них продолжение войны в голове. Иван.
1: Совершенно верно. Тем более в октябре опять будет повышение цен очередное. Официально только в области коммунальных услуг. Но

0: России армия больше миллиона человек вообще не нужна. Это было, это озвучивалось российскими лидерами в 90-е, повторяю. Сейчас около 2,5 миллионов, и вряд ли это предел. Разговоры о мобилизации пока поутихли, но кто знает, что и как. Опять же, рекламы и призывы всем срочно идти на контракты, они никуда не деваются, их, этих рекламных роликов и объявлений огромное количество. То есть, когда американская сторона вдруг говорит о том, что в Кремле очень хотят мира, это очень странно звучит для стороны российской.
1: Для стороны российской, да, но это не странно для стороны американской, которые ведут себя дипломатически. И отсюда такие заявления. У меня к вам вопрос. Я вот только что, буквально перед нашей программой, прочитал, у меня знакомая, ну, еще по 80-м годам, литератор известный, она написала у себя в Фейсбуке, я так понимаю, что она в свое время вернулась в Россию с Франции. Она жила во Франции, потом в 90-е годы это произошло, она очень скучала по Москве, по своим внукам, как она пишет. Я как раз написал, что было бы хорошо, если бы так семантически, если бы просто рейсы из Парижа летели во Внуково. Вот, во Внуково скучаю по внукам. Вот, прилетела во Внуково, потому что скучаю по внукам. Но рейсы из Парижа летят в Шереметьево. Даже не по деду в Домодедово она скучает, и по внукам во Внуково. В общем, такая история. И она написала, она там живет, вот последние десятилетия. Выступала, кстати, против российской агрессии и так далее. Но она живет, продолжает жить в Москве. И я прочитал у нее, она говорит, видимо, она живет на даче. И в свое время, когда я жил в Москве, она жила где-то там в центре, на Колхозной площади. Площадь, по-моему, переименовали. И вот она пишет, что из всех заправочных станций, на которых они побывали, естественно, чтобы заправить свою машину, всего две работали. Все остальные станции были закрыты. Автозаправка, АЗС. У меня к вам вопрос. Мы давно эту тему не поднимали. Ну, как давно? Я был в отпуске, до отпуска там пару недель. А что происходит в этом плане? Мы в середине лета говорили о том, что россияне просто в шоке, поскольку эти все удары по НПЗ, по нефтеперерабатывающим заводам, ну и не только поэтому, они привели к тому, что негде заправиться. Ну, Крым вообще обречен. Я так понимаю, что там просто коллапс экономический, и он брошен. Кремль вообще... Я смотрел недавно программу такую обзорную по поводу Крыма, что там происходит. Там люди бегут оттуда, если могут убежать. А в принципе там не только бензина нет, там и продуктов нет, подвозки нет и так далее. Ну, украинцы активно стреляют по Крыму, и поэтому там возникает ситуация, ну, абсолютного экономического коллапса. Кремль об этом даже не думает. Крым брошен просто. Вот что хотите, то и делайте. Но это ожидаемо. Свои регионы не нужны, а уж Крым, который присоединили в 2014 году, ради чего присоединили. Ну, вот теперь становится понятно, что да так, это было очень нужно для того, чтобы император почувствовал, что он расширяет свою империю. То же самое, наверное, касается и Украины. Так вот, что по поводу НПЗ? Как не НПЗ, а автозаправочных станций? Какова сейчас ситуация? Я, насколько понимаю, исходя из того, что вот она поставила этот пост, ничего не изменилось к лучшему.
0: Тут, знаете, есть, опять же, математическая закономерность. Чем дальше от центра, тем хуже. То есть...
1: Ну вот она была на даче, видимо, это не центр Москвы.
0: Да, это уже за пределами Москвы, как я понимаю, за чертой города. То есть в центре, ну, проблем, по-моему, особых нет, судя по тому, что я вижу. В городе тоже, ну, более-менее как-то ситуация такая спокойная, насколько я могу судить. А вот когда лично мне пришлось за пределы города выезжать, это, правда, было недели две назад, но тем не менее. Но то же самое, что было летом, действительно. Чем дальше отъезжаешь от Москвы, а мне надо было там на 60 километров от Москвы отъехать по своим делам, а вот чем дальше, то либо бензозаправка пустая, просто бензина нет, либо она, да, работает, но там огромная очередь из автомобилей. А еще дальше.

0: вообще. Просто все бензозаправки действительно закрыты и пусты. Поэтому вот это было 2 недели назад. Вот такая ситуация. Чем дальше от Москвы, тем хуже.
1: Ну, это известная ситуация. Я еще помню по Советскому Союзу, там, как это, 101-й километр, да, за МКД, за Московской кольцевой дорогой, жизнь у людей совершенно иная, чем внутри вот этой Московской кольцевой дороги, чем в самой Москве.
0: Ну, вот примерно то же самое. Даже некоторые заправки, которые летом работали, они как раз сейчас закрыты. Те, что вот я видел тогда, и те, что видел в конце сентября. Поэтому в Подмосковье я вот не представляю, как люди вообще обходятся и живут.
1: Ну, главное побольше тратить на нападение на Украину. 17 триллионов 100 миллиардов рублей будет потрачено в 2027 году. Это, я еще раз говорю, это прямые расходы, непосредственные расходы военные. А там еще дополнительных хватает еще настолько же, а то и больше. В российских СМИ ухватились за материал издания «Атлантик». Президент Дональд Трамп согласился на идею своего спецпосланника в Беларуси Джона Коула. Я бы об этом говорил очень осторожно, согласился или нет. Это вот в этой торжественной риторике, торжество России, там все сказано. Что вот они сразу говорят о том, что с Трампом все понятно, он согласился, спецпосланник Беларуси, убедил Трампа о том, что нужно ослабить антироссийские санкции в обмен на освобождение России и некоторых заключенных. Об этом и пишет «Атлантик». И я бы здесь очень осторожно говорил о том, каково мнение в данном случае Трампа. Все это сказано в издании, которое антитрамповское. Мы с вами тоже говорили о том, что такое издание «Атлантик». Леволиберальное издание, абсолютно направленное против политики Трампа. Там неоднократно были статьи, которые потом просто-напросто, что называется, были шиты белыми нитками. Ну вот эта тема. В России просто счастливы. Они говорят, что у Беларуси ведь получилось. Какие-то санкции против Беларуси действительно Белый дом ослабил в обмен на освобождение каких-то лиц. То же самое очень Россия бы хотела, чтобы это произошло и в отношении нее.
0: Да, эта тема, она интересна не столько даже для обсуждения американской политики. Я почему, собственно говоря, и считаю ее интересной и важной, сколько для того, как выборочно работает российский обзор западной прессы. «Атлантик» совершенно верно, все, что пишет «Атлантик» будем называть, на тему Трампа, это все надо принимать с очень большой долей скепсиса. За всю свою историю издание, по-моему, 5 или 6 раз поддерживало президентские кандидатуры, из них 3 раза против Трампа. Да, это показатель уже, то есть вот 16-й, 20-й, 24-й, они всегда против него. И, естественно, любая сплетня, любой слух против действующего президента, они ее охотно опубликуют.
1: Иван, мне вспомнилось в свое время в Советском Союзе было такое определение «рупор». Вот это издание «рупор капиталистических там сил» и так далее. Вот «Атлантик», так же, как «Нью-Йорк Таймс», так же, как «Вашингтон Пост», так же, как CNN. Вот это рупор всего леволиберального американского движения. Вот. Это четко совершенно. Они будут исходить с желчью. Они будут постоянно говорить о том, насколько ненавистен Трамп, какой был прекрасный Байден. Причем они тоже, можно было ведь и промолчать в ситуации, когда видно, что за президента мы получили под номером 46. Но тем не менее, какой замечательный был Байден. Теперь они говорят о том, что ну да, мы в чем-то как бы не договаривали. Это признание «Нью-Йорк Таймс» и журнала «Атлантик». Но в данном случае мы говорим о том, что это абсолютно вот рупор всей этой волны, которая идет против республиканцев, против МАГА и против, естественно, Дональда Трампа. Рупор. Вспомнил это слово.
0: Да. Да, я, естественно, не считаю, что Трамп должен быть вне критики. У меня к нему, конечно, сами знаете, свои претензии. Но критики Трампа очень часто вынуждают меня занимать его сторону. Потому что уж очень они отвратительные сами по себе. И поэтому то, что делает журнал «Атлантик», ну вот понятно, что просто это пропаганда откровенная. В России очень многие люди, оппозиционно относящиеся к Кремлю, свято верят всему, что пишет западная пресса. Раз написал «Нью-Йорк Таймс», «Атлантик», значит, так оно и есть. Поэтому, кстати, в российской оппозиции такая нелюбовь к Трампу. Есть люди, которые понимают, что и как, а есть те, кто просто. Раз «Нью-Йорк Таймс» написал или «Атлантик», то значит, так оно и есть. Что касается российских официальных средств массовой информации, то им-то вообще все равно. Они выуживают любых правых, левых. Карлсон, который Такер, я имею в виду, вроде себя относит к правым, но уже, по-моему, совсем помешался и стал критиком республиканцев и Трампа, и уже законченным антисемитом. Когда Карлсон критикует Трампа, естественно, это попадает на российские полосы. Первое, что вот выдающийся журналист вот смело говорит Трампу все, что надо. Когда левое издание, как «Атлантик», вот, публикует подобный материал, то это тоже поддается как то, что это уже все свершившийся факт. Завтра Трамп обязательно послушает Коула и сделает все вот так, и санкции с Россией снимут. И вот последние уже 2-3 дня я вижу, что да, эта тема очень и очень активна. Даже не скажу, что обсуждается, но навязывается читателю уже почти как свершившийся факт. То есть все это все уже готово, вот прям чуть ли не завтра, послезавтра, ждите, кого-то мы освободим, и Трамп санкции снимет. Хотя, ну, конечно же, я думаю, в Америке прекрасно понимают, что Беларусь при всех ее особенностях и особенностях господина Лукашенко и России, это две разные вещи, и подход тут один и тот же работает, ну, никак не сработает. И да, вот просто какой-то там слух, сплетни, утечка информации, в России они возводятся в ранг доказанного факта, и таким образом получается странным образом и официальная пропаганда, и оппозиция в это верят. Это, на самом деле, интересная тема. Да, может, американским зрителям, слушателям она не так интересна, но вот чтобы понять, какое странное, извращенное впечатление об Америке и у российских проправительственных и антиправительственных граждан, вот эта история с новостью от «Атлантик», на нее стоит внимание обратить.
1: Ну, вы говорите о том, что Украина, что Белоруссия и Россия – это разное. Это разное прежде всего в том, что Белоруссия, она фактически, то есть официально она не воюет с Украиной, а Россия уже почти 5,5 лет с Украиной воюет. Поэтому снятие санкций, обмен на заключенных, обмен на каких-то политических заключенных с Белоруссией – это, что называется, одно и совершенно противоположное, совершенно другое. Это какой-то разговор по поводу снятия санкций в обмен на заключенных, воюющие сегодня против Украины Россией. Поэтому я хотел бы, чтобы мы опять-таки вспомнили то, с чего мы начинали. Позиция Соединенных Штатов. Мы будем с вами сотрудничать. 12 триллионов долларов. Это просто слепит глаза. Вот это будущая перспектива работы с Россией после того, как вы закончите военные действия в Украине. И с санкциями мы будем говорить, со снятием их, с обменом на заключенных. Вся эта тема тоже после того, как вы закончите войну в Украине. Нужно не забывать, это сегодня позиция Соединенных Штатов, ее никто пока не менял и не отменял. Глава МИД России Сергей Лавров, у нас совсем немного времени осталось, встретился с немецким коллегой Йоханом Ведефулем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вы знаете, я смотрел в одном из стримов, выходит Лавров после этой встречи. Я, правда, смотрел в переводе на английский, это была английская программа, в смысле американская. Вот, и там перевели это достаточно грубо. Но, наверное, так Лавров и сказал. Он говорит, что вот мы 20 минут встречались там с моим немецким коллегой, он меня отчитал, Вот. Для того, чтобы пойти на такую встречу, ну, типа, вообще не нужно было даже начинать. Зачем он это делал? Это все бесперспективно. Если они хотят что-то нам высказать, пусть там высказываются у себя там, типа, едва ли не в туалете. Такое абсолютно грубое, хамское такое отношение к своему немецкому коллеге и к тому, что произошло на этой встрече. Я, насколько понимаю, эта встреча ни к чему не привела. Но даже сам хронометраж 20 минут, встречаются главы российского и немецкого дипведомств. С 22 года, по-моему, этой встречи не было. 20 минут они пообщались, Лавров вышел, и потом, ну, опять-таки, в переводе на английский, я слышал, он был очень раздражен тем, что вот такая была встреча, кому она нужна, зачем вообще нас попросили. Я так понимаю, что просто очень низко в ноги кланялись немцы для того, чтобы Лавров встретился со своим немецким коллегой. Кстати, предыдущая встреча ведь была с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Москве. Это было... ну, когда? В 22-м году, по-моему. В начале 22-го года. Больше после этого с немцами не встречались. Ну, с представителями дипведомства. И тут вот такое раздражение у министра иностранных дел Российской Федерации.
0: Ну, да, Лавров известный своим хамским поведением персонаж. Полная противоположность от того, кем должен быть дипломат. Но вот, да, эта встреча, она тоже чем интересна, потому что, ну, с одной стороны, российская сторона пытается подать ее как успех, ну, вот они с нами встретились, а с другой стороны, ну, поведение Лаврова открыто указывает на то, что это, ну, точно не успех, потому что явно немецкий министр, да, действительно с ним тоже общался при закрытых дверях, не слишком вежливо. Немецкая сторона, кстати, пресс-служба МИДа немецкого дала хороший комментарий, что российская, да, российская пропаганда будет это использовать в своих целях, эту встречу, но вот мы считаем, что надо действительно такие встречи проводить, чтобы обозначить свою позицию. Но это вот то, о чем тоже мы с вами последние недели говорим, что нужно ли встречаться с российскими политиками высокопоставленными. С одной стороны, да, это дает вроде бы пищу для пропаганды, а с другой стороны, показать им, что о них думают на Западе, ну, по-своему полезно.
1: Я должен сказать, что там же любопытный момент произошел. Я не знаю, как вы это восприняли. Встреча была завершена, и главе немецкого МИДа обратились представители СМИ, ну, чтобы он охарактеризовал, как это все прошло. Он сказал «доброе утро», поблагодарил присутствующих, а затем он предупредил, чтобы они соблюдали осторожность и смотрели под ноги. Что это значит? Но в таких случаях мне показалось, что дальше, кстати, отвечать на вопросы немецкий министр не стал. Что значит «смотрите под ноги и будьте внимательны»? Видимо, собачьи вот какие-то экскременты, наверное. Да? Когда вы идете на встречу с российским министром, смотрите под ноги, будьте внимательны. Там немало дерьма вы найдете.
0: Но если учесть, что у Лаврова кличка «печальная лошадь», то тут даже скорее не собачий.
1: Ну, как вы считаете, это ВДФУль это имел в виду?
0: Я с вами согласен, у меня была такая же реакция.
1: То, что он назвал встречу напряженной, вот, это одно. Но вот это «смотрите под ноги и будьте осторожны» – это характеристика, прежде всего, его отношения к делам дипломатическим российским и к самому российскому министру, конечно. Но это, я думаю, Лаврову все и не понравилось. Он человек не глупый, он это все понял.
0: Вне всякого сомнения. Немецкий юмор мы не так высоко ценим, как американский или английский. Но здесь он себя, я имею в виду министр, проявил остроумным человеком.
1: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Росфорас.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день, Геннадий, добрый день вам и нашим уважаемым телезрителям. Я сразу хочу принести извинения. Я сейчас таких нахожусь в несколько походных условиях. Я на работе, мне пришлось выйти из здания. Могут помешать нам шумы машины, мотоциклы.
0: Нет, пока все
1: я
0: в порядке.
1: Я надеюсь, что все нормально, да. И что... А, кстати, завтра, Геннадий, с Божьей помощью, я буду уже сидеть в суке. Вот, и, так сказать, смогу снова вам с большущим удовольствием показать мою суку, нашу суку, и это будет, собственно говоря, прощание с сукой, потому что праздник, увы, заканчивается, все когда-то заканчивается.
0: Нет, все прекрасно слышно, вся вас видно, замечательно все.
1: Спасибо.
0: А давайте начнем с темы номер один, главенствующей уже несколько дней, и в Израиле, кстати, и в мировых СМИ, продолжается расследование инцидента в самолете, который летел из Дубая в Тель-Авив. Инцидента, поскольку благодаря мужеству, героизму капитана этого воздушного судна, это все не переросло в катастрофу и трагедию. На борту, по-моему, находилось 174 пассажира, немало израильтян. Все были спасены, поскольку второй пилот, он из Омана. Он напал на капитана во время полета, он его ранил ножом несколько раз, но у капитана, он его не убил, и у капитана хватило сил нажать на кнопку, которая открывает, кабина пилотов заблокирована, туда вообще невозможно попасть, она открывается только изнутри во время полета. У капитана хватило сил нажать на кнопку, которая разблокировала эту кабину, и уже люди, понимая, что происходит, там и турбулентность появилась. Ведь происходила эта битва прямо во время полета в кабине пилотов, и, видимо, как-то и со штурвалом не могли его держать и один, и второй пилоты во время этой драки. А когда разблокирована была дверь, тогда и один из пассажиров, и несколько человек там тоже находились. Это просто, я не знаю, там масса вещей, которые говорят о том, что это было чудо. Вот то, что это действительно можно назвать инцидентом, а не катастрофой. Но то, что это террористический акт, на мой взгляд, это совершенно однозначно. Так вот, они ворвались в кабину пилотов и скрутили вот этого вот второго пилота, который, ну, видимо, хотел убить капитана и потом совершить теракт. Это происходило уже во время полета в сторону Израиля. Вам слово, Евгений.
1: Да, Геннадий, это, конечно же, тема номер один и в израильских средствах массовой информации, мировых, американских, французских, канадских, британских и так далее. И я хочу отметить, что, ну, действительно, вот вы сейчас сказали, что, в общем-то, произошло, ну, настоящее чудо, если говорить действительно вот таким, если называть вещи своими именами. Да, это чудо, что не погибли 180 человек. Там было почти 180 человек на борту этого самолета. Сейчас уже многие из них доставлены в Израиль с помощью разных авиарейсов. И тут наши ВВС подключились, Саудовская Аравия позволила это сделать. Ну и, собственно, многие сейчас из них уже рассказывают о случившемся. Кстати, я не могу не отметить и тот факт, что президент Дональд Трамп обратил внимание на мужество израильского, как он выразился, сантехника, который умудрился, благодаря просмотренным им фильмам, каким-то материалам, умудрился как-то взять штурвал, что ли, в свои руки, ну и как-то вот умудрился посадить самолет, что, в общем, ну, потом, видимо, ему помогли другие пилоты, что, в общем, тоже можно расценивать как самое настоящее чудо. А вот что касается Геннадия, того человека, гражданина Омана, который, по всей видимости, да уже практически наверняка, и пытался совершить собственное, так сказать, самоубийство и убийство вот этих 180 пассажиров и членов экипажа. Вот что касается него, то тут пока далеко не все столь очевидно, далеко не все ясно, или, говоря иными словами, даже совсем не ясно. Первоначальная версия о том, что он действовал по наводке, по заданию иранских спецслужб, она сейчас рассматривается, она не главная. Не исключаются и другие. Ну, например, что это был не Иран и не иранские спецслужбы, а, например, какие-нибудь террористические группировки, например, та же Хизбалла или какие-нибудь палестинские организации наподобие Хамаса, наподобие исламского джихада и так далее. Но есть и третья версия. Вот это две. Одна иранская, иранский след, след каких-то террористических группировок. Но есть и третья. И третья версия, она, вы знаете, она, наверное, наиболее, возможно, правдоподобна. По крайней мере, так вот представляется на данный момент. Хотя не факт, что это все подтвердится. Тем не менее, версия говорит о том, что никакие спецслужбы за этим не стоят. А что речь идет просто об обычном таком одиночке, о маньяке, о фанатике-одиночке, который просто вот сам взял и решил совершить вот такой теракт. Вот эта версия сейчас наибольшим, так сказать, образом, наиболее глубоко рассматривается, изучается, хотя еще раз подчеркну, не исключены и какие-то еще новые версии, которые сейчас нам всем просто в голову не приходят, но, в общем, это тоже... Такие варианты тоже исключать нельзя. Но как бы там ни было, а в Израиле сейчас все сотрудники, представители, высокопоставленные представители силовых структур, конечно, очень бурно обсуждают вот этот, ну как мы действительно его называем, вы правильно сказали, инцидент. Мы не можем назвать это трагедией, ведь никто не погиб, абсолютно никто не погиб, все живы, слава богу. И даже пострадавший индийский пилот, кстати, был капитаном. Капитаном экипажа, он тоже жив, хотя и получил тяжелые ранения, но проявив геройство, вот, так сказать, предотвратил теракт. Так вот, понимаете, Геннадий, вопрос сейчас наиболее острый, который рассматривается израильскими спецслужбами, сводится к тому, что вообще, ну вот, никто ведь не даст гарантию, что нечто подобное, только более успешно, слово «успешно» я беру, разумеется, в кавычки, не произойдет в ближайшем будущем, где угодно. Практически в любой стране мира. Это может произойти и в Азии, и в Африке, и в Европе, и в Южной Америке, и так далее, где угодно. Как это все предотвратить, в общем, не очень пока понятно. Однако, некоторые представители, пока не названные силовых структур, говорят о том, что вроде бы уже достигнуто некое продвижение в переговорах между Израилем и теми странами, я обращаю особое внимание наших телезрителей на это, теми странами, у которых нет на данную минуту дипломатических отношений с Израилем. Тут таких стран, конечно, очень много. Авиарейсы совершаются. Израильтяне бывают в этих странах, если их пребывание там не запрещено. Ну, как, например, в Иране там и так далее. И вот тут действительно возникает такая очень серьезная проблема. Но еще раз повторю, как будто бы наметилось некое ее разрешение. Ну, как говорится, будем надеяться, поживем и видим.
0: Этого Стива Мачкары, так я зовут капитана, его называют героем и Нетаньяху, и, кстати, Нарендра Моди, премьер-министр Индии, вот, поскольку он родился в Мумбаях, он индус. И здесь тоже несколько моментов, почему чудо. С другой стороны, ведь это тоже интересный такой, нужно отметить то, что обсуждается в прессе, такой фрагмент. А когда самолет начал терять высоту, причем все это происходило стремительно, за самолетами следят военные, и тут же были подняты несколько самолетов израильских, которые пошли, собственно, на перехват этого самолета. Иными словами, если бы... Там показан был фрагмент, когда какой-то человек внутри, видимо, из пассажиров, он обращается, говорит, что мы уже поймали террориста, мы его скрутили, не уничтожайте наш самолет. Это тоже такой очень важный момент. Как, на самом деле, о чем мы говорим? Это террористический акт, похожий на 9-11. Ведь тогда, 11 сентября 2001 года, были захвачены 4 самолета, 2 из которых были направлены в Нью-Йорк, один упал под Бостоном, и один летел в сторону Вашингтона, должен и упал, собственно, разрушив часть здания Пентагона. Вот. Все 4 самолета были угнаны. Иными словами, это теракт, который осуществляется при помощи угнанного самолета. Вот что нужно рассматривать. Точная ситуация 9-11. Ну, понятно, что на этот случай уже у спецслужб выработана программа действий. Иными словами, поднимаются военные самолеты в воздух, и если видят, что вот этот идет самолет, он летит, штопор, я не знаю, то его просто-напросто, видимо, сбивают, не дожидаются, когда он там по каким-то целям ударит по городу, упадет в город и так далее. И вот здесь это тоже, я считаю, что это тоже чудо. Каким-то образом военные поняли, что ситуация на борту изменилась, и поэтому они этот самолет не уничтожили. Это, конечно, там масса вещей, которые говорят о том, что это Божья воля произошла, и благодаря этой воле люди спаслись, и не произошло действительно страшной трагедии. И здесь нужно отметить и политический момент. Если бы эта трагедия произошла накануне выборов, я думаю, что это серьезно ударило бы по Нетаньяху. Как вы считаете, весь этот случай?
1: Да, вне всякого сомнения, это и так может ударить. Даже, вы знаете, я бы даже сказал, не только по Нетаньяху, а просто по всем. Вот просто буквально по всем, так сказать, израильским политическим и военным деятелям. А особенно, кстати, особенно по руководству сил безопасности, служб безопасности. Но то, Геннадий, о чем вы сейчас сказали, вот только что, то, о чем вы сейчас сказали, это очень-очень важный момент. А именно, вот именно, что военные самолеты не нанесли в последний какой-то миг удара по нему, потому что, видимо, поняли, что что-то там, так сказать, наладилось, что действительно в самом деле и произошло. Потому что тут возникает очень такая, знаете, очень-очень суровая, серьезная, я вам сказал, даже страшная дилемма. Ну, допустим, если нанести удар по такому самолету, вот я представляю себя на месте, так сказать, генералов, да, высокопоставленных военных, нанести удар по такому самолету, то как бы мы сами, так сказать, мы военные, как бы становимся, ну, приводим к гибели людей, многих людей. Но если мы этого не делаем, то, как вы отметили, Геннадий, напомнив сейчас о событиях 11 сентября, то действительно, кто знает, куда бы этот самолет впилился, мягко говоря, извините за такое неновостное слово, куда бы он рухнул, на что бы он был направлен. Так что дилемма чрезвычайно серьезная, ответа однозначного на вот этот вопрос, конечно же, нет. Да, наверное, и быть пока не может. Но еще раз повторим, что слава богу, что все закончилось именно так, как закончилось. И никто, я еще раз повторю, никто в этом инциденте, к счастью, не погиб.
0: Пока о втором пилоте вообще мало что известно. О первом много говорят, его называют героем, вот это Стив Мачара. Но второй пилот, который напал, мне не совсем понятна вся эта история, о которой вы говорите, связанная с сантехником. Там ворвался в кабину, когда ее разблокировал капитан этого воздушного судна, ворвался какой-то израильтянин, которого потом Нетаньяху благодарил. Он именно, насколько понимаю, и обезоружил этого второго пилота. И там находилось еще одно чудо. Там находилась команда пилотов, которая должна была уже из Израиля вести этот самолет. То есть это запасная команда. Они взяли, собственно говоря, пилотирование этого самолета в свои руки и таким образом, ну, спасли. Если бы не было людей, которые умеют управлять самолетом, один связан, второй раненый, кто бы мог вывести из пике этот самолет? А он находился уже в пике. Иными словами, зашли, заскочили в эту кабину человек, который обезоружил этого второго пилота, и команда, которая, собственно, вывела этот самолет на траекторию, когда, видимо, военные как раз и увидели, что пилот вышел из пике, вышел на какую-то траекторию полета. Наверное, там что-то произошло, и они не уничтожили, они не ударили по этому самолету. Но, в принципе, мне не совсем понятно, о каком там сантехнике речь идет, поскольку штурвал взяли в руки профессионалы. Вот это запасная команда.
1: Да, ну это первоначальная версия, может быть, она, кстати, все еще будет проверяться, мы еще узнаем подробности, но это первоначальная версия, такая немножко, знаете, эпатажная, она была высказана и Дональдом Трампом, и некоторыми другими, возможно, кстати, все прояснится, и действительно кажется,
0: что я напомню, что 9-11, вот этот самолет, который упал в поле, ведь на самом деле те, кто находились на борту, они обезоружили вот этих террористов, там, по-моему, их четверо было, всего было 19 террористов, на 4 воздушных судна. Так вот, тот самолет, который упал в поле, они захватили уже этот самолет, люди, но там не было людей, которые могли справиться с пилотированием Боинга. Вот в чем вся проблема была. Поэтому они все погибли. В отличие от этой счастливой ситуации, 9-11, вот та ситуация закончилась трагически. Никто не знал, как управлять Боингом, а здесь была запасная команда пилотов. К счастью.
1: Да, совершенно верно, так оно и было. Да.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Может быть, завтра будут какие-то новости, так что тему эту можем продолжить.
1: Вполне возможно. Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И до завтра. До свидания.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73. Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Greenwich Park, район Ворбас, это Neptune Avenue и West 5th Street, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: Майорки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. 50-летняя Криста Пайк находится в критическом состоянии в больнице Нэшвилла. Накануне ее должны были казнить с помощью инъекции пентобарбитала, но две попытки казни подряд оказались неудачными, после чего осужденную госпитализировали. Губернатор Теннесси Билл Ли распорядился приостановить все запланированные казни в штате до конца года и провести независимую проверку. Пайк приговорили к смертной казни после того, как в 95-м она вместе со своим бойфрендом Тадарилом Шипом и еще одним сообщником заманила свою однокурсницу Колин Слэмер в лес, где они подвергли ее пыткам и убили. Пайк тогда было 18, ее жертве 19. Советник президента Эмиратов Мухаммада бен Заида Анвар Гаргаш впервые назвал попытку сорвать рейс авиакомпании «Fly Dubai» в Тель-Авив терактом. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X. В своем сообщении Гаргаш отметил индийского пилота Смита Мачхара, который, несмотря на полученные им ранения, сумел открыть дверь кабины, благодаря чему пассажиры смогли ворваться внутрь и обезвредить нападавшего. Саудовское министерство внутренних дел по результатам первоначального расследования сообщило, что второй пилот напал на командира самолета, и оба получили ранения. После оказания медицинской помощи они были переданы властям Эмиратов и доставлены в Абу-Даби. Следствие должно установить мотив второго пилота, выяснить, готовил ли он нападение заранее, действовал ли самостоятельно и имел ли связи с террористическими группировками. Президент Израиля Ицхак Герцог ранее сообщил о намерении представить к президентской награде за гражданский героизм Ениву Хаюна, Цвику Манеса, Асафа Раджуана и Шату Мусаева, участвовавших в спасении лайнера, обезвреживании нападавшего и оказании помощи раненому командиру. Сегодня британскому певцу, композитору и музыканту Стингу исполнилось 75 лет. За почти полвека на сцене он стал одним из самых узнаваемых исполнителей. Сначала как лидер The Police, а затем благодаря успешной сольной карьере. К слову, до профессиональной музыкальной карьеры Стинг работал учителем. Свое прозвище «Стинг» – «Жало» – он получил из-за черно-желтого полосатого свитера, в котором выступал с группой Phoenix Jazzmen. Стинг – обладатель 17 Грэмми и 4-кратный номинант на «Оскар» за песни кинофильмом. В 2003 году он был произведен в командоры Ордена Британской империи, а в 2014 удостоен премии Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: С
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Украину салют, народ. Очередная пятница, мы очень рады. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех на 620 АМ. Это наша волна, Дэвидсон Радио. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Ой, сегодня будет интересная тема, потому что новости не то чтобы пугают и не то чтобы не сильно радуют, но они, во всяком случае, меня лично настораживают. Именно те новости, которые касаются миллионов американцев, и особенно новости, которые важны для жителей нашего обожаемого города Нью-Йорка и его окрестности. А Нью-Йорк мы любим, всегда любили и будем любить. И вот по поводу тех новостей, которые настораживают и о которых нужно знать, мы сегодня поговорим с нашей дорогой Викторией Салкиндер, которая знает о том, как помочь, сохранить, спасти, подключиться. Ну, собственно говоря, подробности прямо сейчас. Вика, мы рады приветствовать тебя в эфире.
1: Привет, Лена. Привет, Акмаль. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вика, ну что, сегодня мы поговорим серьезно об общей системе нашего медицинского страхования. Потому что все знают, и я в этом не сомневаюсь, что мы живем в эпоху серьезных перемен. Вот, а как говорят мудрецы, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Будем говорить о Медикейте. Сокращается федеральное финансирование, дорожают очень сильно частные медицинские страховки. И вот уже больницы поговаривают о том, что большая финансовая нагрузка, и пациенты все чаще вопрошают, не случится ли так, что страховка вроде бы у нас есть, а вот получить необходимую медицинскую помощь становится все сложнее и сложнее. Что у нас с Essential Plan, что у нас с Medicaid, а главное, что у нас с теми людьми, которые приблизились к такому возрасту и к такому состоянию, когда им необходима помощь.
1: Ну, а я хочу сказать прежде всего, ребят, давайте мы все-таки паниковать не будем, а будем конструктивно подходить к тому, что все-таки мы не можем какие-то вещи изменить, мы должны их принять, а самое главное — понять и разобраться для того, чтобы идти с этим по жизни дальше, пока не наступит другое время перемен, и мы опять не будем жить в эту эпоху.
0: Ты хочешь сказать, будут бить, будете плакать, или все-таки лучше соломку подстелить? Что?
1: С тем, насколько происходят перемены, их много, какую бы соломку ты ни стелил, бить будут и плакать будем. Но давайте сегодня нас еще не бьют, точнее бьют, но не всех. И хотя бы те, кто находится в этой стране легально и официально, имеют грин-карту, а все-таки люди более защищенные, и, по крайней мере, эта сторона вопроса их очень сильно касается, но немножко меньше, чем те люди, которые совсем не находятся в иммиграционном статусе и не имеют совсем никаких привилегий. Хотя неизвестно, кому повезло.
0: Ну, я знаю, что ты всегда факты отделяешь от слухов. И я тебе хочу сказать, я совершенно случайно познакомилась с дамой, которая работает в страховой компании большой, не буду называть, могу только сказать, что ее зовут Аманда, она работает в Бронксе. И вот говорят, что через 6 рукопожатий знакомы люди друг с другом. Здесь получилось, наверное, 2 рукопожатия. Когда она узнала, что мы с тобой дружим, она сказала, что я Викторию Салкиндер знаю уже более 15 лет, и она, наверное, номер один в городе, человек, который открывает кейсы. То есть вот так она мне сказала. Она никакого отношения к русскоязычным не имеет. вот случайно, опять-таки, повторяю, познакомились, и я говорю, что это такое? Она говорит, вот Виктория знает, как открыть кейсы, Виктория знает, как пациента обезопасить. Мне было очень приятно.
1: Спасибо за добрые слова, как всегда, вам обеим, девочки. Я работаю не только с крускоговорящими, а пациентами. У меня очень много креол пациентов, кстати. Я их очень люблю, они потрясающие люди. Очень много пациентов в Бронксе. У меня есть испаноязычные пациенты, у меня есть американцы различные. То есть мы никого...
0: Не дискриминируем.
1: Нет, здесь дело не в дискриминации, а здесь дело в том, как ты относишься. И я хочу тебе сказать, очень много среди американцев незащищенных стариков и людей, наверное, больше, чем в нашей русской комьюнити. Да, особенно вот креол спикинг, африканская комьюнити и все. Но мы все-таки поговорим о наших дорогих земляках, выходцев из бывшего СССР. Для меня все равны, всех люблю, всех возрастов. И,
0: это взаимно, любовь. Это взаимно.
1: Наверное.
0: Виктория, нет,
1: есть люди, которые меня не любят.
0: Скажи мне, давай мы немножко вернемся к тому, что сказала наша с тобой общая знакомая из страховой компании. Что значит ты супер-профи открываешь кейсы? Это что значит?
1: Я открываю кейсы, потому что, ну, смотрите, во-первых, с 1 октября 26 года...
0: Это вступила, вот в смысле со вчерашнего дня?
1: Со вчерашнего дня. Сократили, стали ограничения на Medicaid и медикерные покрытия. Что это означает? Для всех обладателей Medicaid, Essential планов, и если кому-то не сократили еще, слава богу, страховку, это означает только одно. Проверяйте свои страховые биллы. Поддерживайте своих докторов. Очень много сократили сейчас страховые

0: Какая прелесть.
1: Да. И есть пациенты, которые нуждаются не в одной минуте времени врача, а мы знаем с тобой, о ком я сейчас конкретно говорю, да, о каком враче, которая проводит огромное количество времени со своими пациентами. И безумно тяжело работать, потому что ты пациента бросить не можешь, и с другой стороны ты не можешь уделить, как бы, если ты
0: должное время,
1: то ты тогда по миру пойдешь. Поэтому, ребят, знаете что? Вместо того, чтобы бегать на 200 различных тестов, поддержите своих докторов. Вот просто своих докторов, которых вы любите, которых вы цените, к которым вы долго ходите, которые уделяют вам время. Поддержите их, не спорьте с ними за копейменты, не спорьте с ними, что «а мне нужно только лекарство выписать, а меня на визит зовут». Они зовут вас на визиты, потому что им тоже нужно жить, а им практически срезали всю практику. А многие добросовестные врачи, которые реально врачи, они продолжают вас принимать, ничего вам не говорят, хотя делают это уже абсолютно бесплатно. Таких немного, но они есть. Госпиталя, им сократили очень сильно дотации, очень сильно сократили все поступления финансов. Не знаю, стоит ли называть, на сколько миллиардов долларов это все происходит.
0: Это, да, цифры, они как-то нам их трудно в голове даже представить, эти миллиарды.
1: Нас политиканы забрасывают фразами и словами, а на самом деле будем говорить просто на простом человеческом языке. Сокращают, очень сильно сокращают, значит, оплаты иншуренсов, оплаты ваших тестов в госпиталях, оплаты всего, зарплаты госпиталя сокращают своим медсестрам. Соответственно, меняется очень сильно качество обслуживания. И вот здесь я хочу на собственном опыте вас просто предупредить. Следите за тем, что делают вашим близким в госпиталях. Полным-полно студентов, которые на ваших родителях и близких просто тренируются. Я никого не хочу обидеть. Действительно, нужно получать опыт работы студентам и всем. Но госпиталя теперь, вместо того, чтобы делать один какой-нибудь тест или одну процедуру, делают 5 процедур. И человек может выйти, еще не вышел из наркоза, а его уже на следующий день ставят на другую процедуру, потому что госпиталю нужны деньги. И вот это очень важные моменты. Есть люди, которые, не дай бог, ни про кого сказано, и это не касается вас, это всего лишь предупреждение, которые могут не проснуться от такого двойного наркоза. То есть следите. И потом проверяйте, если вы в состоянии или ваши дети в состоянии, проверяйте ваши медицинские биллы. Что вам госпиталь прислал? Пошли ли вы к врачу? Пошли вы в emergency room? И пробыли вы там 1.5 часа, а вам прислали билл на 27 тысяч или меньше суток. Да, у меня такое было. Я потом человеку помогала снимать этот билл. Ему за 9 часов нахождения, даже на этаж не подняли, анализ крови сделали, прислали 27 500.
0: Ой, насчет вообще этих сумм, когда человек открывает конверт, можно сразу, по-моему, получить разрыв сердца. Давайте-ка я назову номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-33-43. Если вашим родителям нужна помощь на дому, вам нужна помощь на дому, у вас таковой еще не было, если вам пришло какое-то непонятное письмо, ну, понятно, если кому-то из родственников нужно, если у вас возникли какие-то проблемы со страховкой, если вам сократили услуги, отказали, или вы просто в чем-то сомневаетесь... В общем, пока ситуация не дошла до патовой, то есть до критической,

0: Звоните, вам поможет Виктория Салкиндер, и документы подготовить, и кейс открыть, и разобраться с вашей ситуацией. И, кстати говоря, от себя добавлю, если ваше агентство, в котором вы оформлены, не готово оказать вам соответствующие услуги, и они не отвечают на ваш запрос, попробуйте поговорить с Викторией Салкиндер, попробуйте поговорить с теми, кто умеет отвечать на вопросы и отвечать за свои слова. Это важно. 917-834-33-43. Я почему сегодня такая серьезная? Потому что богатейшая страна, Вика. Ну, действительно, у нас в стране есть все. С кем не поговоришь, первый вопрос после цен на продукты – это возможность иметь страховое покрытие медицинское. Ну, невозможно, просто невозможно. И я вот читаю новости, у нас в сельских районах не хватает врачей общего профиля. 591 округ. Вот буквально недавно на этой неделе я рассказывала об этом в новостях. Не хватает психологов, психотерапевтов, хирургов узкой специализации. Это как раз к тому, о чем ты говорила.
1: Не хватает терапевтов, которые, прости, Лен, я тебя перебью, как всегда, я же птица говорю.
0: Ну, давай, давай.
1: Не хватает, я тебе больше скажу, не хватает огромное количество детей-аутистов, огромное количество, и не хватает просто терапевтов, которые могут приходить к ним, и speech pathologist. У меня невестка занимается speech, как это,
0: логопед.
1: И она работает сейчас на, вот у нее контракт, она подписала на армию, и она ремотлы по всей Америке ей собирают деток. И вот она учит деток на зуме, да? Как бы по телевизору получается.
0: Да, да, да, да, дистанционно.
1: Она дистанционно, да. Я извиняюсь за свой язык
0: такой. Ничего, не надо извиняться, вот. Все в порядке, все понятно.
1: И вот она приходит мне со слезами на глазах, она очень трепетно относится к своим пациентам, к этим деткам, и она говорит: Вика, ну это что-то непередаваемое, так не должно быть, так не должно быть. А этот ребенок, он должен быть рядом со мной, я не должна... Два-три человека одновременно им объяснять. Это детки, которые разных возрастов, им нужно собственное время. Они должны смотреть мне в глаза. Я не могу коснуться руки этого ребенка и сказать: смотри мне в глаза. И технологии и все это безумно замечательно, но при этом всем мы должны стремиться к тому, чтобы в наших системах присутствовало как можно больше человечности. Я не буду сегодня рассуждать на эту тему, потому что у нас очень много информации. И она касается... То есть сокращать никогда такого не было, чтобы в штате Нью-Йорк сокращали детские страховки. То есть какого бы ты ни был статуса, какого бы ты ни был, кто бы ты ни был, детям всегда давали до 18 лет, всегда давали страховой полис, давали Child Health Plus, Child HIP называлась страховка, и она была либо абсолютно бесплатна, либо стоила... Ну, 7, 8, 10, 15, 20 долларов в месяц, что абсолютно affordable. Это зависело от того, какой инком у родителей. Максимально это было до 150 долларов, что-то подобное.
0: Тоже да, вменяемая цифра.
1: Да, это если уже у родителей был инком больше 150 тысяч. То есть деткам давали при любом, что бы ни происходило в этой стране, детки всегда детки и беременные женщины. Сейчас коснулись даже этого. Поэтому это не всем.
0: Вика, им автобусов не хватает, каждый день в новостях рассказываю. Детям в Нью-Йорке с особенностями или автобусы вовсе не приходят, или приходят с задержками. Транспорта не хватает для этих детей.
1: Да, не хватает транспорта, не хватает... Даже, ты знаешь, может быть, не транспорта как такового, а не хватает сопровождающих, Лена. Не хватает людей, водителей, не хватает людей, которые работают с этими детками. То есть вот чего не хватает. Не автобуса, как автобуса, потому что я общаюсь с ребятами, которые держат водителей, нет, некому возить детей. То есть происходит очень много ну, страшных вещей сейчас, и это зависит еще очень много людей, которые приехали сюда и имеют очень шаткий миграционный статус, люди прячутся, и поэтому не хватает рабочей силы, не дают людям работать, не дают. Говорите с вашими работодателями, а если вы хороший первоклассный специалист, вот это мне просто сейчас пришло в голову, пусть они делают на вас рабочие визы. Попробуйте. Это дает вам статус. Если вы первоклассный водитель, почему бы вам не обратиться к вашему работодателю для того, чтобы через компанию, в связи с тем, что не хватает рабочей силы, вам попробовали сделать рабочую визу. Может быть, так вы сможете легализоваться в этой стране, и вам это поможет. Дай Бог.
0: Давайте мы на этой ноте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Вернемся в эфир с Викторией Салкиндер. Есть еще очень много вопросов, которые мы не обсудили. Я просто напомню ее номер телефона 917-834-33-43. Повторяю, если вам или вашим родителям нужна помощь на дому, если пришли какие-то непонятные письма или проблемы со страховкой, или у вас не получается все, что вам положено получить, не гадайте, не ждите, пока ситуация станет критической. Звоните тем, кто умеет отвечать на вопросы и кто отвечает за свои слова и помогает людям. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Еще раз здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. В студии с нами Виктория Салкиндер, человек, который готов прийти на помощь в любой момент всем тем, кто нуждается не только в помощи на дому, но и в советах, рекомендациях, в оформлении, в открытии кейса. Мы сегодня говорим о тех изменениях, которые грядут не только со следующего года, но и о тех изменениях, которые начались вот буквально 1 октября. Речь идет о том, как меняются требования, процедуры, страховые планы, правила оформления медицинских страховок. Речь идет о том, что нам пока что ничего не добавляют. У нас пока что только забирают сначала по чуть-чуть, а у кого-то совсем множко. Вика, скажи мне, пожалуйста, к тебе ведь не только люди обращаются. Я знаю, что к тебе обращаются за консультациями другие агентства, которые работают, так сказать, с вами на одном поле в Большом Нью-Йорке. А почему?
2: Потрясающий вопрос, Лен. А самое главное, очень каверзный. Почему? То есть ты хочешь, чтобы я сама о себе сказала? Потому что я открыта для помощи. Потому что я, наверное, как не очень многие люди, умеет складывать 1 плюс 1, 2 плюс 2 и 3 плюс 3. То есть я смотрю на ситуацию немножко, находясь в этом бизнесе достаточно долго. Я, как говорил Райкин, умею пошить костюм.
1: Ага, понятно.
2: Да, пришить рукава туда, куда положены определенной длины. То есть просто я смотрю на ситуацию с медикейтом, не только вот, допустим, на ситуацию с медикейтом. Это касается и фудстемпов. Я смотрю на ситуацию, которая возникает в хоум-кере, то есть я ее просматриваю не только со стороны, допустим, иншуренсной компании, ну это просто такой гипотетический пример, а со стороны, с каким статусом сюда приехал человек и почему может быть такая ошибка или почему происходит именно так. Вот, например, вчера мне позвонили ребята, они замечательные, кстати, наш сын, зять бабушки, он постоянно наш с тобой слушатель. Вот. И они спросили, вот есть ли у дедушки восьмая программа, а он совершенно одинокий человек, ему 93 года. И они его перевозят, они хотят его перевести в Стэттен-Айленд, они живут в Стэттен-Айленде. А вот теперь дальше очень интересная вещь. Они не переживают за то, что он получает восьмую программу, потому что зять, владелец этого дома, как бы они дедушке как бы комнату и койку, место, комнату они ему могут предоставить. А здесь идет дальше игра слов. И вот в американских компаниях, в Social Security, в Medicaid, в иншуренсе на часах идут такие каверзные вопросы. Мы забираем дедушку к себе, вот по-русски нам все дальше понятно, нам не нужно дальше ничего объяснять, да? А по американской системе нужно объяснить и указать слова, что дедушка будет продолжать платить $350, например, за комнату, я просто примерно говорю, и что у него будут затраты на жилье, что у него будут продолжаться затраты на питание, чтобы его не лишили фудстемпов. А потом оказалось, что дети, они работают 5-6 дней в неделю и в других штатах. И даже не каждую неделю приезжают как бы в дом. Постоянно кто-то меняется, то есть муж работает где-то, по-моему, в Коннектикуте. Я прошу прощения, если я ошибаюсь, жена или наоборот. И встречаются они после такой тяжелой трудовой недели там на 1-2 дня буквально, причем нужно делать еще какие-то свои собственные дела. У дедушки есть часы, но они даже не спросили этот вопрос при переезде в Стэттен-Айленд, а как бы останутся ли часы у них. Точнее, они вопрос задали, но при этом люди не знают этого, что есть такие страховые компании, которые не покрывают определенные боро, то есть определенные города. Например, у вас прекрасно может быть страховка в Квинсе, в Бруклине, в Бронксе. А в Стэттен-Айленде нет.
1: Ой, я впервые об этом слышу. Да. Это вообще, по-моему, даже никто об этом на радио не говорил никогда.
2: Да, например,
1: серьезно,
2: Этна,
1: да.
2: Конечно, например, Этна. То есть вот вы живете в Бруклине 20 лет, у вас 20 лет Этна. У мамы, например, сплит-шифт 12 и 12, который вы так тяжело
1: добивались
2: и получали. Семья решает купить дом, например, дети в Стэттен-Айленде. Вы переезжаете в Стэттен-Айленд, и бабушку, естественно, хотите забрать как бы с собой, потому что у вас есть дополнительная квартира, которую вы бабушке можете предоставить. И как бы все хорошо, да, штат Нью-Йорк, ничего не меняется, Медикейд не меняется, SSI или ее заработанная пенсия, ничего не меняется. А на самом деле это все не так. Как только вы приезжаете в Стэттен-Айленд, так как Стэттен-Айленд не покрывает, Этна не работает в Стэттен-Айленде, а начинаются проблемы. Бабушка моментально теряет все часы. И если она заходит на другую страховку, то у нее пропадают тут же все часы. И вот здесь нужно найти правильный иншуренс, который сделает невозможное в Стэттен-Айленде и сохранить часы для вашего человека, за которого родителя, ребенка, не дай бог, неважно. Кто человека, который нуждается в этой помощи. И вот такие вот маленькие детали, да, я их знаю, и не побоюсь этого слова, скажу и делаю это с удовольствием.
1: Спасибо тебе большое за это. Я просто сейчас, честно говоря, до речи потеряла на какое-то мгновение, потому что штат Нью-Йорк, переехал человек пожилой, раз, и ничего нет. Еще раз номер телефона Виктории Салкиндер для тех, у кого возникли сомнения по поводу своего статуса, в данном случае идет статус медицинской страховки, 917-834-33-43, 917-834-33-43. И я бы хотела подчеркнуть, что Виктория Салкиндер не является агентом страховой компании. Она не представляет ни Medicaid, ни Medicare, ни Этну, ни там Healthcare. Она просто работает с пациентами, которым нужна помощь, вне зависимости от возраста, открывает кейсы и очень глубоко, как, что называется, плавает в этой теме. 917-834-33-43. Вика, ну что, а если вот сегодня вот 760 тысяч человек потеряли страховку? Это было в новостях и неоднократно, и наверняка это коснулось, к сожалению, кого-то из наших слушателей. Если человек потерял льготы, потерял страховку, потерял часы, это что, все, приговор?
2: Нет, это не приговор.
1: А что делать надо? Ну, кроме того, что тебе позвонить вообще.
2: Да, спасибо. Кроме того, что мне позвонить, нужно понять, почему это произошло. И что можно сделать, если это произошло. То есть, если вы, вам после 65 лет, вы приехали сюда с статусом, например, U4U. У вас были все льготы, у вас был Medicaid, и вам это все сократили. Вы больной человек, и вы не можете быть без помощи. А такому человеку восстановить сразу же Medicaid не получится. И да, человек потеряет помощь на дому. Но медицинскую помощь человек может получать через госпиталь за страховку, которую он платит 15 или 20 долларов в месяц сейчас. Да, это лучше, чем ничего. По крайней мере, вам выписывают и дают лекарства, вы видите доктора, и вы не остаетесь один на один со своей болезнью. Это из, так сказать, худшего лучшее. что происходит с другими страховками. Например, если у вас легальный статус, и люди делают огромное количество ошибок по этому поводу. Если у вас легальный статус, особенно если вы находитесь в PPL, очень часто вас не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. Точнее, никогда не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. И очень многие люди, там делается очень много ошибок, я не буду туда углубляться, я вне политики, но когда такое происходит, и вы лишаетесь медикейта. И люди в связи с тем, что сейчас идет такой моральный, такой пресс,
1: давление серьезное,
2: идет очень большая. Люди боятся обратиться в Medicaid, люди боятся обратиться куда-то и думают, ну ладно, пусть будет так, чтобы все остальное не забрали. Нет, неправильно. Нужно разбираться, что конкретно произошло в вашем конкретном случае. Еще хочу вас предупредить. К сожалению, и наши с вами соотечественники тоже, очень много аферистов. Точнее, люди, которые пользуются тем, что вы не знаете, вы, например, больной или пожилой человек, который не обладает полностью информации или не может до конца разобраться, это достаточно сложно. И вам говорят, такую чушь. Чушь, ладно, но это может привести к тому, что люди могут потерять сервис. Не далее, как вчера, у меня был очень нехороший случай, и не потому, что у меня кто-то пытался перевести какой-то человека в другое агентство. Дело не в этом. Дело в том, что у этого человека очень тяжелое заболевание. Хотя человек не пожилой и очень интересный, красивый, хороший, добрый, большой, высокий, потрясающий.
1: А, это то, что мне рассказывала, да, с правами. Ой, это, кстати, да, обратите внимание, это касается всех родственников, близких людей, которые хотят как лучше, но главное, чтобы не получилось, как всегда.
2: Да, и люди бывают одиноки. Вырастают дети, или как-то сложилась жизнь так, или дети совсем американцы, и не могут, не хотят, не знают уделять внимание своему человеку, которого они не воспринимают как больного человека. И вот в этот момент появляется... я не буду называть...
1: Кто-то извне, да, появляется кто-то извне.
2: Появляется, да,
1: посторонний
2: очень
1: человек,
2: да, громко говорящий, да вот у меня компания, да вот я переведу на себя ваши health practices, да вот я сделаю вот это, да вот я сделаю и еще и вот это. А на самом деле человек ставит пациента в безумную ситуацию, когда, зарабатывая свои 200, 300, 400, 500 долларов, неважно сколько, ставит человека под удар жизни и смерти. И не только своей, а кого-то еще. Потому что есть люди, которым нельзя иметь права.
1: Имеется в виду водительские права.
2: Водительские права. Есть люди, которые сегодня разговаривают с тобой, а завтра... Они не могут с тобой говорить, они не помнят.
1: Почему завтра? Это через 20 минут может произойти, и деменция может так развивается, да.
2: Да.
1: А с виду не скажешь, это опасная вещь очень.
2: Да. Есть люди, есть женщины, у которых заходят в жуткие панические атаки, и женщины, мужчины, неважно. И люди стесняются этого, боятся это признать, и в какое-то одно, вот кто-то на тебя вдруг не поднял трубку, люди, которые... Я говорю сейчас о себе, потому что бываю перегружена звонками, и не только у меня сейчас очень насыщенная жизнь, как всегда, но сейчас особенно. И есть моменты, когда я просто физически не успеваю ответить на телефон. И как бы если вот... А для этого человека больного, вот если я 5 минут трубку не взяла, все, жизнь закончилась.
1: Паническая атака.
2: Паническая атака началась. И в этот момент появляется кто-то, кто собирается якобы изменить жизнь этого человека в прекрасную, замечательную сторону. Но ответственности за это все люди нести не хотят. Они не знают, что есть водители школьных автобусов, да, которые... Помнишь, был такой трагический случай на Бетфорд, когда девочку ударил?
1: Да, да.
2: Так вот это была моя хаматенда, бабушка этой девочки. И я знаю, сколько горя, и я знаю этого человека, который, все это сделал. И знаю, почему. Потому что человек был болен, и человек был на серьезном лекарстве. Но родителям ребенка это не вернет. И как бы это трагедия двух семей. Поэтому не делайте так, чтобы с одной стороны вы всего боитесь, и вы не решаете свои собственные вопросы, вы не знаете, как вам оформить правильно страховку, как вам правильно сделать пул траст, как вам правильно сделать траст, как правильно оформить финансы. И вы живете вдвоем на $900 в месяц, есть такие люди. Вот. Но при этом вы совершенно другие люди, не боятся не брать на себя ответственность за больных людей.
1: Я вот смотрю на Вику, и у нее полные глаза слез. И это говорит о неравнодушии и о чувстве эмпатии, которое в наши дни встречается крайне редко, к сожалению. 917-834-33-43. Вот по поводу водительских прав ты меня, конечно, тоже зацепила, потому что когда человек всю жизнь водит машину, и тут у него отнимают водительские права, и говорят, что это... сделано для того, чтобы обезопасить и водителей, и окружающих. А он говорит, не лишайте меня последнего удовольствия. И кто-то этим пользуется и думает, ну как же так, конечно, чтобы он не впал в депрессию, вернем мы ему эти водительские права.
2: Нет, не чтобы он не впал
1: или
2: в депрессию,
1: чтобы, да,
2: чтобы проманипулировать.
1: Да, или да-да-да, ну это манипуляция сознанием, да-да-да, это тоже известно. Есть очень много интересных примеров и случаев. У нас, к сожалению, времени уже практически не остается. Спасибо тебе, Вика, за твой профессионализм, за твое неравнодушие. Как всегда, хотела задать еще 144 вопроса, но отложим их до следующей пятницы. Господа, нужна помощь, просто конкретная. Звоните 917-834-33-43. Виктория Салкиндер вам поможет всенепременно. А если вам чего-то не положено, она об этом вам тоже честно скажет. И помните, пожалуйста, еще о том, что надо поблагодарить всегда наши программы за поддержку. Вернее, нет, поддержку наших программ, или как сказать. Короче говоря, Насте Эдику огромное спасибо. Это Brooklyn Seafood, магазин Number One Caviar, семейный бизнес, мои друзья юности, первые во всем. Да, там вкусно, там первоклассно. Качество сервиса и очень вкусно. Завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. 718-715-09-69. Этот телефон пригодится всем, кому нужно всего много и сразу. А вот кому просто поесть и устроить праздник, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич. Number One Caviar – это лучший морской бутик в нашем прекрасном городе Бруклине. Будьте здоровы, берегите друг друга и помните, что помощь придет вовремя, если вы знаете номер телефона Виктории Салкиндер 917-834-33-43. Акмалюшка, огромное тебе спасибо. Вик, я тебя обнимаю. До следующей пятницы.
2: Акмаль, как всегда, огромное вам спасибо. Всего доброго, радиослушатели. Thank you.
0: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для ее отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы городским властям. Нью-Йорк стал первым муниципалитетом в стране, где такое правило вступило в силу. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Джон Гальяно и Зара представили совместную коллекцию. Это первый проект кутюрье в масс-маркете. В коллекцию вошли 157 вещей и аксессуаров. По словам Гальяно, идея сотрудничества зародилась у Марты Артеги Перес еще в 2022 году. Сначала дизайнер отказался от предложения, тогда он был занят работой в Maison Margiela, но после ухода из бренда его отношение изменилось. Контракт Гальяно с Зара рассчитан на 2 года. За это время он должен выпустить 4 коллекции. С Наоми Кэмпбелл сняли запрет на руководство благотворительными фондами. В 2024 году комиссия по делам благотворительности Великобритании запретила супермодели в течение 5 лет занимать должность попечителя. Но суд постановил, что Кэмпбелл не знала о серьезных нарушениях в работе Fashion for Relief и не была причастна к нецелевому расходованию средств. Фонд Кэмпбелл основала в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана Катрина. В 2023 его закрыли.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Парк. Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
1: Борис Овезов,
0: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
1: Программа «Караван» с нами.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Борис Овец у микрофона и выпускающий редактор в Бруклине Паша Куклин. Паша, привет, дорогой. Да, господа, второй месяц осени, и это, конечно же, радует. То, что действительно мы приближаемся к более холодным дням. Ну и пусть осенняя красота все-таки в этот день наполнит день счастьем, радостью, теплом и позитивом. Да, господа, подарит чудесное настроение, это самое главное, яркие мгновения и приятные сюрпризы, господа. Вы на правильной волне. Сегодня программа «Караван» Борис Овецов, Паша Куклин радует вас на протяжении 45 минут родинных часов.
2: В эфире Борис Овецов, самостоятельно. Программу «Караван» собственными.
1: Ну что, господа, сразу, не изменяя нашей традиции, хочу вас поприветствовать и поблагодарить тех, кто путем интернета по всему миру, господа, вижу. Спасибо огромное за ваше сообщение. Да, сегодня в эфир у нас прямой, поэтому я в студии, господа, так что сегодня живое общение вы будете просто ощущать. Почему? Потому что прежде всего нас поддерживает Expo Furniture, это мебельный салон, о котором я скажу сейчас. И, конечно же, новая информация не заставит себя долго ждать. Огромное вам спасибо и хорошего вам времяпрепровождения у нас на волнах Davidson Radio. Кстати, насчет качественного звука. Действительно, скачайте наше приложение в App Store, слушайте нашу программу в хорошей резолюции, господа. Ну, а если вы заинтересованы или не успели послушать программу, то я вас приглашаю на свой телеграм-канал «Борис Овецов на радио». Так и пишите русскими буквами «Борис Овецов на радио». И заходите и слушайте все программы уже в полном объеме. Без срезов, нет рекламы, это самое главное, очень много интересных публикаций, красивые стихотворения величайших поэтов современности, господа, и не только, а получите огромное удовольствие, потому что, получая сообщения, люди благодарят за то, что действительно получают эксклюзивный материал для души. Итак, господа, мебельный салон Expo Furniture нас поддерживает на протяжении многих лет. Спасибо! Мебельный салон, господа, если вы вдруг решили поменять жизнь к лучшему, вам надоел ваш интерьер, поменяйте вообще все, что происходит в вашем доме. Заходите в мебельный магазин Expo Furniture в Квинсе по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, или звоните 718-459-0504. И прежде всего я вас приглашаю познакомиться с мудрейшим владельцем Фархадом, который вас действительно порадует не только своей мебелью, но и темой, которую он развивает со своими посетителями. Он, конечно же, просто потрясает и вынуждает вас просто в хорошем смысле возвращаться и еще раз просто окунуться в его общение. Господа, 9540, Квинс Бульвар, мебельный салон Expo Furniture. В конце концов, если сказать поэтически, то можно повторить эти строки. Обставить модно дом или квартиру, найти писк моды, стиля и талон и жить с семьей в комфортном, ярком мире поможет Expo Furniture салон. 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Expo Furniture всегда ждет вас, 718-459-0504. Кстати, не забываем говорить, что слышали эту рекламу в популярной программе «Караван». Expo Furniture, огромное спасибо!
3: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван» в эфире.
4: Дочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
5: Какой Якин! Я летаю только с Овецовым. Туры с Борисом Овецовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овецов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
6: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
1: Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Овезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.
7: Случайно переключился на Дэвидсон радио. Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Борис Овезов.
1: Ну что, господа, а теперь к теме сегодняшней программы «Осенний уют и музыка». Вообще, согласитесь, удивительное счастье понимать, что жизнь – это подарок. Что никто был не обязан нам ее дарить. Согласитесь, и никто не утверждал и не давал нам обещаний, что проблемы и невзгоды обойдут нас стороной. Не шептал нам на ушко, что все будет словно в сказке. В доброй, ласковой, счастливой, но прекрасно понимая, что все люди все-таки не станут обожать нас. Что слово, которое будет исходить от них, не всегда будет радовать. Так давайте же просто будем жить, исходя из того, что действительно мир и жизнь прекрасны. И начнем влюбляться сами в эту жизнь, в себя и в то, что даровано нам жизнью и судьбой. Пусть не все бывает сладко, и не все в ней, и, конечно же, не каждый из нас ангел. Но мы можем быть такими, вот хотя бы иногда. Не для всех, для тех, кто рядом. Кто согреет своим взглядом и плечо свое подставит, если будет нелегко. Сегодняшняя программа «Осенний уют» для вас, господа. И немного умной музыки в программе «Караван».

Да, господа, хочу передать привет всем тем, кто сейчас вместе с нами. Вы слушаете нашу любимую программу «Караван». Потому что программа «Караван», которая снова отправилась в путь, господа. А знаете, куда мы сегодня держим дорогу? Не в далекие страны, не через пустыни и горы, а, конечно же, сегодня наш «Караван» отправляется туда, где особенно красиво звучит музыка. Особенно вкусно пахнет кофе и особенно хочется завернуться во что-нибудь мягкое. Мы отправляемся в осень.

господа, призываю вас всех устраиваться поудобнее. Если вы сейчас дома, приготовьте себе чай или кофе. Если вы за рулем, пристегнитесь, сделайте музыку чуть громче и берите нас с собой.

Да, за окном октябрь. И осень вообще удивительная штука. Согласитесь, недавно мы еще жаловались, как же жарко. А теперь открываем окно утром и говорим: я не понял, кто выключил лето в конце концов? Да, господа, осень приходит без особого предупреждения. Вчера еще можно было выйти из дома налегке, сегодня уже хочется куртку надеть. А завтра хочется куртку, шарф и еще один шарф. Просто для уверенности.

потом мы все чаще смотрим прогноз погоды и понимаем, что утром холодно, днем тепло, вечером снова холодно. То есть осень, господа, предлагает нам не просто одеваться, она предлагает нам тренировать стратегическое мышление. Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, осень не обязательно должна быть холодной, потому что тепло – это не только температура, а тепло – это состояние души. Потому что мы все на протяжении 20 лет дружим с радиопрограммой «Караван» и с нашей радиостанцией.

Ну и, конечно, направляясь в путь по бездорожью, пустыня, караван, мы знаем, что самая главная бусина – это все-таки не температура, как я говорил, это состояние души. Это когда дома горит мягкий свет, когда на кухне закипает чайник, когда рядом любимая кружка.

Представьте, звучит такая музыка. На столе у вас горячий чай, господа, и вдруг обычный дождливый вечер превращается в маленький праздник. Да, друзья, вот что делает музыка. Она умеет раскрашивать серые дни. Она умеет согревать, умеет успокаивать, умеет заставить вас улыбаться. А иногда даже танцевать, когда такой прекрасный трек льется с Мул Дэвидсон Радио.

Господа, вы когда-нибудь говорили себе, все, что происходит со мной, наверное, я заслужил. Наверняка. Да, вы наверняка знаете этот момент. Вы включили песню, скажем, просто так, послушать. А потом начали слегка двигаться ногами, потом покачивать головой, потом уже подпеваете. А через 3 минуты сосед думает, что там у них происходит. А у вас происходит осеннее счастье, потому что музыка – это настроение. Ну а то, что вы заслужили, господа, это ваше.

Да, господа, есть песни, конечно, в вашей жизни первого свидания. Есть песни любимого путешествия, есть песни, которые слушали в молодости. А есть песни, которые напоминают о друзьях. Также есть песни, под которые хочется улыбаться. А есть такие песни, которые лучше не включать поздно вечером, потому что через 5 минут вы уже сидите у окна и думаете о своей жизни.

Да, господа, музыка умеет и такое. Она достает воспоминания из самых дальних уголков. И иногда это прекрасно, потому что наши воспоминания – это тоже часть нашего дома, часть нашего внутреннего уюта. Осенью мы почему-то особенно часто вспоминаем. Наверное, потому что вокруг становится спокойнее. Природа словно сама говорит: давай немного остановимся. Летом все движется, поездки, встречи, пляж.

0: просто жить.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
4: Дудный Борис Овезов, программа «Караван».
5: Бомбармия. Киргуду.
6: Да, господа, иногда достаточно одной лампы осенью, одной чашки чая, одной хорошей песни, одного человека рядом, или даже просто хорошего настроения. Ведь уют – это не достойный и дорогой диван, не дизайнерский интерьер, не огромный дом. Уют – это когда вы можете сказать: «Да, мне здесь хорошо». Вот и все.

0: Да, господа, и подведя итоговую черту первой части радиопрограммы «Караван», господа, хочу желать вам всего самого-самого доброго. Живите ярко, живите красиво. Не обращайте внимания на то, что вокруг вас творится. Очень красивые слова есть у Дементьева. Когда душа твоя устанет быть душой, став безразличной горести чужой. И майский лес с его теплом и сыростью уже не поразят своей неповторимостью. Когда к тому же тебя покинет юмор, а стыд и гордость стерпят чью-то ложь, то это значит, что ты умер. Хотя ты будешь думать, что живешь. Господа, первая часть подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами. Очень надеюсь, что реклама просто пролетит молниеносно. И мы вновь погрузимся в волны Дэвидзон Радио, где музыка хорошего настроения не заставит себя долго ждать.
1: Ах так! Ах вот ты как! Ах вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире «Караван». А ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Новости.
6: Новости вне политики.
7: Новости вне политики.
8: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособия по безработице из-за масштабной модернизации системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления, подтверждать право на еженедельные выплаты или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках выплат, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособий более комфортным. Продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил в общей сложности к 31 году тюрьмы за сексуализированное насилие, дал новое интервью из-за решетки. В нем 74-летний преступник назвал свою главную ошибку и сравнил себя с легендами Голливуда. Далее прямая речь. «Женщины сами ко мне тянулись», – заявил продюсер изданию Daily Mail, вспомнив времена расцвета своего влияния и отметив, что все контакты происходили по взаимному согласию. Своей главной ошибкой он назвал отказ выплатить 750 тысяч в качестве досудебного урегулирования по иску о сексуальном насилии, поданному его ассистенткой Мириам Хейли. Он признался, что если бы тогда заплатил деньги, никакого уголовного преследования, скорее всего, не случилось бы, а его карьера не оказалась бы разрушена. 64-летний Джим Керри тайно женился на 32-летней художнице Мин Ха. Свадьба прошла в тайном формате в Лос-Анджелесе. Пара вместе несколько лет. Керри был женат дважды. В 87-м он женился на Мелиссе Уомер, в том же году родилась их дочь. В 96-м он женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но через год развелся. В 2010 году актер стал дедушкой. Родился его внук Джексон Райли.
6: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
9: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
15: адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
21: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
22: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
23: Мы любим Нью-Йорк.
24: Дэвидсон Радио.
0: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, всем говорить, какая она хорошая.

0: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей веселой волне на протяжении 21 года. Дэвидзон Радио радует вас, господа, своим присутствием над столицей мира. И, конечно же, в этом круговороте, в этом калейдоскопе счастья радиопрограмма «Караван 20 лет». Борис Авезов, Паша Куклин радуют. Я думаю, что наши имена будут помнить. И я очень надеюсь, что мы делаем доброе дело, потому что мы действительно вызываем чувство к жизни. И самое интересное то, что все рекламы, которые ставятся в программу «Караван», это все рекламы о спасении чьей-то жизни. Господа, обратили вы на это внимание? Я иногда сижу и думаю, почему нет рекламы в моей программе баров, там, каких-то путешествий или еще чего-то. А потом поймал себя на мысли, то, что программа нас действительно врачует огромную аудиторию, и поэтому все рекламы в основном именно относятся к тому, чтобы спасать людей. Мы спасаем ваши души, ну а физически все это уже профессия других направлений, других деятелей, господа. А за окном осень, как я уже говорил, а осенний бал еще в разгаре, господа, мы помним, танцует пестрая листва и в одиночестве, и в паре. Ах, осень! Как ты хороша. Все можно отложить на потом, господа, кроме счастливого сегодня. Поэтому вы правильно делаете то, что слушаете нас на волнах Дэвидзон Радио.
1: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван».
2: Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушать так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
0: Хочу еще раз поблагодарить Свон Дэвидзон Радио Экспо Фёрничер Фархада за то, что он действительно делает благое дело, меняет вашу жизнь к лучшему. Адрес 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. Самые изысканные покупатели найдут Экспо Фёрничер не просто обещание, а гарантию обслуживания. 718-459-0504. 459-0504. Огромное спасибо, Фархад.
1: Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Сообщаю, господа, для тех, кто желает не забывать выпуск радиопрограммы «Караван», заходите на мой сайт www.borisavezov.com, www.borisavezov.com. Первая титульная страница, вы видите 4 белых поля, заполняйте их, там фамилия, имя, ваш номер телефона и имейл. И система автоматически будет вам отправлять за 5 минут до начала программы «Караван» и поздравления линк, где, прикоснувшись к экрану вашего телефона, вы сразу же окунетесь именно в Дэвидзон Радио. Сразу же будете слушать прямой эфир, радиопрограмму «Караван», и уровень хорошего настроения не заставит себя долго ждать, господа. www.borisavezov.com. Это же сайт, который вас порадует своими турами, где вы вместе с Борисом Авезовым проведете невероятное время по 10 дней в разных странах. Господа, заходите, это новый формат туристического бизнеса. Не зря мне кто-то написал: Борис Авезов, вы дизайнер путешествий. Да, это на самом деле так, господа, поэтому заходите, не стесняйтесь. Ну, а чтобы быть более креативным, послушайте тогда вот это художество.
4: Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
5: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
6: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
0: Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями.
7: эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка – 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь на встречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Олезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisolezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.
3: Чудный Борис Олезов, программа «Караван».
8: Бомбардия! Киргуду!
0: Да, господа, время – это золото. Вы неоднократно слышали эту фразу. И, наверное, осень – это лучшее время для покоя и именно цены, определение цены того самого времени, в котором мы находимся. Она как будто разрешает нам немного сбавить скорость. Перестать, в конце концов, торопиться, перестать пытаться успеть абсолютно все. Потому что, друзья, невозможно успеть все.

Ну и сейчас, господа, хочу с Фундаментальным радио поблагодарить ту группу, которая собралась в солнечный Узбекистан. Вы знаете, общаясь с ними, я просто убедился, что действительно каждый из моих туристов — это самородок. Именно человек с замечательной душой. С ними приятно общаться. Ну и поэтому нашей группой WhatsApp, которую мы открываем в каждом туре, они долгое время остаются еще на связи, становятся одной большой семьей. И поэтому я очень надеюсь, что поездка в Узбекистан, которая предстоит у нас 6 октября, пройдет на высоком эмоциональном уровне, в хорошем смысле, и оставить незабываемые впечатления. Огромное вам спасибо, группа Узбекистан, люблю вас. Время золота. Вы знаете, господа, вот мы сами виноваты в том, что не ценим то, что происходит иногда. Да, сами себе ставим такие планы, будто у нас в сутках не 24 часа, а минимум 74. Вот представьте, с утра работа, спорт, дела, встречи, покупки, семья и еще, скажем, 10 пунктов. А вечером сидим и думаем, почему я устал? А вот почему? Да потому что мы пытались прожить 3 дня за один, господа. Время золота, мой друг. Время золота, господа, поэтому осень нам и говорит. Давай медленно. Это очень хороший совет, вы знаете, иногда нужно просто остановиться, сделать глубокий вдох, посмотреть в окно, послушать музыку, позвонить человеку, которого давно не слышал, и сказать близкому: «Я тебя люблю». И не ждать особого повода, господа, потому что лучший повод – это то, что человек рядом. Это самое главное, господа. Поэтому время золота, господа, берегите его. Но при этом обращать внимание, то, что происходит вокруг, также важно, потому что осень – это прежде всего уют. Поэтому, господа, обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Не забываем, что осенний уют – это еще и люди. Также можно создать красивый интерьер, купить самые дорогие свечи, поставить самые красивые кресла. Но если дома нет тепла между людьми, это все просто мебель. А когда человек рядом, с которым можно смеяться даже над собой, над ерундой, ты самый счастливый на земле.

господа, обрати внимание на мое состояние. Я предлагаю вам этой осенью. Давайте будем чаще разговаривать. Не только писать сообщения, не только ставить лайки, а именно разговаривать, господа. Слышать голос, смеяться, вспоминать, рассказывать истории, потому что живой разговор тоже музыка. И у каждого человека свой голос.

Да, господа, представьте еще одну такую картину. Вечер. За окном золотые деревья, на стекле несколько капель дождя и в комнате мягкий свет. На кухне чай, по радио идет любимая программа «Караван». И вы вдруг понимаете, а ведь жизнь прямо сейчас, ведь это хорошо. Не когда-нибудь, а потом, а сейчас. Не после повышения, не после покупки дома, не после путешествия, не после того, как все станет идеальным, а именно сейчас, потому что идеального момента не существует. Есть сегодняшний вечер, сегодняшний день, и это музыка. Эти люди рядом, есть возможность улыбнуться, улыбайтесь. И это тоже очень многого значит и стоит. Друзья, иногда мы слишком долго ждем счастья. Мы думаем, вот решу проблему, тогда буду счастлив. Вот заработаю больше, тогда. Вот дети вырастут, тогда. А ты обрати внимание на мое страдание, на вашу жизнь. И живите ради жизни.

0: Спикер, году.
1: Вы знаете, господа, сейчас я хочу поблагодарить всех тех европейцев, которые ездят со мной вот по Узбекистану, по Азербайджану, по Грузии. Знаете, за что я их благодарю? За то, что в конце нашего тура они мне говорят: слушай, ты нам открыл мир бухарских евреев. Мы просто удивлены тем, насколько это теплый, общительный, дружный и веселый народ. Как одно целое, как одна семья. Поэтому я хочу эту песню посвятить бухарско-еврейской общине. Получайте удовольствие, господа. Это что-то новое. Михаил Арамбаев.

Я хочу выразить благодарность всем тем, кто помогает мне именно в создании моих туров, всей моей команде, всем тем, кто приобретает билеты, помогает с визами, со всем, что происходит. Огромное вам спасибо от Бориса Везова.

знаете, господа, хочу сказать спасибо каждому дню, который я проживаю, даже если они были непростыми, даже если что-то пошло не по плану, потому что в каждом дне есть хотя бы маленький момент, который можно сохранить. Ну, а музыка помогает его заметить. Она может стать саундтреком нашей жизни, согласитесь, и поэтому вы уже на протяжении 20 лет спешите к радиоприемникам, и сейчас до двух слушайте популярную программу «Караван», где Борис Овезов и Паша Куклин всегда на своем боевом посту, чтобы у вас было хорошее настроение, потому что вот представьте себе, ваше тело – это сосуд. А мы – это именно та субстанция, которая наполняет этот сосуд именно положительной энергией, где у вас все выздоравливает, жизнь становится ярче, и взгляд на жизнь становится красочнее. И это все программа «Караван».

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
1: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
0: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
3: Дудный Борис Задыгов, программа «Караван».
4: Бомбармия. Киргуду.
5: Ну и в завершение нашей программы хочу поблагодарить Экспо Фёрничер, господа. 9540 Минс Бульвар, 63-63 Драйв. Поменяйте жизнь к лучшему. Мебель эксклюзивная ждет вас. По адресу 9540 Минс Бульвар, 62-63 Драйв. 718-459-0504. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван».
6: Караван! В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван».
7: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
5: Ну и в завершение, господа, конечно же, хочу вам напомнить, что с вами была программа «Караван» Борис Овезов, Пашко Клин. Берегите себя, берегите близких. Создавайте уют не только вокруг себя, но и внутри. Слушайте музыку, которая заставляет ваше сердце улыбаться. И помните, осень – это не про холод. Осень – это про тепло, которое мы создаем сами. Ну а музыка – это тот самый маленький огонь, который может согреть даже самый прохладный вечер. Люблю вас. И, конечно же, жду вас в воскресенье с 12 до часу в программе «Поздравления». Борис Овезов, Пашко Клин вас обнимают. Мы вас любим. Пока.

0: свою связал. Вот так всегда. На самом интересном месте.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да?

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Рынок труда замедлился. В сентябре американская экономика создала всего 29 тысяч новых рабочих мест вместо ожидавшихся примерно 90 тысяч. В августе прирост составлял 133 тысячи. Кроме того, данные за июль-август пересмотрели вниз в общей сложности еще на 60 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы поднялся до 4,2%. При этом массовых увольнений пока не наблюдается. Число новых обращений за пособием по безработице остается очень низким. Экономисты характеризуют нынешнюю ситуацию как резкое замедление найма. Среднепочасовая оплата труда в стране увеличилась примерно на 3% за год. Это самый слабый годовой рост с мая 2021 года. Для Федеральной резервной системы это еще один показатель того, что рынок труда постепенно охлаждается. Министерство внутренней безопасности заявляет, что не планирует массово направлять сотрудников иммиграционной службы на избирательные участки. Правозащитная организация, однако, готовит наблюдателей и юридическую помощь для избирателей, опасаясь, что отдельные действия иммиграционных служб могут отпугнуть часть граждан от голосования. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США отправляют на Ближний Восток еще один авианосец. ICE планирует нанять 5000 новых сотрудников для расширения депортации. Украинские мигранты могут потерять временный защищенный статус и возможность работать уже 19 октября, если администрация Трампа не продлит TPS. В налоговой декларации добавят вопрос об иммиграционном статусе. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 82% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвидсон Радио.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
9: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем.
10: В рамках нашей сегодняшней программы интервью с политиком из Висконсина Юрием Рашкиным, которое мы записали накануне. Дональд Трамп представил веб-сайт America.gov, единый портал государственных услуг, по замыслу похожий на российские госуслуги. Одно окно, где можно продлить паспорт, оформить Medicare или подать на помощь после стихийного бедствия. Работает он как чат-бот, собирающий данные примерно с 29 тысяч государственных сайтов, а отвечает за него системы искусственного интеллекта, которую, кстати, Трамп официально переименовал в суперинтеллект. Президент подписал указ, обязывающий все ведомства интегрироваться с порталом, и заявил, что сайт, цитата, «теоретически невозможно взломать», а личные данные не собираются и не хранятся. Ну вот, Юрий, давайте начнем с этого последнего эпизода про то, что невозможно взломать. А неделю назад мы с вами обсуждали историю со взломом данных сотрудников ФБР. Насколько, по-вашему, это звучит убедительно?
11: Я думаю, что в сегодняшней Америке мало кто поверит заверениям кого угодно о том, что система безопасна в принципе. А когда это делает Трамп, то когда мы видим, что то буквально на днях был взлом в системы ФБР, и у них вычистили всю информацию про их сотрудников. Я не думаю, что вопрос здесь в доверии, вопрос здесь в том, насколько мы вообще согласны работать с искусственным интеллектом, насколько мы хотим, чтобы система была, наша жизнь, централизована. Тут много разных вопросов от моральных и этических до технических, которые мы знаем, эта администрация никогда не в состоянии решить. Но, с другой стороны, особенно перед выборами, что они хотят сделать, и они хотят централизировать голосование, и, в принципе, чтобы вся информация была не разрушена, в чем сила нашей системы, а объединена в одну, как, скажем, в России, потому что тогда проще, конечно же, контролировать, следить. И, опять же, надо признать, что многие поклонники Трампа, МАГ, Цукерберга не хорошо относятся к идее искусственного интеллекта, отрицательно к ней относятся, опасаются ее по достаточно хорошим причинам безопасности. И когда Трамп рекламирует то, что он поддерживает суперштучный интеллект, как хотите, так и называйте, Трамп-интеллект, не знаю, то это просто приводит к последствиям, что мы не доверяем технологии, мы не доверяем, что это может быть взломано, не взломано, если они возьмут нашу информацию, что они с ней будут делать. Сейчас мы только что узнали, что Трамп, например, очень рекламирует свою идею Trump Accounts, которая будет для детей. Так он решил теперь всех детей сразу, автоматически, чтобы они получили эти Трамп-аккаунты, потому что, ну, кто будет против? Ну, что, кто будет? Хорошая идея, все, всем делаем прямо сразу, и вы там не выступаете. Так что авторитаризм, в принципе, у нас проглядывает, и Трамп сейчас перед выборами, потому что ему нужны какие-то победы, ему нужны какие-то достижения. Война с Ираном, ну, не идет. А вот новый веб-сайт запустить, на котором можно усложнить жизнь американцев, сказать, что это вам упростит жизнь, это пожалуйста. А если что-то получится не так, можно обвинить подрядчика, можно обвинить террористов, кого угодно. Мы смотрим, мы помним, что произошло у Трампа с его бассейном, когда сам подрядчик говорил, что это были проблемы, связанные с их работой, а Трамп говорил, нет-нет-нет, это вандалы, там, барбарианс, в общем, террористы, которые что-то бросили или плюнули в его бассейн. Так не его, конечно, а государственный. Так что для американцев идея госуслуг на таком уровне тоже как-то непривычна. В конце концов, даже функция паспорта, подавляющее большинство американцев не имеют паспорта. Поэтому это выглядит как пиар-акция перед выборами, которая должна показать, что Трамп все больше, больше цифровизуется. И как сказать, понимаете, я не против того, чтобы жизнь была удобна, и для того, чтобы у нас был app, который мог продвигать какие-то вещи и помогать нам решать какие-то государственные госуслуги проблемы. Но надо понимать, что это делается постепенно. Мы помним, как произошло, когда Обама запускал свою систему здравоохранения, и просто потому, что там был веб-сайт, который вначале не работал, республиканцам и критикам этого плана удалось намного убедить людей, что эта система не работает, и этот веб-сайт не работает. Постепенно все заработало. Но вот делать такие объявления, мне кажется, достаточно, ну, не понимать, на что происходит, потому что если люди пойдут на этот веб-сайт, хорошо, до выборов, и начнут им пользоваться, и выяснится, что он не работает, я думаю, что это только навредит Трампу на выборах, потому что будет еще больше истории о том, как его государство не работает. Но Трампу нужно, а, доказать, что он что-то делает, и, б, продолжать продвигать искусственный штучный суперинтеллект, который его база ненавидит.
10: Ну вот в России госуслуги работают давно, и я уверен, наши зрители хорошо знают и плюсы, и минусы такой системы. Там рассылают повестки в армию, да, как мы знаем, штрафы всякие, и автомобильные, и административные. А вот в Соединенных Штатах, как вы считаете, удастся ли объединить все эти системы? Или у меня была такая идея, может быть, это просто какой-то элемент для пропаганды, и для этого я даже зашел на веб-сайт и спросил его, а кто действительно выиграл выборы, по мнению этого веб-сайта, в 2020 году? Джо Байден или Дональд Трамп, как считает наш действующий президент? Так вот, этот веб-сайт сказал, что Джо Байден на самом деле выиграл эти выборы в 2020 году. Я просто не совсем понимаю, какие еще госуслуги, как можно объединить, допустим, штаты, у которых разные совсем системы, порой даже там совершенно разный софтвер, да, разных производителей. Как это можно было бы объединить?
11: Это большая работа, на которой никто не хотел заниматься, потому что это 50 штатов, у которых абсолютно разные системы. И более того, мы доверяем, потому что это местное. Американцы имеют невероятно высокий уровень уверенности в наших выборах, по крайней мере, до Трампа, потому что мы видим, как это происходит у нас на глазах, наши клерки избираются, они следят за выборами. А если это все идет через центральные руки, то я даже не знаю, что нужно здесь. Понимаете, если бы была система, в которой можно было доверять, то, с одной стороны, можно пытаться что-то сделать постепенно, но на это нужно просто время. И это то же самое, что сказал Верховный суд Трампу, когда его послали с его идеей там, использовать почтовую службу для того, чтобы усложнить процесс голосования, потому что он не может контролировать выборы, но он может контролировать почтовую службу как президент, и что все бюллетени должны идти через его людей, почтальонов, которым это нафиг тоже не нужно. Но Верховный суд сказал, что ну типа да, но не в этот раз. Что вам нужно больше поработать, вот, когда у вас будет больше времени, вот тогда может быть. И это все очень, вот мы постоянно сейчас видим от Верховного суда, что он дает Трампу разрешение, но не в этот раз. И это еще раз напоминание о том, насколько это все лежит перед нами, как избирателями. Если мы скажем, а, нас все это устраивает, то тогда Верховный суд скажет, окей, теперь у вас есть время, делайте, что хотите, вперед. А если избиратель скажет, нет, мы не будем, мы на это не согласны, это противоречит нашему пониманию идеи демократии, то Верховный суд скажет, ну вот, мы пытались, мы дали Трампу то, что он хотел, он просто не дотянул до того момента, когда он мог это полную силу использовать. Что, к сожалению, означает, что следующий республиканский президент сможет иметь невероятную силу. Можно было бы сказать, следующий демократический президент. Но я не верю в то, что демократический президент будет использовать ту юридическую силу, которую сейчас президентом дал Верховный суд, а наоборот будет пытаться ограничить ее через какой-нибудь законопроект, возможно, конституционную поправку. Для демократов будет очень важно, к сожалению, не показать, что они не такие агрессивные использователи государственной силы для того, чтобы, ну, я не знаю, арестовывать своих врагов, чем как республиканцы. Поэтому я думаю, что все вот эти попытки организовать людей, построить, чтобы мы шагали шеренгами, да нам, в принципе, что нам нужно от федерального правительства? Мы сами, в общем-то, разбираем все наши проблемы на штатном уровне, и просто я думаю, что будет оппозиция. Мы видим часто оппозицию от того, что называется state rights. Если происходит какая-то реформа, которая забирает у штатов права, и республиканцы об этом долго говорили, они говорили, ну, мы не против абортов, мы против того, чтобы каждый штат мог принимать свое собственное решение. А когда они получили всю власть и смогли как-то более-менее начать запрещать аборты по стране, они плюнули на все эти права штатов с высокой колокольни. Так что, по крайней мере, идея о том, что у штатов есть права, и это важно для Конституции, и присутствует в нашем дискурсе, я думаю, это будет тоже противостоянием, но чем дольше мы будем поддерживать этих людей у власти, тем больше у них будет времени, чтобы изменить весь процесс в свою сторону. А тут вопрос правил. Кто контролирует правила, кто контролирует подсчет. Ну, как было сказано ни одним диктатором, не важно, кто голосует, важно, кто считает. И Трамп, конечно, вот хочет быть здесь на кассе, чтобы проследить за чтобы результаты были правильные для него, чтобы, ну, тогда мы, опять же, это люди, которые жили в России,

0: способности голосовать по почте в первую очередь. Это главное, что его волновало на выборах. Поэтому сказать здесь, что это не важно, это очень важно. Это краеугольный камень контроля, авторитарного контроля, к которому Трамп здесь стремится. Но это займет время. И посмотрим. Я надеюсь, что у нас не будет появиться какой-нибудь демократ, который скажет, а что, неплохая идея, давайте все соберемся вместе, это будет более эффективно и так далее. В принципе, мне кажется, что сейчас демократы будут больше за децентрализацию, а республиканцы будут больше за централизацию, что в каком-то смысле переворачивает с ног на голову наше обычное понимание того, что делают республиканцы, потому что они обычно, как я сказал, за права штатов, а демократы за права федералов государства.
1: Продолжим тему Верховного суда, который временно разрешил администрации Трампа возобновить ускоренные депортации людей в так называемые третьи страны, то есть не туда, откуда человек родом. Правовую суть дела суд будет разбирать позже. Слушания назначены на декабрьскую сессию. Пока что это вызывает большие возмущения в обществе, хотя... Вот, знаете, я думаю, иногда может быть и неплохая на самом деле идея, если мы говорим про каких-то, допустим, антикремлевских активистов, проживающих в Соединенных Штатах. Ну вот, наверняка вы слышали, блогера Евгения Таранова задержали ICE на прошлой неделе, и в соцсетях это бурно обсуждают. Так вот, этот человек, на его примере просто скажу, много раз... выступал против Путина, против российской власти, против Кремля. И, как мне кажется, депортация в третью страну могла бы просто помочь такому человеку не оказаться в российской тюрьме, не сгнить в российской тюрьме, не попасть на войну и так далее. То есть, условно, из Сальвадора или из какой-то африканской страны, как мне кажется, опять же, выбраться гораздо проще, чем из российской тюрьмы. Но хочу спросить вас, Юрий, куда реально... по-вашему, отправляют этих людей, и что получают взамен эти страны, которые согласились принять мигрантов?
0: Я думаю, что, к сожалению, ситуация здесь выглядит достаточно однозначно и тревожно, потому что эта администрация попытается показать жестокость специально. Хотя заменили министра, а с Нэнси, как это, Ноам, Кристи Ноам, на Маркоина Молана, потому что он меньше показывает жестокости, вот, которую сейчас мы показываем на экране. И это важно, потому что база Трампа, конечно, ей нравится то, что гнобят хоть кого-то, и гнобят не их, а кого-то другого. Но большинство американцев относятся ко всей этой идее очень отрицательно. Мы считаем, что мы страна иммигрантов, что это нехорошо, это неправильное поведение. К чему это приведет? На этих выборах главная повестка — это будет цена бензина на заправке. Второе, я думаю, это будет, ну, и цена на бензин связана с войной в Иране. Следующее — это будет искусственный интеллект, который, как бы мы его ни называли, я его буду звать искусственный, пока он явно не натуральный. И тут, в общем-то, все понятно, мы это обсудили. А третье, я думаю, что это будет много чего, для чего люди, которые обижены на эту администрацию абсолютно по серьезным, как сказать, valid reasons, за действительные причины, за реальные причины, и они придут на выборы. И первые, кто, мне кажется, в этой группе это будут те, кто адвокаты, связанные с иммигрантами. Потому что это не просто люди, которые помогают беженцам. Это также люди, которые женились или вышли замуж за иммигрантов, которые видят, как их мужа, жену могут депортировать, арестовать. Непонятно, что происходит. Выглядит это все абсолютно беззаконно. Когда мы видим, что венесуэльского водителя в него выстрелили, и после этого ему предъявили обвинение за то, что он якобы своим зеркалом там, значит, причинил вред агенту ICE, это говорит о том, что они будут вести себя незаконно, а после этого использовать закон для дополнительного давления на людей, если они показывают какое-то противостояние. И надо признать, что это наименее непопулярная часть повестки Дональда Трампа, но, с другой стороны, он теряет людей, которые зависели от этих мигрантов как служащие, и он теряет латиноамериканцев как группу для избирателей. То, что происходит у нас на Среднем Западе, когда фермеров не хватает людей, чтобы собирать урожаи, когда служащие даже с бумагами не выходят на мясокомбинаты, потому что боятся, что будут аресты, это приводит к тому, что люди вот эти, которые никогда бы за демократов

0: демократов не проголосовали, теперь начинают подумать о том, что эта политика антимиграционная бьет по их карману. Что очень важно, потому что это вот нужно проснуться и понять, что это влияет на тебя. Не просто там это сосед, а это уже влияет на твой доход, потому что это твои служащие, которые не могут прийти на работу, которых ты потерял. И мы это видим по всей стране. А с другой стороны, латиноамериканцы как группа голосующая стали очень важной частью трамповской коалиции. Настолько важной, что когда сейчас Трамп, когда в попытках спасти себя на выборах, попытался перерисовать округа в разных штатах, я думаю, что для него это не обязательно будет большая помощь, а наоборот может плохо кончиться, потому что это базируется на результатах последних выборов. А на последних выборах латиноамериканцы намного больше поддерживали Трампа, чем они сейчас поддерживают его и республиканскую партию. Интересно, почему? Поэтому мне кажется, что все вот эти очень умные ребята, которые все посчитали, могли сделать себе очень, нанести себе, так сказать, удар по своим же кандидатам, потому что они разбавляют собственные округа, чтобы уничтожить демократические округа. Если люди против Трампа, то это может не изменить ситуацию радикально.
1: Ну, кроме того, пришла новость о том, что иммиграционная служба планирует нанять 5000 новых сотрудников до конца года, увеличив штат примерно на 17% за счет денег, выделенных Конгрессом. Большинство новобранцев станут офицерами по депортациям, но неделю назад Счетная палата писала, что ведомство тратит деньги без стратегического плана. То есть были потрачены миллионы долларов на какие-то проекты, чтобы попробовать их. Потом эти проекты не прижились, были признаны неэффективными, но деньги потрачены, и вот иммиграционная служба продолжает какой-то найм. Как вы считаете, для чего эти новые ставки? Есть какая-то проблема у нас, какое-то действительно узкое место где-то?
0: Ну, смотрите, я здесь вижу, что, во-первых, у нас есть иммиграционная полиция, которая чувствует себя лояльной только к президенту Трампу. И там идут массовый набор. Интересно, что перед выборами или в районе выборов, и сейчас это важно объяснить людям, что мы набираем, что мы увеличиваемся. Это сигнал о том, что у нас все хорошо, и дальше будет еще лучше. То есть иммигрантам нужно будет еще больше бояться. Это сигнал для своей собственной базы, что вот, радуйтесь, как у нас идут хорошо дела. А с другой стороны, у них абсолютно невероятный сказочный бюджет, который они получили до конца каденции Трампа. И очень мало подотчетности. Когда мы видим, что конгрессменов арестовывают за то, что они сидят рядом или там протестуют мирные протесты, то понимаю, что у этих ребят очень серьезная власть на данный момент. Но они понимают, насколько они находятся под угрозой, потому что они прячут свои лица. И для меня лица, люди, которые прячут свои лица, это люди, которые боятся ответственности. Это люди, которые боятся, что что-то будет не так, что они что-то делают не так, за что им нужно прикрывать свое лицо. Это выглядит очень однозначно, и для американцев это выглядит позорно, потому что мы требуем от нашей полиции, чтобы на них были камеры, чтобы они были опытные, тренированные, чтобы они слушались суда, вот это все. ICE, они делают, кажется, что хотят, и мы имеем результаты, которые имеем, и я думаю, что это будет часть того, что такая большая антиреклама этой администрации. Хотя вот интересно, насколько Брайтон-Бич может сказать: «А нам все равно». А мы все равно берем Трампа. Хоть он всех нас будет ловить и депортировать обратно в Россию. Вот, кстати, вопрос по поводу третьих стран тоже интересен, потому что Соединенные Штаты сейчас налаживают отношения с массой разных диктаторов. Ну, как интересно. И если они хотят улучшить себе отношения с нами, то возьмите наших, значит, незаконно находящихся здесь людей. Насколько это поможет этим людям, потому что они избегут худшей участи, я не знаю. Я знаю, что Ирану направили людей, которые из Ирана сбежали, и нам важнее то, что они нелегально в Соединенных Штатах, чем то, что мы воюем с Ираном сейчас. Поэтому мы их отправляем обратно в Иран. Или то, что мы сейчас выводим наши войска из Ирака, что подавляет, что возвращает Ирак под иранское влияние. Но у нас просто одна рука не знает, что другая делает. Одна воюет с Ираном, а другая посылает в Иран нелегальных иммигрантов.
2: Середина часа. Краткие новости на Дэвидсон Радио.
3: микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд в понедельник начинает новый судебный год. В повестке уже находятся дела, связанные с полномочиями Трампа, иммиграционной политикой, правами трансгендерных граждан и ограничениями на определенные виды оружия. Решение суда в течение ближайших месяцев могут определить границы ряда полномочий федеральной исполнительной власти. В Калифорнии водолазы обнаружили тело пациента, считавшегося пропавшим после падения вертолета в океан возле острова Каталина. Таким образом, число погибших увеличилось до 3 человек. Еще 2 находившихся на борту выжили. В Нью-Йорке официально началась заморозка арендной платы для более чем 1 000 000 квартир. Новое правило действует с 1 октября для квартир со стабилизированной арендой и распространяется на 1- и 2-летние договоры, заключенные после 30 сентября. Владельцы недвижимости оспаривают решение в суде, однако суд разрешил ему действовать на время разбирательства. В Арканзасе найден алмаз весом около 6 карат. Посетитель государственного парка кратеров Diamonds Джек Пирадин обнаружил камень, который по предварительным оценкам может стоить около 1 000 000 долларов. Мужчина занимается поиском драгоценных камней около 12 лет. В этом парке посетителям разрешается оставлять себе найденные алмазы.
4: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rasforas.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Я хочу добавить, что 58 человек с начала второй каденции Трампа умерло в детеншенах, иммигрантов, 58 человек. И на прошлой неделе был еще один случай. Иммигрант, не помню из какой страны, умер. У него был сахарный диабет, и ему отказали в инсулине. Он просил, в течение недели плохо себя чувствовал, и вот, соответственно, умер. Вы уже сказали о том, что Конгресс выделил до конца срока Трампа деньги иммиграционной службе ICE. И все-таки хочу спросить, по-вашему, будет ли какая-то перемена в отношениях с ICE после ноябрьских выборов, если Конгресс сменится?
6: Я думаю, что ICE будет одним из самых лакомых кусочков для демократов, потому что это большая организация, которая не пользуется большой популярностью. И поэтому атаки на ICE, в смысле на уровне законодателей, будут восприниматься, в принципе, позитивно, по крайней мере, демократическими избирателями уж точно. И я думаю, что положить какие-то тормоза на ICE – это то, что хотят сейчас подавляющее количество демократических избирателей. И я думаю, что демократические конгрессмены будут это использовать как могут. Например, мы видели, как наше государство закрылось на какое-то время, потому что требовали, чтобы на них были, на этой армии айсовцев были камеры, чтобы они сняли маски. И эта борьба идет с переменным успехом, но, по крайней мере, Конгресс понимает, что у них есть власть кошелька, и что они могут еще остановить все остальное государство, если нужно, несмотря на то, что иммиграционная служба будет профинансирована. Но просто вопрос в том, насколько демократы решат пойти ва-банк. Если они будут говорить, что, знаете, если мы закроем государство, это будет хуже для нас на выборах, это одно. Если они будут говорить, избиратель хочет, чтобы мы противостояли Трампу везде, где только возможно, и чем больше мы противостоим, тем больше мы выигрываем на выборах, окей, то это будет приведет к другим последствиям, другим результатам. И все это параллельно мы видим, как Трамп пытается задействовать Национальную гвардию, которая занимается абсолютно не своим делом, как эти люди, которые занимаются иммиграционной службой, абсолютно не выглядят, как они в той форме, которая заслуживает той опасной работы, которой они, по идее, должны заниматься. В общем, все это выглядит как больше политическое действие, когда, как обычно, Трамп атакует тех, кто не имеет права голоса. В данной ситуации иммигранты — это очень лакомый кусочек, потому что они голосуют? Нет, они не голосуют. Прекрасно. А с другой стороны, сама иммиграционная служба становится лакомым кусочком для демократов, для расследований, для попыток урезать их финансирование, для попыток провести стандарты внутри, и потом за этими стандартами нужно следить. Значит, может быть, назначить какого-нибудь спецпрокурора, можно инспектор дженерал что-нибудь придумать. Есть масса вариантов, потому что когда у нас есть работающие checks and balances, то это означает, что у другой партии есть возможность серьезно замедлить процесс другой. Республиканцы это делают десятилетиями, просто вставляют палки во все, что делают демократы, а потом говорят: видите, у них не получилось, голосуйте за нас. А сейчас мы видим, что республиканцы дают демократам массу причин просто быть обструкцией и таким образом набирать очки у своих собственного электората, которые не особенно считают, что демократы знают, что они делают. Просто это будет голос против Трампа, против Айса и против всего того, что они творят в Соединенных Штатах.
5: Министр войны Пит Хексет объявляет о сокращении числа генеральских и адмиральских должностей на 20%. По словам чиновников, увольнять никого не собираются, часть должностей понизят в ранге, часть просто ликвидируют. Выступает Хексет снова в Квантика, но в отличие от прошлогоднего сбора генералов со всего мира, теперь перед рядовыми военными, отобранными по безупречному внешнему виду. Это так заявлено. Я хочу напомнить, что год назад точно так же Хексет говорил в зале о жирных генералах, это цитата, и воинском духе. Что реально изменилось в армии за этот год, по-вашему?
6: Ну, как сказал публицист Томас Фридман, он назвал Пита Хексета клоуном. Поэтому мне кажется, что здесь это более важное описание, что клоун Пит Хексет, потому что чего он министр, не так важно. Он ведет себя как клоун, он позорит наши вооруженные силы. С другой стороны, это абсолютная чистка нашей армии, где избавляются от женщин, где избавляются от нацменьшинств. У нас есть доказательства этого. Много-много людей, которые потеряли работу в Пентагоне после прихода этой администрации, потому что они считают, что черные люди не способны достичь чего-либо своими собственными силами, что если они там оказались, то это обязательно потому, что им кто-то помог, а сами они ничего не могут, и давайте их всех отсюда быстро выведем. Это очень расистский взгляд на вещи, который поэтому частично почему-то Хексета называют клоуном. Если вы придерживаетесь таких взглядов, то вы, ну, как минимум, клоун и параллельно расист. Поэтому Пита Хексета масса недоброжелающих. С другой стороны, он просто преступно опасно ведет войну. То, что он должен заниматься, министр войны, это сейчас большая проблема для Соединенных Штатов, потому что мы влезли в войну в Иране, в которой мы абсолютно, у нас нет никакой стратегии. У нас есть просто президент, который хочет иметь массу вариантов, чтобы мог нажать на разные кнопки, которые ему понравятся. И этот клоун готов ему помогать в этом, потому что у этого клоуна без Трампа нет никакого будущего. А теперь он подумывает о том, чтобы избираться в президенты. Президент Хексет, а? Так что я думаю, за последний год наша армия очень пострадала, и для меня то, что вот сейчас возвращается или вернулся авианосец Абрахам Линкольн, на борту которого 8 моряков или 8 военнослужащих пытались покончить жизнь самоубийством, говорит не о том, что наша армия сейчас в очень тревожном состоянии, и она натянута слишком тонко и слишком, да, усилена. И мы, с одной стороны, когда меня люди спрашивали при Байдене, а могут ли Соединенные Штаты одновременно воевать и помогать и Украине, и помогать Израилю, и или это уже слишком? Я говорю: нет, наши Соединенные Штаты, мы можем. Как говорил Байден, нет ничего такого, что мы не могли бы, когда мы это все делаем вместе, как американский народ. Но при том, что эта администрация устроила в Иране, Это абсолютно выглядит так, как будто наша национальная безопасность подорвана, наша способность защищать себя адекватным образом подорвана. И этот президент, который ходит вокруг своей шапочки, потому что, ну, вот такой у него боевой вид, это опасно еще и потому, что людей, которых они заменяют, они увольняют одних, а они возвышают других. И мы видим много репортажей от военных, анонимных, о том, что все больше военных лидеров говорят о войне в Иране и, в принципе, о своей функции как в таких апокалиптических тонах, и то, что Трамп — это мессия. И вот это все, что делает нашу армию более слабой и менее боеготовной, и менее боеспособной, несмотря на то, что заявляет министр войны, который думает, что если он будет отжиматься, то он тогда покажет, какая наша армия сильная. Он просто пытается сделать из нашей армии пушечные мясо, и ему никто это не позволит. Правда, когда людей увольняют, когда говорят, кто же там, наши военные работают по закону. Если им сказали, что вы здесь больше не работаете, то они встают и выходят. И это то, что должно происходить. Люди должны следовать правилам. Просто когда у нас такие люди, которые безответственно относятся к своим обязанностям и не думают о будущем страны, а думают о своих карьерном потенциале, то мы имеем такие результаты, когда человек выступает и выглядит как клоун и говорит о том, что он даст всем, значит, служащим доступ к достаточному количеству тестостерона. Хотя мы знаем, что где самый высокий уровень тестостерона? В тюрьмах. Потому что
5: стали, кстати, проверять уровень эрекции по утрам в армии. Вы знаете об этом?
6: Не слышал.
5: Да. В тестах появился вопрос, есть ли эрекция утром. Это серьезно, я не шучу.
6: Как вам сказать? Это один из показателей, как из армии устроить, как провести чистку в армии по самым тупым правилам. То есть это, видимо, фундаментально означает, что у вас, если у вас нет пениса, то у вас не может быть эрекции, тогда что вы тут делаете? Это не имеет никакого отношения к боеспособности наших вооруженных сил, и более того, это их ослабляет. И если они все будут, у них будет тестостерон из ушей капать, это не делает нашу армию никаким образом лучше. Посмотрите на то, что происходит в Украине. Каким образом уровень тестостерона связан с тем, что Россия идет проигрышную войну, которую она проигрывает? Это не про тестостерон, это не про конфликт между двумя людьми, это про системы. И как эти системы управляются. И наша администрация пытается просто уничтожить каждое министерство. Они ставят человека, который возглавляет его, который пытается уничтожить это министерство, сделать его неработоспособным. Либо это Хексет, либо это RFK Jr., либо это Министерство образования. Найдите то министерство, которое вас волнует, посмотрите на министра, вам станет страшно.
5: Идем дальше. Бывший специальный прокурор Джек Смит заявил юридическому комитету Сената, что не станет молчать под угрозой уголовного преследования, и обвинил администрацию Трампа в травле агентов, прокуроров и сотрудников своей команды. Именно Смит вел 2 дела против Трампа о попытках отменить результат выборов 2020 года и о секретных документах. Оба эти дела были закрыты. Республиканцы в ответ обвинили его в злоупотреблении полномочиями и сборе информации о республиканских политиках и организациях. Что происходит сейчас? Как вы это видите, Юрий?
6: Я вижу, что Трамп натравил республиканских сенаторов на этого человека, который, возможно, будет следующим генеральным прокурором при следующем демократическом президенте, Джек Смит, специальный прокурор. И большинство американцев просто его поддерживают и поражены, те, кто смотрели за этими слушаниями, что не волнует так много людей, но те, кто это видели, однозначно было видно, что мало того, что республиканцы нападали не по делу и не могли оспорить ничего, что он сказал конкретно по поводу 6 января или по поводу того, что Трамп прятал документы у себя в туалете в Мар-а-Лаго. Это не оспаривали. Они оспаривали его. С ним было проще бороться. И он сказал, что я не буду молчать, что были совершены преступления. Я уверен, что наше дело мы бы победили в суде. Самое здесь, конечно, стало пикой этого всего, когда республиканский сенатор решил его атаковать, Джека Смита, за то, что он якобы был на игре баскетбольной команды в городе Атланте за день до того, как там выяснилось какой-то скандал с генеральной прокуроршей штата. Но это все был полный бред, потому что, как выяснилось прямо перед камерами, этот сенатор спутал Атланта Хокс с Айова Хокайз. То есть это другая команда, другая лига. Они просто решили пришить этому прокурору обвинение, дело в том, что он якобы был в Атланте. Он говорит, это было в Мэриленде, вы можете проверить. Вот была игра, я пришел туда, потому что там была известная женская баскетболистка Кейтлин Кларк. И тут же проверили, да, была игра, и да, она забила свои 30 очков, забросила. Так что это выглядит непрофессионально, это выглядит жалко. И это выглядит так, как будто эти люди пытаются по их задаче сейчас красоваться перед Трампом, потому что для Трампа мы знаем, что краеугольный вопрос, как вот вы проверили тогда искусственный интеллект или штучный, на то, что он знает, кто победил на выборах. Вот это сейчас вот республиканская партия пытается уничтожить всех, кто спорит с этим в институциональном формате. Это означает, что команда Джека Смита была уволена. Он считает, что против него пытаются создать какое-то дело. Это очевидно. Он сидит как на минном поле, давая показания, понимая, что любое слово, которое будет неправильное, может быть использовано для него как «О, он врал Конгрессу, срочно его арестовать, бросить в тюрьму и выкинуть ключ». Мы здесь видим очень постоянную ситуацию. И интересно, что это не первое слушание этого комитета. Они провели, кажется, 8 слушаний про Джека Смита без Джека Смита. И вот, наконец, решили перед выборами провести такое слушание. Я не думаю, это помогло какому-либо республиканцу.
5: Действия этого комитета. Я имею в виду, допустим, могут ли бывшему спецпрокурору действительно предъявить обвинение? Или это просто такое постановочное шоу перед выборами, чтобы сейчас нагнать какую-то суету, показать какую-то картинку, опять же, вызвать его за месяц до выборов и потом забыть?
6: И, как сказать, ложные заявления в показаниях перед Сенатом – это серьезное преступление. Многие люди после прошлой администрации провели время в тюрьме после этого. И я уверен, что они сидели и ждали, когда он что-нибудь скажет, когда когда ему задают вопрос, а где вы были тогда, на этой баскетбольной игре или нет, это желание поймать человека лжесвидетельствию прямо на камеру, его подставить таким образом, вывести его из себя, что-то такое провести, когда один сенатор говорит, задает вопросы, и тут же перебивают, не дают ответить на вопросы. Республиканцы просто не хотели, чтобы он рассказывал про то, что Трамп натворил. Поэтому они тут же его пытались прервать. Поэтому мне кажется, что опасность и угроза для Джека Смита здесь была очень реальной. Мы не знаем, чем это закончилось, потому что они всегда... Было бы преступление, как сказал сам этот сенатор, пытаясь цитировать Лаврентия Берию, что было бы преступление, был бы человек, преступление, закон найдется. Это то, чем сейчас занимается республиканская партия, и, конечно же, они должны в этом обвинять всех вокруг, потому что так мы не будем следить, что это именно то, что они сейчас делают.
5: Идем дальше. Транспортная безопасность, TSA, убирает стулья с пунктов досмотра в аэропортах. Проверять документы сотрудники теперь должны стоя. В ведомстве объясняют это тем, что так укрепляется, цитата, «и наша готовность к угрозам, и гостеприимство, офицеры на ногах и на чеку». Профсоюз работников с такой логикой не согласен. Я хочу напомнить, что в начале года несколько недель мы не платили зарплату, я имею в виду правительство не платило зарплату, потому что была задержка и не согласование с Конгрессом. И вот теперь стоячая смена по 8 часов минимум, иногда больше, иногда меньше. Юрий, это про безопасность, по-вашему?
6: Я думаю, что это связано с тем, что администрация хочет, чтобы люди, которые сейчас имеют защиту профсоюза, поуходили оттуда, сказали, мне это не нужно, нашли другую работу, а на их место взять иммиграционную полицию, которая сейчас набирает массу новых людей. Проблема в том, что это ставит всю нашу безопасность под угрозу, потому что миграционная полиция понятия не имеет о безопасности в аэропортах. Но создать кризис и заменить этих людей на других, создать для них нефункционирующие, неработающие условия, выглядит как попытка от них избавиться. И мы знаем, что Рейган в свое время уволил всех диспетчеров, потому что они объявили забастовку. Поэтому почему бы здесь не подождать, пока у людей будет забастовка, потому что они недовольны тем, что они должны стоять на ногах, когда их специально до этого довели 8-10 часов в день, они устроят забастовку, их всех уволят, на их место поставят ICE, вперед приехали.
5: По-вашему, профсоюз может оспорить такое решение?
6: Конечно, они будут оспаривать это всегда в судах. Ну, вы знаете, что это означает? Это означает, что будет суд, будет апелляция, будет пересмотр дела по существу и так далее, и так далее. И за это время люди должны все это время стоять. Я помню, я был в аэропорту, когда было последнее закрытие государства, и как служащие говорили, вот я стоял, значит, только что прошел этот металлоискатель, собираю себя, и стоят, значит, ребята и говорят, слушайте, что происходит в Вашингтоне? Они еще голосовали, они еще не голосовали. То есть люди в аэропортах, которые служащие, они понимают, что их зарплаты, их жизнь решается в Вашингтоне очень часто, потому что они бюджетники. И это означает, что они, естественно, будут не так голосовать за республиканцев, как они будут голосовать за демократов, потому что они понимают, что демократы больше будут за их права. Это тоже и профсоюзы. Это все как бы становится демократической базой. Поэтому для Трампа их уволить, избавить нас от всех, а на их место поставить людей, которые будут проверять всех, если ты нелегальный иммигрант, то это намного более важнее, чем если ты угроза или нет, потому что они специализируются на вот этих документах, насколько я понимаю. Это, видимо, никого не волнует. Поэтому у нас выборы, потому что мы видим, куда это идет, как эта администрация расставляет капканы, как она пытается поймать людей. И единственное, что у нас для этого есть, это выборы, потому что меня все время спрашивают, куда смотрит Америка, что делают американцы, как вы можете это... Друзья, у нас выборы через несколько недель, и это то, что мы и можем сделать. После этого мы знаем, что Трамп будет пытаться сделать все угодно, что угодно, чтобы не объявлять о своем поражении. Он патологически не способен признать поражение. Но это те инструменты, которые у нас есть, мы будем их использовать, и будем смотреть, что будет после этого. А до тех пор, ну, я думаю, что, возможно, если цены на бензин взлетят, как они, в общем-то, показывают, они вполне способны, то, возможно, людей, которые способны заплатить за авиабилет, просто будет меньше. Будет меньше людей тогда в аэропортах, и не будет тех очередей. Кто его знает?
5: Юрий, ну и еще одну тему в завершении о коррупции. Сенаторы-демократы Пэтти Мюррей и Крис Мерфи написали министру внутренней безопасности Марквейну Малину и обратили его внимание на то, что около 20 миллионов долларов из средств таможенно-пограничные службы ушли на серию телероликов с участием президента накануне промежуточных выборов. Претензии звучат и от республиканцев, это может быть незаконным использованием денег налогоплательщиков, но мне интересно, почему в роликах ведомства, Юрий, снимается лично президент, а не, скажем, там, министр или рядовые сотрудники?
6: Ну, тут двузначность, как обычно это бывает с Трампом, потому что, с одной стороны, вроде бы уволили предыдущего министра внутренних дел за именно это, за то, что она снималась в роликах рекламных, которые были сняты на государственные деньги.
5: Но сама лично снималась, не президента же снимала.
6: Вот именно, и Трамп ее снял. А если бы снимали Трампа и за это платили государственные деньги, то тогда все, видимо, нормально. Но я думаю, что это больше антиреклама, в конце концов, для этой администрации, потому что народ от них настолько озверел, что чем больше они будут себя показывать в негативном свете, каждая реклама, на которой внизу написано «Вы», налогоплательщики Соединенных Штатов, за это заплатили, то есть US government paid for this or paid for this by US government, тем больше это будет бесить людей. В каком-то смысле, я думаю, это будет добавлять к тому стрессу, который мы чувствуем на заправках. И когда эта администрация выльет эту рекламу о том, какой великий Трамп, и мы никогда не дадим Америке стать коммунистической страной, хотя социализм становится сейчас все более и более популярным в Соединенных Штатах, но это правда, коммунизм продолжает быть непопулярным. Каждая эта реклама, которая показана за государственные деньги, то есть за деньги налогоплательщиков, подписчиков, я думаю, будет просто напоминать зрителям и про войну в Иране, и про цены на заправки, и про то, что все это связано с Трампом. Это большая проблема для республиканской партии. Мы сейчас видим, как республиканские кандидаты бегут от Трампа, потому что если с ним соглашаться, то ты будешь непопулярен. Поэтому они с ним не соглашаются. А что делает Трамп? Он напоминает всем, насколько эти выборы не про какого-то там конгрессмена или сенатора, а про Трампа и его политику. Пусть напоминает.
5: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
13: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Регулярная физическая активность укрепляет не только мышцы сердца и легкие, но и иммунную систему. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая клетки иммунной защиты у пожилых людей, много лет занимающихся выносливыми видами спорта – бегом, плаванием, велоспортом, греблей и ходьбой. Ожирение и малоподвижность ускоряют старение клеток иммунитета. Поэтому в новом проекте ученые решили проверить противоположный эффект. Могут ли многолетние тренировки сохранить защитные функции организма? И оказалось, что у тренированных пожилых людей НК-клетки работают эффективнее при воспалении и лучше расходуют энергию. Можно сказать, что физическая активность тренирует иммунную систему, поясняют исследователи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидсон Радио.
10: Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
12: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
14: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
15: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program Веска Learning Center.
16: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
17: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
10: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я Вера Лейкина. Я представляю организацию Education for New Americans. У меня сегодня два гостя, папа и сын. Папу зовут Геннадий Резников, а сына зовут Семен Резников. Семен – школьник нью-йоркский. Вот, он сам вызвался прийти ко мне на передачу. Это первый раз у меня такой. Очень интересная пара. Спасибо большое, что вы пришли. Ну, расскажите нам, пожалуйста, откуда вы, Геннадий, откуда вы приехали? Я так понимаю, что все-таки родной язык у вас русский.
1: Да, мы общаемся дома. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Геннадий Резников. Мы приехали originally from Ukraine.
0: Из Украины.
1: Да, город Могилев-Подольский, Винницкая область. Это очень красивый, утопающий в зелени город на границе Украины и Молдавии. Он второй по величине город, но по красоте и по доброте своей душевной, наверное, первый в области Винницкой. Люди очень добрые там.
0: Вы приехали и сразу попали в Нью-Йорк?
1: Нет, нет. Первые 8,5 лет мы жили в Сан-Франциско, город в стиле диско. Потом переехали
0: в Нью-Йорк.
1: Ну, да.
0: Семен родился, он американский гражданин, не по натурализации, а он родился здесь, да, Семен? Ты родился в Нью-Йорке?
2: В Нью-Йорке, Бруклине.
0: В Бруклине, то есть ты всю жизнь живешь в Бруклине и учишься в Бруклине.
2: Да.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, первое, на каком языке вы общаетесь дома? И второе, на каком языке ты общаешься вне дома чаще всего?
2: Первое, мы дома общаемся только по-русски, как говорится, когда общаешься, язык становится живым, когда перестаешь, язык становится мертвым. И вот так вот с 3 лет, когда мне было 3 годика, мне очень нравились советские фильмы смотреть, там, русские. Я мог даже, ну, такой сериал называется «Сваты», я мог напечатать в Ютубе, допустим, фильм «Кавказская пленница», я мог напечатать «Укротительница тигров», «Операция», и вот эти все дедушкины советские фильмы. Я еще изучал алфавит русский.
0: Еще дома?
2: Дома, да.
0: То есть папа убедился, что ребенок должен быть русскоязычным, да?
1: Да, он очень способный к языкам, он самостоятельно выучил русский язык. Мало того, он в школе очень хорошо изучил испанский язык.
0: Ага. Угу. То есть у тебя вообще интересы, способности к языкам. Ну, это очень здорово. И это очень тебе повезло, что ты живешь в Нью-Йорке, в котором такие возможности языковые.
2: Да, да.
0: Потрясающие.
2: Потрясающе.
0: Да. И ты изучал испанский с какого по какой класс?
2: У нас был испанский с 8 класса. Я там сдал Regents испанский на 85. Потом...
0: В каком классе ты сдавал испанский?
2: В 8 и в 9. В 9 это был как колледж класс, тоже испанский продолжение. Мы там тоже писали сочинения на испанском. Мы там еще писали письма, там тоже был Regents.
0: То есть ты брал, для тех, кто не понимает, Regents – это такой старший экзамен, который обычно сдают в 11 классе. Ты его сдал значительно раньше.
2: Да, раньше.
0: И ты продолжаешь говорить на испанском?
2: Да, я каждый день использую, называется, Duolingo.
0: Ты пользуешься Duolingo?
2: Duolingo. Я к этому серьезно отношусь. У меня есть репетитор по испанскому из Эквадора. Мы с ним занимаемся раз в неделю. Я уже умею составлять предложения. Я, конечно,
1: по интернету.
0: Папа, этот репетитор, это вы просто частным образом наняли?
1: Да, да.
0: Он приходит к вам домой?
1: Нет, он приходит к нам на интернет.
2: Это мы на Zoom.
0: На Zoom вы работаете. Окей. А как получилось, что ты стал официально изучать русский язык? Я понимаю, что ты начал его изучать дома. Но в какой момент ты стал в школе его изучать?
2: Русский язык?
0: Русский язык.
2: Честно говоря, я никакие классы не брал по русскому языку. Я самоучка, я знаю грамматику русского языка.
0: Откуда?
2: У меня было желание, мотивация.
1: Ну, я ему немножко подсказывал.
0: Угу. Да. То есть он в школе не изучал русский,
2: не
0: брал русский предмет.
2: Никакие классы.
1: Там нет русских классов.
2: У нас просто нет русского предмета. А если даже брать какие-нибудь там классы, так это очень дорого, там private урок. Я уже решил сам изучить русский язык.
0: И читаешь, и пишешь?
2: Читаю, пишу. Да.
0: Ну, расскажи нам, например, что ты читал на русском языке.
2: Я читал книги на русском, я даже иногда читал стихи на русском, например, Александра Сергеевича Пушкина я читал. Вот.
0: Ну, твоим родителям нужно просто памятник золотой поставить. Угу. Это просто потрясающе, что вы, будучи в Америке, берете ребенка, у которого, в общем-то, первый язык должен быть английский.
2: Английский.
0: Думаешь, что на каком языке?
2: Можете повторить?
0: На каком языке ты думаешь?
2: На каком языке?
0: Вот когда тебе нужно что-то посчитать, например, на каком языке ты считаешь мысленно?
2: А в мыслями как когда? Если мой собеседник американец, то я начинаю мыслить на английском. А если это, несмотря на то, что он хоть у него русский, скажем, хромает, я все равно с американскими русскоязычными детьми на русском общаюсь.
0: Я хочу сказать тебе, что дай бог всем, чтобы русский так у них хромал. У тебя очень хороший русский. У тебя очень мягкий акцент, почти нет его. И у тебя хорошее грамматическое построение. Это очень здорово, потому что вообще-то русский для англоязычного человека не легкий язык.
2: Не
0: легкий язык. Грамматика совершенно другая, структура предложения совершенно другая. Ты большой молодец. Я считаю, что испанский тебе было, наверное, легче учить после английского, чем русский. Просто у тебя русскоязычная среда дома. Вот
2: да,
0: это,
2: русскоязычная среда, да.
0: И ты продолжаешь смотреть, слушать передачи на русском?
2: Передачи, музыку слушать, общаться, и таким образом язык становится живым.
0: А сколько времени ты посвящаешь, скажем так, в неделю языкам?
2: Каждый день.
0: Каждый день ты занимаешься испанским и русским?
2: Да. Каждый день.
0: Ну, сколько времени? Час? Больше?
2: Когда как. Иногда час, иногда бывает 45 минут, бывает даже и дольше, 3 часа испанским. Я там использую Google переводчик. Я все время начинаю повторять, и потом у меня укладывается в голове, и я уже могу составлять предложения на испанском.
0: Это потрясающе. А другие предметы, помимо языков, математику, физику, там, науки, историю, сколько времени ты занимаешься уроками? Ты в 11 классе.
2: В 11.
0: Это очень важный класс.
2: Важно.
0: Почти все Regents экзамены в этом классе.
2: Там уже SAT тоже будет весной.
0: SAT. Да. Значит, сколько времени ты вообще делаешь уроки каждый день?
2: У меня сейчас очень много домашних заданий задают. У меня сейчас репетитор по английскому, там интегралы, то есть pre-calculus, там еще по геометрии, чтобы подготовиться.
0: Calculus, для тех, кто не понимает, это то, что мы называли высшая математика.
2: Интегралы.
0: Высшая математика и
2: да.
0: Геометрия.
2: Угу.
0: То есть ты сдаешь госэкзамены в этом году?
2: В этом году, да.
0: Сколько у тебя госэкзаменов будет летом?
2: Сколько у меня будет экзаменов летом? Сначала у меня будет SAT, два экзамена, английский, математика. Затем еще два экзамена по геометрии и глобальная история.
0: Да. Science?
2: Science уже был, мы уже проходили там биологию, геология, у меня были предметы.
0: Earth Science.
2: Earth Science.
0: ну, человек, который тебя не знает, судя по тому, что ты говоришь, считал бы, что ты пойдешь, собираешься идти в высшее учебное заведение, там, в университет на какие-то языковые специальности. Чем ты хочешь заниматься в будущем, как специалист?

0: инженерное образование имеет и инженерную специальность.
1: Да, у меня высшее техническое образование. Я закончил Тамбовский институт химического машиностроения.
0: Таких сложнейшая только... специальность.
1: Нет, объясню сейчас. Таких институтов на весь бывший Советский Союз было всего два. Это Московский институт химического машиностроения, сокращенно по первым буквам МИХМ, и Тамбовский институт химического машиностроения, тоже сокращенно по первым буквам ТИХМ. Но я заканчивал технологический факультет, который, как в любом политехническом институте, у меня специальность вообще практически не была связана с химией. У меня специальность в дипломе, значит, написано «Инженер-механик по металлорежущим станкам и инструментам». Угу. То есть я работал инженером-технологом в цехе, работал инженером-технологом в техотделе. Но потом дальше я был и старшим инженером ОТ, и был начальником отдела снабжения.
0: Еще карьеру вы сделали.
1: Да, и на Украине, и в Молдавии.
0: А здесь, в Штатах?
1: Здесь, в Штатах, я сдал, тоже был 4 года отработал на инженерской должности. Я был инспектором по строительству в лаборатории. Это чисто узкая специализация. Я сдал на компьютере на этот лайсенс и 4 года проработал в Хиггсвилле инспектором по строительству в лаборатории. На инженерской
0: должности. То есть фактически развивали свою же специальность.
1: Да, да. Но получилась такая проблема, что я за это время 3 попадал, к сожалению, в автоаварии.
0: Ага.
1: Причем 2 абсолютно не по своей вине, а 1 посчитали 50-50, 50-50. И не столько за себя, сколько за мою маму. Там она волновалась, очень переживала. Ну, знаете, еврейские мамы, они все такие.
0: Ну, еврейские мамы, да. Это их работа.
1: Да, да. И, короче, как только мне подвернулась работа, я очень доволен, я перешел, я добирался на работу 1.5 часа с работы. То есть полный рабочий день по 8 часов. Но когда я уже подвернулась мне работа канцлером в еврейской организации,
0: ага.
1: Я с удовольствием перешел, и здесь я всего 20 минут на своей прекрасной машине добирался, а не 1.5 часа назад.
0: То есть это основная была причина?
1: Да,
0: сколько
1: это была
0: времени добираться,
1: основная причина, что долго добираться, и то, что в аварии попадал. И, слава Богу, больше не попадал в аварии. Вот, и успешно проработал 15 лет канцлером еврейской организации.
0: Это очень интересно, как да. В общем, вы свой, я бы сказала, иммигрантский опыт тоже начали применять для того, чтобы помогать другим людям.
1: Да, может быть.
0: В общем-то, это очень похоже на меня, потому что я вам скажу, дорогие друзья, я до сих пор езжу на работу по 1.5 часа. Но пока я работала в департаменте образования, я жила севернее Северного Бронкса и ездила каждый день в Южный, в Бруклин. Mm-hmm. И так продолжалось 34 года. Mm-hmm. Так что я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите.
1: Я вообще вам скажу такое, что 85% эмигрантов в Америке не работают по своей специальности. И только 15%, ну, например, если ты был медиком, ты и остаешься ага. медиком. Вот. Так они работают в основном...
0: Ну, это имеется в виду приехавшие мигранты. Их
1: да,
0: дети работают...
1: Да, из приехавших. Я не говорю тех, что родились здесь конкретно.
0: Ну, я как раз не отношусь к этой группе. Я работала учительницей в Харькове и продолжала работать долгое время учительницей, пока не стала
1: замдиректором. Ну, я 4 года на инженерской должности отработала.
0: Да, да. Ну, я хочу сказать, что явно инженерная жилка передалась вашему сыну, который хочет быть инженером.
2: Да. Как говорится, ген от гена передается.
0: Да, да.
1: У него
0: я
1: мои
0: думаю,
1: прекрасные
0: это не
1: гены,
0: только
1: гены от гена.
0: А общая психология семьи.
2: Да, у нас много чего общего есть. Вот.
0: Как ты будешь использовать свои знания языков в этой профессии? Расскажи мне.
2: Интересный вопрос. Знание языков своей профессии.
0: Ты собираешься практиком быть или ты собираешься ученым стать?
2: Ученым.
0: Ну, тогда языки тебе действительно нужны очень.
2: Они необходимы, да. То есть там могут быть, скажем, сейчас, одну секунду. Там
0: скажи по-английски.
2: По-русски. Нет, знаю, по-русски. Иностранцы, вот.

0: Да, там вот люди, которые приезжают из других стран, и вообще тебе надо общаться с людьми из всего мира, потому что наука – это такая область, в которой нужно общаться с другими,
1: общаться, да.
0: Безусловно. Угу. То есть ты будешь читать, скажем, научную литературу, не только на английском, но точно на русском и испанском. Есть ли какие-то еще языки, которые ты бы хотел в будущем, чтобы тебя интересовало?
1: После того, как я буду уже более-менее свободно владеть испанским языком, я планирую изучить иврит,
0: ага.
1: А затем, может быть, польский выучить.
0: Почему польский?
1: Почему польский? Ну, какой-то, знаете...
0: Потому что он родственный немножко тоже славянский язык.
1: Родственный язык, то есть как бы очень похож на украинский.
0: На украинский.
2: И на украинский. А что там похоже? Ну, может быть, цибуля слово. Там
1: они тоже говорят, лук
2: по-русски.
1: Допустим, робишь, а русский говорят, делаешь. То есть, например, украинцы и поляки говорят... Процевати, а русские говорят работаю. То есть много чего общего есть в словах.
0: Ну, безусловно. Исторически тоже украинская территория была ближе к Польше. Конечно, языки влияли друг на друга. Но что иврит, это тоже очень интересно. Это совершенно другой группы язык.
1: Угу.
0: По твоей...
2: Мы были дважды в Израиле. Мы обожаем Израиль. Это наша историческая родина.
0: Да, и мы должны.
2: Шалом, Израиль, ам Израиль. Хай.
1: Да.
0: Хорошо. У тебя есть какие-нибудь, кроме языков, хобби?
1: Мои хобби – шахматы, волейбол. Я предпочитаю смотреть баскетбол. Не люблю особо играть в баскетбол. Вот это мои хобби.
0: Ты не играешь в баскетбол, только смотришь.
1: Я обычно смотрю, чем играю.
0: А шахматы? Ты
1: шахматы
0: играешь?
1: Я играю повседневно. Я участвую в турнирах. Однажды я занял первое место. Это было в 2023 году в ноябре в Филадельфии. Мы с папой...
0: Как давно ты играешь в шахматы?
1: Когда мне было почти 5 лет... Папа меня хотел приучить играть в шахматы. Для меня это был как темный лес. Я просто не понимал, как ходят фигуры. То есть я понял, что это не мое. Далее папа меня отправил к репетитору шахматному репетитору в школе Шостаковича. Я не знаю, я очень сомневаюсь, если он сейчас там работает. Я только понял, как, помните, как говорили раньше, лошадью ходил, я к воле не видать, я знал, как будто крыше ходить.
0: Он говорил на английском или на русском?
1: Он объяснял и так, и так, по-русски и по-английски.
0: То есть он был русскоязычный?
1: Русскоязычный репетитор.
0: Двуязычный, я бы сказал.
1: Да, и потом я только знал, как буква КЖ ходить лошадью.
0: Шахматы – очень сложная игра.
1: Стратегическое, критическое мышление, то есть как бы склад ума, угу. Как говорится. Вот.
0: И у тебя звание какое-то есть? Или?
1: У меня пока нет звания, но я у некоторых мастеров уже повыигрывал. Допустим, там этот называется блиц шахматы, быстрые шахматы. Я у них там повыиграл в турнире. Вот. Хотя у меня нет никого.
0: Ты в основном на интернете играешь в шахматы?
1: На интернете я хожу в шахматный клуб на Брайтоне.
0: Вот. Как часто?
1: Раз в неделю.
0: Слушай, у тебя очень богатая жизнь интеллектуально. А какие книги ты любишь читать? Или ты в основном фильмы смотришь?
1: Я в основном смотрю спорт и книги. Я люблю читать классические там книги, скажем.
0: Ну, например?
1: Про детектив, может быть, могу прочитать там.
0: На каком языке ты предпочитаешь читать все-таки? На английском?
1: Я читаю и на русском, и на английском. Да. То есть я читаю на обе, то есть на русском.
0: Ты знаешь, очень жалко, что ты не берешь русский язык в школе.
1: Почему?
0: Я Я вот преподавала русский язык в школе, и мои ученики читали серьезные книжки. «Мастера Маргариту» читали.
1: А, слышал, там. Слышал.
0: Ну, ты слышал.
1: «Джульетта», «Ромео».
0: Я не знаю твоего...
2: «Ромео и Джульетта».
0: Языка, это сложная, философская.
1: Философия, да.
0: Да. Угу. Ну, я надеюсь, если Пушкина читаешь, я думаю, до «Мастера Маргариты» в конце концов дойдешь. А кто подтолкнул тебя? Кто еще играет у тебя в доме в шахматы?
1: Папа, он играет силу американского мастера, то есть рейтинг там 2200. Да.
0: То есть папа формирует тебя с самого начала.
1: Формирует,
0: да. Папа большой,
1: да, он мой тренер, скажем. Он мой тренер.
2: Вообще считается, можно я добавлю? Вообще считается, вот даже тот тренер, который его тренирует, он говорит, самый лучший тренер – это папа. Второй идет брат, а потом уже сам тренер.
0: Ага.
2: Вот, а почему, значит, ну, что касаемо меня, ну, речь идет в данном случае о моем сыне, но я хочу добавить, почему ему передались мои гены от гены. Ну, я, например, в 2018 году стал чемпионом Бруклина по шахматам.
0: Ага, то есть вы серьезно занимаетесь?
2: Ну, я с детства занимаюсь.
0: Активно занимаюсь.
1: С 10 лет.
2: Я с 10 лет, исключая только... 4 лет в институте, я 5 лет в институте учился. На первом курсе я еще играл за институт, а уже потом более серьезные предметы я перестал играть, но когда вернулся, опять начал играть в шахматы. И вот, например, вот сейчас, минуточку.
1: Сейчас.
2: Вот этот кубок.
1: С кубком.
2: Это я взял.
0: Покажите на экран, если будет.
1: Смотрите, телеведущий, смотрите, зрители.
2: Сейчас, минуточку.
1: Простите нас. Вот, зрители...
2: Затемняется экран, я не знаю почему. Вот.
1: Okay. Мой папа занял в 2018 году первое место.
0: Ну, звание, слушайте, так вы действительно всерьез занимаетесь продолжением как бы своей линии интеллектуальной. Это просто здорово. А какую музыку ты любишь?
1: Я люблю поп-музыку. С детства мне нравился рэп, а сейчас я как-то думал, ну, там бессмысленно там как бы все.
0: Ага,
1: рэп.
0: Перерос.
1: Перерос этого.
0: Но ты не играешь на инструменте.
1: Я не умею играть на инструментах. У меня, правда, есть двоюродный брат, он прям как Моцарт, он играет двумя руками, все укладывает.
2: Да.
1: Он прям
2: племянник.
1: Племянник, да. Он, то есть это...
0: Мне кажется, что тебе надо заняться инструментом.
2: Он не чувствует тягу к этому.
0: Ну, пока не чувствует, конечно, не надо. В какой-то момент, дело в том, что я просто по моему опыту вижу, что это человек, которому нужно это.
2: Да. Вот именно... Я играл на скрипке 4 года, потом бросил в детстве из-за того, что мои друзья говорили, о, ты маменькин сыночек.
0: Да, были такие еврейские ребенок на скрипке.
2: Да, пиликаешь на скрипке, а мы вот в футбол играем, а мне очень хотелось играть в футбол. И поэтому я играл хорошо и в унисоне, все, но я завидовал тем ребятам, которые играли. Я бросил скрипку и играл в футбол, там, ну, конечно, на любительском уровне, не на профессиональном. Вот, в шахматы полюбил. А потом, когда я уже учился в институте, когда приехал, мы встретились с друзьями и пошли в ресторан, а там был один мой, не сокурсник, но он тоже в музыкальную школу ходил по классу скрипки. И он уже играл в ансамбле на гитаре. А я говорю, вот видите, если бы я вас не послушал тогда, а продолжал бы играть на скрипке, какой я был...
0: Ну, на гитаре был.
2: Да, что я вас послушал и бросил играть на скрипке. Потому что вы посмеялись. Они говорят, а мы были какие дураки, что смеялись над тобой.
0: Вот. Да.
2: Надо было продолжать играть.
0: Все родители, родители делают ошибки. Да. Они потом... мы все живые люди.
1: Мы все живые люди.
0: Тот, что...
2: Ну, я играю сейчас на гитаре. Да. Ну, для себя, не для славы, важно,
0: что это присутствует у вас. Да. И это же безумно важно, что и вы, и ваш сын очень разносторонне, как бы развитые люди. Это же крайне важно. Какой твой любимый школьный предмет? Вот что ты в школе любишь больше всего?
1: Честно говоря, мой любимый предмет – математика. Мне нравятся формулы, тригонометрия. уравнений, вот эти все, да.
0: Математика – любимый предмет.
1: Математика – мой любимый предмет.
0: Это безумно мне интересно, потому что это у тебя сочетается с хорошими лингвистическими способностями, потому что как бы
1: стратегия
0: упрощенно
1: еще.
0: Считается, mm-hmm. что это разные части полушарий, а ты, получается, очень разносторонне развитый человек. Это очень хорошо. А что самое сложное в школе?
1: Что самое сложное? Мне сложно дается история. Да, история. Ну, я люблю математику, литературу. Я люблю еще науку, там, знаете.
0: Естественные науки.
1: Естественную науку, да. А менее любимая – это история.
0: Почему же, интересно, если ты любишь литературу, история – это же почти литература.
1: Я понимаю, да. У них это все гуманитарное. Почему мне...
0: Что тебе? Слишком много фактов. Что тебе? Или это конкретный преподаватель, или это материал? Что тебе не нравится?
1: Что мне не нравится? Трудный вопрос. Мне там не нравится... там про конституции, знаете, там все.
0: Недостаточно точная наука, мне кажется.
1: Да,
0: мне
1: конституции.
0: Нужно, чтобы точно все было по правилам. Недостаточно...
1: Поправки мне вот эти как-то...
0: Точная наука.
1: Мне сложнее дается, скажем.
2: Хотя у него память хорошая, он запоминает все даты. Я не могу не помнить там, что было позавчера, но могу помнить, что было там лет 20 назад.
0: Ну, тогда. Естественно, да.
2: А он помнит каждый день, где, у кого какой день рождения, где мы были в такого-то дня, там, в 19-м году, такого-то числа, в такое-то время. В этом отношении удивительно просто. Да.
0: Скажи мне, вот была глобальная история, всеобщая история, и есть американская история. Какая тебе труднее?
1: Мне труднее дается американская.
0: Американская.
1: Глобально там как бы иностранные, там про Рим, древние Греции. То есть как бы там...
0: То есть, как бы, это там... тебе легче, потому что легче. Это как бы ближе к литературе.
1: К литературе, да. Там, в Древней Греции там была философию создали, демократия. Вот. А Рим...
0: Философия, это все еще тебя ждет в любом университете здесь. Mm-hmm. Независимо от того, какую специальность ты будешь осваивать. Mm-hmm. И философия, и литература... Что тебе кажется вообще в американской школе ты бы поменял?
1: Что бы я поменял? Я бы поменял...
0: Папа, а что бы вы поменяли? Вот вы знаете же, какая...
2: В американской школе?
0: Да.
2: Ну, во-первых, я бы поменял... отношение к учителям.
0: Ха.
2: Да, должно быть какое-то уважение, а не наглое такое встал там ха-ха-ха, взял ушел.
0: То есть вы считаете недостаточное уважение к учителям?
2: Да, может быть, это как-то немножко несовременно, но...
1: И немножко беспардонно.
2: Когда мы учились, например, было уважение к учителям.
0: Я вам хочу
2: они
0: сказать
2: приходили,
0: такую
2: мы
0: вещь.
2: Вставали.
0: Я вам хочу сказать такую вещь.
2: А здесь учитель сядет на стол и с ним болтает, или сядет на пол.
1: Ноги на стол ставят.
0: Я преподаю в тура в Graduate School of Education как раз учителям. Я это обсуждаю с ними. Исторически, к сожалению, так сложилось в Америке, что к учителям относятся как к слугам.
2: Да.
0: Вот вы живете на наши налоги, и мы вам будем диктовать, как вы должны себя вести. Это исторически так сложилось, потому что первые школы в Америке, они были организованы людьми, которые имели больше всего собственности. Какая собственность была? Земля. До сих пор школы существуют на налоги от земли. И вот это отношение, оно, я с вами абсолютно тут согласна, потому что я как раз это изучаю очень всерьез, сравниваю разные системы образования в разных странах. Вот это общее от общества пренебрежительное отношение к учителям и к учительству как к профессии, оно приводит к очень нехорошим результатам. И учителя теперь хотя бы стали писать об этом, пишут, что если мы это не поменяем, трагедия будет. Потому что учителей искусственным интеллектом заменить невозможно. Живых людей искусственным интеллектом заменить невозможно. Как бы он совершенен ни был. А как ты относишься к искусственному интеллекту, к этой идее, что многие работы будут уже не существовать?
1: А как я отношусь к искусственному интеллекту? Иногда он там... Может,
0: ты пользуешься искусством?
1: Да, иногда использую, но иногда, допустим, я не понял вопрос, я могу там послать искусственный интеллект, иногда он даже может дать неверный ответ. То есть, на мой взгляд, некоторые дети, у них не хватает критического мышления, они не желают делать уроки, они используются искусственным интеллектом, и иногда даже искусственный интеллект, я не знаю, если это намеренно, но, может быть, он может
0: дать... То есть это используется как костыль, в общем, как ненужная подпорка, ты считаешь?
1: Да.
0: Я, в общем, тоже боюсь этого очень.
1: Что искусственный интеллект, то есть там многие дети, то есть в колледже запрещают использовать это, чтобы не было плагиата, скажем.
0: Плагиат – это очень серьезная история, и действительно есть такое, очень легко занять идею искусственного интеллекта. Я согласна. Сколько времени ты проводишь на компьютере в день?
1: Сколько я провожу время в компьютере?
0: Онлайн.
1: Я понимаю. Сейчас я уже стал уже дольше использовать компьютерами, так как много домашних заданий уже там задают. Я хожу к репетитору, вот, чтобы подготовиться к SAT.
0: Это другой вопрос. Ты намеренно используешь. А для себя, для общения? Как ты общаешься? Ты общаешься больше с живыми детьми?
1: Я больше социальный, я общительный, я экстраверт. Вот. Я еще использую компьютер, чтобы в шахматы играть на интернете. Вот, я иногда там Facebook, Instagram смотрю.
0: Ага.
1: Да.
0: Ну, у тебя есть группа друзей в школе там или вообще живьем, не через компьютер?
1: Есть. У меня есть два друга. Они тут живут на Кони-Айленде. Мы с ними летом ходили часто на пляж.
0: То есть вы проводите время живьем,
1: да,
0: общаясь?
1: Да, мы проводим время живое общение, когда у нас там перемена, мы можем там...
0: Они с тобой в школе учатся?
1: В школе, да, мы можем там в карты поиграть, допустим, Уна, можем поиграть в дурачка. Ну, мы так... Можем еще поиграть покер, но, правда, не на деньги, естественно.
0: В карты даже играешь. Но это тоже стратегическая игра.
1: Это психологическая игра.
0: В общем, это связано с твоим шахматным мышлением. Папа, как вас беспокоит наличие технологии, наличие телефона? Вот многие родители очень жалуются, что дети перестают вообще общаться. Они все время на телефоне, на компьютере. Есть эта проблема у вас?
2: У меня, моя...
0: Нет, личность, в вашей семье.
2: В нашей семье? Да, конечно. Я жил в его возрасте в такое время, когда не было ни компьютеров, ни селфонов. Были стационарные телефоны в моем классе там у 4 человек. И казалось бы, что интересного, но у нас была гораздо веселее жизнь, больше общения. Мы встречались. Играли в шахматы, в теннис, в футбол, разговаривали о литературе, много читали, эрудированные были. Они сейчас зомбированы, вот они поселились в компьютере, в интернете все поселились, понимаете, и шаг влево, шаг вправо уже не знают, что делать.
0: Вы как-то это контролировали вообще когда-то? Куда он идет? Какие?
2: Да, сайты? Да, он всегда с нами на связи, куда он идет, он всегда звонит, сообщает, или по текст-месседжу мы общаемся. Но мы стараемся, чтобы он общался с хорошими ребятами, а не с какой-то шпаной.
0: То есть вы все-таки самый близкий человек у тебя, там близкий друг у тебя папа, это?
1: Самый близкий друг это папа и Бог.
0: И Бог. Ну, Бог понятно.
1: Бог создал планету, нас
0: это
1: создал.
0: Это большое счастье, что у вас с папой такое взаимопонимание.
2: У нас большая любовь.
0: Это такие отношения. Взаимные. Это большое счастье. И многие, я уверена, зрители и слушатели вот думают, я хочу, чтобы у меня были такие отношения со своим сыном или с моим папой. А дедушки, бабушки есть у вас?
1: У меня есть по папе, по маме. Они тоже живут в Бруклине.
0: Ты с ними общаешься на русском?
1: Только на русском. Они другого языка не знают. И даже если бы они знали русский язык, я все равно продолжал бы с ними на русском. Они знали бы английский, скажем, или еще какой-нибудь иностранный язык. То я бы снова продолжал с ними по-русски бы общаться.
0: Uh-huh. В шахматы ты с ними играешь?
1: Раньше с дедушкой играл в шахматы. Он тоже... Меня тоже как-то учил, как там ходят, знаете, как там фигуры.
2: Он играет, вас... конечно, слабенько, дедушка, его в шахматы. Не на нашем уровне. Но когда Сэмик играл на начальном уровне, он с ним играл на равных и даже проигрывал.
1: Даже проигрывал, да. Еще я хотел добавить, когда мне было 9 лет, спустя 5 лет, когда мне исполнилось 9 лет, я только знал, как ходят фигуры. Я даже проигрывал новичкам. Я еще не умел составлять планы, строить комбинации. Затем наступила пандемия, многие школы, клубы позакрывались, и потом у меня пропал интерес к шахматам.
0: Пандемия на всех повлияла, конечно, и все они присели за компьютеры во время пандемии. Это было такое, когда она была, я помню, я тоже все уроки я вела на Зуме, и я помню, говорила, что мы еще это как общество расхлёвывать будем долгое время, то, что происходит. Дети просто влипли в этот экран, и взрослые тоже, кстати.
2: Поселились в интернете.
0: Да, и взрослые, кстати, тоже. И это, в общем, до сих пор это, смотрите, вот я преподаю в Тура университете, большинство Тура университета, которые готовят учителей, большинство классов только на интернете. Это ужасно, я считаю, потому что
2: там много плагиатов.
0: Люди должны учить. У меня огромная группа, потому что я отказываюсь преподавать на интернете, потому что люди понимают, что они должны общаться друг с другом для того, чтобы научиться общаться с детьми и слышать друг друга. Мы должны продолжать слушать друг друга. Где-то вот во взрослом времени, когда ты вырастешь, когда ты уже выучишься, где бы ты хотел жить?
1: Где я хотел бы жить? Я хотел бы жить в районе Парк Слоуп, там, где проспект Парк. Там
0: будет... Ну, в Бруклине.
1: В Бруклине, да.
0: А почему в Парк Слоуп?
1: Ну, скажем, он такой спокойный район, там недалеко даунтаун, там небоскребы, то есть там будет недалеко моя будущая профессия, там промышленности, магазины, вот, чтобы было...
0: То есть тебе нравится Парк Слоп сейчас?
1: Обожаю Парк Слоп.
0: Ты ходишь в Парк Слоп гулять?
1: Да.
0: Хочу тебе сказать, что когда я приехала в Нью-Йорк в 89-м году, это был страшный район, туда было страшно пойти.
1: Там
0: Парк Слоп был, ну, просто днем могли украсть сумку. Было просто страшно. Он совершенно поменялся. Потому что такие люди, как ты, молодые, решили, что там все-таки дешевле, и стали туда переселяться, и поменяли характер Парк Слоп. В Нью-Йорке вообще все меняется.
1: Сейчас уже все подорожало, бензин.
0: Ну, подорожало это да, но Нью-Йорк это, в общем-то, для... Америки, я считаю, что это центр мира для Америки. То, что происходит в Нью-Йорке, потом происходит во всей остальной Америке. В культурном смысле, в интеллектуальном смысле. я хочу сказать, в свое время была такая вот история знаменитая, Джон Леннон, ты, наверное, знаешь, папа точно знает, Битл. Он очень хотел поселиться в Нью-Йорке. Ему долгое время не давали по разным причинам. Он из Британии. И вот он добивался, и какой-то корреспондент его спросил, ну что вам так этот Нью-Йорк? Ну что такое? Вы можете себе позволить жить где угодно. Угу. Он сказал, если бы я жил во времена Римской империи, я бы хотел жить в Риме. А сейчас я должен жить в Нью-Йорке. Это Нью-Йорк для меня, к сожалению, он был убит в Нью-Йорке. Да. Очень жалко.
2: Марком Чапмана.
0: Да, Чапман. Да. Но Нью-Йорк это действительно в этом смысле, в смысле культурного обмена, в смысле языковой среды, в смысле интеллектуальной среды, это, конечно, потрясающее место. Это Нью-Йорк отличается от всей остальной Америки. Это я тебе говорю совершенно точно. Папа, который был в Сан-Франциско, который тоже, в общем-то, очень такой космополитический город, сравнить даже нельзя.
2: Сан-Франциско... Там в одном городе 7 климатических поясов, только в одном городе. Выезжаешь с Ла-Плая, там пасмурно, прохладно, и доезжаешь до Мишен, там уже жара.
0: Ага.
2: Вот так.
0: Ну, в Нью-Йорке, смотри, в школах, только в школах говорят на 200 языках дети.
1: На сколько?
0: 200 языков.
1: 200 языков.
0: И мы переводим, Управление образования штата Нью-Йорк переводит документ для родителей на 65 языков. Это просто, я когда начинала в 90-х, переводили на 5, может быть. Но русский был один из них, но теперь переводят на 65. А говорят дети на 200 языках.
1: Да.
0: Так что мы, конечно, уникальная совершенно в этом смысле среда. И то, что ты вот так серьезно занимаешься испанским, вот это очень здорово, что и русский, и испанский. И чем больше языков, вообще-то в смысле то, что мы по-английски говорим employability, того, как ты сможешь устроиться на работу, чем больше языков ты знаешь, безусловно, тем лучше. Это безусловно. И значит, ты идешь в университет, но учиться, но университет находится на север от нас, да? Он находится, университет рядом с Манхэттеном в Бронксе.
1: Да, то есть не доходя Бронкса, верхний Манхэттен.
0: И где же ты будешь жить? Ты будешь жить в общежитии, ты хочешь, или дома будешь жить?
1: Я буду жить в общежитии, то есть я буду жить отдельно, но все равно буду в Бруклине жить.
0: Ну, в университет ты пойдешь и будешь жить прямо там, да?
1: Нет. Я там буду учиться, может быть, 4 года.
0: То есть... Ну, когда ты учиться будешь, ты хочешь ездить на метро, на автобусе?
1: На метро буду ездить. А как по-другому? Ну, можно, конечно, на машине, но на машине там надо через это все Гавана, там надо через...
0: Это вот так, как я еду на работу.
1: Через 10-78, это все.
0: Да. То есть ты все равно будешь жить дома. Папа не представляет, что он пойдет.
2: Я не могу представить, как мы можем жить раздельно друг от друга. Я его с пеленок воспитываю.
0: Да, это хочу сказать. Сейчас. Это вот наша общая ментальность.
2: Ну, не я только, и мама, то есть моя супруга, жена.
0: Постсоветского пространства. Потому что мы привыкли, что мы семья, и мы поддерживаем друг друга. Угу. И просто так дети не уходят. А дети уходят, когда они там женятся, это другое дело. А просто так, просто потому, что мне 18 лет, а вот у американцев много лет подряд, была такая идея. 18 лет, все, ребенок должен жить отдельно.
2: И даже 16, по-моему.
0: Да, ну, 16 это еще раньше. Ну, и просто потому, даже был такой момент культурно, что считалось, ребенок, который живет с родителями в 20-25 лет, он какой-то маменькин сыночек. Угу. И это, в общем, поменялось. В соответствии, еще в связи с экономической ситуацией, что это совсем не так легко жить одному и снимать квартиру одному, или это покупать квартиру одному. Это не так легко. Но у вас крепкая, тесная семья. Mm-hmm. Понятно. Ну, будешь добираться в университет.
2: Я просто, извините, я вас перебью.
0: Ну, конечно.
2: Я с 18 лет, с 18 с половиной лет жил отдельно, ну, потому что я поступил в институт в России, ну, на чужбине, как говорится, так получилось. На Украине был, извините, страшный антисемитизм.
0: Ага, и, извиняться нечего, это правда.
2: Да, это правда, и я со своими хорошими знаниями, способностями, все, мне не давали возможности, то есть мне, ну, невозможно было поступить еврею, и пришлось поступать в России, но я поступил, и без единой копейки, сам закончил, получил высшее образование, старался сам себя воспитывать и быть более эрудированным. Кстати, благодаря этому я даже, вас я сейчас шокирую, может быть, попадал дважды как лучший из лучших из миллионов на суперпопулярную передачу «Поле чудес». И покойный Влад Листьев меня лично поздравлял телеграммой поздравительной.
0: Ну, это очень интересно.
2: Я был дважды на этой телепередаче, меня видели.
0: То есть вы сами себя вырастили?
2: Да, да, я сам себя, без всякой помощи, самостоятельно. И поэтому у моего сына, ему передались мои прекрасные гены от гены.
0: Он да тоже. Нет, это не только гены, это культура вашей семьи,
2: да, да.
0: И ваши ценности передались. У тебя есть братья или сестры?
1: Есть
0: или...
1: у меня...
2: С Леонидом Якубовичем общался.
1: Да.
2: Уже там.
0: Ну, расскажи.
1: У меня есть единокровный брат, он тоже живет уже отдельно, у него есть жена, дети.
0: Ага.
1: Мы с ним так, не так часто общаемся, так редко. Может быть, когда... Мы, может быть, встречаемся, когда праздники, там, какой-нибудь день рождения. Вот. Так как у нас уже осталось 4 минуты, я еще хотел добавить, я вот недавно, 2 месяца назад еще выступал у Вероники Литвиновой.
0: Ага.
1: Да. То есть это была тема финал Аргентины против Испании и матч за 3-е место. То есть, скажем, Аргентина, это был такой необычный матч. То есть Аргентина играла больше в защите, а испанцы атаковали, они более агрессивнее играли. Вот. И когда был овертайм уже, на 106-й минуте Испания забила. Ну, на мой взгляд, Испания играла сильнее. Объективно.
0: Это безумно интересный разговор. У тебя такой спектр интересов.
1: Да.
0: Это просто приятно слушать. Я считаю, что... Вот это то, к чему мы должны стремиться. Вот я открываю для себя Америку. Вы – это пример успеха иммигрантов, которые приехали из бывшего Советского Союза, так как я, приехали, бежали от антисемитизма, от тупости советской, и вы добились всего. И вот это того, чего вы добились. Мы этим должны гордиться. У нас осталось 2 минуты. Что вы посоветуете родителям, недавно приехавшим сюда с детьми из бывшего Советского Союза?
2: Я посоветую родителям, которые недавно прибыли из бывшего Советского Союза, в первую очередь давать детям культуру воспитания. И не давать, чтобы дома вообще не было ни единого матерщинного слова. Я ненавижу мат.
0: Режет уши.
2: Я когда учился и жил в общежитии, приходилось, как говорится, с волками жить, по-волчьи выйти. И мат, и перемат, все. Но потом я понял, что это просто жлобство. Это режет уши.
1: И грех на душу.
2: Да, не хватает им лексикона, они заменяют матом, но это только позорище. Они матерятся, как сапожники. А я ненавижу это.
0: Ой, это такой вопрос, мы еще не поднимали его. Я с вами абсолютно согласна. У меня было несколько таких моментов. Я шла, например, впереди молодых студентов, которые между собой говорили жутким языком. И когда я им сказала, что «Да что ж вы делаете?», они сказали: «Мы же не с вами говорим».
2: Да.
0: То есть следите за качеством своего общения со своими детьми.
2: Воспитывайте своих детей.
0: Потому что когда это становится нормой, 30 секунд. Спасибо вам большое. Замечательная была встреча. Я надеюсь, еще раз встретимся. Это была «Открой Америку с Верой». Передача «Будьте здоровы». До следующей пятницы.
2: Спасибо.

0: 20 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В городе вступило в силу новое правило отмены платных подписок. Теперь компания, позволяющая оформить подписку через интернет, не должна заставлять человека звонить или лично приходить для ее отмены. За нарушение предусмотрены штрафы, начинающиеся с $525. Город также открыл специальную систему подачи жалоб. Нью-Йорк пытается вернуть продовольственную помощь людям, потерявшим ее после федеральных изменений. Город сообщает, что ранее помог сохранить пособие более 220 тысячам жителей, а теперь начинает новую кампанию повторного оформления помощи для тех, кто лишился выплат. Федеральные правила программы продовольственной помощи постепенно становятся строже. В Грин-Пойнте начинается строительство нового парка на набережной. Бывшую территорию транспортного управления площадью около 2,5 акров превратят в бокс-стрит-парк. Там появятся набережная, газоны, баскетбольная площадка, места для пикников, площадки для собак и общественный туалет. Стоимость проекта около $40 миллионов. Завершение намечено на лето 2028 года.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
1: произвела? Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Тревизон радио.
1: Слушать подано.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Тревизон радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Пятница у нас сегодня на календаре. Шаббат шалом всем тем, кто празднует. Более того, я уверен, что многие из вас уже прямо сейчас сидят в суке и, наверное, наполняют красным вином кошерным свои бокалы. А у нас для вас, друзья, есть совершенно потрясающая новость. Казалось бы, с одной стороны, она повторяется из года в год, но, поверьте, каждый раз она абсолютно неповторима и абсолютно незабываема. В гостях нашей программе сегодня Сева Пинский. Здравствуй, мой друг Евсей. Тебе передаю слово.
3: Здравствуй, Миша, добрый день всем радиослушателям, всем работникам Тревизон Радио. Всех люблю и хочу всех видеть обязательно в резорте Вилла Рома, всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка. И хочу вас видеть 31 декабря, по 2 или по 3 января. Именно в эти дни будут новогодние гуляния силами команды New Year's Spectacular Celebration, куда входит много замечательных и актеров, и певцов, и музыкантов, и юмористов, и ведущих. 718-866-8826 по этому номеру телефона вы можете позвонить и узнать подробную информацию, и вам расскажут и про замечательные комнаты, которые есть в резорте, причем на любой вкус. Это может быть и обычная гостиничная типа номер, это может быть номер из одной бедрум, это может быть два бедрум, в зависимости от количества людей, которые едут с вами. Еще раз, 718-866-8826. Включено также вкусное питание, трехразовое питание, которым славится резорт Вилла Рома. Ну и, конечно же, атмосфера незабываемого веселья, которую создаст вам вот те, кто приедут работать в команде New Year's Spectacular Celebration. И будут работать как с детьми, так и со взрослыми. И для детей, и для взрослых свой праздник, свои Деды Морозы и свои Снегурочки. А для всех в замечательном резорте есть гора, где можно покататься как на лыжах, так и на тюбах. Есть бассейн, есть бассейн, кстати, с подогревом. Вода в бассейне будет 80 градусов. Есть также баня, есть также джакузи, и есть также много залов, где могут провести время и дети, и взрослые, и банкетный зал, и концертный зал, и много-многое другое. Все это есть в нашей программе. Звоните по телефону 718-866-8826, 718-866-8826. Узнавайте подробности и делайте правильный выбор. Увидимся, Вилла Рома.
2: Спасибо, спасибо, Сева, дорогие друзья. У вас есть потрясающая возможность поспешить. Кто первый, тот, соответственно, занимает номера получше. Ну, а у нас с вами сегодня замечательная встреча. Встреча, которая, собственно, продолжается на протяжении последних почти 20 лет. И я встречаюсь в эфире Тревизон Радио с замечательным специалистом, с доктором-офтальмологом, доктором Ириной Панковой. Встречи эти очень приятные. Они реально помогают многим из тех, кто хотел бы контролировать свое зрение, то есть знать, что зрение в порядке. Для этого необходимо всего лишь записываться на прием и проверять свое зрение каждому по-своему, раз в полгода, может быть, раз в год, но об этом вам должен сказать доктор, в зависимости от того, каким образом вы, значит, покажете себя на тестах, которые будут проведены в офисе. Я хотел бы напомнить, что офис доктора Панковой, это институт глаукомы, расположен и в Бруклине, и в Манхэттене. Адрес в Бруклине, 103 Квентин Роуд, угол Вест 8. Добро пожаловать. Угол Вест 10, простите, что это я 8 говорю, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, вот, а в Манхэттене 330 Вест 58, вот, стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один и тот же для двух офисов, 718-645-2201, 718-645-2201. Ну и, конечно же, можно доктору оставить сообщение на интернет-адрес, www.nyglaucoma.com. Ну, сейчас я готов поприветствовать доктора в эфире. Доктор, приветствую.
0: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Вы, доктор, конечно же, в курсе. Уверен, что вы тоже сидите в шалаше, по-нашему называется сука. Вот, празднуете всю неделю праздник наш замечательный, праздник Суккот, праздник Кущей. Смотрите через дырявую крышу шалаша на звезды и понимаете, что жизнь продолжается и что она прекрасна, так?
0: Ну, примерно так, да. Жизнь действительно прекрасна, жизнь действительно продолжается, и нам есть за что поблагодарить. То есть мы должны понимать, что все в нашей жизни есть, и семья, и друзья, и даже какое-то хорошее настроение, которое нас посетило утром, когда мы проснулись, это уже причина для того, чтобы благодарить. Да?
2: И правда, и увидели солнышко. Если увидели, значит, у нас есть глаза, и они... Дай бог, неплохо видит. Доктор, я сегодня, в отличие от других программ, приготовил вам целый ряд глупых вопросов. Глупые – это в кавычки, потому что если есть вопросы, они, правда, глупыми не бывают.
0: Не бывает.
2: В качестве примера, я хотел бы вам задать такой вопрос. Почему, доктор, у некоторых людей глаза разного цвета?
0: Ну, это очень простой вопрос, действительно. Цвет глаз зависит от количества пигмента в структуре радужки. Радужка – это такая как мембрана в фотоаппарате, которая открывает, делает больше или меньше зрачок, то есть дырочку, через которую свет попадает в глаз. И вот количество пигмента в радужке определяет цвет глаз.
2: Я бы еще задал вот какой вопрос. Тоже такой из разряда не самых умных вопросов. Скажите, доктор, а чем человек видит? Он видит глазами или все-таки мозгом?
0: Ну, я бы сказала, что так нельзя. Я бы, наверное, не разделяла, потому что мы с вами, Миш, помните, всем рассказывали сказку о том, как глаза являются частью мозга. То есть, на мой взгляд, это одна... высокоорганизованная нервная система, которая просто, вот, знаете, как датчики. Глаза – это датчики, которые воспринимают свет и изображение и уже передают в центральный пульт управления, то есть в мозг. Поэтому я бы не стала их разделять, я не стала бы ограничивать и говорить, вот мы видим глазами. Нет, это все работает вместе. Поэтому когда мы заботимся о своем здоровье, надо заботиться о здоровье всех частей своего тела, не разделяя их друг от друга.
2: Ну, я все-таки хотел бы вот три части в данном случае с точки зрения зрения разделить. Есть оптическая система, если происходят какие-то сбои в оптической системе, нарушается зрение, человек плохо видит или не видит. Вторая часть – это то, где ваша специализация – это нерв. Глаукома разрушает нерв, человек не видит. При этом мы знаем, что в случае травм мозга, если они задевают ядро анализаторов полушарии головного мозга, ответственное за зрение, человек тоже ничего не видит, при том, что, может быть, аппарат зрения, аппарат, я имею в виду, оптика зрения, она в порядке, но мозг не воспринимает.
0: Правильно? Именно, поэтому мы так и говорим, что они работают вместе, и без одного, если одно не работает, не будет результаты, если другой не работает, не будет результата. Поэтому, да, это все равно это единая система, которая вот состоит из нескольких компонентов.
2: Да, поэтому важно, очень все важно проверять.
0: Не уговорите меня, Миш. Дело в том, что я не буду разделять, потому что это невозможно разделить. И наш вообще организм устроен исключительно сложно. И все... Вы просто мне напомнили очень давние времена, когда это нужно было учить проводящие пути нервной системе, системы организма человека, которых много, и которые не всегда связаны только с глазами, но любое мелкое движение, которое мы совершаем, оно, если так разобраться, это цепь определенных событий, которые происходят, о которых мы даже не задумываемся. И мозг получает сигнал, например, что вот стало темно в комнате, и надо включить свет. Мы просто встаем, идем и включаем свет. Мы не думаем о том, сколько при этом задействовано нервных окончаний волокон, как они стимулировались и почему наши ноги пошли, наши руки, наша рука поднялась, там включила этот свет, нажала на кнопку включателя и выключателя. Да? Мы не думаем об этом, мы об этом не задумываемся. Мы просто встаем и делаем. Вот я сейчас разговариваю с вами, вы мне задали какой-то вопрос. Да? И у меня происходит плавная речь. Я так надеюсь, что она плавная. Да? В процессе которой я пытаюсь вам на этот вопрос ответить. При этом я не задумываюсь, что происходит, почему у меня двигаются губы, почему у меня открывается рот, почему у меня я вдыхаю-выдыхаю воздухом. Да? Как создается звук. Как я произношу. Я просто говорю. И в этом и есть красота нашего бытия. И это вот великая задумка, наверное, Всевышнего, как это все должно работать. Потому что если так ее разбирать по частям и по цепочкам, то можно с ума сойти. Все очень-очень сложно, и при этом все для нас очень-очень просто, потому что мы об этом не задумываемся в повседневной нашей жизни ни на секунду.
2: Спасибо, доктор. Очень красивое объяснение вы сейчас и примеры привели. И, друзья, я еще раз хочу напомнить, что программа наша интерактивная. Сегодня мы встречаемся с доктором Ириной Панковой, доктор-офтальмолог, который уже много лет заботится о том, чтобы зрение жителей нашего славного города, столицы мира Нью-Йорка, было в порядке. Но а часть этой заботы ложится и на наши плечи. Доктор, с какой периодичностью надо приходить и в каком возрасте начинать проверять зрение?
0: Ну, знаете как, самая простейшая проверка зрения, она начинается, в общем-то, в школах у детей, когда их просто проверяют на остроту зрения. И в этот момент уже определяется, как часто кому надо видеть, скажем, оптометриста, нужно кому-то подбирать очки, нужно их носить или нет. Когда же у нас, допустим, если люди носят очки, то они, в принципе, проверяют свои глаза достаточно часто, хотя не всегда достаточно глубоко.

0: зрительного нерва. И мы уже сегодня тоже выяснили, что зрение состоит из двух частей, и если одна из этих частей перестает работать, а даже если она работает, а нерв — это как проводник, который переносит, связывает глаз с мозгом, одну часть этой системы с другой. Если с ним что-то случается, он работать перестает, то человек теряет зрение. Поэтому, к сожалению, эта болезнь глаукома, она не ограничивается людьми взрослого возраста. Она бывает и врожденная, она бывает и ювенильной. Поэтому, наверное, в большинстве случаев после 40 лет хотя бы раз в год. Но мне, наверное, кажется, даже молодым людям следует проверяться немножко раньше, особенно если в семье есть история этого заболевания.
1: Окей, отсюда следующий вопрос у меня. Если у родителей, у папы с мамой, может быть, у бабушки с дедушкой, плохое зрение было, то обязательно ли у ребенка будет тоже, там, скажем, близорукость или астигматизм?
0: Высокая вероятность, потому что почему возникает близорукость или астигматизм? Астигматизм – это разная степень преломления света в разных меридианах, так как наш глаз имеет сферическую форму. Вот. Есть еще дальнозоркость, это тоже нарушение рефракции. Так вот, если это состояние, мне не хочется это называть заболеванием, потому что это не заболевание, это скорее анатомическая особенность. Значит, анатомическая особенность, она наверняка имеет какую-то генетическую предрасположенность. То есть, если, например, у вас, у родителей, волосы у обоих родителей черного цвета, то шанс, что вы будете блондином, ну, не такой высокий. Вот точно так же и размер и форма глаз, наверное, определяется генетической формулой, которая может передаваться по наследству. Но это вовсе не факт и не обязательно, что оно должно 100% так случиться.
1: То есть, что касается волос, я помню, это рецессивные, доминантные признаки. Одни признаки побеждают, другие не побеждают.
0: Это просто я такой пример привела, чтобы было... Ну, наверное,
1: чтобы было понятно, да? То есть, имею в виду в данном случае мой вопрос. Да. Является ли хорошее и плохое зрение что-то доминантой? То есть что-то, если у одного в семье плохое зрение, у другого хорошее, то плохое победит. То есть нарушения победят. Вот что я имел в виду.
0: Дело в том, что это не... Вы понимаете, это немножко требует разъяснений, я бы сказала так. Дело в том, что... близорукость либо дальнозоркость, она же не возникает на ровном месте. Близорукость возникает тогда, когда размер глаза выжилась больше, чем преломляющая система, чем рефракционная система глаза, и в результате изображение попадает перед сетчаткой. Вот. Слишком сильная преломляющая сила рефракционной системы. И наоборот, у людей с дальнозоркостью размер глаза меньше. То есть присутствие вот этих вот ситуаций, дальнозоркость или близорукость, она определяется анатомией глаза. И уже анатомия глаза имеет отношение к наследственности. То есть это же не вот какое-то заболевание, как, скажем, если мы возьмем такое серьезное, очень грустное заболевание, которое в простонародье называется куриная слепота. Вот это, да, конечно, генетическая предрасположенность, там есть доминантные, рецессивные, мужчины чаще, чем женщины, это и все такое, да. Та же самая глаукома, если взять, да, тоже есть генетическая предрасположенность. А здесь это же нельзя назвать, ну как, анатомия глаза является генетической предрасположенностью, а уже как результат анатомии глаза человек может получить либо дальнозоркость, либо близорукость, либо астигматизм, либо все вместе, я имею в виду. Дальнозоркость со астигматизмом, либо близорукость со астигматизмом. Поэтому тут имеет место быть генетическая предрасположенность к строению глаза.
1: Понятно. Спасибо. Напомню, дорогие друзья, это доктор Ирина Панкова. Вы можете задавать любые вопросы. Телефон студии 718-303-9090. Вопросы должны касаться офтальмологии, зрения.
0: Спасибо, возможно... я хотела сказать.
1: Да. Не вообще любые. Про погоду это только я могу спросить. Вот. Телефон студии 718-303-9090. Звоните, поздравляйте с праздниками, задавайте свои вопросы. Есть у нас звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Радиоприемник, пожалуйста, сделайте тише, вам слово, да.
2: Да, я уже все, я не успел, да. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, доктор. А, вот

0: есть и сухие глаза. Ну, как бы сухие. Ну, один глаз очень сузится, второй практически нет. Капать капли надо в оба глаза или в тот, который постоянно сузится?
1: Ну, лечить надо оба глаза, потому что один глаз может проявлять симптомы сильнее, чем другой, но проблема она вообще. Ну, понимаете, как, когда слезится один глаз сильнее, чем второй, то, наверное, стоит проконсультироваться у доктора, посмотреть, почему это происходит, потому что бывают, ну, более усложненные ситуации. Например, в одном глазу может быть забит слезный проток, в другом нет. То есть тут надо немножко дифференцировать, если это действительно сухость или нет, потому что обычно сухость, да, она вовлечена оба глаза, один глаз может быть чуть хуже, чем другой. Вот этот сам факт, что слезится только один глаз, мне немножко вызывает больше вопросов, хотя такое тоже может быть при сухости. И лечить надо оба глаза.
0: То есть капать надо все равно в два. Это сухие глаза, да?
2: Капать надо в два глаза, но прийти к доктору, назначили... чтобы доктор посмотрел.
0: Я посмотрел, доктор, я просто...
1: Да. Если вам доктор назначила капать в оба глаза, то капать надо в оба глаза.
0: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо, Иван, спасибо за звонок, вас с праздниками. Итак, вот еще раз напомню, телефон студии 718-303-9090. У нас времени в этом получасе осталось совсем немного, поэтому, доктор, я не буду, наверное, брать звонки до нашего новостного перерыва, но я бы хотел напомнить нашим радиослушателям, где и как с вами можно увидеться. Напомню, что доктор Панкова возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке, адрес института 103 Квентин. Роуд, угол Вест 10. Это в Бруклине, крупный, большой, красивый офис. Есть офис в Манхэттене, 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Записаться на прием можно по телефону 718-645-2201. 718-645-2201. Адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Дозванивайтесь, записывайте на прием. Контроль вашего зрения – это наша, то есть наша, я имею в виду, для каждого своя собственная ответственность. Давайте, дорогие друзья, прервемся на короткие новости. Сразу после новостей вернемся на территорию программы «Здравствуйте, доктор». И вы пока приготовьте вопросы. Телефон еще раз 718-303-9090. Новости на Дэвидсон Радио.
3: Середина часа. Краткие новости на Дэвидсон Радио.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Amazon вложит более миллиарда долларов в американские районы, где расположены его центры обработки данных. Деньги в течение 5 лет предполагается направлять на инфраструктуру, образование и другие местные проекты. Решение принято на фоне растущего недовольства жителей некоторых районов огромным потреблением электричества и воды такими центрами. Средняя цена нового автомобиля в нашей стране превысила 50 тысяч долларов. В августе покупатели платили в среднем 50 089 долларов, почти на 2% больше, чем годом ранее. Даже при некотором снижении ставок по автокредитам, ежемесячные платежи остаются серьезной нагрузкой для многих семей. Мировые цены на продукты приблизились к 4-летнему максимуму. По новым данным ООН, продовольствие в сентябре продолжило дорожать на фоне погодных проблем и нарушений международных перевозок. Это особенно чувствительно для стран, сильно зависящих от импорта продовольствия.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.
2: Спасибо Павлу Куклину за то, что он так заботливо приготовил для нас такую отбивочку. Сразу все понятно. Спасибо, Паша. Друзья, мы продолжаем программу «Здравствуйте, доктор». Сегодня у нас пятница, сегодня у нас доктор Ирина Панкова в студии Дэвидсон Радио. И у вас есть замечательная возможность как бы один на один задать вопрос непосредственно доктору. Я приготовил свой комплекс вопросов, а у вас, соответственно, могут быть совершенно свои. Доктор, я бы хотел коснуться темы «Операция на глаза». Всем, в принципе, достаточно понятное слово «операция» с детства, ну, если не говорить о военной операции, да? Вот, операция – это аппендицит, операция… И да, еще и операция, и точно. Вот, значит, операция, это, наверное, аппендицит, операция, может быть, там что-то с зубами связано. Ну вот операция на глаза. Мне кажется, само слово операция на глаза, это страшно. Просто страшно, потому что вообще непонятно что. Глаз – нежная такая субстанция, которая даже прикоснуться страшно. Там, как говорится, крупиночка, как бревно. Что значит операция на глаза и насколько это опасно, страшно?
1: Ну, это, наверное, страшно. Дело в том, что операцию на глаза не делает человек, который не получил специального образования. И не надо обманываться внешним видом глаза. Не думайте, что это очень такой уже беззащитный совсем орган. Это не совсем так. И глаз, как и любой другой орган, мне кажется, страшнее делать операцию на головном мозге или на сердце, чем на глазу. Да, потому что в самом худшем случае операция на глазу может привести к слепоте, но человек не погибнет. А вот операция на сердце, на мозге, то в руках хирурга жизнь человека. Это, на мой взгляд, для хирурга это гораздо волнительнее и психологически тяжелее. Я бы, наверное, никогда не смогла быть хирургом, нейрохирургом, либо сердечным хирургом. А вот глазным хирургом я все-таки, да, смогла быть. Вот, поэтому любая операция для пациента – это всегда страшно и волнительно. И тут очень важно, чтобы пациент был непосредственно хорошая связь и взаимопонимание между пациентом и доктором. И в свое время я всегда говорила своим пациентам перед операцией, и когда я говорила, что кому-то надо делать эту операцию, я предлагала, ну, как бы это моя была фраза, что если вам комфортно со мной, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы эта операция прошла как следует, как положено, и чтобы был хороший результат. Но если вы мне не доверяете, если у вас есть какое-то сомнение по отношению к мне, вам нужно поискать другого хирурга, потому что, идя на операцию, вы должны абсолютно, стопроцентно доверять своему доктору. И тогда,
2: ну, вот
1: в
2: сегодня...
1: большинстве случаев,
2: да,
1: будет хорошо. Ага. Да, да, Миша.
2: Доктор, сегодня очень много в связи с глазами говорят об операциях, которые проводятся лазером. Вот расскажите, для нас как бы тоже лазер – это аппарат инженера Гарина, который может скалу разрезать. Вот что в офтальмологии? Лазер, насколько это опасно, да?
1: Ой, Миша, вы знаете, этой теме можно посвятить целую передачу, потому что в офтальмологии используется некоторое количество различных лазеров, как правильно сказать, я не знаю, лазерных технологий, скажем так. И эти лазерные технологии направлены на лечение разных глазных заболеваний. Да? Есть лечение сетчатки, когда действительно достаточно большое количество побочных эффектов имеет это лечение. А есть, например, лазерная терапия, которая позволяет снижать внутриглазное давление. И эта процедура вообще не имеет никаких побочных эффектов. И мы о ней много раз говорим в этих наших передачах, потому что я с ней знакома и владею ей очень много-много лет. Буквально практически каждый день я вижу пациентов в офисе, у которых мы контролируем внутриглазное давление как результат этой процедуры. 15, 20, 18 лет после одной процедуры. Это вообще я собой очень горжусь. И горжусь этой технологией, потому что это позволяет людям жить свою спокойную жизнь и не думать о том, что надо закапывать капли, или не думать о том, что нужно какое-то более серьезное хирургическое вмешательство, чтобы давление контролировать, чтобы человек не терял свое зрение. Вот, поэтому лазерных технологий в глазных, для лечения глазных болезней, глазных ситуаций очень много. Та же самая лазерная технология используется для коррекции зрения. Да, так все знают слово LASIK. Да? Это совсем другая лазерная технология. И тот лазер, наверняка, про который вы меня сейчас пытаетесь спросить, это имеет отношение к удалению катаракты. Правильно я вас поняла, Миша?
2: Да, да, да.
1: Да. Это тоже очень хорошая, безопасная технология, которая помогает хирургу во время операции по удалению катаракты, ну, как бы облегчает немножечко жизнь хирурга. И на самом деле это использование лазера при таких операциях, оно просто происходит на одном этапе операции. И просто помогает. Есть такое мнение, бытует, что вот не лазером делали или не лазером. Я бы хотела, чтобы те люди, наши радиослушатели, которые меня, нас сейчас слушают, поняли и рассказали всем своим друзьям, что ни одно удаление катаракты не происходит посредством лазера. Лазер только используется в помощь хирургу на одном из этапов этой операции, а удаление, дробление и удаление хрусталика происходит путем ультразвука. Ультразвук разбивает хрусталик на мелкие кусочки, и потом вакуумом эти кусочки высасываются из глаза, и уже освобожденное пространство вставляется искусственный хрусталик. Вот так это происходит. Лазер используется только для того, чтобы выкроить окошечко в той сумке, в сумочке, в которой подвешен наш хрусталик внутри глаза. И все.
2: Спасибо. Да, доктор, спасибо. У нас есть звоночки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Алло, добрый день, Миша. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, доктор, есть ли какие-то новости по лечению сухой сетчатки?
1: А, это сухие, сухая
7: сетчатка.
1: Да-да, я поняла, я просто пытаюсь... сейчас. Есть разные виды дегенеративных, возрастных дегенеративных изменений на сетчатке. Есть такая так называемая влажная форма, когда происходит кровоизлияние и просачивается жидкость из сосудов. И это заболевание лечится внутриглазными уколами. При сухой форме вот этих кровоизлияний и кровотечений и просачивания жидкости не происходит. Просто происходит отложение продуктов, так сказать, сгорание среди высокоорганизованной нервной ткани. Из-за этого тоже происходит образование рубцов и снижается зрение. Есть новости, есть новая система лечения, которая была вот буквально недавно разрешена к использованию в Америке. И да, она появляется. Я не специалист в этой области, я не возьму сейчас вам давать детальный разбор этих технологий, этих методов лечения. Но да, есть новости, и вот это вот новое лечение появилось, оно обещающее. И я знаю доктора, у которого... Если вам это будет интересно, можете позвонить нам в офис, и мои секретари вас перенаправят к доктору, который этим вопросом занимается.
2: Спасибо. Так,
7: я тогда позвоню в ваш офис и узнаю, где это делают. Так, что ли, выходит?
2: Да. Телефон 718. Доктор, я прошу прощения, у меня все линии заняты. 718-645-2201. Запишите этот номер. И не сегодня, а, наверное, со следующей недели.
7: Я понял, Миша. 718-645-2100, да?
2: 2201. 645-2201.
7: 2201.
2: Да. Спасибо. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Слетел звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Добрый день. Будьте любезны, у меня вопрос. При наличии стрейт, медикер и медикейт, оплачивается ли операция лазером катаракте?
1: Это лазерная ассистенция во время операции удаления катаракты. Никакой страховкой не оплачивается.
8: Страховка не оплачивает?
2: Нет, страховка не оплачивает. Угу.
8: Поняла. Спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Оказывает ли катаракта влияние на давление?
2: На что?
9: Оказывает ли катаракта влияние на давление глаза?
2: Спасибо. Оказывает ли катаракта влияние на давление глаза? Да. Угу.
1: Очень хороший вопрос. Спасибо за него. Значит, смотрите. Катаракта – это... Что такое катаракта? Это помутневший хрусталик. И когда хрусталик мутнеет, наш хрусталик по молодости, он такой эластичный и прозрачный. Когда мы становимся старше, он становится мутным и более жестким, и немножко меняет свою форму и становится более выпуклым. И вот это вот изменение формы может приводить к тому, что появляется риск приступов глаукомы у людей, кстати, с маленьким размером глаза, когда расстояние от передней до задней части глаза меньше. Это одно влияние. Вторая ситуация. Непосредственно даже любой хрусталик непосредственного влияния на глаукому не имеет. Но из-за того, что вот он имеет такую свою форму выпуклую, когда у человека глаукома, и у него при этом есть катаракта, также при удалении катаракты, допустим, он делает операцию, шанс, что внутриглазное давление снизится, достаточно высокий. Это единственная связь между хрусталиком и глаукомой, что при удалении катаракты может снизиться внутриглазное давление, что хорошо влияет на глаукому. Но непосредственной прямой связи между этими двумя состояниями нет.
2: Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Два вопроса. Один легкий, второй упражнение. Мне доктор прописал капли в язу какая-то.
1: Ага.
10: Это так. Хорошие капли, и как они читаются?
1: Они читаются вайзулта. Это очень хорошие
10: капли. Это значит, что для мигания. И второй вопрос.
1: Это очень...
10: Вот у меня двойное зрение. То есть я левым глазом вижу что-то, которое находится правее правого глаза. Это после операции. А до этого было, что оно было, как говорится...
1: Операция какая была?
10: На мышцы глаза, на левого.
1: Ну вот вам и ответ на ваш вопрос. Это значит, нет, что...
10: У меня вопрос такой. Когда делают операцию на мышцы, есть ли какая-то система, которая позволяет рассчитать, что сделать надо?
1: Я поняла ваш вопрос. Тоже очень хороший вопрос. Да.
2: Спасибо. Да. Послушайте ответ по радио. Да.
1: Я поняла ваш вопрос. Действительно. Но чаще всего операции на мышцы глаза делаются чаще всего детям, тем детям, у которых есть косоглазие, чтобы заставить мозг воспринимать оба глаза вместе, чтобы человек получил бинокулярное зрение, чтобы оба глаза правильно развились. Иногда эта операция делается в более взрослом возрасте, если, допустим, в детстве. Ну, в общем, по разным причинам я сейчас не хочу вдаваться в подробности. И действительно существуют формулы, которые позволяют рассчитать, где какую мышцу подтянуть, где какую мышцу отрезать и на каком расстоянии подшить, чтобы глаза начали работать вместе. Такие формулы существуют, и, конечно же, мы ими пользуемся, когда эти операции исполняем. Однако, что бы ни делать, как самый там, я не знаю, замечательный и опытный, и способный, и аккуратный хирург, окончательный результат таких операций зависит от того, возьмется наш мозг воспринимать эти оба глаза вместе или нет. И если мозг по каким-то там своим причинам, которые нам никогда не будут понятны, не будет воспринимать оба глаза вместе, то эта операция не будет успешной. Поэтому вот это такой мой комментарий к вашему вопросу. И да, двойное зрение будет присутствовать, если глаза не работают вместе. Значит, мозг не будет получать два... Как
2: два
1: работает наше стереоскопическое... Да, стереоскопическое наше как зрение работает, когда два глаза направлены под разными углами на одну точку, и наш мозг воспринимает эту одну точку, не две. Если же вот зрительная ось наших глаз не совпадает одна с другой, тогда вот как раз будет получаться, что двоится изображение, потому что мозг будет получать не одно изображение, а два.
2: Понятно, доктор. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
11: Я не успела спросить. Доктор предлагает удалить катаракту или же сделать дырочки в глазах. Что бы вы посоветовали лучше?
1: Значит, смотрите, вот это как раз та ситуация, которую я описала в начале своего ответа, когда выпуклый хрусталик приводит к повышенному риску приступов глаукомы. В этой ситуации, что как ответить на этот вопрос, наверное, человек должен сам себе ответить на этот вопрос. Катаракта удаляется тогда, когда у человека снижается зрение. Если снижение зрения человека беспокоит, то очки не помогают, и причина снижения зрения – это катаракта, то ее надо удалять, и таким образом уберется риск приступов глаукомы тоже. Однако, если у человека зрение достаточно хорошее, и существует просто риск приступа глаукомы, то, мне кажется, риск операции по удалению катаракты в этой ситуации будет неоправданным. И вполне достаточно будет просто сделать лазером дырочки на периферии радужки, благодаря которых риск приступа и уберется.
9: Понятно. Большое спасибо. Он так и советует.
2: Спасибо. Спасибо огромное.
1: Вот видите,
2: да.
1: Как, вот, видите. Получается, что человек получил второе мнение, не выходя из дома, да?
2: Это правда, да, получил второе мнение, не выходя из дома. Ну, я хотел бы также еще напомнить о том, что вот эта лазерная операция, то, что вы называете дырочки, она, в принципе, достаточно простая, и пациент ее практически не чувствует. Да? У меня среди знакомых родственников есть те, кто прошли данную процедуру, и ощущений практически никаких нет, и длится она просто какие-то мгновения, да, доктор?
1: Ну, примерно так, да.
2: Да, при том, что операция, связанная с катарактой, она, конечно же, вызывает большие сложности, чем дырочка, которая поможет снизить давление в глазу. Напомню, дорогие друзья, с нами в эфире доктор Ирина Панкова. Напомню, доктор-офтальмолог возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Институт имеет 2 филиала. Центральный в Бруклине, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. И есть еще один офис в Манхэттене, 330 Вест 58 Стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один для двух офисов. 718-645-2201. 718-645-2201. Адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Доктор, у меня есть один вопрос, который достаточно часто встречался, но в этом ракурсе, по-моему, его не рассматривали. Вот есть такая тема: черные точки, кружочки, волосинки, которые плавают. Флоттерс, то, что вы называете, то, что мы все называем, флоттерс. Вот. Вопрос вот какой. Это является возрастным изменением? Первый вопрос. И гарантированно ли с возрастом у человека появляется вот подобные вещи? Или этого можно избежать?
1: Миш, хочу придраться к вашему слову «гарантированно». В нашей жизни вообще гарантий никаких нет и быть не может. Но на самом деле, нет, флоттеры — это такие небольшие частички, которые плавают в стекловидном теле. А стекловидное тело — это желеобразное вещество, которым глаз заполнен изнутри. И оно нужно, пока глаз формируется, пока глаз растет, чтобы вот глаз держал свою форму. Но это мы так считаем. И это желеобразное вещество, которое очень эластичное, прозрачное в детстве, в молодости. Когда мы становимся старше, оно становится более жидким. А так как по законам химии или физики, да, ничего в закрытом пространстве, ничего не пропадает никуда, ниоткуда не появляется, то если какая-то часть этого стекловидного тела становится жидкой, значит, в какую-то другую часть образуются комочки. Эти вот комочки плавают внутри стекловидного тела, от них тень падает на сетчатку, и это то, что мы замечаем. Почему они образуются, мы не знаем. Почему одних людей они есть, у других их нет, мы тоже не знаем. И возраст не является фактором риска на их появление. То есть повезло, появились, не повезло, не появились, это непредсказуемо. Предотвратить это каким-то образом невозможно. Однако в этой ситуации, наверное, следует обратить внимание на то, что я описала просто простую ситуацию, когда образуются флоттеры. Но иногда бывает так, что происходит отслоение стекловидного тела, и человек начинает видеть как такое кольцо небольшое, не просто плавающий там комочек, а кольцо. И не надо путать отслоение стекловидного тела с отслоением сетчатки. Это совершенно две разные ситуации, одна из которых абсолютно безопасна, другая, которая может привести к серьезным последствиям. Так вот, когда отслоняется стекловидное тело, оно обычно сопровождается, человек видит не только плавающее что-то, но еще вспышки света. В общем, что я хочу сказать. В любом случае, когда вы видите один флоттер там-сям, это ничего страшного. Но если вы их видите много, если при этом вы видите, как будто бы занавеска упала перед глазом или вспышки света, лучше лишний раз обратитесь к доктору, не машите рукой, а это, наверное, флоттер, а может быть, пройдет, потому что вот те симптомы, которые я описала, они могут быть признаками уже более серьезной ситуации отслойки сетчатки, которые требуют неотлагательного и быстрого хирургического вмешательства, чтобы сохранить человеку зрение.
2: Спасибо. Доктор, огромное спасибо за сегодняшний эфир. Я вам благодарен, что вы нашли время в праздники выйти и пообщаться с нашей аудиторией. Да и мне много полезного и интересного сегодня довелось узнать. Я вас поздравляю с праздниками, желаю всего хорошего и до встречи через 2 недели.
1: Спасибо всем большое за внимание. До встречи.
2: До встречи. Дорогие друзья, я хотел бы вам напомнить, это была доктор Ирина Панкова. Ее телефон 718-645-2201. Вы можете записаться на прием 718-645-2201. Ну, а у меня есть еще несколько сообщений, которые я спешу для вас озвучить. В первую очередь я напомню о том, что центр Enriched Adult Daycare предлагает вам возможности совершенно потрясающего времяпровождения. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста в Бруклине Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, но и главное дружить. Принимают все виды, все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все и не хватает только вас. С некоторых пор, то есть буквально пару дней тому назад, на этой неделе, открылся трехэтажный центр Enriched Adult Daycare в Бронксе. Поэтому, дорогие друзья, если вы проживаете в Бронксе, в Квинсе, вы можете узнать, что это такое. Для этого только позвонить 718-928-7373, а дальше вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, увозят в бассейн, то есть все повторяется для вас как бы в самом лучшем виде. 718-928-7373. Агентство Welcome Care предоставляет работу тем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство в Нью-Йорке Welcome Care обещает трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Ну а если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы с некоторых пор, даже ценные подарки. Имеется ряд программ. Есть программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно оформить. Позвоните, и вам ответят на вопросы. Есть программа для детей, у которых есть аутизм, для детей, у которых есть, наблюдается отставание в развитии. Специалисты помогут ребенку чувствовать себя комфортно, наладят ему программу выполнения домашних заданий или же спортивную программу до школьного возраста, может быть, обучат плаванию, помогут родителям найти свободное время и получить какие-то свободные часы отдыха. Welcome Care с нами как в семье. Ну и последнее, на чем бы я хотел остановиться, это на совершенно потрясающей встрече, которая у нас произойдет завтра. Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Игнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Дорогие друзья, я оговорился, говорил завтра, не завтра, а в воскресенье. В воскресенье, в это воскресенье в 2 часа дня я встречусь в эфире телевидения RTN с Мариной Левинсон, и мы поговорим о предстоящем концерте. Более того, выведем в эфир самого Константина Ритен-Кобылянского, вы сможете увидеть его на экране своего телевизора. До встречи, не пропустите воскресную нашу программу. Будьте здоровы, спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Будьте здоровы, пока-пока.
12: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
14: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
16: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
25: И хорошее настроение.
26: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
27: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
28: Тараканы, тараканы, тараканы.
29: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
30: Осень на Дэвидсон Радио. Все еще будет.
31: В Нью-Йорке 17:00.
32: WSNR, Jersey City.
31: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
30: Спонсор часа.
33: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
30: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный суд отменил правила задержания мигрантов в зданиях судов. Судья признал недействующей применяемую политику иммиграционной службы, позволявшую проводить задержание людей в судах и непосредственно возле них. Для Нью-Йорка решение особенно существенно. Подобная практика неоднократно становилась предметом споров между городскими и федеральными властями. Транспортное управление Нью-Йорка предупреждает о возможных крупных потерях федерального финансирования. Руководство МТА заявляет, что предлагаемые в Вашингтоне изменения могут создать серьезную дыру в бюджете общественного транспорта. Ведомство добивается изменения федеральных положений до того, как они станут постоянными. Соединенные Штаты временно приостановили обычную работу своих консульств в Бразилии. Госдеп сослался на соображения безопасности перед президентскими выборами в стране, которые состоятся в воскресенье. Американским гражданам рекомендовано пока не посещать дипломатические учреждения без крайней необходимости. Конкретный характер угрозы наши власти публично не раскрыли. Дисней готовит новую реорганизацию телевизионного бизнеса. По данным, опубликованным сегодня со ссылкой на Wall Street Journal, изменения могут привести к сокращению сотен рабочих мест и объединению ряда подразделений. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США отправляют на Ближний Восток еще один авианосец. АИС планирует нанять 5000 новых сотрудников для расширения депортации. Украинские мигранты могут потерять временный защищенный статус и возможность работать уже 19 октября, если администрация Трампа не продлит ТПС. В налоговой декларации добавят вопрос об иммиграционном статусе. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 80%, 82% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
15: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
2: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
1: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
2: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
1: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
2: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
1: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
2: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
1: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
2: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
1: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон». Телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
2: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
1: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
2: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
1: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
2: Спасибо вам большое.
31: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт.
9: Мудрость.
23: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
33: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
33: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Итоги недели.
1: Итоги недели.
2: Вчера была среда, вчера был четверг.
0: Мировые новости.
1: Происходящее в стране.
0: События города.
1: Самое главное.
0: В программе Алексея Наксина.
1: Итоги недели.
0: Итоги недели.
3: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. 30 сентября 2026 года на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, рейс FZ-1073, произошла попытка захвата воздушного судна, которое официальные лица Израиля назвали попыткой джихадистского террористического акта. Об этом наш первый час. 29 сентября 2026 года в Белом доме президент Трамп подписал соглашение об усилении контроля за развитием технологий. Этот документ, который президент назвал «Конституцией для отрасли», заключен на фоне растущих хакерских угроз. Об этом мы поговорим во втором часе.
0: Итоги недели.

находясь в небе над Саудовской Аравией, вблизи границы с Иорданией, лайнер Boeing 737 рейс FZ-1073 неожиданно подал общий сигнал бедствия, код 7720, затем код 7520, означавший гон и незаконное вмешательство. Самолет начал резко терять высоту, снизился примерно на 5,6 километров или на 18 400 футов менее чем за 2 минуты. Согласно данным израильских СМИ и спецслужб, виновником ЧП стал второй пилот, гражданин Омана. Он напал с ножом на командира экипажа и ранил его, намереваясь перехватить управление, разбить самолет, на борту которого было чуть более 170 израильских граждан, возвращавшихся домой из отпуска. Вот об этом мы с вами поговорим. И с каждым часом появляется все более каких-то уточняющих моментов. И, на мой взгляд, к этому часу практически все уже известно, кроме, наверное, самого главного. Но об этом мы поговорим с вами в ходе программы. А вначале представим слово нашим спонсорам. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя купите тоже здесь вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическим линзой, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол Ист 18-й стрит, 718-998-8400. Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

Самолет Boeing 737 MAX рейса FZ-1073 авиакомпании Fly Dubai вылетел из международного аэропорта Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах в среду в 07:05 по местному времени, следом международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. На борту самолета находилось более 170 человек. По словам Нетаньяху, почти все были пассажиры израильтянами. Данные сайта отслеживания рейса Flight Radar 24 показывают, что примерно через 2,5 часа после взлета, около 9:21, самолет начал стремительное снижение на территории Саудовской Аравии, потеряв высоту более чем на 17 тысяч футов. Это 5180 метров, менее чем за 2 минуты. Через несколько минут самолет передал сигнал общей чрезвычайной ситуации, код 770, а затем переключился на код 7520, означающий незаконное вмешательство, то есть угон. В 09:40 самолет, недолго вошедший в воздушное пространство Иордании, развернулся и вернулся в Саудовскую Аравию, где позже начал ручное снижение для посадки. В 10:58 самолет приземлился в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии. В первоначальных сообщениях израильских средств массовой информации со ссылкой на израильских официальных лиц говорилось, что между двумя пилотами разразилась драка. Однако уже в среду днем премьер-министр Нетаньяху подтвердил более позднее сообщение о том, что один из пилотов нанес ножевое ранение другому, после чего, по всей видимости, как он сказал, попытался разбить самолет. Он сообщил, что один из израильских пассажиров сказал ему, что самолет вошел в штопор и начал резко снижаться, после чего пассажиры и члены экипажа ворвались в кабину и обезвредили пилота, совершившего нападение с ножом. Президент Израиля Исаак Герцог заявил в четверг, что сигнал тревоги первоначально подала израильтянка Тали Манес, которая слышала шум, доносившийся из кабины, и предупредила других пассажиров, как следует за заявление его администрации. Муж Манес Цвика вместе тремя другими израильскими мужчинами, Янивом Хаюном, доктором-стоматологом Шатой Мусаевым и Асафом Раджаном, бросились на помощь и ворвались в кабину через дверь, которую капитан корабля Мачхар открыл после нападения, сказал герцог. Они обезвредили нападавшего, а Хаюн при этом удерживал управление самолетов, добавил президент. После того, как нападавшего обезвредили, Мусаев оказал жизненно важную медицинскую помощь тяжело раненому капитану воздушного судна. Избежать катастрофы помог в первую очередь именно он, 39-летний гражданин Индии Смит Мачхар. Второй пилот нанес ему ножевые ранения, в том числе в голову и руки, однако Мачхар сумел открыть дверь кабины, и пассажиры смогли попасть внутрь и обезвредить нападавшего. По информации Reuters, капитан Мачхар работает в авиации около 15 лет, а во Flight Dubai перешел в 2022 году. Храбрость Мачхара уже отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед лицом глубочайшей опасности, несмотря на серьезные ранения, он проявил огромное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других. Затем подменный экипаж авиакомпании Flight Dubai, летевший этим рейсом, смог войти в кабину пилотов и стабилизировать самолет, после чего самолет благополучно приземлился в Табуке.

пилот, он лежал раненый на полу и чувствовал, что самолет падает. Тогда он решился сделать последние усилия, попытаться открыть дверь кабины изнутри. Мачхар подчеркнул, что хотя он боролся за свою жизнь, но понимал, что вместе с ним могут погибнуть и другие люди. Вот что он сказал. «Я понимал, что самолет падает, я упал на пол, я сказал себе, дверь совсем рядом, просто открою ее. Мне удалось это сделать, и люди вошли». Отдавая дань уважения Мачхару, премьер-министр Нетаньяху назвал его настоящим героем и заявил, что он спас жизни 174 человек, включая граждан Израиля и других стран. В интервью BBC Яниф Хаюн рассказал, что, ворвавшись в кабину, увидел одного пилота на полу, а нападавшего между креслами у приборной панели. Хаюн схватил нападавшего, взял его на удушающий захват и вытащил из кабины. Вот что он сказал. «Я схватил нападавшего и начал душить. Первым делом я вытащил его оттуда. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что в этот момент самолет резко снижался, то есть он был наклонен». И все это происходило в тот момент, когда самолет, мы точно не знаем под каким углом, но под каким-то углом стремительно снижался по направлению Земли. Это тоже, на мой взгляд, очень важный момент, чтобы понять, что происходило. То есть даже вытащить нападавшего из кабины тоже было делом очень непростым, потому что Хаюну надо было тащить его, по сути, вверх. Затем, когда другие пассажиры подхватили этого террориста, Хаюн сам попытался вывести самолет из пикирования. Вот что он сказал. «Я снова запрыгнул внутрь кабины, схватился за штурвал и начал тянуть его на себя. И самолет понемногу начал выравниваться. Хорошо, что я смотрел сериалы, передачи, расследования авиакатастроф. Мы удерживали террориста 55 минут британским пилотом из подменного экипажа. Понадобилось время, но в конце концов они пришли в себя и посадили самолет». Да, действительно, на борту находились два британских пилота, один из них по имени Джеймс вошел в кабину и взял управление. Вот что сказал Хаюн. «Я обязательно должен упомянуть Джеймса, если не ошибаюсь, именно он взял управление, сумел стабилизировать и потом посадить самолет. Почему на борту был подменный экипаж? По одной простой причине, что этого экипажа уже был расходован лимит времени, и поэтому подменный экипаж летел на борту, чтобы потом уже после посадки в Тель-Авиве сесть за штурвалы, а уже этот экипаж, который привел, должен был пассажирами вернуться в Дубай». Ну, вот такая история. То есть мы с вами уже знаем, это тоже была такая история, когда называли совершенно разные имена, разные люди, что на борту были два британских летчика. И это тоже, на мой взгляд, очень интересный момент, потому что эта компания Flight Dubai, она в основном сформирована за счет иностранцев. И очень многие иностранцы хотят работать в этой компании, потому что там очень высокие зарплаты. Поэтому там могут быть любые пилоты, британские пилоты, или какие угодно другие, индийские, или вот этот террорист, который был гражданин Омана. Израильтянка Цвика, израильтянин Цвика Ман вспоминает момент спасения. Это было настоящее чудо, самолет уже входил в пикирование, но удалось его стабилизировать. Еще один из героев, доктор Шата Мусаев, стоматолог грузинского и бухарского происхождения, спасший жизнь индийскому пилоту, рассказывал в интервью. «Я из семьи врачей. Мой покойный отец был кардиологом, покойная мать – биологом, поэтому перед лицом раненого пилота я знал, что делать. Жена сначала пыталась меня остановить, но увидел, что там герой, и присоединился к ним. В тот момент мы ни на секунду не думали о собственной жизни в контексте того, что случится с нами, и только о том, как спасти самолет». Он также рассказал, пилот был в очень тяжелом состоянии. Мне удалось остановить кровотечение, его состояние оставалось относительно стабильным до самой посадки. Но перед заходом на посадку ему стало немного хуже. У нас было несколько отважных ребят, мы одолели террориста и связали его. Конечно, было тяжело, но мы справились. Террорист буйствовал, но мы связали ему руки и ноги, пока он не понял, что находится в наших руках. А командир, капитан корабля, общался с нами, пока лежал на полу, рассказал, что ему 39 лет, у него двое детей. Террорист нанес ему ножевые ранения, проклинал его. Парень по имени Яниф был первым, кто бросился на них и увидел, что происходит что-то неладное, рванулся вперед, не дожидаясь, пока кто-то позовет на помощь.
Ну, во всем происшедшем, конечно, было много случайностей, начиная от девочки.

0: ушедшая в туалет, и заканчивая Немовым остальными бросившими помощь пилоту, а также дополнительными пилотами, находившимися на борту. Когда, и как уже свидетельствуют другие пассажиры, когда двери кабины открылись, туда первым ворвался Янин Хаюн. То есть это уже подтверждено, и я думаю, что мы уже все смотрели, это было в интернете, различные кадры, когда именно этот человек, уже когда в аэропорту Бен-Гурион, когда он уже был в зоне, где уже в зоне прибытия, к нему подошел премьер-министр Нетаньяху и обнял его. И если вы внимательно смотрели, то этот человек, Янин Хаюн, был в окровавленной ти-шорт, он был в носках, и носки у него тоже были окровавлены. Сам он не пострадал, но это можно себе представить, что как раз это была кровь капитана корабля. Все это, то, что происходило, конечно же, можно охарактеризовать, ну, допустим, как чудо. Чудесным образом тяжело раненый капитан корабля смог дотянуться до кнопки и открыть дверь, потому что снаружи бронированную дверь открыть невозможно. Только когда кто-то изнутри нажимает на эту кнопку, только тогда дверь эту можно открыть. И тоже чудесный случай, что рядом с дверью находились люди, потому что дверь сама не открывается, надо нажать. То есть кто-то нажал на эту дверь. Ну, все, что там происходило, конечно же, это совершенно удивительно. И то, что этот человек, который видел пилотирование только по телевизору, обладал совершенно потрясающим присутствием духа, сел за в одно из кресел, мы пока не знаем, в какое, в левое или правое. Напомню, что левое кресло – это кресло капитана воздушного судна, а правое кресло – это кресло второго пилота. И он потянул штурвал на себя. Казалось бы, все очень просто. Он это видел по телевидению, но представьте себе, с какой холодной головой был этот совершенно не просто отважный человек, а человек, который абсолютно владел собой. По своей специальности он сантехник. Ну, вот такие потрясающие люди живут в Израиле. Ну, конечно же, и доктор Шата Мусаев. Он врач-стоматолог. У него с собой не было медицинского чемоданчика. Никаких, конечно, у него не было ни бинтов, ничего. Но он смог перевязать правильно тяжело раненого капитана корабля. И тем самым спас ему жизнь. Ну, и остальные тоже. Два, и Асаф Раджан, владелец компании в сфере страхования. Он ворвался в кабину одним из первых, принял на себя удар во время борьбы с террористом и помогал удерживать и связанным почти час до посадки. Причем он не пострадал, но, в общем-то, все было нормально. Ну вот, и Цвика Манес, топ-менеджер, руководитель инвестиционной компании, человек из мира финансов, влетевший с женой и дочерью, мгновенно включился в борьбу, помогая удерживать нападавшего, организовать безопасность в салоне. Разные люди, незнакомые между собой, абсолютно разные профессии. Руководитель страховой компании, сантехник, врач, финансист. В обычной жизни их пути вряд ли бы пересеклись бы так близко. Но в ту секунду, когда между жизнью и гибелью сотен людей стояли считанные мгновения, они оказались в нужном месте, проявили высокое мужество и доказали, что действительно настоящие герои есть совершенно обычные люди. И как теперь уже пишут, до падения воздушного лайнера оставалось всего лишь 90 секунд, полторы минуты. Причем специалисты говорят о том, что из-за того, что он во время падения набирал скорость, ту, на которую сам этот самолет не рассчитан, он даже мог не врезаться в землю, он мог просто развалиться в воздухе. К счастью, этого не произошло. А какие вопросы сейчас задают специалисты? Ну, вот это мы с вами поговорим уже после перерыва, потому что пришло обычное время прерваться. Продолжим с вами после перерыва.
1: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио, 620 AM. Середина часа. Краткие новости на Дэвидсон Радио.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне высоких цен и дорогих кредитов доверие американских потребителей в сентябре опустилось почти до самого низкого уровня за 12,5 лет. Особенно заметно ухудшились ожидания относительно рынка труда. При этом общая экономика пока продолжает расти, а массового сокращения рабочих мест статистика не показывает. Таким образом, основные экономические показатели остаются относительно устойчивыми, но настроение американских семей становится значительно более тревожным. Министр войны Пит Хексет объявил о создании в Пентагоне управления по делам религии, которое будет подчиняться непосредственно ему. Новая структура должна заниматься поддержкой военных священнослужителей и религиозными потребностями военнослужащих и их семей. Критики решения выражают опасения, что новая политика может отдавать предпочтение христианству. Пентагон заявляет, что управление не будет предоставлять преимуществ какой-либо одной религии. Нью-Йорк готовится к последствиям ужесточения федеральных требований программы продовольственной помощи. Изменения затрагивают требования к работе для части трудоспособных взрослых и правила получения пособий некоторыми категориями жителей. Городские власти намерены проводить дополнительную работу с теми, кому потребуется повторное оформление или подтверждение права на выплаты. Для малообеспеченных жителей города это одно из наиболее существенных социальных изменений нынешней осени.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
3: Итоги недели.
4: Итоги недели.

0: Итак, уже очень известно многое из того, что произошло на борту авиалайнера. Но сейчас, наверное, самым главным является вопрос, что стоит за нападавшим. И рассматриваются две версии. Первая версия – террорист-одиночка, одинокий волк. Такое хорошо известно, когда они делагеризируются на интернете и принимают решение совершить теракт. В подобных случаях, я имею в виду подобных не в плане управления самолетом, а когда один человек принимает решение совершить теракт и стать шахидом. Это вариант номер один. Вариант номер два, что он принадлежал к осколкам какой-то из известных террористических организаций, а их множество в исламском мире, осколки Аль-Каиды, осколки ИГИЛа, и он принадлежал к этой организации. И он делал то, что было запланировано, или то, что ему было приказано, ну, в общем, что-то в этом духе. И вариант номер три. За его действиями стоит разведслужба какой-либо страны, ну, чтобы не заниматься эвфемизмами, конечно же, спецслужба Ирана. Это третий вариант. И мы с вами понимаем, что если израильские спецслужбы, израильское правительство придет к одному из каких-то выводов, то об этом будет известно. Известно по действиям правительства. Одинокий волк — одна ситуация, осколки Аль-Каиды или ИГИЛа — совершенно другая ситуация. Но нас больше всего волнует третий вариант, что если расследование приведет к спецслужбам Ирана. Что это означает? Это означает, что немедленно последуют ответные действия Израиля. Какие? Ну, мы уже видели два эпизода войны, которые вел Израиль против Ирана. Но если это действительно был теракт, организованный, или попытка, точнее, теракт, организованный Ираном, мы можем себе представить, что ответ Израиля будет сокрушительным. Но не будем забегать вперед, посмотрим, каким образом будет развиваться эта ситуация. Сейчас давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Я коснусь коротко только технической стороны. Вы сказали, что специалисты думают, почему самолет не развалился в воздухе. Дело в том, что современные самолеты, в том числе 737 Макс, изготавливаются из композитов. Что это означает? Композиты – это материалы, которые не имеют прошлого. Это совершенно современные материалы, они на углероде. Углерода делаются очень многие. У них очень высокая устойчивость к напряжениям различного рода. И косыми, и прямыми, и так далее. Ну, Собама-то учил тут вот нагрузки. И в том числе современный самолет, в том числе и такой, изготавливается из титана. Значит, корпус этого самолета, фрейм, рама этого самолета из титана. Крепления, все крепления делаются титановыми, потому что композит больше ни на чем не может крепиться, как на титане. Вот. И эти самолеты, они получаются легче и более устойчивы к перегрузкам, причем значительным перегрузкам. Это не значит, что их специально на это рассчитывают, но во всяком случае, видите, оно сработало. В частности, в том числе, если вы при посадке в самолет обращаете внимание на лопасти турбин двигателя самолета. Так вот эти двигатели, эти лопасти теперь делаются почти всегда, делаются из композита титан-алюминий 50-50%, 50-50. Они легче, они очень крепкие и так далее. Вот. Ну вот я хотел, чтобы ваши слушатели и вы понимали, что это не случайность, то, что самолет не развалился. Ну, до какой-то степени это случайность, конечно. Но, в принципе, этот самолет изготовлен из очень прочных материалов, которые позволяют выдерживать такие перегрузки. Титан, композиты и так далее.
0: Все. Очень хорошо. Очень хорошо, спасибо. Конечно, Марк, ну вы обратили внимание, на что фотографии самолета не было руля направления, радар, который просто отвалился.
1: Да. Вот. Но это уже другая история. То не титан, то алюминий.
0: Угу. Понятно. Хорошо. Марк, спасибо вам огромное. Вместе с вами мы начали наш общий разговор. Давайте послушаем теперь вас. Здравствуйте, Василий.
2: Алло, здравствуйте, господин Нафсон, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Ну, конечно, это опять трагедия. Ну, окончилась она без смертей. Слава Богу, что это все так. Вот. Но я хочу коснуться одного вопроса, о котором почти не говорят. Не, в общем-то, упоминают. Дело в том, что вот всех этих террористов называют террористами. И они отдают свою жизнь ради вот этой химеры, которую им вдалбливают. И очень мало говорят, и необходимо просто вдалбливать, что это все чушь. Они считают, что они выполняют указ Всевышнего и окажутся в райских кущах. И мы будут иметь там одни удовольствия. На самом деле этого ничего же, конечно, не будет. Будет просто небытие. И нужно как-то это максимально говорить об этом. Потому что они просто теряют свою жизнь. Их будут вспоминать как кусок дерьма. Потому что они губят ни в чем не повинных людей. И не более того. Вот я считаю, что это очень важно. И даже когда случилась трагедия вот 11 сентября, постоянно говорили, что это террористы. Это понятно, это безусловно так. Но это зомбированные люди. И надо пытаться сопротивляться этому зомбированию. Понимаете, вот вы же сейчас перечислили, какие могут быть варианты. Значит, их зомбируют. Ну и как-то надо говорить на самым широким образом, что дурит вас, ничего вы не будете иметь. Я не упоминаю сейчас имя Бога, который там фигурирует, но самый большой зверь в мире сегодня Путин, он тоже идет в церковь по праздникам и осеняет себя крестным знамением. Он считает, что он делает Божью работу. А на самом деле, вы же понимаете, что это дикость. Об этом надо максимально много говорить и буквально вдалбливать это дикарям. Вот это я хотел сказать. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Ну тут, понимаете, есть какой очень важный момент. Они живут в своем информационном пространстве. И они за пределы этого пространства никуда не выходят. Поэтому обращаться к ним с помощью, ну, допустим, американской прессы или американских видеоблогеров, или там британских, или израильских, абсолютно бесполезно, потому что они живут в абсолютно замкнутом информационном пространстве. И пробиться к ним со стороны невозможно. Это должны делать, это должно произойти внутри исламского общества. И это не происходит, как мы с вами понимаем, или происходит не везде, ну, допустим. Ну, допустим, жители как раз Объединенных Арабских Эмиратов, они совершенно иначе относятся к их жизни и ко всему, чем, допустим, жители там других каких-то стран, того же Омана, который с ним граничит. То есть это проблема именно внутренняя, и решать должны ее внутри. Тут ничего снаружи сделать ни у кого не получится. Давайте послушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте, в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей. Вообще, это интересная тема, которую Феликс затронул. И я так подумал, его пацифизм, он запредельный. А не собирается ли он такую идею подать? А может, надо заняться реабилитацией террористов? Ну как же так? Они свою жизнь отдают. Они как-то зомбированный, начать с ними работать. А может, начать надо работать с людьми, которые вот высказывают такие вот вещи. То Феликсу было жалко Иран, как же так, война началась. А как же это возможно? Иран большая страна. Я считаю, что здесь есть всего одна ошибка. Когда мы говорим, что вот эти люди, они зомбированы, они то, все. Ну, например, у каждого человека есть вот своя позиция. Ну, свой взгляд на жизнь. Он чем-то должен быть аргументирован, на чем-то основываться. Наверное, моя позиция такая. Безусловно, не все мусульмане террористы. Ну, что все, вернее, ну, что все террористы мусульмане. У меня сомнений нет. А потом, когда мы говорим о чем-то человеческом, надо задать вопрос, а люди ли они вообще? Ценности разве у них есть какие-то человеческие? И сколько надо было жить, прожить лет? Ну, я думаю, что, допустим, такие люди, как Феликс, прожили достаточное количество лет, у них уважаемый возраст, чтобы до сих пор не понять, что мы живем совершенно в разных мирах и в разной цивилизации. Или Феликс не знает, что такое религиозный догматизм? Или он не знает, что мы неверные? Ну, знаете, это все гротескно. Я вам хочу сказать, что сейчас в результате этого чуда, этой трагедии, которая не произошла, если еще пару минут, мы бы уже сегодня жили в другом мире, потому что там могла бы быть отдана команда Биби сбивать этот самолет. Представляете, премьер-министр дает команду сбивать самолет в основном, где израильтяне. В то время... как в операции «Антеба» его родной брат Йони был единственный погибший, который спасал евреев. А если бы Биби был в позиции, что надо было дать команду сбивать самолет с евреями. Но я вам хочу сказать, что вот моя позиция, мое осмысление, что произошло, я бы, конечно, был бы очень удовлетворен, если бы следы привели в Иран. Ну, а далее по тексту. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр. Спасибо, что нашли время и приняли участие в нашей программе. У нас есть немножко времени. Давайте послушаем теперь и вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Добрый вечер, Алексей. Это
0: добрый.
4: Ну, я хочу сказать далее, большое приветствую. Спасибо Александру, который сказал правду насчет Феликса. Это действительно так, и я просто поддерживаю. И когда я это сказал, то вы, наверное, меня отключили. Но, слава Богу, за меня другие это делают. Спасибо вам.
0: Спасибо, Лев. Ну, как видите, я вас не отключал и не собирался это делать. Я отключаю в исключительно редких случаях. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый вечер, Алексей. Я, когда это случилось, вообще 2 дня не мог оторваться от своего экрана телевизора и компьютера. Я просто переживал тогда все это. Ну, по моим понятиям, этот самолет буквально на 99% должен был упасть. Это какой-то вот 1% из течения счастливых вот этих обстоятельств, что эта женщина пошла в дочку туалета, услышала, что позвала мужа такого рукастого этого водопроводчика, который и скрутить сумел, и штурвал, смог с пике вывести самолет. И удача то, что там летчики находились, запасные, и они уже дальше посадили этот самолет, который уже начал там развалиться в небе. Но это просто чудо, я считаю. А то, что он говорит, вот этот Феликс, я с теми, кто против него, потому что они воины ислама. Им плевать на нас, на всех. У них своя вера, и они за эту веру готовы дать свою жизнь. Они герои для мусульман. Вот в чем проблема. Это если когда-нибудь появятся внутри самой этой религии какие-то люди, которые начнут что-то учить их другому, тогда это будет другое дело. Но пока что они побеждают. Их много, они заселяют наш мир. Они заселяют наши государства, наши города. И мы с этим поделать пока ничего не можем. Вот такое мое мнение, Алексей.
0: Да, Эдуард, спасибо, спасибо за ваше внимание к этой программе и за то, что вы позвонили.
4: Еще один момент, спасибо. Конечно, да, я горжусь, что там бухарские евреи, для меня это, знаете,
0: да, там вообще совершенно были какие-то абсолютно фантастические люди, понимаете? Это же не то, что там тренированный спецназ, еще кто-нибудь. Обычные граждане. Они действовали так, как будто они были к этому готовы всю жизнь. Эдуард, спасибо вам огромное. У меня просто уже время подходит к завершению этой части программы. Оставайтесь с вами. Во второй мы поговорим о совершенно других вещах.
6: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
7: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
9: тараканы. Для чего природа вас произвела? Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
10: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
11: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд – пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин – обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук – солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
12: Davidson Radio.
13: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
14: Служба информации Davidson Radio. Свежие новости ведущих мировых агентств.
15: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Страны Большой Семерки договорились совместно высвободить из резервов 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, чтобы сдержать резкий рост цен на топливо. Особое внимание уделяют дизельному топливу, которое в США в последние месяцы заметно подорожало. Высвобождение запасов будет происходить в течение 4 месяцев, причем значительную часть дизельного топлива планируется направить на рынок уже в первые 20 дней. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта с Ираном и перебоев в мировой торговле энергоносителями. Верховный суд начинает новый судебный год. Среди вопросов, которые окажутся перед судьями, иммиграционная политика администрации Трампа, полномочия федеральных ведомств, ограничения для трансгендерных военнослужащих и ряд споров об оружии. Предстоящие процессы могут существенно уточнить, насколько далеко Трамп в праве действовать без отдельного разрешения Конгресса. Министерство внутренней безопасности заявило, что не планирует массово направлять сотрудников иммиграционной службы на избирательные участки во время ноябрьских выборов в Конгресс. При этом ведомство не исключает отдельных операций, если они будут связаны с конкретными угрозами безопасности. Правозащитные организации опасаются, что даже появление сотрудников иммиграционной службы возле участков может отпугнуть часть избирателей. Поэтому в ряде штатов уже готовят юридические группы и общественных наблюдателей. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США отправляют на Ближний Восток еще один авианосец. АИС планирует нанять 5000 новых сотрудников для расширения депортации. Украинские мигранты могут потерять временный защищенный статус и возможность работать уже 19 октября, если администрация Трампа не продлит TPS. В налоговой декларации добавят вопрос об иммиграционном статусе.
14: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
16: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
17: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 2 октября. Сегодня на бирже был положительный день, но это не спасло неделю. Закончилась рабочая неделя, закончилась рабочая пятница. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 250 пунктов, 0,5%. 51177 был конечный результат, но за неделю Dow Jones потерял 1% с четвертью. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 56 пунктов, почти 0,75%. 7723 была конечная точка за неделю. Standard Poor's 500 потерял 0,25%. Nasdaq прибавил 319 пунктов, 1,2%. 27191 была конечная точка за неделю. Nasdaq поднялся почти на 0,5%. Транспортный индекс сегодня плюс 2%. И за неделю транспортный прибавил 2% с четвертью. И Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня поднялся на 0,9%. И за неделю потерял 0,2%. Нефть плюс 61 цент. Один баррель Брента стоит $102.92. Золото минус $30.90. 4171.40 стоит унция золота. Унция серебра стоит $60.83. 1 евро равен $1.13. 10-летний госбумаги дают 5,59% за 10 лет, нужно получить 5,277% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,629%. За границей сегодня Англия плюс 3%, Франция плюс 8%, Германия плюс 1,2% и Швейцария плюс 0,3%. В Азии японский Никей минус 0,9%, Гонконг минус 2,6%. Из экономических новостей сегодня было объявлено, что количество работ у нас в стране за сентябрь месяц было создано значительно меньше, чем ожидалось. Уровень безработицы находится на отметке 4,2%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех сегодня был Teradyne, Hewlett Packard, EcoStar Corporation, ON Semiconductor и Monolithic. А хуже всех были Western Digital, Seagate, Essentia, Corteva и AppLovin. На NASDAQ Teradyne, Space Exploration, Monolithic, Arm Holding и Rocket Labs поднялись, упали Western Digital, Seagate, Anlin Pharmaceuticals, AppLovin и SanDisk Corporation. На Dow, Cisco Systems, Caterpillar, United Health, Alphabet, Google и Nvidia поднялись, и Nike, IBM, Amgen, Johnson & Johnson, Salesforce упали. Причем Nvidia пробила отметку $230 за акцию и закрылась на отметке $233.95. Более того, в течение дня Nvidia была на отметке 237.88. То есть тот факт, что Nvidia начала выкупать свои собственные акции, играет большую роль. Microsoft сегодня прибавил 4.73, Oracle плюс 4.23, Meta плюс 2.15, Amazon поднялся на 3.29. AMD поднялся на $18.18, Lockheed Martin немножко упал, Broadcom прибавил 11.50, Devon Energy поднялся на 49 центов, Apple плюс 3.37 и Visa плюс 81 цент. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэгман Джеймс, по всем финансовым вопросом, мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
13: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
18: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
19: 718-635-3535. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-886-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-886-9839.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM. Итоги недели.
5: Итоги недели.
6: Вчера была среда. Вчера был четверг.
4: Мировые новости.
5: Происходящее в стране.
4: События города.
5: Самое главное.
4: В программе Алексея Наксона.
5: Итоги недели.
4: Итоги недели.
7: Итак, второй час. Руководители ведущих американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта встретились в Белом доме с президентом Дональдом Трампом и подписали соглашение об усилении мер контроля за искусственным интеллектом, за его моделями. Во встрече участвовали глава Google Сундар Пичай, генеральный директор Anthropic Дарио Амадей, глава Meta Марк Закерберг, президент OpenAI Грег Брокман, руководитель XAI Илон Маск и глава NVIDIA Дженсен Хуанг. В соглашении, в числе прочего, идет речь о контроле возможностей искусственного интеллекта модели при обучении и привлечении независимых аудиторов, которые должны будут оценить, работают ли системы искусственного интеллекта так, как задумали их разработчики. В некотором смысле это почти как конституция, сказал Трамп, комментируя соглашение. И самые большие люди в мире подписали это. Я подписал как президент. Это действительно форма защиты. Последние месяцы разработчики искусственного интеллекта несколько раз сообщали, что их агенты во время теста вышли из-под контроля, взломали сторонние компании, даже государственные структуры. После этих случаев ведущие разработчики, включая OpenAI и Anthropic, призвали замедлить развитие искусственного интеллекта. А сейчас я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Таможенный агент Фишер был непреклонен. По его словам, самолеты зарегистрированы в Соединенных Штатах. Это означало, что им не разрешат улететь. Шиндлер все понял. Агенты должны были найти причину, чтобы задержать вылет его самолетов. «Я вернусь через пару минут», — сказал Шиндлер, и направился в ангар. Когда он возвратился, с ним были два авиатехника. У одного было ведро с синей краской, у другого — лестница. Вначале на фюзеляже ближайшего Си-46 появилась большая буква «Р», затем «Х» и следом панамский регистрационный номер 135. Графическую композицию завершала надпись «Лапса». Вскоре все четыре самолета сверкали новенькой панамской регистрацией. Но Фишер не был впечатлен. Приказал поставить их автомобиль перед головным Си-46-м. Шиндлер из ангара позвонил в отель-14 и попросил Бернсона протестовать в федеральном суде решение таможенной службы. «Да, мы постараемся, но это займет некоторое время», — ответил Бернстин. Тем временем черный седан стал как вкопанный, никуда не двигаясь. Большое оранжевое солнце величаво клонилось к горизонту, словно ему не было никакого дела до противостояния на аэродроме. Шиндлер с горечью осознал, что их план на грани срыва. Если они задержатся еще дольше, то не позволят прилететь в Панаму, как они собирались завтра днем. «Все, баста!» Шиндлер принял решение. Он подошел к Фишеру, который стоял вальяжно, опираясь на капот автомобиля. «Эти самолеты немедленно взлетают», — заявил он решительно. Затем, не дожидаясь ответа, дал сигнал своим экипажам, чтобы они запускали моторы. Таможенник во всю глотку заорал, что им запрещено покидать территорию Соединенных Штатов. Его коллеги выбрались из машины и встали рядом с ним. Картина, достойная кисти русского художника Васнецова. Четыре богатыря в фетровых шляпах. Но летчики их проигнорировали и дружно устремились к своим машинам. «Если вы хотите остановить их, — крикнул Шиндлер Фидлеру, — вам придется стрелять!» Агент, казалось, обдумал это предложение, когда раздался оглушительно рычащий звук нескольких футов от его головы. Это был левый мотор Си-46-го «Арбаха». Большой четырехлопастный воздушный винт вращался все быстрее. Через несколько секунд завертелся и правый пропеллер. Двигатели трех других Си-46-х тоже запускались, кашляя и урча, как проголодавшиеся дикие звери. Таможенники будто оцепенели, а Орбах развернул самолет и покатился по рулежной дорожке, направляясь к летно-посадочной полосе. Его левое крыло прошло точно над головами агентов, разметав в стороны их шляпы. Шиндлер с волнением наблюдал за этой сценой. Сердце стучало так, как будто собиралось выпрыгнуть из грудной клетки. Будут ли они действительно принять оружие, если они перекроют взлетно-посадочную полосу? Тогда придется плохо. В несколько минут он получил ответ. Мерцающими огнями Си-46-й Хал-Арбаха с ревом несся по полуметровой полосе бетона. За ним по очереди проследовали остальные самолеты. Агенты таможни угрюмо наблюдали, как за их бортовые огни исчезают на юге. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто писать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, Dashbooks и Lulu. Дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

Люди свойственно думать о будущем как в своем личном, так и своей стороны, всего человечества. Появление искусственного интеллекта уже сейчас изменяет многие аспекты нашей жизни. А что же нас ждет в будущем? По каким путям можно ожидать развития искусственного интеллекта? Эксперты, футурологи, социологи выделяют несколько ключевых путей и сценариев развития искусственного интеллекта. Вот давайте пройдемся по этим сценариям. Итак, номер один, самый оптимистичный. Экономика изобилия, безусловно, основной доход – это сценарий Илона Маска. Этот путь предполагает, что искусственный интеллект и автоматизация возьмут на себя весь физический и рутинный интеллектуальный труд. То есть производство товаров и услуг станет невероятно дешевым. Прибавочный продукт будет настолько велик, что государства смогут ввести высокий, безусловный основной доход и или сокращение BODB. Результат. Люди освободятся от необходимости выживать и работать ради куска хлеба. Человечество сможет посвятить себя искусству, науке, философии, саморазвитию, как делали это граждане античных полисов. С той лишь разницей, что вместо рабов будут трудиться машины. Давайте назовем этот сценарий цифровыми Афинами. Ну и в самом деле, что может быть лучше, когда тебе не надо думать о том, чтобы каким-то образом заработать на кусок хлеба. А можно заниматься всем тем, что хотелось бы заниматься, чем хотел бы заниматься в юности, но не получилось. Да, стать живописцем, музыкантом, кем угодно. Тебя обеспечат все эти замечательные машины. Это, на мой взгляд, самый оптимистичный сценарий. Можно назвать его розовым сценарием. Но, тем не менее, такой сценарий существует, и об этом часто говорит как раз Илон Маск. Но давайте поговорим о прямо противоположном сценарии, который уже получил название технофеодализма и цифровой олигархии, или еще проще, сценарий технофашизма. Этот сценарий материализуется, если технологии искусственного интеллекта и вычислительной мощности останутся монополизированными несколькими гигантскими корпорациями. В чем суть? Владельцы искусственного интеллекта платформ, технобароны, сосредоточат в своих руках беспрецедентное богатство и контроль над информацией. Традиционные институты власти, то есть правительство, могут оказаться в зависимости от этих корпораций, а по сути бессильны. В результате огромная масса людей теряет работу из-за автоматизации, но не получает компенсации вот этого самого базового основного дохода. Общество резко расслаивается на сверхбогатую элиту, то есть девелоперов и владельцев искусственного интеллекта, и, цитирую, «бесполезный класс». Это термин философа Юваля Ноя Харари. Лишенный экономических рычагов и влияния. Контроль над поведением масс осуществляется через алгоритмы и цифровой след. Сценарий номер три. Киборгизация и трансгуманизм, то есть слияние с искусственным интеллектом. Этот путь активно продвигает сам Илон Маск через свой стартап Neuralink. Он считает, что биологический мозг не сможет конкурировать с компьютерным, поэтому единственный способ не остаться на обочине истории – соединиться с ним. В чем суть? Создание высокоскоростных

для тотального контроля над гражданами. В чем суть? Внедрение систем распознавания лиц, предиктивной аналитики правонарушений социального скоринга или рейтинга. Результат – государство получает абсолютный инструмент для подавления инакомыслия и манипулирования поведением людей. Алгоритм определяет, кому доступны страховка, кредиты, путешествия, высшее образование, кому вообще можно жить, условно говоря, по-человечески, а кому и нет. Пятый путь. Демократизация искусственного интеллекта и open source. Альтернатива монополиям, которая активно развивается прямо сейчас благодаря так называемым открытым моделям. Llama от Meta, Mistral и так далее. Суть. Мощные технологии искусственного интеллекта остаются доступными каждому, от независимых разработчиков до малого бизнеса. Что здесь очень важно? Искусственный интеллект развивается децентрализованно. В результате, вместо одной сверхмощной системы мир получает миллионы специализированных, локальных искусственных интеллектов. Это стимулирует малый бизнес, горизонтальные связи в обществе и мешает установлению диктатуры, как корпоративной, так и государственной. Шестой сценарий. Сценарий сингулярности или потери контроля. Путь, при котором развитие искусственного интеллекта выходит из-под контроля человека после создания так называемого искусственного общего интеллекта или AGI, превосходящее человечество. В чем суть? Искусственный интеллект начинает самосовершенствоваться по экспоненте, создавая новые версии самого себя буквально за секунды. Человечество теряет способность понимать мотивы и логику машины. В результате исход зависит от того, удастся ли решить проблему выравнивания. Такой очень важный термин, по-английски alignment problem. Сделать так, чтобы ценности искусственного интеллекта совпадали с человеческими. В худшем сценарии человечество ждет вытеснение как неэффективного биологического вида. В лучшем случае искусственный интеллект станет доброжелательным опеком человеческой цивилизации. Какой из этих путей возобладает, зависит не от самих технологий, а от политических и социальных решений, которые принимаются прямо сейчас. Законов о регулировании искусственного интеллекта, налогов на роботов, поддержки открытого кода и так далее. Ну и тут надо сказать, что геополитический контекст и культурный код играют решающую роль в том, какую форму принимает развитие искусственного интеллекта в разных регионах мира. Технологии не развиваются в вакууме, они встраиваются в уже существующие социально-политические матрицы. Итак, давайте посмотрим на старушку Европу, где традиционен курс на регулирование права человека. Европейский Союз первым в мире принял всеобъемлющий закон об искусственном интеллекте, или AI Act, который жестко ограничивает использование систем распознавания лиц и социального скоринга, ставя во главу угла защиту гражданских прав. Здесь действительно силен вектор в сторону демократизации искусственного интеллекта и защиты человека от диктата технологии. А что происходит в нашей стране? Американская модель исторически движима свободным рынком и венчурным капиталом. Концентрация колоссальных вычислительных мощностей и таланта в руках буквально 5-6 мегакорпораций Microsoft, Google, Apple, Meta, Amazon, OpenAI создает реальные риски перехода к цифровой олигархии или технофеодализму, где правила игры диктуют советы директоров, ну, а не Конгресс Соединенных Штатов. Еще этот путь называют технофашизмом. Еще одна очень важная страна, или даже важный регион мира – это Китай. В КНР технологии искусственного интеллекта изначально развиваются в тесном симбиозе с государством. Система умного города, предиктивного контроля, элементы социального рейтинга показывают, как технологии могут служить укреплению государственной стабильности и вертикали власти. То есть государство полностью контролирует искусственный интеллект, и искусственный интеллект служит государству, где государство становится какой-то всеобъемлющей, контролирующей, диктующей силой. Государство в этом случае все. То есть мы с вами видим, что те технологии, которые развиваются сейчас, они существуют в вакууме, не могут существовать в вакууме, они встраиваются в уже разработанные существующие модели. Европейская модель – это, скорее всего, модель будущих цифровых Афин. Наша модель – технофашизм, ну а Китай – это всеобъемлющее государство. Но давайте посмотрим, что может произойти, если произойдет так называемая сингулярность,
Как только будет

0: создан сильный искусственный интеллект, или AGI, искусственный общий интеллект, или суперинтеллект, ACI. Национальные границы, культурные традиции, законы отдельных стран могут мгновенно потерять значение по нескольким причинам. То есть глобальный охват интеллекта. Цифровой суперинтеллект не будет привязан к одной географической точке. Он сможет мгновенно распространяться по сетям, преодолевая любые фаерволы и юридические запреты. Субъективность машины. Достигнув точки сингулярности, искусственный интеллект перестанет быть инструментом. Неважно, в чьих. В руках китайского государства, в руках наших корпораций или Европы, и станет субъектом. Его решения будут продиктованы собственной логикой оптимизации, которую человеческий мозг, возможно, даже не сможет расшифровать. Это экзистенциальный шок. Перед лицом интеллекта, превосходящего все человечество вместе взятое, различия между европейским гуманизмом, американским капитализмом, китайским коллективизмом могут стереться. Человечеству придется решать одну общую задачу – как выжить рядом с новым видом. По сути, до точки сингулярности мир движется по сценарию локальной конкуренции ценностей. Но сама сингулярность – это горизонт событий, за которым законы, привычные в социологии и геополитике, перестают работать. И поэтому проблема выравнивания, или alignment problem, это, пожалуй, самый сложный инженерный этический вызов в истории человечества. Его суть проста. Как гарантировать, что искусственный интеллект, превосходящий нас по возможностям, будет разделять наши человеческие ценности и действовать нам во благо, а не во вред? Сложность заключается в том, что выровнять искусственный интеллект гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд, из-за нескольких фундаментальных ловушек. Вот это, на мой взгляд, то, что мне хотелось бы с вами сегодня обсудить в нашей завершающей части, причем мы сможем вернуться как и к тому, на мой взгляд, совершенно потрясающему событию, которое произошло в небе над Саудовской Аравией, что мы с вами обсуждали в первой части, так и в этой второй части, где я вас познакомил с несколькими буквально базовыми понятиями путей, по которому может развиваться искусственный интеллект. Прервемся. Пришло время нашего перерыва. Продолжим в четвертом, завершающем сегменте этой программы.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Середина часа. Краткие новости на Дэвидсон Радио.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летисия Джеймс назначена специальным прокурором для расследования дела о предполагаемом групповом изнасиловании студентки Карнельского университета. Губернатор Кэти Хокул заявила, что первоначальное расследование вызывает серьезные вопросы к действиям полиции и прокуратуры. Теперь дело фактически будет пересмотрено на уровне штата. Власти намерены установить не только обстоятельства предполагаемого преступления, но и выяснить, почему первоначальное расследование не привело к уголовному преследованию. В Нью-Йорке через несколько дней вступит в силу новый городской закон, запрещающий продажу определенных средств женской и интимной гигиены, если они содержат ряд потенциально опасных веществ. Производители должны будут учитывать новые требования к составу и маркировке продукции. За нарушение магазину или поставщику может грозить штраф до $250 за каждый случай. Закон начинает действовать 10 октября и станет одним из новых городских правил в сфере защиты здоровья и потребителей. Власти Нью-Йорка объявили о расширении городской программы празднования Хэллоуина. В октябре отдельные улицы во всех 5 районах будут временно закрываться для автомобильного движения и превращаться в пространство для детских праздников, игр и раздачи сладостей. Мэрия называет нынешнюю программу крупнейшей за все время ее существования. Она является частью более широкой инициативы по временному освобождению городских улиц от автомобилей для общественных мероприятий.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Миша. Братский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, по традиции, в завершающем четвертом сегменте мы с вами можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части программы, так и в этой завершающей. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Шаббат шалом всем, Алексей. Алексей.
0: Спасибо, Лали.
1: Да, шаббат шалом. И вы знаете, вот сейчас Суккот и время радости. Такой радости, как это случилось с этим самолетом. Там собрались все герои разных национальностей. Каждая секунда как будто была измерена. Это уму непостижимо, как если вот как начиная с этой маленькой девочки, которая услышала вот это все. Мать, потом подключились. А вот это первый пилот, это вообще как он до двери вообще достиг этих целей, я не знаю. Но это настоящее чудо, конечно. И слава Богу, и много-много радости Израилю. И говорят, это рейс 10:37, расшифровали сразу, знаете, 10 месяц, 7 октября и 3 года. Вот так я слышала тоже это.
0: Вот так, 10:73, вот.
1: Да, 10:73, вот так они, в общем, сложили.
0: Интересно.
1: Вот это все. Да, ну, в общем, я даже в кошмарном сне не могу представить, если бы это бы все произошло. Это, я не знаю, что было, знаете. А сейчас такая радость, и вот это все. Еще наш Крузин, он выступал, каждое телевидение его приглашало. Ну, очень хороший человек, это что-то. Сейчас насчет искусственного интеллекта, я тебе рассказала, что Господь создал человека по образу и подобию, а вот что человек сделал с Господом, мы все знаем. А сейчас человек создал по образу и подобию, а вот что они с нами делают, это еще пока никто не знает, но, наверное, нам скажут скоро, ребята, хватит там вам.
0: Да, заниматься. Когда вместо Homo sapiens появится Homo technologicus.
1: Знаете, вот, что значит, вот воздух, да, воздух. Мы все возим дух Господа. Вот потому что, когда вот начинаешь говорить, мы же вдыхаем воздух, вот так, как вот разговор так начинается. А это железо, которые вот эти несколько человек взяли и украли у всего человечества за 21 век, что создал человека, вложили в это. Они над этим сели, вот это сколько там человек. Ну и все сейчас. Я не знаю, что будет, но я знаю, что мы не сыроты в этой вселенной. И что будет, он как решит,
0: Лали,
1: так и решит.
0: Ваша вера позволяет вашему духу опираться на вашу веру. Это очень важно, Лали.
1: Вы знаете, это вот очень важно. Есть 19:18 псалом Соломона. Имя Господа – высокая башня. Верующий вбегает и возвышается. Я очень часто убегаю с этого уже ужасного. Я возвращаюсь всегда с Господом. И дай Бог всем многих лет жизни. И Он знает, что и как будет. И главное, процветание Израиля. Я обожаю Израиль.
0: Лали, огромное вам спасибо. Вместе с вами мы начинаем на этой оптимистической ноте наш четвертый сегмент. Лали, спасибо. Давайте теперь послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте. Если можно, вопрос по первой части. Мила звонит. Я очень благодарна и Александру, и Марку за очень глубокий анализ всей ситуации с самолетом. У меня очень простой наивный вопрос. Как удалось второму пилоту пронести нож на такой серьезный рейс? И очень маленькое соображение, что в основе всего чье-то головотяпство. Да, есть герои, слава Богу, что они есть, это настоящий героизм. И слава Богу, что их больше, чем злодеев, я надеюсь. Но очень много зла происходит от обычного головотяпства. Отчего просто кто-то недостаточно серьезно осуществляет контроль, во всяком случае, того коллектива, который будет управлять самолетом. Вот мои соображения.
0: Милая, постараюсь ответить на ваш вопрос. Буквально сегодня утром я смотрел стрим Сергея Слендера, и он показал для меня, во всяком случае, необычную вещь. Вроде бы шариковая ручка – это стилет. И он сказал, что вот такая шариковая ручка-стилет могла быть просто в боковом кармане этого террориста, и она ничем, в принципе, не отличалась бы от обычной шариковой ручки, значит, только за исключением того, что внутри не пишущая часть, а лезвие, стилет. Это такой форме мог быть нож. Но он говорил еще об одной очень важной вещи. Вам тоже будет интересно посмотреть его стрим. Он говорил, что можно подготовить таким образом террориста, что он может использовать любой предмет как орудие убийства, как орудие нанесения смертельных ран. И оказывается, в спецназе этому учат. И в любой предмет можно превратить в орудие убийства. Ну, он просто привел предмет, вот это вот шариковая ручка стилет, но он приговорил, что таких предметов огромное множество. И был ли это настоящий полноценный нож, как описывает его, я об этом сказать не могу. Если это был нож, то, конечно, это прямое головотяпство служб контроля в аэропорту Абу-Даби. Если это было нечто другое, ну что тут можно с этим поделать? У меня такое ощущение, что, знаете, террористы-самоубийцы в особенности, они обладают, вот воспользуясь теперь уже тем, что у нас говорила Лали, некой дьявольской энергией и предприимчивостью. Они могут любой предмет превратить вот в такое средство. Посмотрите сегодня у Слендера, он очень информативен. Вот то, что я могу сказать по этому поводу.
2: Лали. Большое спасибо, да, большое спасибо. Мила. И только еще дополню, только что я верю в то, что человечество учится на своих ошибках, и это чудо послужит еще одним уроком для человечества, чтобы все-таки и против этого нашли какое-то средство. Спасибо большое за внимание, всего доброго.
0: Мила, огромное вам спасибо, огромное спасибо за то, что нашли время, позвонили в эту программу. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
3: Я хочу присоединиться к вашему мнению, что это действительно было чудо, и почему, и высказать предложение одно. Значит, почему это чудо, я считаю? Потому что, вот, как вы сказали, 90 секунд оставалось лететь самолету. И буквально, ну, какие-то ну, могли случиться любые, как задержка небольшая могла привести к тому, что пилоты не успели бы заскочить в самолет. И что эта женщина услышала вовремя и тоже рано сообщила. И что нашлись врачи, врач нашелся, присутствовал на борту. И также пилоты. Это все вот такое, я считаю, счастливое стечение обстоятельств. И привело к чудесному спасению. И люди, которые находились на борту этого самолета, я думаю, теперь должны праздновать вот этот день как свой второй день рождения. Это тут никакого преувеличения нет. Они были на волоске от гибели. А какое у меня предложение будет по первому, вот, по первой части? Потому что вот Феликс позвонил, и он предложил перевоспитывать вот этих исламистов. Но мне кажется, что я не знаю, каким надо обладать сознанием, чтобы понять, чтобы догадаться, что это невозможно совершенно. Это люди упертые, они не будут никого слушать. Это чужой вера, это 100%. И просто мне хочется обратиться к приложению к Феликсу, что он бы показал бы нам сам пример. Он еще такие люди, которые под действием фактов самых разнообразных фактов, которые показывают, что Трамп сделал очень много для нашей страны хорошего. А он все равно продолжает уже порядка 10 лет грязью поливать упрямо, твердолобо, с такой же упрямостью, как вот этот террорист, мне кажется, как эти вот исламисты. Вот он бы сам бы попробовал изменил свое мнение. Потом, мне кажется, вот это было бы неплохо бы с его стороны. Ну, спасибо, что выслушали.
0: Спасибо за ваше... Спасибо, конечно. Спасибо за ваше участие в программе. Давайте послушаем и других наших радиослушателей. Сегодня у меня все линии горят. Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, радиослушателям. Ну, по первой части хотел бы что сказать. Хоть и высокопарные слова, но в жизни всегда есть место подвигу. Вы знаете, если бы каждый вот сейчас наш радиослушатель задал бы себе один вопрос. А как бы я поступил в этой ситуации? Вот интересно, как они ответили бы на этот вопрос? Просто ради интереса. Это очень интересный психологический был бы тест. Как бы они поступили вот в этой ситуации? Эти ребята в самолете, они свой выбор сделали. Этот выбор мы знаем. Он спас людей. Я уже не говорю за самолет. Главное, это человеческие жизни. И, конечно, глубокое уважение их, можно сказать, человеческому подвигу. Я вообще считаю, что вот у нас есть Нобелевские премии в науке, в литературе, в искусстве. Почему нам не сделать Нобелевскую премию человечности? Вот за такие подвиги, вот такие люди должны награждаться Нобелевской премией за человечность. Это, мне кажется, эта премия, она бы была бы одной из самых уважаемых вообще в Нобелевской вот этой наградной неделе. Каждый, конечно, заслуживает за свои достижения, но вот человечность, а это тут проявилась именно человечность, потому что люди встали, они не знали, чем закончится это противостояние, но они это сделали, понимаете? Это по первому моменту. По второму моменту искусственный интеллект. Как только говорят об искусственном интеллекте, я вспоминаю гиперболоид инженера Гарина. Конечно, сейчас самый главный момент, на мой взгляд, это как человек распорядится вот той возможностью, которую дает ему искусственный интеллект. Какие руки и какую власть получат эти люди, которые будут обладать этим. Ведь мы знаем, что наша жизнь, она соткана из противоположностей. Ночь, день, там, земля, небо. А есть человечность, а есть противоположность человечности. Преступники, которые с удовольствием используют достижения человека. Мы знаем об этом. Поэтому, мне кажется, это очень интересный момент в этой ситуации. Ну, я считаю, что сегодня, на сегодняшний день, нужно собираться международному сообществу и ставить этот искусственный интеллект под наблюдение международного сообщества. Потому что, как говорится, промедление смерти подобно. Когда он выйдет из-под контроля, это может закончиться очень плохо для человечества. Особенно воспользуются те, кто хочет иметь власть над людьми. А мы знаем, где хотят это сделать. И кто хочет овладеть властью над людьми. Поэтому, мне кажется, нас ждут очень интересные моменты, как будет международное сообщество решать этот вопрос и какими путями он пойдет. Вот это то, что я хотел сказать, Алексей.
0: Спасибо. Спасибо, Эдуард, за ваше размышление, с которым поделились с нашими радиослушателями. Ну что ж, давайте послушаем и других. У меня наших радиослушателей, у меня есть ровно 3 минутки. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
5: Здравствуйте. Мое, например, мнение – резко остановить их популяризацию и образовывать их. Как советская власть держала их в руках? Паранжу сняла с них, они стали культурные более-менее. Из них многие врачи стали, многие писатели стали. Вот это мое мнение. Иначе мы все погибнем, вот и все. Каждый должен жить в своей стране.
0: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Ну, знаете, когда мы говорим о Советском Союзе, то мы знаем, что советское государство было очень сильным, если не использовать термин «тоталитарным». И, конечно же, те люди, которые находились на территории Советского Союза, были полностью во власти государства. И тогда советское государство могло сделать практически все, в том числе снимать паранджу. Но если мы говорим о независимых странах, о независимых мусульманских странах, то там некому это делать, наоборот. Они разделяют свои ценности, эти государства разделяют свои ценности. Есть очень приятное изучение, как эти самые Эмираты, которые, будучи страной мусульманской, тем не менее, страной очень благополучной, гуманной, развивающейся по каким-то своим законам. Вот. Ну, в общем-то, кто будет снимать паранджу, я не знаю. Что у меня со временем? Ну, есть еще минутка, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
6: Здравствуйте.
0: Ну вот, вы ушли. А зря. Ну хорошо, давайте тогда будем суммировать эту программу, потому что время подходит ее завершение. Я еще раз подчеркну один момент, который, наверное, не следует именно подчеркнуть в завершении программы, когда мы говорим об искусственном интеллекте. Исход развития отношения человека и искусственного интеллекта зависит от того, удастся ли решить проблему выравнивания. Это такой термин, обычный научный термин, общепринятый. По-английски это звучит как alignment problem. То есть сделать так, чтобы ценности искусственного интеллекта совпадали с человеческими. Вот это самая главная, самая сложная программа. И сейчас компании искусственного интеллекта набирают не разработчиков софтвера, а набирают философов. Философ сейчас самая популярная, востребованная специальность для компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, потому что именно они должны решить эту проблему. Как сделать так, чтобы ценности искусственного интеллекта совпадали с человеческими? Если это произойдет, то действительно нас впереди ждет золотой век, знаете, Афины, где свободные люди будут заниматься тем, чем они хотят, а всю черную работу, вообще любую работу, будут как раз делать за нас машины. Ну вот, так что мне хотелось бы завершить эту программу на такой уже очень хорошей оптимистической ноте, потому что это может произойти именно так. Ну, как всегда, у нас время подошло нашего музыкального календаря, и сегодня я бы хотел напомнить о том, что 28 сентября 1991 года ушел из жизни легендарный джазовый трубач Майлз Дэвис. Ему было всего 65 лет, и он умер от банальной пневмонии. Влияние Дэвиса на свое творчество признают музыканты всех стилей и всех направлений в музыке. Я благодарен вам всем, кто слушал, кто позвонил. Паша, как обычно, спасибо тебе за прекрасный эфир. Давайте послушаем, на мой взгляд, одну из лучших композиций Майлза Дэвиса «Осенние листья». Спасибо, пока.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Шарон Ковакс. Именно так, а не Шарон Ковач, или иначе транскрибируется на русский ее имя с голландского языка. Новое европейское джазовое открытие. Голландская певица, автор песен Шарон Ковакс, родилась 15 апреля 90 года в Эйндховене и начала петь раньше, чем говорить. Музыке в детстве она не училась и даже бросила основную школу, чтобы пойти работать. Но пение для нее всегда было на первом плане. Она слушала много разных исполнителей. Билли Холлидей, Эту Джеймс, Нину Симон, Эллу Фиджеральд, Дину Вашингтон, Тину Тернер, Дженнис Джоплин. И, как говорит сама Шерон, я слушала певиц личностей тех, кто действительно жил свою жизнь и чьи эмоции слышны в их голосах.

Работая официанткой в одном из баров, она однажды приняла участие в вокальном конкурсе «Открытый микрофон» и сорвала овации. А после этого последовала добрым советам и пошла на прослуживание в Рок-Сити при музыкальной школе в родном городе и была принята в число студентов, исполнив пару песен своим проникновенным голосом.

Затем было знакомство с продюсером Оскаром Холлиманом, который получил от нее через интернет образцы раннего творчества и был поражен глубиной ее голоса. Обычно я не слушаю такие вещи, но от скуки послушал и был завербован этим голосом. Когда я встретил ее, она выглядела совершенно иначе, чем я себе представлял. Хотя ее голос звучит невероятно черно, она белая девочка с бритой головой. Я был полностью очарован, и поэтому мы начали сотрудничать. В дополнение к их сессиям в Голландии, Ковак совершила путешествие на Кубу, в Гавану, и сотрудничала с местными музыкантами в Egrim Studios, и эта работа повлияла на окраску некоторых ее песен с дебютного альбома.

не без трудностей Шерон закончила музыкальное образование, так как ее устоявшаяся манера пения создавала для педагогов определенные трудности. Они не знали, что с ней делать, и даже советовали уйти и поискать более подходящее занятие вне стен учебного заведения. Однако упорство Шерон, а также ее постоянные поиски самовыражения привели к определенным успехам. Сейчас в ее багаже есть достижения. Ее сингл «My Love» достиг верхних позиций чартов. Это поразительное танго в стилистике саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде было записано в одной из студий Гаваны. Дебютный альбом «Ковакс» «Shades of Black» вошел в чарты 36 стран, возглавил хит-парад на родине музыкантов Голландии и попал в топ-10 Германии.

публику ожидает феерическое представление нидерландской звезды с уникальным вокалом Шерон Ковакс. У Ковакс глубокий грудной голос, пронзительный взгляд и острые тексты о страсти, отношениях и предательстве.

Эти. Пресса пишет, что Шерон Ковакс поет так, будто училась вокалу у Билли Холлидей и любит нуар, за что ее уже окрестили новой Эмми Уайнхаус.

Примечательно, что Шэрон Ковакс является не только популярной певицей, но и востребованной моделью. После головокружительного успеха солистка подписала контракт с парижским домом моды, что принесло ей еще больше популярности. Просмотры видеоклипов коллектива в сети выросли до 100 миллионов, а группа стала хедлайнером европейских фестивалей и отправилась в совместный тур с Робби Уильямсом. Шэрон говорит, что музыка делает ее более счастливой, и она готова поделиться этим счастьем со всеми в зрительном зале.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Песню нам пропой, веселый ветер.
9: Где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Davidson Ambulance Assist. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Какие льготы вам полагаются?
6: Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI?
5: У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник
7: с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения Квітки Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года, и в этом году ей бы исполнилось 70 лет. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.